Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?

0: короче. Короче. Короче,
1: вот такой же резонанс птички произошел. Как посмотрел сейчас тоже фильм, ёб твою мать, какие ребята, блядь, гикнулись, бля, а? Сука. А все от чего, блядь, от того нахуй. Все примитивно, блядь, можно выскочить, можно начать, а, блядь, тянет, сука, инерция. Сила инерции, знаешь, какая штука, бля, И это, блядь, еще групповой энтузиазм называется, блядь. Понимаешь, как же можно корешей бросить, блядь, на личную жизнь потратиться, затратиться, а вот надо, блядь, иногда это сделать, а потом уже поздно, хочется, да нехуя делать, блядь. Кореш с тобой драгоценный, налей, налей, еще полстаканчика, вот так вот, интеллигентней, блядь, забирает она, так если не полная, блядь, давай пизданем. За актерскую профессию, между прочим, трудную, бля, горемычную, не у каждого, блядь, сука. Она получилась, блядь, по жизни, блядь. Ну, Михаил Иванович точно. Он ни одного, кстати, замочил такого, блядь, Мустафу. Помнишь, этот был, блядь? Этот, как его? Ой, блядь, там такой играл, блядь, такой артист. Серков. Он все, блядь, таких, знаешь, продвинутых парней, блядь, играл, работяг, блядь. Там все такое, блядь. Этот, какой-то, блядь, для фабричной заставы. Ну, какой-то хуйню, короче. Там, значит, Михаил Иванович опять играл какого-то Уркагана, бля. Ох, он Уркаганов по молодости наигрался, бля. Он король бильярда, блядь. Он поет. Я, говорит, блядь, мой, говорит, миллионок пил, как бочка. И погиб он от вина. Я, да, ну, осталась дочь. А сам на бильярде играет. И зовут меня Хуяк, блядь, Хуяк. И тут наш работяга, наш Черков, пробирается к нему. Ну что, говорит, блядь, давай я тебя, говорит, на бильярде обдеру. Он говорит, ой, блядь, ты-то, блядь, да откуда ты нахуй на бильярде научился играть, блядь? У тебя же, блядь, копейки с шарана не водился никогда. Он говорит, а я, говорит, обдеру, блядь, и ободрал. И заставил его, значит, залезть под стол, блядь, и кукареку кричать, блядь. Ой, ну это, конечно, оскорбил Михаил Ивановича, блядь. Он его подловил, как эта сука, блядь, на задворках и по голове дал раза два. Но тот, правда, остался жить. Потому что об нем весь фильм, блядь, ему, если бы его сразу стукнули, блядь, дальше снимать нехуй, понимаешь, да? Как в американских фильмах. Там сразу, бля, поймешь. Ага, значит, этого что? Ага, значит, все пиздец, значит, не он, он не главный, блядь. Значит, появится какое-нибудь еще лицо, блядь. Если появится, конечно. А то, может, и жопа появится. Ты тут не поймешь нихуя тоже сразу, бля.
2: От Эрмитажа и до кабинета Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
3: Ну во, корешок, ты веришь, нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь, не, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, вроде меня всех. Хуй читать, по форчикам лазить надо. Вроде меня всех, бля. По магазинам, бля, скрипсти. Вроде меня всех, бля, читай, бля. Время идет. А тут, сука, сел, бля. Ты веришь, корешь мой, бля. Сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, пусть, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, блядь. Вы нихуя не знаете, блядь, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Считаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля. Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была. Няня Арина Родионовна, бля. Арина, девушка такая. Она была девушкой, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Это Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, сестра погладила. А вот тебе сказку такую, бля. А вот тебе про Анки цветочек. А вот тебе про хуй там. Он читает, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй валя. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука? Вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля. Современник, ёпта, бля. Да веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да врёт мне всех пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится, а потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Тоже, бля, приходи, бля, сразу царь, бля, все, в рот мне всех пых. Я здесь. То есть колуны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать, на стихи, бля, солнце, ёпта, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам, говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну в рот меня всех пых, бля. Колян, ну хуй ты все жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь. Информации, бля, вот она потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, бля, тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука, кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, бля, ну слушай, бля, и он, сука, понимаешь, он жил так, бля, он, сука, как Гамлет тоже, бля, в натуре такого плана, все отрицал, ну, то есть ему, говорит, там был, там, Пушкин, бля, там, в рот мясих пых, он говорит, на, я, говорит, сука, доверять только себе, бля, вот как, у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля, он говорит,

как дзибло выхватит, ну чего, блядь? Я говорю, бля, ничего. А сам охуеваю, говорю, что ты меня за дзибло хватаешь, блядь? В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, блядь, сука, красавцы, ёбарь. Я, говорит, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебало, заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что блядь, заебало всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебало всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, ну, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёбный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он говорит, зарыло, она говорит, зарыло. Отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, бля, тут вот стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, бля, маленький, прыгки, бля. Ему завидно тот, что один здоровый, бля, он с этим упаяется, бля. Ну, бля, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот я чих-пых, бля. Чего тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот мясо. Он так точно говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал хлоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был задёбистый. Ну, и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чувак, это, сука, так поволок, за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня сейчас пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну, там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну, куда ты нахуй, бля, в рот меня сейчас пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, а выбрал себе бабу, бля, ну, красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей паяется, бля. Вернее, она ему паяется, не, пизжу. Она ему попупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывай, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. Даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля, у него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там, хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь, это же такие потуги, ёптель. Это как, бля? Ну он сосок, как говорится, ходит, усуется, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, деньги, бля, они вот заебли деньги, потому что, блядь, башка, бля, как жопа треснется, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля. Мама вышли, батя вышли, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, вышли в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы заработал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, с какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мать всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Шар там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чего, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, и хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну, Пушкин послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осень не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи, в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пей стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебал разнесен, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь.

0: Бля, ну ты чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбну генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданул из пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Не хрихи, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал, блядь. Те, которые самые были взводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, блядь, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пор. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали и с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
1: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мне сих пых, княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля, он говорит, хуй в рот, а чува, говорит, хуй в рот, говорит, как хуй в рот, я у вас, я таких не брала, и она горда, бля, она говорит, нихуя, она говорит, беру только у принципиальных, бля, и она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел, он говорит, он сразу говорит, княгиня, ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, поеблу так надаю. И ему за это поеблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь, в рот мне сих пы. Но, бля, Наташку он любил. И любил, любил. И ты веришь мне, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь, грудь верь, грудь верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, блядь. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он раз всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало обратил. Думаю, а сейчас я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Как сейчас я тебя напрягу, бля, напрягал. Ну, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, блядь. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рот мне сих пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такое, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, бля, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрание с ней, блядь. В роме сих пор. С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, блядь. Опять Наташки нет, блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на сих пых. Он одного раза ебло, блядь, схватит, блядь. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на сих пых. Тебя все равно приглись, бля. И ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить. А пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нахуя ты ей впердолить-то? Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там, не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу, ну еби в углу, он я не знаю, нихуя, и все, вроде мягких пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкин, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит: Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит: ни в коем случае, Саша, бля. Сашок, бля, нихуя не было, нихуя. Говорит: вроде сих пы. Говорит: ну, бля, ну, насколько, ну, я себя видел, бля, ну, я сошел. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, урбе сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, и говорит: ну, Тошка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все, нахуй, охуели. Говорит: ну, ты сюда, бля, такой, бля, ее за руку как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит: блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит: давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит: идите вы все на, нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит: сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинцы руси, а вы меня так, бля. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнынь, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пушкин, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отсебет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит: а ты, сука, вроде на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку и отрикошетил, такое ушло, блядь. А он выстрелил, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит: ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся, ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то... Сознание этого упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает: пиздец. Пиздец, бля. И вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот на всех пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая шум Пушкина в натуре.

секретном шуре Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном Шуре Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле...

0: кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Нахуй!
1: Только?
0: Нахуй!

0: нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
1: Доко?
0: Нахуй. Нахуй.
2: Рот на чихвых колян.
0: Нахуй
2: я?
0: Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй я?
2: Только Катю, блять.
0: Нахуй я?
2: Нахуй.
0: Только Вик.
2: Нахуй я? Только Катю, блять.

0: пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать.
1: Там, говорит, свадьбу всю расстреляли в пизду. Я так думаю, значит так. Это, значит, штурман откинулась от зоны, блядь. Вернее, откинулась от этих гадюк, нахуй. Ну, всем хочется в какой-то период откинуться, нахуй. Семейку завести там, то все, ну она тоже решила, блядь. То ли она, блядь, потому как она сказала, когда уже Билл к ней подошел, а у ее уже так уебали всю. У нее, блядь, все, ну как будто ее, блядь, знаешь, бейсбольными битами хуячили. А там народу до хуя было. Свадьбу всю распиздавали. Все расстреляли нахуй, побили все нахуй. Подъезжает шериф, говорит, ну что тут у вас, говорит. Пиздец, говорит, у нас. Одна, говорит, сесовинка осталась, и тут чуть не снесли нахуй. А кто, говорит, это, а хуй в пальто, блядь. Неизвестно, блядь. Какой-то товарищ, блядь, с группой, блядь. Каких-нибудь диких ангелов, блядь, или юрзи какой-нибудь, блядь, злополучный, блядь. Как-то, а вот так, нихуя, блядь. Да, говорит, красивая была, говорит, девушка. Говорю, нихуя себе, а там такое ебло на полу лежит, блядь. Как там можно понять, красивая или нет? Там кусок теста, блядь. Вот вам и говорю, теле-теле тесто, жених и невеста, блядь. Все по полу размазаны. Два пирожка, блядь, с капустой и с яйцами, блядь. И эти, блядь. Там он покажет, что мелькнули какие-то гады, блядь.
0: Вот, Коля, кореш ты мой драгоценный, я тебе так скажу. Когда заканчивается половая зрелость, начинается половая сумятица. Вот и Филиппов все мечется в поисках какого-то большого внутреннего клада, но никак не может найти. И предлагает такой безвозмездный вариант, что у меня мурашки по жопе просто.

0: Короче, блядь, в это время уже папа-то, блядь, с этой Кларой уже подгребается к Сиднею, блядь. Почти вот уже. А там еще такая ситуация. Я помню, говорит, этот вор в законе, школяр-то, блядь, он говорит. И он, говорит, спустил, говорит, в унитаз, говорит, нашего кореша. И он вышел на волю, блядь. Через унитаз. Как в одном кино тоже было, чувак рыл и нарыл, и вышел через эти всякие подземные воды в говно, блядь, но на свободу. Весь в говне, но на свободе, блядь. Так и тут, нахуй, говорит, если все, говорит, унитазы ведут, говорит, в океан. О как! Точно, блядь. Ну что же будем делать? Надо в унитаз как-то попасть. И вот, сука, они, значит, все нацелились в унитаз. Один сделал вид, значит, когда их пересадили всех, блядь, тут все эта птица опять прилетела. Кар-кар, блядь, начала летать, а эта девочка уже приехала, блядь. Он говорит, вот я как рыбку тебе подарил, блядь. Смотри, клов он, блядь, она его как начала трясти, блядь. Думаю, о, пиздец, Неми пришел, пиздец. И папу его уже не увидит никогда. Хотя у меня все время сомнений было, Коль. Думаю, ну как же они без рук, без ног, нахуй, уебутся второго этажа, блядь, и доползут до моря, нахуй. Ты веришь, нет? Ну, конечно, сказка есть сказка, блядь. Ну, надо же и меру знать, ёпты мать. Я же здоровый человек, я соображаю. Думаю, ну как же рыбка, блядь. Да более того, еще в пакетике, нахуй. Как ты в пакетике-то, нахуй, покатишься, блядь? Пизда. Короче, наши папа с Кларой подбираются к Сиднею, а там черепахи, блядь, плывут, сука, балдею.
1: Я на солнышке лежу, я ебалом сорожу, тра-ля-ля, блядь, хуярю.
0: И маленькие у них такие черепахята, блядь, сука, на мне. О, мы, говорит, дорогу-то, говорит, нам покажите, говорит, а это, говорит, далеко, но, блядь, мы такие черепахи, блядь, дотошные, блядь, у нас память охуительная, блядь. Он туда, пиздуйте, блядь. И цепляйся за нашу, блядь, эту вот. И они такие там забавные, блядь, такие распиздяи. И у них маленькие такие черепашата, блядь. Тут подружились все, значит, он говорит, ой, блядь. Сука, я, говорит, вот сыночка, блядь, потерял ищу, сука. Говорит, ну, блядь, мы тебя сосюсим, блядь, мы выражаем всякие свои, блядь, эти вот, нахуй. Говорит, ну куда, ну вот туда, в Сидней, пиздуй, говорит, блядь, в Сидней.

что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все игры, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля. Ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания. Они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что, ничего купил. Пивка, я говорю, поди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная, крепкая, блядь. Арсенка, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакат. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солодовый попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что-то углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется, ну это так, блядь, как-то не оттягивает, не оттягивает, не оттягивает. Ну выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, буль делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь. Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовча. Ты знаешь средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там, пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру Каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера. Коля, кореш-то мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай. Пизду. Не в пизду, конечно.
Просто за дорогу галтера, скромно выпить, скачать. Ну, наливай, ептынь. Ну, ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крючки, портвейн-то самый лучший, бля. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочется, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, бля, маму потерял, братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушаешься, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь.

боком нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина и там, на сараке, блядь.

0: У какой щука колобок?
1: О, блин!
0: У какой щука колобок?
1: О, блин!
0: У какой щука колобок?
1: О, блин!
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блядь!
0: Я сладенький, я гладенький, пиздец, блядь! Я самый крутой, блядь!
1: О, блядь! О, блядь!
0: В общем, бля, короче, бля. Хуяк, блядь, меня отпустила нахуй, бля.
3: Ой, бля!

0: нет. Я гладенький.
1: Ты ешь, блядь.
0: Я гладенький.
1: Ты ешь, блядь.
0: Я гладенький.
1: Ты ешь, блядь.
0: Я самый крутой, блядь.
2: Потерял бдительность, блядь. Хоть и крутой. Все хорошо в мире, блядь.
0: А так ты ешь.
3: Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь, город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так, холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, блядь, дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами, этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, блядь, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало ты меня, кореш мой, пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились. Такая хуйня снилась. Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякая, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я же подумал, блядь, хуй нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй. Доллары, блядь, и не надо ничего, вот они, все равно у всех полные карманы, нахуй, а? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад попиздавали, блядь, несолно хлебавши. Ну, правда, пару раз кит вынырнул, блядь, ебало показал. Сказал, ну, мудаки вы все, блядь, и нырнул дальше, блядь. Кто же пьет малярийные таблетки перед выходом в море, блядь? Более того, в океан. И покрывает их ромом. Ром же тоже пить надо уметь, блядь. Если не просто так. Недаром его на ночь лучше принимать, а не с утра, блядь. Если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо оценивать себя критически, блядь. И возраст прикинуть, блядь. Суть эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь. Когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, что ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день и все. А здесь уже ночь. Ёпта, сколько же можно, бля?
4: Колян!
1: Ну, бля, бывают же такие навстречи интересы, бля. Ну, в рот я сих-пых, блядь. Ты веришь мне? Пошел оттягиваться, бля. Думаю, возьму, сука, Балтику, бля. Синьку взял, ну, посижу, блядь. Взял бы, ёблочку, дайте мне ёблочку, в облачку, брабр, фу, ёпта мать. Дали, блядь, наварившие корочки. Бля, какие корочку растопыриваю, блядь. Смотрю, ебать, мой газетку-то, блядь, взял, блядь. Ну где-то, блядь, лежала на лавке, блядь. Я нихуя газеты-то не покупаю, нихуя. Ну, газетка лежит какая-то, блядь. Я так постелил, блядь, сука, в облачку разложил, блядь. Смотрю, сюрокаретный, отзовись, блядь. Думаю, о-хо! Думаю, что за хуйня, блядь? Что это за зов такой, блядь? Смотрю, блядь. Чувак, Денис Кравченко, бля, читаю, бля, щепелявый матершинник, бля, это мне как, сука, блядь, поставлено за то, что я хуёво говорю, блядь, ну, щепеляю, зубов всех нет, нихуя, бля, нечего сказать, бля, типа, ну, я понимаю, бля, зачем называется? Кража со взломом, бля, это статья, бля, вот под такую статью, бля, я загреметь не впадлу, бля, а то матершинник, бля. И что себе, бля, меня поставил? Денис Крав. Говорит, Сюра, приди, бля. Интервью тебе обеспечено. Ну, блядь, дожили, бля. А нахуя спросить вас, друзья? Мне такая интервью. Да знаете, ребята, бля, в румящих пых, бля. Сколько я этого интервью передавал, бля. Вы знали, это, бля, слезли в камеру, ходите, блядь, блядь. Слезли, Сюра, бля. Пошли давать интервью. Я говорю, готов нахуй, блядь. Но это же следственный изолятор, вот на всех пых, блядь. Я с этой газеты хуё, в рот на всех пых. Это, говорит, он, говорит, с группой товарищей подпольно, бля. Ну тут мы все, сука, с группой товарищей просто обосрались, блядь, от смеха. Потому что мы не то, что подпольно, блядь. Мы поднебесно просто сидим, блядь. Но это я потом Денису Кравченко при встрече, бля. Я ему объясню, почему поднебесно, бля. Ох, как ты меня продал, блядь. И записал все мои текста совершенно каким-то, сука, хуёвым голосом, бля. Заменив нормальные слова «бля» на «ля», «хуй» на «уй». А хули толку, все равно народ догадывается. Бля. И главное... Взял все, переписал не так. Ну лучше возьми, да проси кассеточку, бро, пропусти. Пропусть, просвятое, блядь. Ты знаешь его, Денис, как тебе понравились мои рассказки, бля? Прекрасно, бля. Ты знаешь, и вот лежит в газете «Экспресс», на ней моя вобла, бля, и пиздец стоит пивком, бля. Чтоб вот на твоей газете лежит, бля. Вот на московском самосте, бля, нихуя не лежит, бля. Сука, вот не лежит на известиях, блядь, не лежит нихуя и все, блядь. Ты знаешь чего? Денис, давай так, блядь. Я тебе сообщаю свой маленький адресочек. Если тебе есть интерес, блядь, то все, хуё моё, тырлы-пырлы. Ты мне вот так напиши по этому адресу, блядь. 121-059. Ну, Москва, естественно, не Иваново, в рот мне всех пых, блядь. Абонентский ящик, блядь, 28. Сюре каретному, блядь. Денис, ну давай, бля, пиши, сука, может, встретимся в руме сих пы.
3: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша, блядь. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов. Ебать, колотить машину поставить негде, блядь, в центре. Одни казины.
1: Ёптин, там евро, блядь. Там Шангрила, блядь. Там.
3: Ебать. И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачиваются. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
3: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь.
3: 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как 100%? Она 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут? А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь. Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый не Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того всего. Хуй-то, джекпот теперь. А, он тебе, родственник тебе, сын, нахуй. Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно... Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь, какой-нибудь там. Игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, сейчас вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, говорит. Ну, в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь, я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну, там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам зарплату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю... Ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, бля. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, бля? Так дело в том, что, блядь, маракуй, не маракуй, блядь. А талант
4: он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Фин, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит. Сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Еще там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная.

0: Блять, только зимняя и именно с таким профилем нахуй, и посыпка у них там идет песочком, галычками, камушками, блять. Это не у нас тебе, блять. У нас мало того, что шибовно надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блять. Еще думаю, как бы, блять, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блять, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь. Так это при Перешне, блядь. При Зиме, блядь. То есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блин. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блин. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объёбывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объёбывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк всё вытряси. Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука.
0: Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь?
2: Да хули.
0: А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и всё. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
2: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь.
0: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернёшь, а ты вот нахуй и пизды ещё дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то.
2: А ты хуй докажешь.
0: Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
2: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
3: Ну что, корешок ты мой драгоценный. Налил? Выпей, ёпты. И нехуй на меня пучиться своими, бля, глазёнками. Я тебе вот что забыл там сказать-то. Когда они с этими черепашками супер-ниндзя, бля, накатались до усёру, понимаешь, на спинах у них. И так и эдак рассекали всё. Понимаешь, всё сторону сидней вроде как движутся, бля. Так там ещё чудо-юдо, рыба-кит, ёпта. Схавала их, сберляла. Причём, понимаешь, у неё ведь у кита как устроено, ебальца. У неё там, блядь, китовый ус, чтобы всякие, знаешь, крупногабаритные предметы не проходили. Всякая, знаешь, хуйня. А то можно нажраться что угодно в этом море, бля, ёпта. Как банку консерву проглотить, ещё что-то. Несварение желудка пиздец, понимаешь? Так у него кита так устроено, он через ус все цедит, бля, ебальца раскроет и всасывает, а что не нужно, то не всасывается нихуя. Так то ли у него кариес, блядь, в этом китовом усе, то ли какая хуйня, понимаешь, щель такая высокая, они туда и проскочили с этой пиздой Марьи Ивановной. Значит, папа этого бедного Немо, блядь, весь в поисках, блядь, и эта пизда, как ее, блядь, Клара, ёптая мать, тоже, блядь. И вот они оказались у него в утробе, как и она, понимаешь ты, в утробе китовой. И туда зырь-зырь, а там вроде как даже светло, понимаешь, все подсвечено, а это подсвечено, потому что мириады всякой вот этой хуйни мелкой, которой он берлял, понимаешь, этот, как он называется, криль, ёптать, или как он там, планктон, ебать, ёпстрак, он светится, сияет, блядь, наверное, от этого, что ли, не знаю, а только, может, так просто, игра воображения художника, блядь, подсветила, что в пасти у кита, все видно, хорошо, а может, они там сами рыбёшки такие, глазастенькие, блядь, все видят инфракрасным излучением каким-нибудь, блядь, излучаются. Вот они там сясь-хрясь, и тут же сообразили, что, понимаешь, сейчас кит будет делать отсос планктона, блядь. То был отсос Петрович, понимаешь, отсос Петрович, бля. А тут отсос планктоныч, блядь. Он же ведь как, он его раз и отжимает языком, прижимает, значит, к нёбу. А потом херак и берляет, а воду, которая остается, которую он процедил, Через дышло, блядь, свое на спине у него дырка, как хуякнет фонтан, блядь. Ему же тонны надо съесть, тонны.

Ванны, там струя, какая бьет из этого, этой дырочки, бля. Ой, ёптать. Ну, короче, они зацепились за какой-то бугорок его языка и не соскользнули с этим планктоном. А он в это время как даванул, блядь. Как даванул, они как фонтаном, как пизданули в небо, блядь. И прямо у самого Сиднея и оказались. Вот что делает сообразительность, Коля. Ты у меня соображаешь, нет? Собрать, ай, блядь, наливай, ёпты мать. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом клочке передает им друзек, блядь, зашифрованный привет. Мол, только передайте моему братку, там, Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь? Туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно вы передали, что, мол, тот еще, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А так, Чувиха, возьми да и повтори. Так что для Димы, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть братва, их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь, вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем, да, говорит, идите вы нахуй, нас уже выщипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики, возим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь, еще братва кругом, сука, тут к окну еще подъезжает какая-то братва, действительно, ребята, пойдем машины переставим, мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа, выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, что сделать-то теперь, блядь? Он говорит, а хули теперь? Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь, бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил, этому, говорит, заики, не бери на работу кого, не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это, как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь, помнишь песню, где я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь? А, Коль, а то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай, ну ладно, езжайте, блядь, ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400, говорит, давай, хули там, туда-сюда, у нас бабок нету.

0: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал, что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй, говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого здания давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дубы дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеванный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, чтобы все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, бля. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный. Как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь. Чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй. Знаешь, как в мультике, блядь, ноги по стене и стена вся по швам пошла нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, Тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тот туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь. Ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёбнули. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезает на улицу, блядь. Он говорит там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь, выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? А я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони и уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березёнова бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам товарища, блядь. короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ебаный. Сайфер-то ебаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, а нахуй. Тринити, блядь, Морфеус, блядь, и этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело, значит, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь. Называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука. А там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там. А он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она нихуя не... Она там, нахуй. Но вот слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, для... ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь, а одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты думаешь. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчает, и говорит, сука, блядь, кожи ему строит всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время. А тело его тут, а. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. В тот раз, о, блядь, и улетело куда-то в сраку, блядь, этот Сойфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй. Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Депрата, понимаешь, да? Угу. Ну да, головой косясь, а хули толку, блядь? Ты правда соображаешь или нет? Ну это ж Гоголь, ёпты. Ну так, ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот, все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнешься, то там пизданётся, тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить нихуя. На чем ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Грузовой транспорт в Москву, блядь, нахуй, на телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть, ты знаешь, Коля, вот раньше бывало выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь, он говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь, говорит, водитель, а поехали, блядь, я ковал тебя железными подковами, блядь, о, как нахуй, где тут пизду, никакого рассадника терроризма, ковал его железными подковами, ковал, ну-ка подойди нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, бля. Говорит, бля, все, отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, бля. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, бля. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, есть черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходи. Я, кстати, предлагаю. О, для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй стоят. Крышу возле из пробкового захуярить, но сладчком, сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем, Колян, куда-нибудь, блядь.
1: Коля, куда ты? А попиздеть?

0: Дело-то не к хорошему идет. Ох, не к хорошему. Согласились они все-таки ковырнуть эту контору, бля. Да там, говорит, какой-то с дубинкой сидит там. Хули он, наверное, не вооружен, оказалось, очевидно, вооружен. Поскольку выползли они раком оттуда, блядь, все покоцанные, но, правда, с бабками. А тут менты. Ну, на всякий случай, в кустах рояль, как всегда, блядь. Менты, как всегда, вовремя проезжают дозором, говорит, ну, там у них своя жизнь, говорит, ой, что это какой-то покоцанный хуй с мешочком денег пиздует, блядь. Ну-ка мы его, товарищ, товарищ. Ну, а товарищ ему делать нехуя, хуяк волыну, блядь, и давай хуярить ментов-то, блядь. Ну, один там за торпедой засел у себя в этом, двоих положил, блядь, он. И говорит, так, нападение на патруль, нахуй, приезжайте, товарищи, помогайте, блядь, кто может, нахуй. А второй тоже ранитый у него на руках, блядь, который вот Кате-то обещал приехать. Ну, поэтому он и не приехал нихуя. А может, приехал бы, а его уже, блядь, сука. А там другие налетели, блядь. Он его своей грудью перекрыл, вернее, спиной. Получил по полной программе, говорит, брось меня, говорит, браток. Котя, говорит, мне пиздец. А тот Тимон-то, который, блядь, в машине сидит, блядь, она, как всегда... Как всегда, в любом сценарии машина в это время не заводится. Потому что как объяснить такую паузу, что они ползут, корячие? Тут менты набежали, блядь. Пистолет, естественно, заклинило у братвы, блядь. Все заклинило, блядь. Менты кричат, сука, руки, пидорас, блядь. Покажи руки, гад такой, блядь. Они тоже ерятся за своих товарищей, блядь. Тут уже правых виноватых нихуя не ебет никого. Один этот остался, блядь.
1: А еще ты посмотрел ночной дозор, кореш мой драгоценный, блядь. А это не просто, блядь. Это большая глобальная картина про то, как чистые борются с нечистыми. Но на московских улицах, блядь. Ты веришь, нет, я когда глянул, думаю, блядь, не наше это дело, бля, корешки мой драгоценный, ебалы друг другу чистить, блядь.
0: С нашими ебалами, ты видел, как артистов-то, блядь, наших, да? Ты вот сейчас сидишь, пьешь пиво Йосер, блядь, а там есть герой Йосер, блядь.
1: Йосер, может, как его зовут, он как бы светлый человек, начальник гор света.
0: Намек понял, да?
1: А почему не МЧС, а? Ведь можно было МЧС прихуярить, самое прямое дело помогать народу, блядь.
0: Вступление, начнут, ты сам видел, на мосту, как всегда, блядь, арки, хуярки. По Фрейду арки это, Коля, кореш ты мой драгоценный, это большие внеплановые половые игры, блядь. Но тут нихуя не произошло, никаких половых игр, блядь.
1: Одно кровососество, блядь.
0: Кореш мой драгоценный, столкнулись они, и, наконец, какой-то разъеба. Ебать, такой какой-то, блядь, сморщенный, они потом его поцеловали с двух сторон, говорит, ну, хуй с тобой, убедил, убедил. Ну, как Илья Муромец.
1: Победил, победил, блядь, обнимай свой хуй, блядь, за два яйца, блядь.
0: Хуйня, говорит.
1: Сколько вы будете ебашиться на этом мосту, блядь? Мост весь истоптали нахуй, арки все порушили, фрейдизма никакого нихуя. Хули вы доказываете, блядь?
0: Ну, мы, говорит, блядь, мы вроде как даже не за землю,
1: мы за волю, блядь, за нравство. За что, блядь, за нравственность? Вы куда замахнулись? А в чем же заключается ваша так называемая нравственность?
0: Никто не может ответить. Хоть не может ответить, заткнитесь нахуй. Идите один туда, другой нахуй туда. Разойдись, две стороны ринга. Ты, говорит, будешь ночью, говорит, будешь бздеть, а днем бдеть. А ты, говорит, бздеть будешь днем, а ночью бдеть, блядь. И развел их на две стороны.
1: Черные и белые, Коля, кореш мой дорогой, ты понял, нет? Как клетки, блядь, в шахматах. Черное-белое, черное-белое. Понял, нет?
0: Все, у тебя в шахматах не белое, а чего у тебя? Коричневое.
1: Да хуй с ним! Это просто так сделали, блядь, пизда. Нихуя не понимаешь, блядь. Имеется в виду черное-белое, разница, блядь. Контраст, блядь, все надвигается, все охуевает, блядь.
0: Короче, они разошлись с мостов.
1: И сразу наше время, блядь.
0: Я говорю, там средневековое уебище, блядь.
1: Даже какой-то паучок кому-то под жопу забежал, блядь. Думаю, это намек, сука, пауки ядовитые.
0: Хотя в эти средневековые времена, блядь, в нашем этим поясе хуй ты найдешь ядовитого паучка, блядь. Это тебе не в Туркмении, нахуй. Тут там в сраку в цепь какой-то скорпион и не отпустит нихуя. А тут нихуя. Тут паучок укусит и даже в кайф.
1: Но он в латах у него спрятался и в сраку якобы укусил. Но толк от этого нихуя. Это просто к тому, чтобы потом в саундтреке, когда ты услышишь, Коля, паук плетет узор.
0: Намек, понял, да?
1: что Паучок все-таки проскочил в сраку. Вообще, я мог бы здесь и не пиздеть сидеть тебе 3 года, блядь. Просто у меня сейчас настроение пиздистое, понимаешь, блядь. Я тебе включил саундтрек, блядь. Ума Турман там, группа, блядь, да, записала. И там все досконально. Вплоть, блядь, да, ну я не знаю, блядь, даже до ножниц, которыми его захуячили, блядь. Хуй с ним, помирились они нахуй. Разошлись, блядь, говорит, только, говорит, блядь, всему свое время. Не пиздеть и не встревать. Ну, я, правда, не понял по картине, кто куда встрял, кто кого где-то наебал, потому что эти в основном почему-то, ночной дозор почему-то днем бздят, блядь, то есть бдят. А те, сука, так просто появляются иногда, что у кого-нибудь спиздить, что-нибудь намекнут, мол, типа, ну, хуля вы, блядь, а хуля вы, бля, ну, и разошлись. Так было несколько раз, говорит, ну, не, говорит, не ваше дело, мы сейчас, говорит, это наше тело, блядь. Которая летела, блядь, понимаешь, хуя, понимаешь? Там, блядь, начальник горсвета, бля, Меньшов, Вова, бля, это, сука, пиздец, артист, режиссер, ты видел его, да? Он же Гёссер, блядь, светлый князь. Вот мы сейчас Гёссеру с собой выпьем, а пиво-то хорошее, правда, действительно. Его, наверное, так и назвали поэтому. А там за баллон, блядь, за ебон, артист не менее известный, но тоже хороший, блядь. Ну, появился там несколько раз так, ну, короче, пизды ему дали, и он как-то... И отвалил. Ну вас нахуй вы нарушаете, блядь. Ну какого тут хуя нарушать, когда действие происходит уже не на мосту средневеком, а в Москве, ёптать, а может в Питере, а может в Рязани, хуй его не знает. Но почему наруси? Тогда ты мне, сука, покажи, как наши с сисяками, с татарами на мосту столкнулись. Мне-то это понятно, черное и белое, блядь. А тут, блядь, средневековое воинство, паучки в сраку залезающие и всякая хуйня. И вдруг... Здорово, Коля, блядь. Коля, драгоцен. Да я не с тобой здороваюсь, пизда, это я рассказываю. Здорово, здорово. Ты мне руку тянешь нахуй свою, потную, блядь. Я не к этому, блядь, я образно, пизда. Ну не Коля я хотел, Вася, хабенский артист, блядь. Хороший, глазами с такими, блядь. Губки толстенькие такие, блядь. Ему бы, говорю, этими губами, блядь, пап, таких всех целовать. А он в монстры, блядь, подался, сука. Причем как случайно оказалось, блядь. Простая ревность, простая ревность. Он, говорит, Антон, говорит, блядь, я, говорит, Гандон, я, говорю, ты, ёпты, ну, баба ушла. Только поженились, блядь, ну, баба тоже пизда, и сюда. Я их все путал, блядь, она светленькая такая, и там еще одна пизда возникла, тоже Светочка, блядь. Тоже светленькая такая, я думаю, штука одинаковые они какие-то, блядь, не пойму нихуя. Та хоть очки для вида надела, блядь. Думаю, о, блядь, вот эта вот неизвестная артистка, в этом что-то есть, блядь. Но если бы играла известная... то обязательно бы играла бы ее, это вот, как ее, блядь, это маленькая такая, Верочка, блядь, Глаголева. О, вот один в один. Ну, наверное, блядь, она маловато оказалась по сравнению с Хабенским, как бы, когда они идут по тропе, режиссер прикинул, говорит, ну, возьмем, какая, говорит, покруче, в смысле, повыше, блядь. И жопой побольше, блядь, и прочими делами. Хотя нихуя этого там не видно. Потому что темно, как в жопе у негра. В некоторых местах. В некоторых местах. Это, конечно, не Годзилла, блядь, где все темно в сраку. Но темновато. Ну, это я перескочил, блядь. Приходит он к этой, блядь, нахуй объявлению у меня. Артистка знакомая, хорошая артистка, мощная. Я, говорит, колдунья, говорит, ну что, корешок, блядь, все у тебя? Да я все знаю про тебя уже, блядь. Я, говорит, сейчас в ладошки только ударю, пиздец, все, сука, наступит, и все оторвется нахуй. Говорит, я страшная, бля. Говорит, я верю, верю. Ну, а все, конечно, пиздец все это. Говорит, да? Ну-ну-ну, сука. Сейчас я тебе как, блядь, она там, сука, на палубе целуется с одним монстром, бля. Какой там монстр? Так хуилка какой-то, блядь, стоит. Они едут на рисунке трамвайчики, целуются, блядь. Это она ему изменяет, значит, блядь, этому Антошке, блядь, Хабенскому. Изменяет, блядь, и целуются в засос. Прямо на этом, на корме, говорит, а хочешь сейчас они отцелуются, бля. Он говорит, ну, я не знаю, что она там сейчас делает. Я же не этот, не экстрасенс какой-нибудь. А сейчас хуяк! И та прям так целуется, говорит... Пошел ты нахуй, блядь, как ты мне ненавистен. С тобой что-нибудь случилось? Типа Клара. Она говорит, не знаю, нихуя не случилось. Пошел нахуй, нам надо расстаться, бля. Представляешь, какие колдовские чары, бля. Ебать, колотит. А сейчас, говорит, я стукну, у нее в чреве-то ребеночек, нахуй, но, говорит, не твой. Вот тут она ошиблась, блядь. Дала промашку на всю его жизнь, блядь, и треснула жизнь, блядь, напополам его. Как срака, блядь, расколотая, блядь. Он что говорит, как не мой? Да пфу, ёпта мать. Ребенок еще не говорил, Коля, пизда, не мой, а мой в смысле, его, ебать тебя колотить. Не мой он и так не мой, он еще в чреве, блядь, лежит. Он еще нихуя и даже пискнуть не может, не пердит даже, блядь. Может и попердывает, всем повышает, блядь, токсическое состояние мамы, блядь. Но, видимо, не повышал, потому что ей было похуй. Она целовала сосос на самой корме этого ебаного теплоходика, блядь. Но когда целовалась и сказала, не расстаться ли нам, вдруг упала в корчах. А колдунья говорит, уничтожим ребеночка, нахуй. Антоша смотрит, бля, говорит, блядь, а чего, говорит, как же так, блядь? Вот тут тема абортов, Коля встает очень решительно, блядь. И я понимаю, блядь. Я, сука, не раз согрешивший в жизни, Коля, блядь. Я сейчас думаю, сколько же у меня было бы детей, блядь. Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь это же, ох, наказуемо, блядь. Это, понимаешь, в моем с тобой возрасте, бля. А когда ты сидишь как хуй мамин, блядь, дрочишь, блядь, и набираешь на бутылку пива 3 дня, блядь. Как быть? Вот, сука, мозгов Господь не дает и денег в молодые годы, блядь. А надо, надо, Коля, кореш ты мой драгоценный. Надо как-то поощрять молодежь. Ёптать. Ну вот, в общем, поощрили, блядь. Короче, она говорит, что будем делать с ребенком, нахуй? Не твой ребенок. Он говорит, не мой ребенок, мы его нахуй, блядь. Убить его в пизду. Она говорит, сейчас я только ладошками хлопну, блядь, и пиздец ребеночку, блядь. Ну, блядь, посмеялся вроде, говорит, ну хлопай, хули. Ну, не верит, ёптать, понимаешь? И тут врываются нахуй Сашка Самойленко с одной девчонкой, блядь. Кореша драгоценные из дневного дозора. Ночного дозора. Они ее колдонят, они на нюх ее. Бля, где-то тут, сука, происходит колдовство, блядь. Где-то тут что-то происходит. Прям врываются, и только она ладошками-то нахуй. А у нее сковородочка стоит, скворчит, бля, на печечке, блядь. Что-то там скворочки какие-то греются, бля. А эта пизденка берет сковородку, как ей? Она только хотела снести руки-то, блядь. Чтобы ребеночку сделать выкидыш преждевременный. Вернее, не ребеночку, а его маме. А ребеночка-то выкинуть, глядишь, он там по палубе покатился и выкинулся нахуй. И повис на пуповине. Повис, блядь, да не повис нихуя. Она только руки-то, а ей сковородку между руками как заебенили. А она катается, она уже в экстазе, она колдует, блядь, брызги в разные стороны, слюни, блядь. И этот тоже с ней Антоша катается по полу, как по палубе корабля, блядь. Волны бьют в московской квартире, Коля, кореш, мы драгоценны. В этом торжество мысли режиссера, блядь. И оператора Тоши, который качал камерой, как мудями, блядь. Все катается, блядь. Докатались. Эти влетели, сковородку вставили. Да, а, блядь, руки все оспарили, нахуй. Закончилось колдовство. Но ребеночек был сохранен. Для чего? Для того, что кореш мой драгоценный. Дальше идет развитие темы. В городе один ребеночек. Он ходит и ходит, блядь. С рюкзачком все ходит куда-то, блядь. Куда ты нахуй ходишь, блядь? Мама говорит, я ухожу в пизду. На работу, блядь. В смысле? Ну, все равно, что в пизду лучше нахуй, блядь. На такую работу ходить. Никто не знает, где она работает, что она там, где чего, блядь. А ты, говорит, сиди, блядь. Ну, квартирка такая, знаете, я скажу, блядь. Ну, где я был, блядь? Ну, я и в Нью-Йорке не видел нихуя таких квартирок, блядь. Ну, то есть, понимаешь, тяготение режиссуры к голливудскому показу жизни имеется, конечно, блядь. Хотя все, что происходит у нас. Ну, где ты в пизде? Вот мы с тобой сидим, знаешь, в моей халупе, блядь. На жалупе, блядь. И где ты видел такие колонны, блядь? Как у мальчика в квартире, блядь. Где он живет, нахуй? Алые паруса? Хуй-то! Где мама, нахуй, возьмет деньги на алые паруса, блядь? Это только, блядь, режиссер продвинутых московских театров. Есть у меня корешок драгоценный Юрик, там прикупил квартирку, говорит, сейчас ремонт введу. Я говорю, не стал даже спрашивать, во сколько обошлась. Я говорю, а свою-то кому? Да продам, говорит, нахуй надоело, блядь. Ну, это дело другое, Коля. Они же посуду не сдают, как мы с тобой, блядь. И толкутся около этих, блядь, контейнеров, блядь. Унизительных. А мы с тобой, чтобы набрать на 7-7-7.
2: Мы-то раньше с тобой бабам 3 семерки, а себе говно всякое покупали. Вермут. Блядь. А сейчас 3 семерки хуй-то, если припрет, блядь.
1: Припрет тебя, ты, сука, выскочишь, а я тебе могу подсказать, где взять. Бесплатно причем, блядь, сука. У Ромы Трахтенберга, нахуй, в кафе, Трахтенберг кафе, залетаешь, правда, тебе тут сразу посрать и дают, и $100 вход, но портвейн бесплатно получаешь, нахуй, ну прям на столе стоит,
2: но $100, блядь, конечно, отдай, нахуй,
0: Можете, конечно, ее рельские водки выпить, но за это надо платить. И поссать в туалете 10 рублей. Это ты отдай бабе, блядь, даже 20. Еще струю оборвусь, скажут. Мне за половину не доплатили. Причем бабы такие, блядь, зверские там. Так что портвейн обойдется тебе, конечно, дешево. Ну так,
1: относительно, я бы сказал, блядь, корешок мой драгоценный. Потому что магазины все уже закрыты, блядь. Еще до него надо доехать, нахуй. Берешь такси, пиздуешь, ну, на $150, и портвейн твой от Ромы Трахтенберга бесплатно.
0: Бесплатно, кое-что мой драгоценный. Так что я тебе сказал, кстати, за наводочку с тебя представится, блядь. Ну, блядь, нахуй.
1: Ну, короче, не в этом дело. Я отошел от мысли, блядь. Короче, сковородку вставили, в общем, пиздюлей надавали, блядь. Говорит, все, ты пидорас. Он говорит, да я, сука, бля, в ревности, я, бля, в рыданиях, нахуй. А был ли мальчик, Коля, блядь, ты мне скажешь, бля, был. Ходит по городу, блядь, так тоже все темновато как-то, пасмурно, ну-ка, к зиме, блядь. Куда ты, нахуй, мальчик, едешь, блядь? В метро, блядь.
0: И тут, значит, Антоша, блядь. А как он случился так, что он, блядь, стал этим, блядь, тоже ебаным представителем, блядь, светлых сил-то, нахуй? Ну это ты сам вспомнишь, ну тебя в пизду посмотришь еще раз, блядь. Короче, он тоже, блядь, в ночной дозор вступил. Он ходит, блядь, мол, меня объебала эта вот ведьма. Я против них всех сейчас тут, сука, вся устрою вам, блядь, козью морду, блядь.
1: И мальчика пасет. А встает с утра с похмелюги. У меня, говорит, это кончилось, нахуй. Это, блядь, а что это, блядь? Хуета, блядь, надо назвать вещи своими именами. Крови нету, блядь.
0: Надо, говорит, там, говорит, брать, блядь, этих самых черных, блядь. Залупистых, блядь. А для этого нужно крови обязательно махнуть стаканчик, блядь.
1: А он водки как ебанул, не помогает, блядь. Нету злости, блядь. Чутье не настораживается, блядь. Все притупляется, наоборот. К соседу хуяк.
0: Ты, говорит, там принёс. Говорит, да, говорит, все. Я, говорит, там к папе, говорит, своди, блядь. Говорит, пойдем, пойдем сейчас, сука.
1: А папа, блядь, Валера Золотухин, сука, на рынке торгует мясом. Он уже с утра хороший такой, блядь.
0: Говорит, пойдем, сука, в кладовую, блядь. Там морозилка, блядь, заходит. И в термосе для чая у него наливает мутняну такую, блядь.
1: Это, говорит, чья? Поросящий? Он говорит,
0: да, говорит, поросящий, говорит. Они вообще, говорит, как люди. А, говорит, все органы подходят, блядь. Сердце хочет заменить, бери у поросеночка. Писеночку, тот ли, блядь, все. Говорит,
1: ой, блядь, и кровь почти похожа. Он как ебнул стакан, говорит, у, блядь, хорошо. А мальчик говорит, ну что, папа, говорит, нахуй ты его привел, хуяпа, блядь. Он же, сука, белый, я же его чувствую, блядь.
0: Хотя сам тоже вроде не негр, нахуй. Ну, разницу я так и не понял, нихуя, в чем там сила радости, блядь.
1: Короче, и этот кровь пьет, и тот кровь пьет, и всю нашу народную, Коля, кровь дуют, блядь. И все хотят человечески, говорит, свинячью, говорит, не буду, ну хуя нам не нужно.
0: Ну, говорит, если он пьет, говорит, кровушку, блядь, это к хуевому.
1: Если светлый пьет кровь, значит, он готов съесть черного.
0: Ну, короче, там всякая хуйня. Горсвет, Менчов сидит, Гёстер пьет, нахуй, говорит, все по местам, говорит, ну, МЧС, кули. У них и машина, блядь, МЧСовская, там Семёныч сидит какой-то, блядь, кувыркается, а на одного хуя напали, тот рукой машину перевернул.
1: Стоять, говорит, блядь, я алкоголик, блядь, говорит,
0: а хуй, да, а говорит, алкоголиков не давить, на дело ехали.
1: Семёныч тот, сука, с 41-го года, как понимаю, где-то ебашил, блядь, в пехоте, нахуй.
0: Ну, нихуя не изменился, блядь, с тех пор. Видимо, так и застыл, блядь. Что-то он какой-то увидел какое-то роковое, блядь, знамение, блядь, но хуярить по полной программе.
1: И главное, через сплошные полосы, блядь. Для гаишников находка, сука. Но у него, блядь, правда, это... Мосгаз на этих нарисовано. Мосгаз, горсвет, ебать ее колотить. Аварийные нахуй. А через сплошные, бля, хуяк повернул на Ленинском проспекте, бля, поехал как хуй на рога. Народ расписывает. Один только вот этот алкоголик не отступил, блядь. Руку поднял, говорит, стоять. И он через него как ебанется, бля. Перевернулся на колеса, встал и поехал, бля. Хули, силы светлые, блядь, помогают.
0: Короче, блядь, этот Хабенский ебенит за мальчиком, блядь.
1: И видит эту белую девушку в метро. А это что за пизда? Чем-то она меня привлекает. Привлекает, блядь. Чем? Воронкой, блядь! Чем она тебя привлекает?
0: Да не той воронкой, Коля, пизда. Это, блядь, тут гораздо все
1: философственнее.
0: Это ты пизду имеешь в виду?
1: Да, они порой привлекают нас своими воронками, блядь. Да так привлекаются, сука, туда, как в эту воронку, западешь, пятки, блядь, торчат одни, нахуй. И не шевелишься нихуя.
0: Такие воронки, блядь, что я тебе задам.
1: Вот он к ней. ней приглядывается, а мальчика не отпускает, блядь. Кто мальчик уже насторожился, кто тогда за мной, блядь, тут наблюдают, сука. У нас какие-то надел, блядь, темный этот, блядь, пляха. Антоша, блядь, к нему крадется, руки трясутся, блядь. Говорит, блядь, я думаю, что за него кровь хочет попить, что ли, блядь. Не пойму нихуя. А мальчик пиздует по неописуемому маршруту, блядь. Куда-то, сука, в парикмахерскую заебенил, блядь. А там, блядь, его уже поджидают с ковсем, блядь. Какая нахуй воронка, блядь.
0: С ковсем, с надельцами, блядь, парикмахер.
1: Илюша, блядь, Лагутенко, знаешь, такой, мяу-мяу, так поет, блядь. Блядь. Хороший такой чувак, наверное, мумитроль такой, блядь, мумитроль. Ну, на троллем там и был, блядь. С подружкой, блядь. Говорит, кровушки хочешь, бля, в рот мячих пых. Сейчас мальчоночка придет, сейчас попьем нахуй.
2: Так нашивай, Антося, туда, сука, блядь. Говорит, мальчик, ты где, блядь? О, мальчик, молчин, блядь, затаился. Они уже мальчика уже начинают из него кровушку-то попивать.
1: Ну, тут Антося соображается, вот тут монстры. Они периодически появляются, исчезают, появляются, исчезают. Они раз, появились. Он говорит, а, блядь, я вас так, раз так, короче, ножницами ему, блядь, засадили.
2: С обломками, бля, Коля,
1: бля, он мучается, бля. Эта баба кричит, Мандрюшенька, блядь, сынок. Ой, в смысле, какой нахуй сынок, блядь, любимый мой нахуй, блядь. А его хуяк об кафель, блядь, головой. Ну, короче, на кресло он как бы сел. Ну, короче, он сначала там крался к ним, блядь, зеркало. Их, это же, блядь, ну как сказать, они же, блядь, эти... отморозки там это, блядь. Их надо увидеть только в зеркало. Он зеркалом ему поебалу, поебалу. Ножнями в сраку, блядь. И во всякие места, блядь. Ну, короче, блядь, этот лежит бездыханный, блядь. Этого, оказывается, он замочил об раковину тыквой, блядь. У того все семечки высыпались нахуй из тыквы, блядь, тут лежат. Мальчик тоже где-то пробзделся или убежал. Хуй его знает, блядь, понимаешь? А эта баба натерпелась его. Сука идет в одной комбинации, нахуй. Думаю, все у них же привычка ходить в комбинации по улице, блядь. Но она забыла, что она думала, что она невидимая, ее все видят нахуй. Все говорят, о, бля, баба в комбинации, о, нахуй. А там все, пизда одна едет, блядь, на своем ТТ, блядь. Ауди ТТ у нее. Яна Фриске, блядь, такая немецкая актриса, блядь. Значит, она пиздует на ТТ, блядь. В кармане у нее, блядь, не ТТ, конечно, блядь, но там что-то тоже, блядь, лежит нахуй. И банку с кровью ей протягивают, пей, мол, пизда. А сама на автомате хуярит, та с отваночкой тянется. Пыты, маму, пыты, хуй тебе, блядь, пыты, пыты. Говорит, да дай ты ей попыты, она нам сейчас все расскажет. Хуй-то, не рассказать, я их знаю, говорит, блядей. А, ну да, она темная, правильно, блядь, она темная, блядь. Ну, немка, ёпта. Короче, блядь, она темная. Она говорит, мы, она нам должна, блядь, этого мальчика достать в пизду, блядь, или из пизды, откуда угодно, нахуй.
0: Ну, дай кровушки попытай, бля, в банке. Полная банка, бля, такой мутняный, бля. Где набрались, сука, я хуй не знает, блядь, ни одну свинью замочили, блядь. Эту трехлитровую банку она как ёбнет об дорогу, говорит, вот хуй тебе, а не крови, блядь.
1: Вот когда поймаешь мальчика, вот и соси из него всю кровушку, блядь. Вот он наш должен быть, блядь.
2: Ну, нахуй, думаю, мальчик этот летался, блядь. Глазки такие маленькие, такой, блядь. Хули он там с рычажком ходит? Кому он там насрал всего, блядь?
0: Ну, а мама, короче, оставайся, блядь, мальчик. Я пошла нахуй, блядь, и ушла.
1: И к нему, естественно, все эти силы потянулись, блядь, со страшной силой, блядь. Прости за тавтологию, блядь, Коля.
0: Что? Не знаю, что такое тавтология? Это когда туфту на уши вешают, блядь. Туфтология называется, блядь. Вот я тебе вешаю сейчас сижу, блядь.
2: Короче, сила зла, бля, к нему, а он отбрыкивается и говорит, не входите нахуй, блядь, они там тоже, сука, такие всякие хитрые, блядь. Но надо тебе сказать, что в это время, про воронку, помнишь, я тебе сказал, блядь, воронка-то расширяется, блядь. Она засасывает в себя всякие, да нихуи, Коля, блядь, это другая воронка, блядь, события, блядь, самолет летит, и в это время, блядь, мол, намек, намек философский, блядь. То есть, не дай бог, где-то в Зимбабве кто-то задавил муравья, в это время в Америке рухнули два небоскреба, бля. Понимаешь? То есть не задави, не убей, не укради, нахуй. Там самолет поднимается, а у этой пизды воронка. Она говорит, ты страдает, блядь. А в это время самолет может ёбнуться и явно к этому все ведет. А воронья, ебать, колотить, Коля, как у Хичкока, нахуй. Не знаешь Хичкока? Ну посмотри, как-нибудь привезу тебе что-нибудь, блядь, из старенького, нахуй.
1: фильмы ужасов, блядь. Когда там говорящие птицы кого-то заебали, заклевали. Такой, ну, вороны, блядь, везде летают. А тут просто, знаешь, ну, все обосрано воронами. Все, они как взлетят, взлетят. И неоднократно причем. То есть намек на злодейство, блядь. Хотя ворона обычный житель нашего города. Все помойки ихние, блядь. Какой-нибудь голубок заболел, они его тукнут, додолбят, блядь. Добьют. Санитары, ёптай мать. Куль над санитарами измываться, блядь. Так вот эти санитары города летают в черных лучах, в темноте и каркают, каркают.
0: Гёстер, блядь, как великий маг, созвал всех гор свет, говорит, везите мне этого бедного Антошу, его ножницами порезал этот самый мумий-тролль, ебать, его колотить, блядь. На, прям его на стол доклада, нахуй. И прямо, сука, блядь, тут я увидел, Коля, своими глазами, блядь, то, что делают малазийские целители, ебать их колотить. Он прям пальцами ему прям в живот как залез, нахуй. И туда куски-то вынимает все, нахуй, с остатками кала, мочи и прочих упражнений, блядь. Говорит, вот, говорит, Антоша, как ты охуел, блядь. Как тебя объебали, блядь. Говорит, ты там киски-то не все вынь у меня, пизда, блядь.
1: Я великий маг, светлый. Я, конечно, светлый, но могу, конечно, и ошибиться, блядь. Но, слава богу, я работаю без ниток, без иголок, так что ничего у тебя там не забуду внутри, блядь. Так, если, блядь, какой-нибудь, блядь, коготок отвалится, у меня ух, с тобой переваришь, блядь. Короче, блядь, сделал операцию, так что темно, хуёво. Встал, пошёл, говорит, ну, говорит, теперь, говорит, ты, говорит, должен там мальчика спасать. Говорит, надо его пасти, там до него добираются. Мне, говорит, есть сигналы, нахуй. Воронка сигнализирует, блядь. Во-первых, там самолет сейчас ебанется, блядь. Мне, говорю, вообще, блядь, не до вас. Руки просто некогда развести, нахуй. Не говоря уже о другом. Потому что надо разобраться с этой бабой. Какой бабой, говорит? Откуда воронка-то идет, говорит, блядь? Ну вот я видел, говорит, там в метро одна баба, говорит. Что-то она меня привлекла. Говорит, это она и есть пизда. У нее очень большая воронка, говорит. Ну по ней не скажешь нихуя, говорит, блядь. Да пизда, говорит, не про то, я говорю, у нее, в смысле, энергетическое поле дырявое. Чего-то она хочет. А выяснилось, что она еще девочка. Ебать, колотить. Коля, корица, мудроценный. А бабе ебаться так хочется. И воронка-то у нее свербит. И вот в эту воронку чуть самолет не залетел, пизда. Ты понимаешь, нет? Для чего хотелось ебаться, как она притягивала в себя все. И он вовремя ей заткнул эту воронку нахуй. Пришел под видом. А говорит, где? Она говорит, где-то врачом, говорит, подвизуется. Ну, врач-то хуёвый, но диагноз может поставить, правда, тоже хуёвый. Но, говорит, к ней надо на дом прийти. Думаю, там темно, ночью, блядь, она сидит, не спит. Ну, пизда чешется, пойми, блядь. Ну, так ей хочется ебаться. И вроде она не страшненькая, но, может быть, что-то преодолеть не смогла, блядь. Каких-то внутренних стыдов. Знаешь, многие бабы от этого мучаются, Коля. А может, очень это девственность тяжёлая, блядь. Бывает, как хуй, пальцем проткнешь, нахуй. Бывает такое, блядь. Хоть ручкой от сковородки ебашь, блядь.
2: А мозгу-то затаилась, что я до сих пор девочка, блядь. Не блядь, а девочка просто, блядь. Я говорю, как же так, мне жить тяжело. И воронка расширяется, засасывает всякие предметы, блядь.
0: А в самолете сидят, пизда какая-то едет. Говорит, ты, говорит, Вася, в зеркало посмотрел, когда назад вернулся? Он говорит, да хуй с ним, с зеркалом.
1: А напрасно, бля, Коля, я всегда, сука, раз и ебался. И улыбнись.
0: Если возвращаешься, сука, домой, забыл ключи или еще какую-нибудь хуйню, оберись, улыбнись и иди. И пойдешь радостным и светлым, пизда.
1: А это, говорит, нет, говорит.
0: И самолет хуяк, и ворона, блядь, ну, вороны зловещие птицы. И в турбину самолета, ну, об этом поется в песне. Я тебе рассказывать долго не буду, ты только когда титры будешь смотреть, послушай песенку, блядь. Ну, ворона пролетела, нахуй, самолет начал ебеться. Ну, тут, блядь, маг, нахуй, блядь, гёсер, как... Напрягся нахуй, говорит, самолет опять подпрыгнул и опять полетел. Говорит, мы опять выровнялись, мы ебесим дальше, блядь. Говорит, турбина нахуй пролетела. Нам, говорит, другую кто-то вставил, блядь, в сраку. И летим, летим. Ну, короче, летим, опять все хорошо. Короче, говорит, ну хули делать, ну как нам без этого-то нахуй, блядь, кореш драгоценный. Знаешь, такой артист, блядь, знаменитый нахуй. Он себя везде, Гоша, Куценко, блядь. Ну, хули, блядь. Мало артистов, блядь, мумий-тролль, ну, мумий-тролль, его народ в лицо хуёво знает, говорит, блядь, Фриски тоже немка, нахуй, её никто не знает, нахуй, этого, ну, Меньшова только что, блядь, Завулон тоже так ебальца не очень видная, блядь, ну, Хабенский только раскручивается, бля, давай позовём Гошу Куценко, он уже раскрученный, нахуй. А он вылитый Миша Казаков в молодости, блядь. А святое место пусто не бывает, Миша Казаков постарел,
1: хотя у него есть сын Кирюша, блядь.
2: Вылитый папа, нахуй. И вылитый Гоша Куценко, блядь. Но, видимо, характер говно. Никто с ним не ходит. А с гусей гусенка все. Вот видишь, блядь, для чего зависит, блядь. Судьба человека, нахуй, Солохов, пизда. От характера, блядь.
0: Вот у Кирюхи,
2: он хороший, блядь, Кирюхи хороший, а характер говно. А Гося хороший и характер хороший. Может, знает, кого послать, но не посылает, когда не надо. А когда надо, пошлет.
0: Поэтому я все и обрыву на Хаммере ездить на втором, блядь. Да, Коля, а на одну заправку две наших зарплаты с тобой на этот Хаммер уйдет, пизду. А он ездит хоть бы хуй по деревне, блядь. Зовут Гошу нахуй, Гося. Он электриком работает, блядь.
2: В бане, нахуй. Или хуй знает где, это уже не важно, блядь.
0: О, а, он там кино какое-то крутит, нахуй. Блядь. Только, говорит, я к жениться собрался, ёб твою мать. Грибка попарить, нахуй, помочить. А ты что, не ебался, что ли, давно? Смотри на свое ебало, блядь. У тебя на ебале написано, ебу всех, кого попало, блядь. Причем без перерыва, нахуй.
2: У него еще такие благородные ноздри, он так их вдул. В смысле, ну, бабе-то он вдул до этого, а ноздри вздул и говорит, ну, блядь. А он такой, значит, лысеватый, что тоже говорит о том, что он ебака еще тот. А ему парик надели, нахуй, чтобы не выглядел разъебой. Причем ему идет, сука, такой брюнет, блядь, Битлз, такой битлоган, пиздует. И на эту Свету, говорит, выебит ее наконец. Да, говорит, я женись собрался, я не могу всех ебать подряд. У меня сейчас пост, ёпты мать, святое дело, мне семьи надо скопить нахуй на родное оплодотворение, блядь. Нет, выеби, блядь, по приказанию Йостера, иначе у нас воронку, у нас самолет засасывает в пизду. Заткни воронку нахуй. Он ее догоняет, значит, где-то на летном поле, говорит, где-то она пиздует по такой тропинке. Видимо, живет где-то недалеко, блядь. Почему на самолет все это действует, блядь? Говорит, я вас, мол, хочу выебать. То есть она говорит, как прям так? Он говорит, ну, сначала чашечку кофе, блядь. Она говорит, ну, в принципе, я давно не ебана. Она призналась и говорит, ну, хули, пойдем. А он, значит, задумался о жизни и говорит, да, блядь, и забыл выебать. Кофейку-то попил, блядь, то все. Говорит, а что, сказать-то хотел, не сказал нихуя. Говорит, слушай, пойду-ка я нахуй, у меня там жена, блядь. Все-таки человеческие чувства, они, блядь, сильнее. Вышел нахуй. Ну ты мудак, ёб. Все, что ты, говорит, воронку-то не заткнул. Она, говорит, блядь, уже самолет уже наполовину всосался, блядь. Говорит, ебать, колотить сил, говорит, мужики нету, хочешь личной жизнью заняться. В пизду. Вот так его, говорит, ну садись, мудак, блядь. Его в этот фургон, нахуй, аварийный, блядь. И, говорит, везем тебя к хую на рога, будешь сам разбираться, блядь, с Йосером, нахуй, в пизду. Тут же Волон появляется, тоже, говорит, хули вы тут мозги ебете, отдайте нам мальчика, блядь. Мы с ним нихуя хуёво не сделаем. Он один, его вообще папа хотел замочить, и все на микроскопическом уровне жизни, блядь. А папа, он же Антон Городецкий, смотрит, мальчика пасет, он у него там следит в квартире, говорит, ну, мне пора ехать, но сейчас приедут другие, тебя, мол, спасти, блядь. А та пизда от мумии тролля, Андрюсенька, блядь, крови хочет, блядь, ей жить надо, блядь, плачет, сука, вся, в комбинации которая. Бегает нахуй. Она уже приближается к этому мальчику. Она говорит, возьми мальчика, сука, блядь. И говорит, Завулон, блядь, отомсти за Андрюху, блядь, за нас, за всех, блядь, святое дело. Она говорит, ну мальчика, блядь, я ему, сука, отсосу. Ну, в смысле, мальчику все рано отсасывать. Кровушку, в смысле, блядь. Ну, говорит, ну, мальчик наполненный, блядь, ну, нормально. Питание хорошее, блядь, мама кормит, но, правда, вся отсутствует, нахуй. А я думал сначала, что мама вот эта пизда с воронкой, блядь. А это, конечно, не мама, нахуй. А это врач какой-то скорой помощи, хуй знает кого, блядь. Ну, ладно, хуй с ними. Все перепуталось, нахуй, все смешалось. Но это философия, Коля, это философские мысли, блядь. Все это, вороны летают, блядь. Это не ебаная, блядь, воронка расширяется, самолет летит, Завулон кричит. Ебитесь вы все в рот, нарушаете договор. Вот нихуя не нарушаем, блядь, Йосер говорит. Мы все в свое время, блядь, вы дневной дозор. Значит, вы бдите, блядь, днем, а ночью бдите, блядь, а мы днем, мы всех сечем, нахуй. Там еще какой-то хуй приехал на разборку, вы все делаете, блядь, дайте нам мальчика, хуй вам в сраку, а не мальчика. Там еще, ой, блядь, там еще у него эта сова прилетела, блядь. Ему дал этот сову, говорит, наблюдай, говорит, за ним, паси. Сова сидела, сидела, охуела совсем. Превратил в женщину, говорит, давай ебаться, в конце концов. Хватит мне уже в этом пере сидеть, блядь. Перья, говорит, жарко, сука, блядь, топит хорошо сейчас, отопление охуительное, блядь. Галя Тюнина хорошая актриса, бля, кстати. Она так села, и даже сиську показали у нее. Вот. Она не красотка, конечно, но мила, мила. Она в ванной, значит, перо плавает, и сиська торчит там одна. Ну, ничего, могли бы побольше сиськ показать, ёпты мать. Ну, чего там? Это в комбинации. Ну, чуть-чуть секса прибавить. Я всегда, ты знаешь, Колян люблю, бля. И народ легче смотрит. Глядишь, какой-нибудь монстр другого монстра выебал. Ну, не, я не имею в виду эти вот садомазохические связи, блядь. Какая-нибудь монстриха.
1: какого-нибудь монстра, блядь, или наоборот. Это вот это тут все. Такая вот великая полигамия и великая ёбова в мире должно происходить, несмотря на то, что существуют черные и белые силы, блядь. Что же, они не ебутся, что ли?
2: Мы тут все сконцентрируем на мальчике. Давайте мальчика, кровь из него откачаем, бля. Говорит, не дам откачать, а мальчик допер и говорит, папа.
1: Антону-то, блядь. А он уже сам говорит, ты, говорит, когда родился-то, блядь? Тебе сколько лет? Ты, говорит, до 12, говорит, папа. Говорит, точно, когда вот это на палубе они целовались, чуть выкидыш не случился, нахуй. Когда сковородку этой пизде воткнули, и мальчик остался жить. Так он родился.
2: Так, сынок, бля, он говорит,
1: хуй я тебя, а не сынок, блядь. Ты ведь меня хотел убить, блядь, папа. Хоть как я хотел убить? Ну, абортировать нахуй. О, и папа вспоминает, действительно хотел. Но не вспомнил все. Говорит, да меня оговорили, блядь, сынок. Это ты же не мой сынок. Ты был чужой.
2: Он говорит, какая тебе хуй разница?
1: Даже если я чужой сынок, блядь. Я тоже жить хочу. Я тоже живое существо. И вот тут Коля, блядь. Вся камера все рыдала.
2: Прости, какая камера в пизду? Вся моя кухня, нахуй, Клавка, Зинка, все рыдают в судорогах, нахуй.
1: Мальчик нашел отца,
2: но не воспринял его.
1: Ты, говорит, меня хотел, сука, задушить в чреве матери, блядь. Вот хуй тебе.
2: Пойду к тете, нахуй, в комбинации.

договаривались нахуй. Мальчик сам выбрал, блядь. Мы никого не неволили, блядь. То есть темными силами стало больше на одного мальчика, а потом мы зрелого человека. Так что, Коля, думай, сука, перед абортом, блядь. Думай, блядь, когда решишься на какое-нибудь такое поганое действо, каким боком тебе это впоследствии выйдет. Недаром, блядь, подчеркнулась философия, нахуй. Короче, самолет-то сел, Коля, ты не бзди. Сел, нахуй. И все такие потные, довольные, блядь. Потому что воронку-то наконец заткнули, нахуй. Чем заткнули, правда, не помню, блядь. Ну, каким-то хуем заткнули, слава богу. А вот с мальчиком промашка вышла. Тут всех, блядь, понимаешь ты, воронок-то не позатыкаешь, блядь. Опять философия, нахуй. И опять я тебе говорю, если где-нибудь какой-нибудь паучок, сука, задавлен, то это может выйти большой трагедией на другом краю земли, Коля. Так что, когда идешь по земле, думай, кого топчешь. Может, ты, блядь, сынка своего затоптал в чреве, кореш мой драгоценный. Вот такая философия. А при чем тут черные и белые, Коля? Хуй ее поймешь. Ее философить можно было и так рассказать. В рот мне чих-пых. Налей да выпьем в пизду. Устал я, да и в горле пересохло, блядь. Мальчик-то остался жив, блядь. Слава богу. Только стал, говорит, черным. Но не негром. Ну, Коля, как ты догадываешься, раз собрались снимать вторую серию, а добро всегда побеждает зло во всех русских сказках. Ты понимаешь? Ты фантазируй, фантазируй. Стиль-то называется фэнтези, блядь. То есть могли бы назвать русская народная сказка. Разъеба Гёса, типа, и неуебительный Завулон, блядь. Русская народная сказка. Колобок, ёпта. Нет, блядь. Фэнтези. И тут слава Голливуда не дает покоя. Не дает покоя, блядь, вороны фэнтези. Так что ты, Коля, фантазируй, фантазируй, фантазируй. Как ты думаешь, что с мальчиком будет во второй серии, если он сейчас черный? Ну, из двух раз. Ну, хуй с тобой, потом додумаем.

0: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша. Это издавна ведется, издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино, ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины.
1: Ёпти, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделали? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машин некуда, нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят. Сука, ты веришь, нет?
2: А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздец тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
1: налог.
2: Я говорю, как же 100%? Она 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да.
1: А на что же они живут?
0: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра, Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, сын, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
0: заклятый враг, блядь.
2: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если

0: понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на. А потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёб ты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ёбаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-чёрное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь, какой-нибудь там. Игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ёбаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, сейчас вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь, я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну, там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам зарплату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь. А талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, Коль, наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них, все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Чё, там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, да. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотносается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси. Они медленно вытрясают. Медленно, сука. А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь. Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
1: Ой, Коля, здесь только начало долгое, а так, в общем, проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Сейчас уёбываем с тобой оба. Наливай.

Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тире-ри, звоночек, блядь, тире-ри. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. Вот последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну... В здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом Мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш ты мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит! А я тебе скажу, бог-то бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвишку. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

что, Коля, корешься, мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, хотя там смотреть, сейчас тебе сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёпта мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь, может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом, собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь, призывай к всему, собери этого, того, дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь, не пить, сука, блядь, сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака. На остров Яву, бля, ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, компанейские наши, блядь. У нас как компании, пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют дуть. Компания, Коля, блядь. Это явно компания. Они собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтоб все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И на что-нибудь еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что-нибудь все купил. Пивка, я говорю, пойди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну все ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, блядь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, бля, там, сука, элитная, бля, ярославские пива, бля, люблю. Ну, арсенальная крепкая, бля. Арсенал, говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк, и задавил, блядь. Ну, реклама, видел, не? Это кореш мой, понимаешь, Сергунька, бля, ёпты. Так, сука, что они все сделали, бля, они его снять-то сняли, бля, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а поебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо. Ну вот я Солодова попробовал. Ну все, ну так, бля. Ну что-то углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать. Другого не налил, нихуя. Что ты, блядь, будешь делать? Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь.

0: Так, ну а сейчас коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис — это коротко, блядь, и сложно, и то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Суры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Понимаешь, поймешь потом, считай, что книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна девать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылает. Иначе пиздец, мы на белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болит грудь, болит срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачей пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать, как убитые, бля. Спать, как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сура все объяснит, расскажет все всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращуся и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал нормой, ГТО? Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально, у нас мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ценой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. В Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, хуй там не спать, пускай насыть в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша. Ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду.
1: Наливай в пиздец. Наливай нахуй.

0: Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёпта, всё поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут и потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь. Люкс пизданул. Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь. Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, вы везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь его очки, раз, а огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз, закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще лекции, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения. Вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Посиничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили.
1: Ой, Колян, ёптыть, Коля! Сука, ну ты меня заебал, блядь, своей бестолковостью, сука. Ну какой же ты, сука, забавный, блядь, у тебя поебать. Постучать вот так вот, и хуй бы хуй, глазками хлоп-хлоп. Смотри, ебло твое какое, смотри. Ладно, ладно, наливай, наливай, пизда. Не отвлекайся, нихуя. Ты вот меня спрашиваешь, откуда все, мол, берется эта вот хуйня, ли это отчисление, блядь. А я откуда знаю, нахуй? Нихуя, я тут догадываюсь, блядь. Поскольку много прочитал, блядь, много пережил в этой жизни, я догадываюсь, нахуй. Ты вот, например, блядь, кто? Хуй в кожаном пальто. Понимаешь, сидишь, жрёшь мой херес, блядь, купленный за 80 рублей, сука, блядь, в саду Эрмитаж, блядь, на распродаже, блядь, вин, сука. И хоть бы хуй тебе по деревне, блядь. А ты задался вопросом, блядь, что я здесь выпиваю, нахуй? В преддверии чего? В преддверии, блядь, грядущего тысячелетия находимся, блядь. Но это ещё пиздец. Это еще не наступило. Вот некоторые, блядь, тут замутили воду. Ой, блядь, значит, 2000 год. Начало третьего хуй-то. Хуй-то начало третьего тысячелетия, блядь. До него еще целый год прожить надо, пизда. Вот в 2001, когда мы встречаем, вот это и будет первый год, сука. Первый, там и написано. 2001 для остоебов, блядь, ебанько, блядь, долбодумов, блядь. Понимаешь, нет? Вот для этих вот, нахуй. Они хотели денег все заработать. Скорее все нахуй, блядь. Куда, блядь? Третий тысячелетий встречать. Пиздят. Чтобы побольше денег все заработать. Не слушай, Колян, никого, кроме меня, блядь. Сюра с тобой работает. Вот и расслабься, нахуй. Расслабься, наливай. Пизда. Вот так, сиди спокойно, смотри. О, так я тебе все расскажу, блядь, понимаешь ты? Тут такая история, блядь. Они хотели народ наебать. На нас хуй наебешь, блядь. Мы тут потертые, бля, калачи, сука, блядь. Так что, значит, оставь беспокойство насчет Нострадамуса, Хуямуса, конца света, пиздец. Еще целый год, нахуй, будем раздумывать с тобой и херес хуярить, блядь. А сколько за год можно хереса захуярить? Представь, сколько у нас с тобой еще? О, бля, корень самый драгоценный. Спокойно, наливай, блядь. Только
0: половинь-половинь интеллигентнее забирать, ты знаешь, я это люблю, блядь, спокойно. О, вот, здесь у тебя вопросов масса, у тебя волосы последние дыбом встали на сраке, блядь, и на груди поднялись, аж, блядь. У тебя татуировка, блядь, аж покраснела, блядь, ты знаешь, блядь? Вопросы есть, блядь, отвечаю, нахуй, ты какого года, блядь? Какого, блядь, пиздец? А, блядь, я тебе скажу, ты кто, значит, ты кто? Значит, ты у нас, блядь, ага, блядь, дай сообразить нахуй, по 12 цикл, сейчас кто идет у нас, дракон, ты понимаешь, блядь, дракон приходит сейчас, блядь, по восточному календарю. А почему по восточному, спроси ты меня? А я тебе отвечу, почему? Потому что, блядь, у нас драконы не водились нихуя. Один был, сука, правда, Змей Горыныч, и тот замерз нахуй, блядь, когда ледник-то нахуй, ты не понимаешь, пизда, всеобщее обледенение наступило. Мамонты нахуй, эти дубы дали, блядь, Годзилла оттопырилась, блядь, залезла в землю внутрь, нахуй, потом вылезла, блядь, у них там в Америке, нахуй, сам понимаешь, да? Какое тут летоисчисление, пизда? Какие тут нахуй звери? У нас остались одни крысы там, ну, два кабана нахуй, и то съели нахуй, где-нибудь поймали, яйца им повырезали, всем. Понимаешь ты, нет? А в Китае, блядь, там на востоке у них там жара. До них эта хуйня не довалилась, ты понимаешь? Этот ледник, сука, остановился, блядь. Там, блядь, эти ёбаные Альпы, или нет, хуйня, Гималаи какие-то. Там Гималаи высшие, сука, точка мира, блядь. Там эти ламы, сука, сидели и смотрели, как на них ледник хуярит, блядь. Все сметали на том пути. Говорит, сейчас мы его остановим, нахуй, Гималаями. Гималаи, блядь, остановили, нахуй. Ты веришь мне? Я говорю, вот отсюда мы начнем летоисчисление, пизду, блядь. Объясняю, почему называется. Там, значит, какой-то хуй. Ну, человек, естественно. Какой-нибудь Конфуций, блядь. Хуй его не знает. Мыслитель. Сел и говорит, вот начинаем летоотчисление вот этих ебаных Гималаев и туда и нахуй. Живность это хуя мне лихой. Вот кто ко мне первый придет, так это год и назовем, блядь. Кто второй придет, назовем другой год. Вот они, вот, понимаешь? И так до 12. Это счастливое число, блядь. 12. 12 месяцев в году, ты пизда, догадался? И сидит, думает, ебал, щелкает, блядь. 12 месяцев в году, значит, каждый год кто-то должен припиздюхать к дому-то, блядь. Ну, на чакр ложил, блядь, сера нахуй навалил, блядь, всякого говна там, ну, пищи, блядь, наложил, блядь, зернышки, блядь, птички, хуички, блядь. Ну и что? Ну, первый прибежала, блядь, крыса, блядь, хуй-хуй-хуй, блядь. Ну, первый, значит, будет, блядь, или кто там, нахуй? Короче, понимаешь, Коля, это не важно, как терем-теребок. Кто первый прибежал, тот и живет, нахуй, понимаешь, пизда. Мышка на ручке, потом какая-нибудь лягушка-вакушка, пиздушка, блядь, и всякая хуйня. Вот там получилось. Крыша, кабан прибежал, поросеночек понюхал, насрал, блядь. Он его в хлеб загнал. Коровка пришла, блядь, козочка прибежала, блядь. Понимаешь, ну все, кто народ-то окружал, блядь, вот тут подоили, блядь, коровку, козочку там подоили, блядь, там шерстки с нее, носочки связали, блядь, там, и все что-нибудь, пизда. Потом дракон прихуярил, блядь, уже в конце, понимаешь? Блядь, тихо ты не каркай, нихуя, дракон хуев, блядь. Раз прилетел, то молчи, нахуй, блядь. Понимаешь, тоже мне Змей Горыныч хуев, блядь. Конфуций его сразу осадил, блядь. Говорит, прилетел до дому, сиди, блядь. Ему тоже отвели там какую-то, блядь, халупу, нахуй, там жил, блядь. А два ебала у него срубили, одну оставили. Ну вот так выглядит хоть прилично, блядь. Хоть не будете ссориться, нихуя. Вот он дракон, понимаешь? Он тоже своеобразный, блядь. Прилетишь? С двумя срубленными, блядь, бочками, нахуй. Какие у него мысли в голову приходят, блядь? Я знаю драконов, блядь. Хуёвые мысли приходят в голову, блядь. Как тебе две башки отрубить, блядь? С одной-то, блядь. Он привык, блядь, что у него все время разностороннее мнение, блядь. А тут нихуя. Вот поэтому у него такое ебанько легкое, блядь. Поэтому дракон он непростой год, я тебе говорю, Коля. Готовься, блядь. Обезьян тоже прискакал на дерево, хуяк сигнула, блядь. И тоже живет, блядь, ну там макака какая-то красножопая, блядь. Туда-сюда. Вот и собралось 12 этих всяких по пизде мешалкой, блядь, годов. Понимаешь ты, блядь? Вот от этого и пошло летоисчисление. Так что мы сейчас встречаем дракона. Дракона, блядь. А потом у нас будет какой-то другой хуй, понимаешь? Но это будет новое тысячелетие. Вот кто откроет его, вот ты посчитай, блядь, 12 лет, вот ты посчитай, кто откроет новое тысячелетие. Это будет уже в следующем году, блядь. А помимо этих годовых еще ты мне скажи, подожди, ты куда пошел-то нахуй? Поссать? Ну иди поссы, пизда, потом придешь, блядь. Унитаз не разбей, блядь, какую струю запустил. Я отсюда слышу, блядь. Ох, сюрляет, блядь. Ну, поссал, иди сюда-то, блядь. Бросил, блядь, тоже воду, нахуй. Я тебе помимо этого говорю, все, ты вот... Еще есть знаки зодиака, пизда. Знаки зодиака, понимаешь, для чего? Знаки зодиака, блядь, в каком месте родился, блядь, понимаешь? И они сдвинуты там, хуй там не поймешь. Там не по месяцам, нихуя. Крыша крысой, блядь, там, это хуй знает кем... Они по-другому, там, стрелец, рыбы, близнецы, вот эти раки. Ну, в общем, не в этом дело, бля, понимаешь? Там эти вот девы есть, вот которые, это они все по небосводу раскиданы. И у них это вот как... Это, ну, блядь, звездами, понимаешь? Они из звезд состоят, блядь, понимаешь ты? Созвездие называется, пизда. Заливай нахуй! Вот пойду прочту, блядь, в библиотеку специально для тебя про знаки зодиака, я тебя заебу этими знаками зодиака, понял, да? И вообще, я тебе скажу так, восточная философия, это тебе нихуй собачий, блядь. Там все-таки жарко, блядь, это дело тонкое, блядь. К этому особый подход надо иметь, тут одним сервисом хуй разберешься, блядь.
2: Даже у Гоголя возьми, блядь. Он говорит, ой, говорит, дивный мой Киев, бля. И, ну, ты сам знаешь, что редкая птица долетит. А если долетит, то пизданется. Ну, до середины Депрата, понимаешь, да? Угу, ну да. Головой качаешь, а хули толку, блядь? Ты правда соображаешь или нет? Ну, это ж Гоголь, ёпты. Ну, так, ёп. Редкая птица, а ты говоришь, блядь. И вот это вот... Все эти стихийные, блядь, все эти бедствия, блядь, они, конечно, не на пользу, блядь. Смотри сейчас, то там ёбнется, то там пизданется, тут такие кругом, блядь, дела. Взрывы, хуивы, блядь. Разве в этом хорошо, блядь? Нет, хуёво. Народ стремается, конечно, блядь. Ну а хуй стрематься? Либо тогда уже не жить, на работу не ходить, нихуя. На чём ездить, блядь? На телеге, блядь, нахуй. Грузовой транспорт в Москву, блядь, нахуй, на телегах все поехали, извозом, блядь. А в этом что-то есть, ты знаешь, Коля, вот раньше бывало выйдешь, блядь, эй, извозчик, блядь. Говорит, я не извозчик, я водитель кобылы, блядь. Говорит, водитель, а поехали, блядь. Я ковал тебя железными подковами, блядь, во как нахуй. Где тут пизду? Никакого рассадника терроризма. Ковал его железными подковами, ковал, ну-ка подойди нахуй. Там даже и прицепить-то не за что, блядь. Тут он Мерин, нахуй, на Ленинском проспекте 7 марта пизданул, или 6-го, что ли, блядь. Говорит, бля, все отцепили, сука. Так к нему прицепили там на магните, блядь. Хоп, а к телеге-то хуй прицепишь? Она не цепляется нихуя, железа нету. Там деревяшка одна, блядь. Так что ты знаешь, в этой экологии что-то такое есть. Может, машины из дерева делать? Из хорошего, прочного. Значит, черное дерево. А дура будет стоить, между прочим. Дороже Мерина обычного такого, ты знаешь, бля, 500-го. Дороже с черным деревом. И бампер еще целиковый. Ну пиздец, вообще тогда нехуй делать, бля. К бабке не ходи. Я, кстати, предлагаю... для Арабских Эмиратов, блядь. Это, Коля, надо для Арабских Эмиратов предложить. Пускай они из черного дерева бампер, блядь. Из этого крышу нахуй... Крышу можно из пробкового захуярить, но сладчком, сладчком, блядь. Так что ты знаешь, у нас тоже, у нас, кстати, тоже и дуб есть, и граб, и ебать его колотить, и все. Все у нас есть, блядь. У меня, между прочим, авокадо на окне растет, блядь. Как вырастет, мы из него что-нибудь, ох, как выстругаем с тобой, блядь, и как пизданем, Колян, куда-нибудь, блядь.
3: Коля, куда ты? А попиздеть?

кореши, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь, ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший такой, лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго — это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, бля, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимить, блядь! Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку песолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, блядь. Ну, это побольше только, раза в четыре, блядь. И точно такой вот он сделал как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так он, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили, видимо, для мягкости, чтобы меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь, чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну там можно, у нас же думает как? Ну как думает, Коля? Ну как, вот так вот нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вы так, друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго! Они так чтя свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюськах играют, в лосяночках на бабьих, блядь, сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась. Ну, короче, поехали мы дальше, блядь. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит. Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. Поебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну вот тебе насосаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь,
Как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, что, говорит, что будем делать, бля? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там... Киля, блядь, какой-то на. Ну там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрятся. А ебальцы прямо вот издали. Ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь. Ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит. Парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре. А в это время, значит, тут они. Опа! И на сынка прям так они, он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались, блядь. Ну, естественно, кто думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума все скачить, блядь. Короче, только они ебалом доразинули, блядь, а тут сети, хуяк, блядь, там рыба, селедка, блядь, здорово. Их на траулер-то этот затягивают, нахуй. Затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй. Говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз. То есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость нахуй. Все, этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись. И вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А однажды приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: Чем дальше летели, тем богаче вся эта хуйня. Мы там спускались, блядь, из таких круч, блядь, с этого кита мы с 4000 метров, нахуй, спускались в пизду туда. По какой-то, блядь, ну, серпантин, не серпантин, водопады шумят, бля, мы куда-то пиздуем, блядь. Голодные дети какие-то на дороге оборванные стоят, блядь, там хуй знает что, блядь. Короче, спустились куда-то, блядь, и говорит, вот здесь, блядь, будем тоже, блядь, там находиться какое-то время, блядь. Порто Вьехо, блядь, и... Очень красивый город Гуякиль, блядь. Вот там-то, сука, и есть этот парк с этими ебаными ягуанами, нахуй. Они прям по дорожкам пиздуют, блядь. Сначала мы пришли, они напугались, все попрятались на клумбы, блядь, все залезли. Они просто обосрались от нашего нашествия, блядь. Одна только белочка такая пизденка спустилась, блядь, с дерева, ебальцем пощелкала и убежала.
1: А я на следующий день туда захожу, они спокойно по дорожкам хуярят, блядь, и из парка никуда не выходят, нахуй.
0: А он стоит прям, сквер такой, блядь, на площади, хули. Кругом народ пиздует, все, похую, светофоры, бля, машины. Им похую, идут, блядь, ебальца вытаращили, блядь, головой трясет, и на дерево к этой белочке, и белочку поебальца норовит, мол, слезь с моего, мол, уступчика, блядь, я здесь сижу все время, блядь.
2: Наливай в пизду, наливай нахуй, наливай.

Ну что, Коля, куришь ты мой драгоценный, в рот меня чих-пык, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пык, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, вам мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть я все здесь повисну сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего от сиврикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай.

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

0: Она говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А с другой стороны, жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при Перешне, блядь, при Зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, бля. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытряси.
1: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
0: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мол, машину, мол, хуё-моё. Ну, короче, блядь, он пока лежал, блядь, они ему все вкачали, нахуй, в голову. Чё хочешь, говорит, блядь? Постигаешь боевые искусства, нахуй. Карате, блядь, это, нахуй, как её, айкиндо, блядь, куй-куй-куй-куй-куда, блядь. Это, сука, пьяный стиль, блядь. Ну, пьяный мы с тобой давно постигли, нахуй. А это пьяный стиль, блядь, под пьяного работает. Понимаешь, вроде как качаются, сам как пизданёт пяткой, нахуй, под копытом, блядь. Ну, что ты, нахуй, блядь, под пьяного косят, нахуй, блядь. Китайцы выдумали, нахуй. Уточкой у них там это, блядь, тоже, блядь, вот так. Пор-пор, блядь, тебе в грудь, блядь, копытами, нахуй. Ты копыта отбросил, нахуй. Что там говорить, блядь? Этот, значит, сидит, блядь, тоже, этот, как его. Повел он его, нахуй. Куда-то, блядь. Говорит, вот мы отсюда, блядь, вот отсюда, нахуй, да? И

чем корабля. Можем туда, в мир, в реальный, блядь. Так хуяк, как хочешь отправляться, нахуй. И возвращаемся назад через телефонную трубочку, нахуй. Вот сидит этот Тен наш, блядь, Тен-Ден, как его там зовут. Он говорит, оператор, блядь, смотрю, Газманов. Ёпты мать, Олег Газманов, нахуй, выходит. Я говорю, ёпты мать, и наш сам снимается, блядь. Потом смотрю, не Газманов, нихуя, раз не поет. Не поет, значит, не Газманов, нихуя. Мои мысли, мои скакуны, думаю, сейчас заорет. Не, нихуя. Говорит, как ты тут жив-здоров, блядь? Приходит к нему на нары, блядь. Там параша стоит, все как положено. Они живут, блядь, знаешь как? Воры в законе все, нахуй. Собираются, потом на гоп-стоп и уходят, блядь. Собираются, сговоряются, блядь, да. Оператор оставляют, говорит, мол, ты сиди в малине, а мы на гоп-стоп все пошли. Гоп-станут, блядь, и назад. Через телефонную трубочку, хуяк, и опять мы тут. А тела их остаются тут, а понимаешь? То есть они в креслах сидят и медитируют, блядь. У них здесь тела, а те бегают там. Раздвоение личности, Коля. Все ты, блядь, компьютер, пиздец, блядь. Такого наворотили, блядь, братьям Вайнерам не снилось нихуя. Тут, кстати, братья какие-то написали. Фильдики, пильдики какие-то, блядь, поляки нахуй. Вот так вот, сука, блядь, как усложнили жизнь, блядь. Нашу с тобой, в основном, блядь. Потому что им-то все ясно, нахуй, а нам нихуя не ясно пока. Что такое матрица, Коля? Нейроинтерактив... Молчу, молчу, не буду тебя заебывать, блядь. Я чувствую, у тебя глаза уже, блядь, из орбит вылезают, нахуй. Природа, природа, природа, Коля, матушка наша, блядь. Матрица наша, блядь, ты понимаешь? Тут, значит, блядь, Сайфер этот ебаный, блядь, там этот, который, блядь, все подглядывает за всей, смотрит, Тринити, блядь, за ним парашу выносит, блядь. А вот мне, говорит, ты парашу не выносила, блядь, для этого ревность, нахуй. Так он говорит, избранный, ёптать, а откуда вы знаете, какой он нахуй избранный? Еще мы посмотрим, какой он избранный. Говорит, ну посмотрим, посмотрим. Вот он пойдет, говорит, к Пафии. И Пафия нам все скажет. Думаю, какая-то Пафия, думаю, проститутка, наверное, местная, блядь. Такая гетера, блядь, она, наверное, всех определяет, блядь. К ней всех посылают, как он, мол, нормальный мужик, блядь, да? Можно с ним дело иметь, блядь? Ну, если Пафию, мол, проебешь, то все нормально, блядь. А не вы, ну, извини, блядь. Ты тогда не избранный нихуя. Ну, значит, думаю, когда это он к Пафии пойдет? Он говорит, скоро его отправит нахуй к Пафии, блядь. Отправит, блядь. Ну, все, сука, отправил нахуй. Ты, говорит, вообще сидит этот ебаный Сайфер потом. И это, матрица идет. Ну, знаки такие, блядь. Вниз туда. Бегут, бегут нахуй на зеленом фоне, блядь. Он говорит, блядь, ебнешься, блядь. Он говорит, ты что, блядь, Нео входит, говорит. Ой, ты меня напугал, говорит, блядь, этот Сайфер такой пугливый, блядь, тоже. Ну и все бы там в этой хуйню. Ты, говорит, что, считаешь вот эти вот знаки, блядь, матрицы, блядь. Он говорит, да читаю, бля, хули там. Как же ты считаешь? А вот так вот, блядь. Хочешь, говорит, выпить, нахуй? О, я говорю, наконец-то, бля, чем ты родным повеяло. И чайник с самогоном как достанет, нахуй. Вот это да, бля, гонит там втихонечку на выходоносоре на этом ебаном корабле. И тут самогон. Это, говорит, для промывки двигателей. Я говорю, о, блядь, ничего не изменилось, блядь. 22 век, тем же все промывают, нахуй. И нутро, и двигатели, как у нас, блядь, на этом, в этом, на заводе, блядь, НПО. Какой-нибудь салют, блядь. То же самое, тем же спиртиком промывали все. О, говорю, о, бля, ёбнули они, значит, блядь. Ну, хули, говорит, ты что, значит, блядь, у нас избранный вроде как, да? Ты сам представляешь, какую ты влип историю, пиздюк. Ты же должен человечество освобождать. Говорит, от чего освобождать? А хуй его, говорит, не знает, блядь. Понял ты, нет? Я бы, блядь, побоялся, сука. А ты, значит, вот такой вот, блядь. Ну ладно, пойдешь, говорит, к Пафи, она все у тебя, блядь, расскажет про тебя. Все узнает, нахуй. Говорит, ну хули, настал момент, сука. Ну там, Газманов пришел этот к нему, говорит, ну как сейчас уснуть, блядь, не спал? Скоро заснешь, говорит, блядь, сейчас оттянешься, нахуй, говорит, блядь. Вот, говорит, приготовься, нахуй. Все по местам, блядь. Ложись, блядь. Ему, значит, туда что-то вставили, в сраку, в спину, блядь, воткнули, блядь, каких-то штырей напихали. Приготовиться к запуску. Пиздец. Тело остается здесь. Они все. Морфеус, блядь, Тринити нахуй. И все исчезли нахуй. То есть они и переместились в реальный мир. А тела здесь лежат. Но если, говорит, там тебя ёбнут, блядь, то здесь кровь пойдет нахуй. Вот там поебало получишь, здесь ебало расквасишь себе. Понимаешь, нет? Как все, блядь, задумано. И такие были прецеденты, блядь. Он там ёбнулся, а у меня здесь кровь из зубов пошла. Блядь, тут Коля, тут ёбнуться можно, блядь, такого наворочили, бля, братья эти ёбаные, блядь. Поляки, сука, блядь, или как их там, нахуй, американские поляки, сука, блядь. Короче, приходит к Пафи, и Пафи говорит, хуйня. Он говорит, нихуя не пророк. Ты, говорит, хороший малый, блядь, говорит, слушай, хуйня курит,
Как думаешь, Пафи кто? А? Конечно, негритянка, ёб твою мать. Конечно, негритянка, куда она нахуй денется, блядь? Такая тетка, блядь, сидит, покуривает себе, блядь, там дети пищат у нее, блядь. Говорит, ну хули делать? Вот я смотрю, говорит, на тебя. Ну, я тебя как облупленного нахуй. Ты, говорит, кто такой, блядь? Ты Нео, да, блядь? Ты Нео. Ну, хакер ты, ёб ты мать. Ну, хули, ну, хороший, малый, блядь, но не гений. Он говорит, я не гений. Ну и слава богу. Я, говорит, не обижаюсь на вас, тетенька, блядь. Он говорит, ну и слава богу, вот и пиздуй. Ну ты не гений. А Морфеус потом говорит, нет, пиздишь, гений. Говорит, нет, не гений. Там мальчик сидит, тот такой лысенький, блядь, как буддийский монах, нахуй, и ложки гнет, блядь, взглядом. Мальчик говорит, это, говорит, не надо, говорит, ложку гнуть. Она, говорит, сама согнется. Она, главное, как подумать, блядь. Он говорит, ну-ка я тоже попробую, хуяк ложку, блядь. А я вспомнил, да было у нас эта фенька, блядь, у Арсения Тарковского, блядь. Никакого Арсения Тарковского. У нашего Тарковского, блядь, не у папы Тарковского, блядь. А у которого кино, блядь, этот, помнишь, блядь, был? Сталкер, нахуй. Там девочка сидит и стаканчик двигает взглядом. Стаканчик хуяк, хуяк, хуяк, пиздик, и разбился. А тут ложки, блядь. Я говорю, это уже все было, нахуй. Я говорю, еб ты мане. Ну. На, говорит, ну, короче, она его провожает, говорит, на, съешь пирожок, иди нахуй, блядь. Не унывай, пизду. Не гений ты, блядь. Тут, ну, пирожок съем, хули там. Вот у Юрика хороший мальчик. Из детского дома. Тихий, спокойный. Поет хорошо, основательно. Ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, что стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Не, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет.

0: теперь ни к чему.
1: Он трагик, я больше бы сказал. Перестрелял там всех нахуй. Просто нахуй. Являются они на эту вот, сука, сходку, блядь. Ну, говорит, что, сука, кто, бля? Че, говорит, да его нахуй, бля. Чего, бля, ты кому таким тоном, сука? Сука, тогда сюда, бля. Там один встает так с каким-то посторонним взглядом, типа, блядь, из той братвы-то, блядь, из организованной группировки, блядь, хотел, мол, что-то сказать, так этот мудак Леха хуяк его, блядь, и положил, блядь. Говорит, а что мне было делать, бля, ребята, вы чего, сука, блядь? Тут либо мы мочим, либо нас мочат. И в чем-то он был, конечно, прав. Со своей идеологией, так сказать, братка. Понимаешь? Либо он, либо его. Вот поэтому я и говорю еще раз, Коля, если ты, блядь, не браток, сам себе. Если ты не крутой, не лезь. Ну, сиди тихо, езди, блядь, на ладе, блядь. Пятой модели, блядь, и не высовывайся в какие-то ряды. Вот так вот, мой кореш. А это всегда тяга покрасоваться, молодежь, сила играет, бля. Ну и пришлось им, блядь, делать ноги. Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили. На свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь. В подъезде, блядь, шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь, с дубьем, с дрекольем, а то и, блядь, с волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты, караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумбер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумбер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёптай мать, прям просто аленький цветочек, бля. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься оно сейчас моднее, блядь. Тебе и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка, прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист.
0: Я тебе сейчас сказочку расскажу, блядь, еще одну, сука. Это было, Колян, ты знаешь, когда это было? Это было в эпоху, блядь, царя Бреденея, опизю. Бендерея, нет, блядь. Сука, хуй выгоришь, наливай еще, блядь. Так не выгоришь нихуя, ну-ка сядь, ебанем, ага, вот так. Берендея, ёптай мать. Берендей, брат, царь, блядь. У него народ там, блядь, их звали честные берендеи. Все, значит, они... Понимаешь, у меня есть догадка, Колян, что они все прыгачи одним пальцем сделаны, понимаешь, блядь? Одним, то есть, берендеевским хуем сделаны, блядь. Ты понимаешь, блядь, какая штука, блядь? И весь народ, поэтому их честные берендеи, блядь. Вот, но поскольку они язычники, блядь, язычники, понимаешь, вот эти вот, блядь, у них был самый главный, блядь, вот бог Ярила, блядь, Ярила, значит, это вот... О, блядь, ты чё, да? И название какое, как разъяриться, блядь, он всем пиздюлей. Солнце, блядь, понимаешь? Они, конечно, ему поклонялись, потому что от него зависела, блядь, молокоудоимость, блядь, и всякая урожаемость, блядь, ты понимаешь? И у них был специальный день, Ярилин день, когда они все, блядь, в лес и ебаться, ебаться, ебаться, блядь. В этот день, говорит, если, блядь, все будет прекрасно, блядь. Вот такая история, ты понимаешь? И тут, сука, такой следственный эксперимент, блядь, устроил весна с Дедушкой Морозом, блядь. Ты понимаешь, нет, нахуй? Это, знаешь, наверное, произошло тогда, когда, знаешь, вот бывает праздник такой Сретенье, блядь. Вот когда зима встречается с весной, блядь. Понимаешь, и у них такая разборочка идет, блядь. Кто главнее, весна уже вроде пора, блядь. А зима еще нет, ну-ка нахуй, блядь, понимаешь? Ну вот Дедушка Мороз, уже старый пердун, блядь, понимаешь? Он, блядь, вот ходит нахуй. Вот когда, знаешь, когда морозит, это значит, Дедушка Мороз зиму ебет. Крепко ебет. Как вот теперь, значит, ушел, блядь. Перестал. А тут и весна, блядь, понимаешь, как говорится, сраку показывает, а дедушка без разбору как ей впердолил этой весне-то, блядь. А Ярила сверху, вы что, говорит, охуели, говорит, Ярил, не до тебя, нахуй, ты еще не выглядывай в пизду, лето еще не пришло, красное, блядь. Он говорит, ну я все равно бог, блядь, я это, блядь, безобразие прекращу, блядь. Что же у вас получится, говорит, ты что, против эксперимента, блядь? Он говорит, я эти эксперименты ебу, Ярила говорит, блядь, ты понимаешь, это к чему они нас приведут, нахуй, что у вас будет, блядь, родишься какая-нибудь... Хуй знает что, блядь, а? Говорит, хуй не хуй, блядь, пока говорили, спорили, уже родилось. Назвали Снегурочка, блядь. Ты понимаешь, нет? А я догадываюсь, Колян, от чего это. Потому что сосчитаюсь так, типа, Снегурочком, блядь. Понимаешь, то есть Дедушка Мороз. Застал, значит, эту матушку весну, блядь, когда она, значит, в раскоряску-то, блядь, выползала, только пробовала жопой своей, холодно или нет, блядь. И впердолил! И в Лапландию пизданул! На лето, блядь, понимаешь, они там отдыхают, блядь. То есть, ну, хуля, то здесь можно расставить в пизду. Да еще Ярила, блядь, обрушил на них гнев такой, говорит, я вас, блядей, всех растоплю. Это тут зимование мне устроили, блядь, говорит, а как же, вот, дочь родилась, ёпты мать, Снегурочка, назвали так. Потому что Снегурочком, блядь, а? И, а и тут еще великий композитор Римский Корпусов. Говорит, какая история, блядь, душу забирает, напишу оперу, блядь. А, сука, застутился, Колян. Любишь ты опера нашего, блядь, Кузьму Николаевича, блядь. Ох, как ты его любишь, блядь. Не бзди, опера, я тебя, блядь. Это же, блядь, драматические повествователи произведений музыкальные, блядь, пизда. Эпохальное произведение, блядь, Снегурочка создал, блядь, понимаешь? Он там все перепевы народные, там, сука, блядь. Там такие партии арии нахуй. Но это опера, блядь, я тебе говорю, это версия. Это версия, но очень сильная версия. Я тебе так скажу, блядь, версия более правдоподобная, чем вот эта всякая хуйня. Знаешь, там, ну, мультик там показывает, как она хуяк-хуяк через костерчик прыгнула. Хуй-то! Костерчик, там Ярила, блядь, мстил. О, кто, блядь? Ой, через костерчик, блядь, пизду обожгла, ёб твою мать. Какая хуйня, понимаешь, блядь? Это вот сейчас прыгает, пизденка, блядь. Видел, не? По телевизору реклама показывает. Хуяк, и одна прокладка осталась. Олвис, блядь, о, сука, и все впитала нахуй. Все впитала, лежит, жирная, блядь. А там Снегурочка к ней, блядь, вся. Впиталась, нахуй, через костер. Ой, юмор-то, блядь, да? Так вот я тебе про эту правду, блядь, ты понимаешь, матку, блядь, ее, сука. Вот он им Ярила так и, блядь, по правде всем говорит, нахуй ваши, говорит, эксперименты к чему приводят, блядь. Говорит, а куда девочку девать? Ёбан, вот она, Снегурочка. А хорошенькая, блядь, хорошие реснички, щечки, красненькие, все у нее, зёпочка. Ну, наверное, все там, как положено, сделано, блядь, природа-то, ёбан. А более того, полагаю, все, от чего гнев-то этот Ярилин? Он ее весну-то, наверное, тоже, блядь, понимаешь? Только не в снегу, а в травушке уже, блядь, рачку. В травушке привык, блядь. Лучиком-лучиком, блядь, пустит и хуярит все потихонечку, блядь. Вот так. И цветочки распускаются. Природа, блядь. Понимаешь? Простота природы, Колян, да все она приводит, блядь. Конечно, он ревновал, блядь. Какой-то хуй, блядь. Ледяной палкой своей отхуярил весну, блядь. Ведь Ярил все сказал. Я, говорит, ее сейчас пока достать не могу, эту, блядь, Снегурочку маленькую, блядь. Потому что она снегу, она как бы от богов, блядь, произошла. Но если она, сука, блядь, вот, сука, зуб даю, блядь, козлом вонючим буду, блядь. Если она, сука, вот каким человеческим чувством, блядь, воспылает, пиздец ей. Пиздец ей, сэр, одним лучшим пиздану, и все готово. Вот, ну, тут, блядь, тогда Дедушка Мороз, он упиздавал и телеграмму шлет оттуда, блядь. Лезь ему, блядь. Ты! Уебень пиздоголовый! Следи за Снегурочкой, блядь! Ты там в лесу совсем охуел среди этих бериндеев, блядь! Следи, как только увидишь кто-нибудь к ней с хуем, прям похуй ему сразу, блядь! Отрубай нахуй или вези узлом, блядь! Он говорит, будь сделан нахуй, Дедушка Мороз, пиздец! И уебень пиздоголовый исчез, блядь, в пенёк, нахуй! Он так по праздникам только выскакивал, блядь. Все нахуй. А кому отдадим? А там вот живет бабыль с бабылихой, блядь. Их так звали, потому что у них нихуя не было детей, блядь. Понимаешь? Все, она ходит, блядь, глазками хлоп-хлоп, блядь. Хуё-моё. А у них это уже, блядь, этот Ярилин день-то близится, блядь. Понимаешь? А в нее там, блядь... Ребята, бля, поглядывают, сука, она запасенькая такая, блядь, аппетитная, сука, ну, Снегурочка, ну, хуй с ней, понимаешь, а у нее же все есть, блядь, ну как? Она нихуя, блядь, она, блядь, холодно так на всех смотрит, бля, ходит, гуляет, и вот там смотрины, блядь, они там к этому дню все друг друга разбирают, понимаешь, эти бериндейки, блядь, а одна баба, значит, уже на примете у другого. Да, ее зовут Купава, бля. И ее, значит, этом зафоловал этот хуй. Мизгирь, блядь. А тут Снегурочка мимо хуяк, он говорит, ёб твою мать. Кто же это такая за пизда? Говорит, ну, насчет пизды еще неизвестно, ей народ говорит ему, блядь. А вот насчет того, что это Снегурочка, блядь, вот это мы тебе отвечаем, блядь. Вот, зуб даем нахуй, вот, зуб нахуй, пиздец. Говорит, ой, блядь, Купава, пошла ты нахуй, блядь, не до тебя. И так за этой Снегурочкой так и попылил, блядь. А Снегурочке похуй. Он говорит, Снегурочка, блядь, да я все бросил нахуй, Купаву в пизду пошлю. Ты, говорит, будь ты моей, блядь, вот. Она говорит, а это как нахуй? Это каким способом, блядь? Нихуя не понимает, блядь, по-человечески, понимаешь? Ну, ей, блядь, она отмороженная пизда, понимаешь? Да люблю тебя, говорит, а это как? С какой стороны, блядь? Каким боком, нахуй? Чем, блядь? Тут он понимает, что у нее громадный пробел в этом образовании, блядь. То есть нету, блядь, природы не дадено нихуя. Ты понимаешь, блядь, какое горе, блядь, у него. Он охуевает, ходит, блядь, кричит, блядь. Ой, блядь, любовь пропадает, все в пизду. Купала тоже охуела, блядь. К царю бежит, говорит, батюшка, царь, меня надругались, блядь, бросили. А у них не положено, понимаешь? Это все равно как челочку сломал, блядь, женись нахуй. Пиздец, блядь. Тогда строго, блядь, было. Он уже подарки принес, принес карте место, блядь. Карте место. Ответь за наколочку, блядь, мизгирь, ебать тебя в сраку, блядь. Он говорит, хуй с ней с наколкой, вся с кожу сдеру нахуй вместе с наколкой, блядь. Понимаешь ты или нет, блядь? А вот такая история, блядь. А мизгирь тоже приходит к царю, говорит, нихуя не могу сделать, блядь. Хочу, говорит, Снегурочкой, причем тоже, говорит, Снегурочком, блядь, вот так. Пришли бабы с бабулих и привели Снегурочку, нахуй. А, царь-то, блядь, оценил, хоть и стал, понимаешь же, ёпта, сколько переёбано, ёпта мать. Коля, блядь, сколько выпито, ну ты, кстати, наливай, наливай, то у меня пересохло уже в горле, блядь, ну там, твоё здоровье, давай. А вот, сколько это все у него все, знаешь, теплота зашевелилась, блядь, говорит, ёбаньки, я, говорит, блядь, сейчас бы и тебя, девочка, блядь, приголубил, нахуй, понимаешь? Ты мне тоже какой-нибудь берендионка. А еще неизвестно, есть ли у тебя тут орган, и решил по наводящей пойти, говорит. Она у вас, говорит, селедочку-то ест, блядь, вашей дочери-то. Ты, говорит, так иногда, говорит, рыбки поймает, вон бабыль притащит, блядь, вроде сберляет. А, солененькая ест, ага, значит, пьет, да? Ну, водичку пьет, чаек там, это вот, пьет. А, значит, и сыт, блядь, а? А раз сыт, значит, пизда есть. Вот так он вычислил логическим способом, что у нее все-таки пизда-то есть. Вычислил, потому что логикой обладал, блядь. А в логике вся наша сила, Колян, понимаешь ли, блядь? Короче, блядь, он говорит, Снегурочка, ну у тебя это вот, есть у тебя хуйня-то? А чё ж ты, блядь, не проявляешь никакого интереса? Она говорит, а я, блядь, нихуя и не проявляю, блядь, у меня и нет нихуя, блядь, такого интереса. Как же так, блядь? Вот это называется, блядь, единство и борьба противоположностей, блядь, закон, сука, блядь. Философия. У одной пизда есть, а желаний нету. А у другой желания есть, пизды нету, блядь, понимаешь? О, блядь, как бывает. Ну что делать, блядь, мизгирь вообще хуел, говорит, блядь. Ну, блядь, Купава там мечется, блядь. Он говорит, так, нахуй. Вот сейчас, блядь, будет Ярилин день, он мудрый, блядь, царь. Вот все нахуй ночечку ебитесь, блядь. Все кусты забиты, блядь, там срака торчит, там еще что-нибудь, блядь, всю ночь. А утром наш царь спускается, блядь. И говорит, ну какие у вас тут дела, кого будем прописывать, нахуй? Во, они парами уже все, вот, девочки, мне вот это понравился мальчик, а мне вот эта девочка, блядь, а там вот это еще ходит молодой пастух, блядь. Поет, блядь, заливается. А за ним бабы прям, блядь, он молодой, сука, у него хуй-то стоит, блядь, хорошо, они чуют, блядь, яички звенят, блядь. То есть, как говорится, ядра чистые, изумруд, блядь, говорит. Не, а, это я тебе про эту. У него яйца чистые, изумруд, яйца, блядь, и звенят, когда ебут, понимаешь, блядь? А им нравится мудозвон такой, блядь, молодой, блядь. Блом-бом-бом-бом-бом. Вот так вот все, понимаешь? И вот они этими, блядь, он своими звенелками им по жопе как насует, блядь, понимаешь? Они, блядь, счастливы, сука, блядь. А Снегурочка как-то подневольно тоже, ну как все, блядь, ходит за тоже, ебальца раскрыла, блядь. И все девки за этим лелем, блядь, гурьбой нахуй, она ебальца раскрыла. Лель, вот возьми меня, блядь, потанцевать, попрыгать. Он говорит, да нахуй ты мне нужна, блядь, пизда ледяная, блядь. Понимаешь, вот так я отвечаю. Короче, блядь, там уже все всполошилось, блядь. Леший этот, блядь, уебень пиздоголовый, прыг-скок, блядь. Чувствует неладное. А Лель говорит, она ему цветочек подарила, а Лель говорит, да ну тебя нахуй, блядь, смотри, сколько баб, блядь, это действительно, блядь, ты со своей ледяной пиздой, ты здесь тут для тебя еще тут, блядь. Я вон лучше Купаву возьму, блядь, я за нее заступлюсь, блядь, она несчастная девушка, блядь. И царю говорит, я Купаву, говорит, беру нахуй. Блядь, а Купаву-то, говорит, а хули делать? Этот мизгирь за Снегурочкой в счастью, блядь, она бежать, она нихуя не понимает, что он от нее хочет, блядь. А Леший в это время, блядь, ой, уже ждет, когда мизгирь-то хуишка достанет, сейчас я ему, говорит, похуй-то дам, блядь. И она взмолилась, говорит, да, блядь, матушка весна, ты где нахуй? Она говорит, тут я где-то, говорит, блядь, витаю
1: в каком-то пространстве. Ты меня слышишь, блядь? Она говорит, слышу, блядь. Ну сделай ты, блядь, так, что я поняла, что от меня люди-то хотят, нахуй. Говорит, о, милка моя, куда ты, блядь, захотела? Если ты, я тебе сделаю, то тебе пиздец. Понимаешь? Ты с первым лучом Ярилы, этого, блядь, нашего хуя, блядь, отца кормильца, пизданёшься, накроешься медным тазом и останешься от тебя одна, а это вот прокладка Ольвис Плюс, блядь, пиздец. Она говорит, ну и хуй с ним, я ничего не понимаю, я не могу так жить, трагедия, блядь, девушки, понимаешь? Хочу понять, чего от меня хотят? О, блядь, ты поймёшь, сука, блядь. По бабье пожалела вроде как, ну девушке-то, надо же ей тоже половая жизнь, блядь, не ебамся-то, как же так, блядь, ну что же она, блядь, понимаешь, я действительно, блядь. Я говорю, ну ладно, хуй с тобой, ебись, блядь. Она, ну только, бля, у меня не обессудь. Жалко тебя, доча, блядь. Ну хули, тут боги нахуй, куда с нахуй с ними связаться, блядь. И пиздец, пошпарила она в лес, блядь. У нее сорчился, где ты нахуй, Мизгин? Уже ей этот лень по пизде мешалкой, понимаешь, нахуй. Говорит, Мизгин, ты меня любишь. Она говорит, о, люблю, Снегурочка, что мне теперь делать? И я тебя люблю, как только сказала, блядь. Тут такое началось, блядь. Солнышко, солнышко, Ярил-то, блядь. Ага, блядь, вот теперь я вам всем и отомщу, блядям. Выскочил, блядь. Она говорит, ой, мне надо сейчас убегать, блядь, от солнышка, блядь, куда спрятаться, блядь. Мизгин говорит, да куда тут нахуй, блядь, любовь, он счастливый, у меня хуй стоит, он Александр в кусточке, я уебу. Только он, значит, это, блядь. И тут лучиком-то Ярил-то хуяк. И она, блядь, прям в самом... Соку, блядь, только у ней все пошло, блядь. Хуяк и растаял в пизду. Ты понимаешь, нет? И этот мизгирь-то стоит, держит ее труси в руках. Ёб твою мать, говорит, что случилось? Какая беда, блядь, как снегонёк нахуй, прям в эту, в пруд нахуй там, озеро, блядь. Хуяк, Снегурочки, нет, блядь, мизгиря нет, блядь. А Бериндей, блядь, нихуя, все рыдают. Он говорит, тихо, нахуй. Граждане Бериндей, блядь. Нихуя тут особенного, говорит, не произошло. Нехуй удивляться, блядь. Потому что теперь, блядь, он, сука, всегда вдаль глядел. Это настоящий правитель всегда вдаль смотрит. Запомни, Колян. Вот что значит настоящий, который логикой владеет, логикой, Колян. Нехуй тут убиваться, блядь. Теперь что мы с этого имеем? Ярил-то, блядь, успокоился, пизда. От него вся урожайность, блядь, молокоудоимость и всякая хуйня. Все говорят, да, действительно, а хули мы загоревали? Это же радость, блядь! Это, блядь, мутантка куда-то нахуй исчезла, пизду несчастная, блядь. Ну, хоть чувство поняла, блядь. Ну, не выявлюсь, он жалко, конечно, блядь. Не получилось, блядь. Ну, ничего, блядь, все переживай. Мало ли кого мы не выявили еще, блядь. Выебем еще, подожди. Так вот, Колян, я тебе скажу, логика и логический подход, особенно когда ты экспериментируешь над людьми, очень важное значение имеет, блядь. Логика, Колян, это залог, блядь, будущего нашего. Вот что, а не просто два раза сходить посрать, ёб твою мать, понимаешь?

это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Горгонько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Ха-ха-ха. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Горгонько, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь. Пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время, значит, пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожрала требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, блядь, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь. Он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь. Ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее уха, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился, этот хуй вообще из жопы, блядь, а третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А этот один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой корец драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Салтане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу раба потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история из жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их, где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь. Там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Горгонько был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает какой пучок, блядь. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой-то у нашего, говорит, 5 ворон село, а у 6-й все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает все. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что-то сморщился, блядь. Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит... Грантюа, значит, как он рос, и как он любил посрать, потому что ел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там, сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких хуёвин, потом скиски сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать,

удобряю всю страну, ну, в этом роде что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе отсюда, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, под всяким этим замком других герцогов, которые любили посмеяться, поегазить, блядь. Ну, да, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я Рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку, папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Вот, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, бля. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. О, он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как. А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, каждый своим сыном горд, ты представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая. Вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть всей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Но я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? А, блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. А раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, а это приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как Рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как что-нибудь скажет, бля. Ну так, правда, под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, бля? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшей традицией раблезианства, и вот тебе весь мой...

0: Свидание, ёб твою мать, милый.
1: Ты 10 раз, блядь, пиздить.
0: Вот здравствуй,
1: а ты хуй мордашек.
0: Кто ты хуй? Я не мешал, ты жужу. Уёбанный мне хуя.
1: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй? Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубзики, блядь.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёптай мать? Ты там вот, махуёта, блядь. Ну хуя ты хуевота-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, бля. Пикимоны, ёпта, бля, какие. Или пубзики, бля. Мужики хуевы, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, бля, вообще мозги отлетят нахуй.

0: не мешайте, Жужу. Жужу будет мне глаза.
1: Ну, сексуальных таких сцен там не очень, но все понятно, ты знаешь? Оно и не надо, бля. Понятно все, ребята, бля. Ну, понимаешь, когда они уже совсем охуели, они наконец вспомнили, когда уже остались без дела, блядь, когда все такое, блядь, в деревеньке сидят, блядь, понимаешь, там отмываются, блядь, там, это, прячутся, блядь, братка лечат своего, блядь. Они уже поняли, что, ёптать, у нас же хуи есть. То есть, как же так, блядь, мы забыли о половом влечении, блядь. А девушка еще такая попалась, ну, это я тебе впереди еще все, блядь. Короче, пиздуют они куда-то, пиздуют, блядь. На дороге много приключений, я тебе скажу. Там тоже братва шурует, блядь, все друг друга делят, режут, краят, блядь. Эти бедные дальнобойщики там, сука, они их тут поприметили на каком-то, блядь, стычке там, блядь, вместе сидят, говорит, ребята, а мы, может, вас прикроем, а вы нам денег за это, блядь, там типа нахуй. А знаешь, как это все, блядь? Они поехали бензинчиком заправиться, блядь. А там, блядь, паренек какой-то, блядь, такой, знаешь, рэпер, блядь, на самокате, блядь. У него там, сука, радио какое-то стоит. А дым сам с собой, блядь. Говорит, ты, паренек, блядь, бензин-то дай, блядь, нахуй. Хуль ты тут делаешь, бля? Он говорит, никого нету, блядь, все ушли, там перерыв написано, блядь, все какая-то такая заправка стрёмная, блядь. Он говорит, а у нас денег нет нихуя. На тебе вот, блядь, эту ёбаную приемник, ёптать. Вот, блядь, возьми, ёптать, заправь нас. Мы так, вообще, ребята, мирные, тут подъезжает еще какая-то братва. Это наша заправка, какого вы хуя, в антишланг, бля, сука, где бабки, бля, сука. И вот все, решил спокойный человек, подошел и говорит, ребятки, а в чем дело, чего такое, блядь? Еще один там братанок, бля. Да вот этот, сука, не платит, он, блядь, они бензин забирают. Говорит, слушай, ребят, ну, блядь, ну нету денег, ну возьмите, блядь, вот магнитофон, нахуй, возьмите, блядь. А тот говорит, о, блядь, а у нас как раз у Лёхи спиздили. О, я и возьму, бля. Вот как видишь, Коля, как хорошее отношение, спокойствие, бля, предотвращает конфликт, блядь. Внутренние разборки. Ну, говорит, ребятки, будьте здоровы. Ну, братва, говорит, ладно, брат, братки, говорит, до свидания, езжайте, бля. Вот так, а могли бы, блядь, и попиздиться. Ну, просто так, а для чего? Думать потому что надо, бля. А этот, бля, вот, сука, Киля, бля, взял эту дубинку ебаную, вот эту бейсбольную, подарил этому пацану, блядь. Ну, совершенно мальчик такой, беззлобный, говорит, чё, блядь, сука, займись лучше делом, говорит, блядь, чё ты на стройке будешь, что ли, блядь, или где-нибудь ещё. Ну, мальчик и занялся, блядь. Вот так они за собой такой шлейф оставляли, блядь, понимаешь, шлейф такой вот полупреступности. Мальчик этой дубинкой одного охуярил паренька, другого, блядь. И пошел он, Коля, ой, блядь. Нам только остается догадываться, куда он пошел, потому что на этом линии этого мальчика прерывается в кино, блядь. Думай сам, типа.

яйца даются один раз. Яйца внизу, блядь, тут. Яйца даются один раз. Яйца не зуб, блядь. Яйца даются один раз.

0: Ну что, Коля, кореш-то мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там за наш Федька Кастров, бля, ёпта,
0: Фёдор, ёпта,
1: Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорит, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпте мать, куда ты деньги деваешь, нахуй народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в сорок. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастер Рус тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь. Они, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают и говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще. Я говорю, у вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла, нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло, нахуй, можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёп, ты, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь, блядь. И забыл я все, мыло, нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёп, кругом мыло, нахуй, на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, оно уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь, а доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, Ура, автобусы типа заресосенные, блядь, они туда залезают, и все за ресоску держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ночь, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь, ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты же, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказать, что лишнего кубинского темперамента, это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то, что тараканы. А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то, что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-то ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, только, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ё в сраку, бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше я раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче. А в это время, блядь, у них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну, сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коля говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну, не ебут, я говорю, надсосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, да. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, час он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю в универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёб твою мать, я говорю, копейки нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, 2 бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй? Менять пошла, что ли, блядь? Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как но, блядь, я деньги даю, блядь. Поталон!
2: ветеранам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь, какой войны, хуй, никому не известно, нихуя, только для серых профсоюза, да.
1: Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда? Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас ссут, блядь, такого не бывает, нихуя, блядь. Он с пива с хуёвого только так ссут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю, мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60, ну это недалеко для нормальной церкви, блядь. Но на этом дрындулете, бля, на который нас посадили,
3: кой, бля.
1: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля, геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй, я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля, час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь, и тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, ух, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прямо в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, бля, разъедает, на. Говорю, нырнули, блядь, это все, океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля. Только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут мои кореша. Говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, везел, и хуй возьмешь, блядь. У нас отшевелится, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься, как ты живешь, блядь, пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля, ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля, она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. Вот такие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй, а мяч, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Прям цвету красоты, блядь, вот. То, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать, его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь. Это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй. На судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй, вот Сантьяго, хуяга, блядь, это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал. У белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой. Он стоит со щеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял. Там ему и хоть денег дадут, блядь. А тут просто хуй покажут, блядь. Ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас 10 рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, блядь. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто компакт диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так шею. Смех хуёвый, Коля. Ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука... Платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мать. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак, мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него на него Лигачева нету, блядь. Вот Лигачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а? Самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь! И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все. Все народу надо. Вижу объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис, рис, рис. Какой рис, блядь, уже? А китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Говорит, чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализма бушует, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптой мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. А хоть, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь, а он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь, и один хуй какой-то, блядь, не один там их дохуя хуёв. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках, и все пиздятся. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролить двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного.
2: кондишены, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу, нахуй такую свободу. Говорит, свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать дохуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.
3: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В ротом вот всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну, хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну, ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну вроде. Ты уже как его, гладиатор, ёптай мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, бля. Ну дело на Руси, все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебя до славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя вся кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его... А, его и, бля, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мячих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку показывает в камере, бля, козёл, смертников следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на всех пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, это вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй её взять, грязные бабы были, знаешь, какие, блядь? А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, блядь, все в натуре. Ну, она там мелькнула, блядь, пару раз, ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, блядь. Ну, в рот красивой должна быть, блядь, я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз, папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда, Колян, гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там, Полмесяца отдай, блядь. Пока всю брягу, блядь, вот которую, блядь, деревни, блядь, эти ёбаные крепостные не заготовили, блядь, пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, блядь. Вот, вот всё какой народ, ну, русские, блядь, наши люди, блядь. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть нахуй всё, блядь. Вот пока я спью, блядь, и всё, блядь. Это, сука, что, Горбун подгадал? Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёптема. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. Охуни стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, блядь, козёл, в смертниках сидит, блядь, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, блядь, в рот на чихпых, блядь, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, блядь, старуха. Извини, не получилось. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот меня сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее... Хуё! Как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И эта Наина в рот меня сих пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чувствую, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуй жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он... Он-то, бля, у меня питание какое, бля? Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и низы. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, город мне сих бы уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал. Говорит, вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, блядь, поле, блядь, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, блядь.
4: и голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Знаешь, как это вот? Бля. Белое солнце пусть не помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишь свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя чихпыл, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колен. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он застет за лупы, держит, бля. Держит застет за лупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля, и елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, блядь, конь так еще ковыряется, блядь, так и вертит, блядь, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Все на аппаратуре, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает, вот чует, бля, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля, да? Мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосы с какого-то он его молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь. Все он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тяни до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпти. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, блядь, Руслан, говорит, блядь, пиздец, у меня приходит коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, блядь, готов. Руслан говорит, блядь, ну, сука, я-то ногами, блядь, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, блядь, сивает, блядь, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, бля. О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, блядь, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, блядь, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Блядь, ебал всех, прям при жизни, она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, блядь, мол, все тебе, блядь. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пизданулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенция, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. Иначе Руслан-то, блядь, а, ну, на бой, блядь, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, блядь. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслана, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызги летит.

0: ты жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж пиздец ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёпте мать! Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, блядь! Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, пошло, блядь. И тут же её и... Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпте, дело тонкое. И значит, он её, блядь, обнимает, он говорит, идёт. И у него всё в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядал. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, остарится, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну, уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля, хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, ну, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит, ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля, чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочь и пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большой переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
1: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе,

0: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там. На корабле, нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран. Хуяк, трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец. Нас отключили, нахуй. Питанию перегрызли. Что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал. Что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, секут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Говорит, давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь. Автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, уложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дубы дал. То есть все, готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеваный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, чтобы все. Кто-то им диктует там что-то, блядь, все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно говоря, не понял нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь? Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь, эти агенты пиздуют все на своем пути, стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. И как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хвать и держит, сука. Ну, тех скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тренинги там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёпта. Все по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь. Ему хочется, блядь. А до этого его эти, сука, вербанули, блядь, еще к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо. Но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переход, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь. Мол, позвони и уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березонова бог бережет, блядь. Вот так вот и тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам товарища, блядь. Короче, блядь. Да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, их гоняют по этому стейку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ебаный. Сайфер-то ебаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то еще там, нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь, отвезись, такая жизнь, блядь, привезись хорошая. Они там, знаешь, питаются, ну, знаешь, как, блядь, это, ну, на корабле, какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит, это нормально, говорит. Это, говорит, это, как ее, это, как он ее назвал-то, блядь, называется, говорит, это многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того, сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука. А там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй. Они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь. Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она же там, нахуй. Но вот слушает его по телефону. И говорит, Сойфер, блядь, ты что, нахуй, как же можно, блядь? Ты наш кореш, дружок, блядь. Ты там давай это, типа... Этого, нам Тена-то, блядь, а нет нахуй Тена, я его заебенил, блядь. И негра второго заебенил, блядь. Одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь. Антрикот, нахуй, черный, блядь. Вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать. Вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто? Коля, Вася, блядь. Вася? Сейчас Васи не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тот в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, этого отключу нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, это вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, тут. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький, рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчает, и говорит, сука, блядь, кожи ему строит всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время, а тело его тут-то. Он над телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби. Я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит, глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сраку, блядь, этот Сойфер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, блядь. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну я за ней тогда ухаживал, бля, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну врой. Ты уже как его? Гладиатор, ёптай мать. Гладить, блядь, только можешь, блядь. Ты гладиатор в натуре, блядь. Ну, дело на Руси все пришло. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мне сих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе от славного богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Руслан Аусов, бля, хуя. Ну, хуй там, не наши они, бля. Хуй откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля. И она не дает, бля. И все. Вот как, кому ты хочешь стрельнуть, бля. А за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, бля. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может голову ударить и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... а он без нее не может, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, бля, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, бля, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, бля, импотенция, бля. Так он, сука, летать начал, бля. Сил некуда девать, бля. Ахуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этих, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козёл, бля, в рот на чих-пых, бля, такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, вот это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь, ты живи, ты бабу захотел, отпердоль, блядь. Поебал, удала, извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, блядь, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубо, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь? От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употреблять, блядь. Вот не моется, хуй ее, грязные бабы были, знаешь, какие, блядь. А это была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну вроде красивой должна быть, блядь. Я не разглядел нихуя. Ну, значит, раз. Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, бля, деревни, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссут этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну, русские, бля, наши люди, бля. Ну, наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь, и все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец, похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге, и явно, и все, его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот меня сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь. Сил некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, только народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я их, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем, нахуй, ему гладко, ну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, бля, в рот на чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот этой вот, блядь, это, блядь, мужеложество, это, блядь, эту вот хуйню всякую, блядь. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, блядь. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу, но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав. Фарлав, он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля. Такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу. Там тоже, бля, волшебница, блядь. И как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее... Хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля. Наина. И это Наина, в рот мягких пых. И говорит, Фарлав, ну все, бля. Хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, ну никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней, по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, как ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуль жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросило, бля. Хуль, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он... Он-то, блядь, у меня питание какое, бля? Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл. Ты понимаешь, бля, какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мы. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагре, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот ебаный Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вот, мясик, бля, уволок туда, бля, там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Говорит, вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, блядь, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля. Ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Бля. Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь, ну, как вот, домишки свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя всех пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени. Говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он засет за лупы, держит, бля. Держит засет за лупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь, травы, блядь, все полегло. Стоит Руслан, бля, и елдой, бля. И елдой по этой голове, она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем, он охуел, голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, видать, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь, тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда, на Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сцена аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон, лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля, там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля, тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже, он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля, волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля, Черное море-то, бля. Не скоро, а то кажется, что близко, бля, да? Ну, мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь в Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, бля. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, откосись какого-то, он его молотнул, пизданул, блядь. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, блядь, что он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, блядь. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот. Да ее чих-пых эту Людмилу. Что я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, бля. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, бля. Отстранись, блядь, гордыню выбрось, нахуй. Бросил, и все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там, нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь, тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все, ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим, ёпте. И он, значит, блядь, да, уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент, Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, блядь, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, блядь, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, чует, бля, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, что, бля? О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. А там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, затвердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, какие... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни, она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля, мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля, голова, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик-то приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, раз хочешь, блядь. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал. Изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. Ну, мол, на бой, говорит, ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит, хуйня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь, ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь, а Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука, и так вцепился, блядь, а хотя у него и латы, блядь, и все, а это поднял, летит, пердит, блядь, кругом аж, блядь, брызгили, летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, бля. И он взмолился, говорит, ой, говорит, бля, Не могу, бля. А мелкие хули горбатые. Мелкие, бля, бля, усирайся.
3: А этот, бля, Влад, охраху, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля.
2: Руслан тоже, бля. Он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ебнуться об асфальт, ёпты, бля, жопой, бля. Он понимает, бля. А нахуй тогда Людмила уже, пиздец. Он аж снегает ему полбороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля. Тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля. И так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же её... Ой, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он её, блядь, обнимает, он говорит, идёт. И у него всё в порядке. Потенция нормальная. Он ей ещё разочек там где-то пристроил, бля. И всё, я и успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он её пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, всё. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Вообще, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля. Вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водички разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан стоит, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Он говорит, ну... Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блять, Русланушка, бля, в рот мясных пых, чуть не изнасиловали, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, ее Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блять, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, бля. Как он сказал вот это вот, бля. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, вот маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большой переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас.
4: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе на

0: самую.
1: Ой.
0: Ой. В самую сраку, сраку. В самую сраку.
2: Да! Щука, щука, щука. Веры нету.

0: все вроде.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат. В рот ему чих пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля. Ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, браво, бросил нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел. Получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже как его... Гладиатор, ёптою мать! Гладить, блядь, только можешь, блядь! Ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси все происходит. Обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь. Голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит. Люда, в рот мя сих пых, дочечка моя единственная. Отдаю тебе это славного... Богатыря, бля, Руслана, бля. Хотя имя не русское, бля, явно татарское. Ну, хуй с ним. Ну, не наше это, бля. Ну, Русланаусов, бля, хуя. Ну, хуя, не наши они, бля. Хуй, откуда они взялись, бля. Хотя раньше назывались этим говном. Там, типа, было, ну, там, Акакий, блядь. И вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля. Вот, сука, нарёт, бля, в рот мяч всех пых, бля. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Ну, нихуя, остановили мы их указания, бля. Это... Царишу, блядь, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань штурмовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего. Они вернулись, народ ничего, неплохой я, у меня сколько их знакомых, бля, вот такие мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один из теорий даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, вот, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они, говорят, на палате, на слоновой кости удалили молодых, бля, остали одних. И только он на людьми, блядь, а его за сраку кто-то херак, бля, стащил, бля, у него хуй с лбом, бля, он никуда не поймет, нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, все, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули, нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету, нихуя. Представь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля. Смерть, бля, все как положено, ты знаешь? Налетела, бля, буря злая, все, потемнело, чисто поле, нету ни этих светлых боли, бля, и не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла. Кровь пошла, она может в голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебене матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля. Если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, бля, да грубость, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит, нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаешь, какие, блядь. А это была сисая. Сисая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Но вроде красивой должна быть, блядь. Я не разъедел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, не, нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брягу, бля, вот которую, вот, бля, в деревне, бля, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, бля. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прийти когда? Когда у них, блядь, дистония началась, все пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, блядь. Хотя где-то на юге живет, блядь. Где-то на юге и явно еще его и... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, блядь. А нихуя, а хуй-то нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаешь, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему гладко, ну, блядь, козел, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козел, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, бля, козел, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, вот это, блядь, мужелозовство, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха, извини, не получилось, а. Ну и также, блядь, естественно, Руслан, блядь. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, блядь. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет? Там еще три каких-то хуя, блядь. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знать. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, блядь. Ну вроде один татарин, точно, блядь. Радволк какой-то, блядь, их четверо, четверо. И они, говорит, тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехать, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот меня сих пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуё, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мне чих-пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, блядь. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, блядь, наверное, не такая, блядь. Я чую, что по ней. Я по ней чую, она баба горячая, там, ебать, блядь. Ой, как... Песня была хорошая, вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту, бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хули жили-то, бля, по 25, по 30, бля, и копыт отбросил, бля. Хули, бля, питание какая, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный у меня ассоциируется, бля. И он... Он-то, бля, у меня питание какое, бля? Меды, орехи. А нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, блядь. Природа, бля, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, блядь, и низи. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, блядь, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Говорит, старец, ёпты мой. Я говорю, Людмила, бля. Он говорит, все знаю, бля. Все, бля, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь. На Черное море, бля. И, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там да, обитает этот ебаный Черномор, бля. Горбат такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя. Я говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих, бля, уволок туда, бля. Там Руслан и ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он об холку ей все обтер, бля, он ее заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот, бля. Белый солнце пусть не помнишь, бля, чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не его, бля. Молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домишь свой, бля, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, блядь, он хуй ему так и снес, блядь. А голова сначала говорит, блядь, да в рот тебя чихпыв, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, блядь. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, ушел. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, бля? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двуспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть в это, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе немножко. И он ближе все подъезжает. Вот чует, блядь, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает, бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, и все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. Оно только кажется, все близко, бля. Да? Тут мираж, бля. Мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, бля. Короче, о, бля, тропинки перекрещаются, блядь. Радмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Радмир, с дороги нахуй, бля. Радмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, блядь, с откосы с какого-то он молотнул, пизданул, бля. Ну все, пиздец, только не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих-пых эту Людмилу. Что, я хуел, что ли, блядь? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не жрамши, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёл себе какую-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, все нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выбросишь, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь, куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все. Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпта. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людьми. И вроде, блядь, какие-то сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, у, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев, блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь, ну хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конь уже охуел совсем, говорит, бля, и Руслан, говорит, бля, пиздец, мне приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, переезжали через степи, блядь, через степи ехали, там все посохло, бля, и там вообще, ну, Черное море, воды попить, а там соленая, бля, ты соленая вода, ёпт. Ну куда, конь, пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну сколько я-то ногами, бля, на стену залезать, прям на стену. А Черномор, бля, сивует, бля, у него... Ну, как телевизор, бля, такой, знаешь, что, бля? О, Руслан подъезжает, сейчас я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну, они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот, импотенция, блядь, летают все, блядь, летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь, смотри, каким... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный, на С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во, как уважала, бля, мужика, бля. голова, бля, гений, бля, гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Этот писанулся можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его у Синита приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пожалуйста, Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись, ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а что ты меня, мол, не еб... Он ее ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенс, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И наши Руслан-то, блядь, а, ну, набой, блядь, набой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмила-то спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, бля, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтоб тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, стоп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, блядь. Ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, картина такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтоб не ебнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать. Тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля. Колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила. Сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать. Он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля. Хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, пошло, бля. И тут же ее, ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идет. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я и успокоил. Полгода не ебамся, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время этот мудак-то спал-то, блядь. Ну, это толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Руслановская едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сядам. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой, волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь-то хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз ее на коня, поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты. Княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданул, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя. Он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Он говорит, Руслан, в рот меня чих-пых! Как же я соскучился, блин! Как он сказал вот это вот, блин! Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня всех пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Слышь. Так вот ты мне, бля, в рот всех пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенция, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, тут маленькая, бля, головка, блядь, торчите, хоть и, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй когда Людмилу, блядь, спас!

0: В самую сраку. В самую сраку.
1: Да! Щука, щука, щука. Веры нету.

0: все вроде.
1: Доходит это вот как ее преувеличение, да? Вот захотелось ему чего-нибудь влажного попить, блядь, говорит. Он говорит, Грандюа, приходит, говорит, мне, говорит, хочется чего-нибудь попить. Говорит, нет ли у вас тут какого-нибудь салату, блядь? Связь какая? Обратите внимание, попить и салату, блядь. То есть все, блядь, вот это... Все это раблезианство, блядь. Он говорит, сделаем салат. У нас, говорит, латук самый хороший. Он говорит, прям с вишневое дерево, блядь. Со сливовое дерево растет, латук. Ну, знаешь, латук, это лук такой, блядь, или парей, как его называют. Сельдерей, блядь. Вот такой здоровый. Он говорит, вот нарвите. Пойду-ка я сам нарву в огород в пизду. А там какие-то паломники пиздюхали, блядь, с палочками, с клюкой, блядь. Паломники, ну, блядь, говорит, ломились куда-то, блядь. В эту, на святую землю, блядь, преклонить колени, блядь, Господи, там, прости и прочее, прочее. Жрать один хуй нечего, блядь, лучше в дороге все это. Где глядишь, что-нибудь подадут там хлебушек, кусочек, еще что-нибудь. Они под этим лутуком задремали, блядь, эти. Честность этих ебаных паломников, блядь. Так этот, сука, их вместе с этим лутуком собрал. Ну, ты видишь, объем какой. Они там сидят, боятся пернуть. Говорю, ой, блядь, сейчас убьют нахуй. Молчите, блядь, и затаились в этом лутуке, блядь. Так он их, сука, промыл вместе с этим лутуком. Прям, блядь, в ручье. И сейчас салат захуярил. Папа смотрит, как сынок хуячит. А пососок там оттуда высовывается одного мудилы. Пососок высовывается. Он говорит, по-моему, это, говорит, улитка, блядь. Это ее розик, розик. Ты, говорит, сейчас не ешь ее. Он говорит, почему улитки самые все вкусные в это время? Хуяк его вместе с этим паломником. Ну как ты, представляешь, какой размах пасти? А ты говоришь, через ухо там, через мизинец родишься, блядь, при таких объемах-то, блядь. И он, говорит, блядь, начал их, значит, жевать, блядь, они там между зубами у него скачут, пердят, бздят, кричат, караул, блядь. Один, наконец, к этому клюкой ему, блядь, в зубное дупло как попал, блядь, тот как, а, блядь, зарет, сука. Ебало раскрыл, тебе все попрыгали оттуда нахуй. И уебывать. А что им осталось делать-то, блядь, при таком размахе, блядь? Паломниками, блядь, представляешь, плюется, блядь. Людями, ёпты. Конечно, он не хищник какой-нибудь, но, блядь, все слепучего не сделаешь, блядь. Обзорство, блядь, великое, сука.
2: Ну вот ее. Сука, Колян, ну наливай хуй, бля. Сидишь-то, бля, колокола услышал, блядь. Ебало развесил, блядь, блядь. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, блядь, пизда. Да я шучу, шучу. Любя, бля, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это, знаешь, блядь, сказка такая, бля. Терем-терем, блядь, теремок, блядь. Из трубы валить дымок, блядь. Из окна летит мотив, блядь. Из трубы презерватив, блядь. Урок на всех пых, блядь. Не знаю, знаю, нихуя, блядь. Ой, русская народная сказочка, блядь. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь. Пиздой трясет, блядь. Не знаю, куда приткнуться, блядь. Вдруг, ёптать, общага, блядь. Ну, пенёк такой стоит, блядь. Так, сука, теремком сделан, блядь. Она говорит, о, блядь. Теремок, сука, пустите, бля, погреться, кто в тюрьме живет, сушится, блядь, сушится, раку обсушала об дверь, блядь, нихуя никто не открывает, блядь. Она говорит, ау, блядь, откройте, сука, блядь, замерзаю, блядь, нихуя. Друг, блядь, куда ты нахуй ломишься, блядь, в открытой двери, в пизду, она дверь в другую сторону, кажется, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, блядь, она открылась, блядь. Мышка, о, блядь, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, блядь, пристроилась, блядь. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, блядь, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, блядь, нарушка. А ты кто там нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка-побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты мать, ну, вдвоём-то всё веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебаться только умею, больше нихуя, блядь. Но, тем не менее, там икру метать, блядь, и всякую другую хуйню, бля. Ну, чем ещё себе пригорусь, блядь, водички натаскать. Во, говорит, давай, нахуй.

0: блядь. Восемь Анатольевна туда залезла, блядь. Вот они сидят вдвоем, кайфуют. Нарыши поставили, блядь, все серудили, блядь. Кайфуют, блядь. Сука, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну ради. Хуйня, блядь, проведем нахуй, блядь, типа. Вот, сука, нас сидят, блядь. Вдруг опять тук-тук-тук, блядь. Ну, ёптай мать, только устроились хорошо, блядь. Кто там ебать тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь, а там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот, на сих пых, бля, по мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка, ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя это нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рот на всех пыль. Говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, могу, блядь, еще и вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все, живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну чего такое, блядь, я говорю, бля, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптая, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну сраку залезли, блядь, ёптая, ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь, я вот у меня это вот, свои, блядь, там дела есть, да, при бомбасе, я, говорю, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь, я известный в лесу победушка, блядь, тоже, не косягушка, блядь, у меня и, о, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, вот туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я в церкви. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, вот мячик пых, блядь. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, бля, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл, нахуй, блядь. Алиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, уже невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, вроде на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь. Ну, короче, там такое началось, блядь. Такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука. Тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Звери, какие в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь, в теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хорошее что? Мышка пенек нашла, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди, поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, и прочее. Во-первых, и рожев надо иметь соответствующую. И остальные органы, блядь, я здесь скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошее что. И сракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все, нахуй. Ну ты налоговый спер, ну хуя сракой на пенёк-то, бля, ёпта. Ты их оштрафуй, бля, по суду поди, бля. Ну зачем сракой на пенёк, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь.
1: Клёвая песня!
2: Да, клёвая песня!
1: Мокси, а Мокси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты ее отгадай.
2: Загадывай.
1: Че такое большая, волосатая, всем нравится, на П называется, на А кончается.
2: Ну ты даешь, Йоксель, это ж дети знают, пизда это.
1: Угадал? Не совсем, вообще-то это певица.
2: А какая разница? Все равно пи...

0: тебя, сыебу, сыебу, сыебу. Эй, будешь четыре пули, бля, мужинься в рот мясих пых. Засунешься в сыроку, место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно, я.

0: Ну что, кореш с тобой, драгоценный Колян? А? Воробья сих пых, ведь я сколько тебя не видел, а? Пока я с инспекторской проверкой, можно сказать, по местам не столь отдаленным пошастал. Ты тут без меня как не скучал, нет? Ха-ха. Попалась мне тут князенка Колян в руки. Какая-то пишет ТПС баба. По фамилии Кинесса, бля, баба такая. Я полистал. Ну, бля, я ржал сначала, бля, я усрал. А Колян, я устался. Там, ну, такие советы. Но ты пойми, это не для детей, конечно, все. Это для взрослых. Там, это, упаси бог, если попадет в детские руки, в неумелые, блядь. Потому что дуру уже можно и хуй сломать, понимаешь? Вот там всякие советы по поводу сексуальной жизни между супругами. То есть физиология брака называется. История, понимаешь? Нихуя не понимаешь. Но у тебя физиология брака есть, Клавка, нет? Ты, блядь, с ней живешь, блядь, более 25 лет, ёптать. А, какая тут нахуй физиология, понимаю. Ага, понятно, вот так у тебя, блядь. Ну ты вот сейчас налей, чтоб тебе было приятнее, налей вот сейчас, ага. О, ты давай ёбнем, вот так вот сейчас, почему? Это сейчас беленький мы с тобой пробуем, вот, который я привез, беленький, давай. Вот, ёбнем сейчас, а потом я тебе продолжу. Вот. А, хороший, да? Вот так пошёл, нормально. Вот, я понял, Коля, какой же я невежественный в этом отношении сексуальной жизни человек, а? Ну, бывало как. Ну, там, Зин, ну, лянешь в койку, понимаешь, раз. Зинк, ну давай, там, в пердоле, вы к стороне, блин. Оказывается, это же нельзя так делать, Коля. Это какой же вред? Это же баба же, она должна, она тоже, может быть, не понимает, почему у нее как-то что-то не получается. Нет какого-то такого удовольствия в супружеской жизни. Одна ебота, понимаешь? Вот смотри, некоторые вишних же баб, ну такие заебанные, блядь. Не в том отношении, что их все время это вот употребляют, а в том, что они жизнь их заебала, понимаешь? Ну, просто они с мочалками, с этими терками, с этими авоськами, блядь, мешками, блядь. Понимаешь? Ну, она, например, вот так вот наебется, а приходит домой, а там еще муж, бля, брёжа пьяная, морда, блядь, потная, блядь, сука, и лезет, блядь, со своей елдой, блядь. Вот она говорит, у нас в Польше, это называется как козел на козу, блядь. А это исключено, блядь, должно быть супружеские отношения. Все должно пресекать гладко, блядь, понимаешь? Чтобы с подходом, чтобы баба и мужик получали, ну, максимальное удовольствие от своих взаимоотношений, понимаешь ли? Сексуально. Она все рекомендует правильно делать, понимаешь? Разденьтесь. Лучше, говорит, это делать, говорит, на диване. И чтобы ложа была не очень мягкая, но догадливая пизда. Понимаешь, что оно... А можно, говорит, еще и подушечку подложить под это дело там, понимаешь? И под запец, блядь. Может, у нее такое расположение. И давай она, значит, все классифицировать. Ну, поэтому, блядь, классификация мудей по Якобсону, блядь. О как! Я думаю, ну, блядь, это Якобсона, блядь. Мы все в детском саду эту классификацию проходили, блядь. Понимаешь? Как, мол, у бабы располагается, и как у нее должно подходить, а у мужика, мол, тоже не хрен собачий, понимаешь? У него должно тоже все совпадать. И вот как бы, если все совпадает, тогда, говорит, это красота. И она, главное, так серьезно все заявляет, говорит, вот самая красивая пизда для мужика называется княгиня, бля, о как. Понял, Колян, блядь? А вот самый страшный называется как? Не догадывайся? А, ёбкостянка, бля. Сам, говорит, страшная пизда. Бойтесь, говорит, мужики такой пизды. И даже приводит всякие, понимаешь ты, отдаленные всякие тезисы. Якобы кто-то там, блядь, Геротрат, Геродот, хуй поймешь какой-то, говорил. Говорит, выбирать бабу надо так. Если, говорит, у ней ноги длинные, худые, жопа маленькая, говорит, это, говорит, вам смерть. Заебет, замучит, и, главное, толку никакого от ей нет. А вот если баба, ножки должны быть толстенькие, жопка толстенькая, и по возможности всякое такое, вот это, говорит, это у нее как правило, значит, она княгиня, бля, буду. И там еще, ой, такого не говори, еще есть Ева, блядь, еще Милка, еще Дурилка, и хуй знает кто, ты понимаешь? В зависимости от модуляции, как говорится, где там у нее что пониже, где что повыше. Ой, блядь, я насчитался, я, блядь, это же на пизду смотреть невозможно. Ну как на нее смотрите, сэра, представляешь, так, а кто это у меня тут передо мной, блядь? Что это за пизда такая? Княгиня, блядь, или какая-нибудь, блядь, это, королевка, блядь, королевка, нахуй, или сиповка, блядь, вот тут разберись, блядь, ты понимаешь ли? Я думаю, ну, блядь, до какого же уровня сексуальной развязанности она дошла, блядь? Ну, тебе еще могу сказать. Я даже Зинке-то, бля, стесняюсь, мол, ну как, мол, давай, мол, это... Она говорит, ну как у нас называется, мол, давай, мол, раком. А оказывается, есть название. Коленно-локтевой способ. О как! Еще, говорит, вот которая сиповочка, то и хорошо, конечно, в коленно-локтевом способе. А та, которая, говорит, вот королек, она, значит, ее надо развернуть по-офицерски и запердолить нормально. О! Но, говорит, все они, тем не менее, не очень глубоки, бля. Как любой настоящий нормальный член. Нормальный. А нормальный член, дальше, говорит, какой? 10 сантиметров, бля, всего лишь нахуй. О, вот этот нормальный член, говорит, называется сластунчик, блядь. О, как! А чуть побольше, блядь, уже этот баловень какой-то, блядь. А потом побольше принц, блядь. А уже больше 16 сантиметров елда. И чем дальше все елдыри, елдыри, елдыри. О, как! Но я много почерпнул. Я сначала смеялся, а потом стал подчерпывать. Ты знаешь, оказывается, что там надо делать, да по эрогенным... О, как! Ты, говорит, ее сначала для сосочек покрути, покрути. Потом для другой покрути, покрути. А в это время... В это время ручечкой-то туда-то сась-сась-сась и найди там этот вот этот самый приборчик, там есть такой, понимаешь, у ей, у бабы-то она знает. Ты говорит, покажи, где он находится, и ей так сделай, понимаешь? А елдой в это время, понимаешь, ты можешь ей хоть по голове постучать, может ей приятно, понимаешь ты? Когда руки заняты, ты понимаешь, особенно, говорит, хорошо это делать в коленно-локтевом вот этом позе, блядь. То есть ты стоишь... Елда, значит, тама, руки свободные, а для этого хоть руки еще сисют у мужика. Чистит, крути, крути. Понимаешь ты? А она еще может это сама там пальчиком себе еще и помочь. А говорит, а зачем пальчиком, когда существуют такие... Она прям на полном серьезе, говорит, есть такая штука, говорит, которая для каждой женщины важна. Называется поршенек. О, как! А я никогда об этом не думал, бля. Это как же так? А говорит, обязательно, обязательно. А если, говорит, вы, молодой человек, не достаете... Это, говорит, не проблема. Существуют сексуальные насадки. Нахуй. Представляешь? Удлинители, блядь. Удлинители с волосками, блядь. И, говорит, вот если вы это вот, то ваша баба, она прям усерится в постели, блядь. Вы только попробуйте, говорит, блядь. Вот ты, например, ты даже не понимаешь, вот ты вот наёбся и как крутый спать, блядь, если сможешь, блядь, если не перепил, да, правильно? А тут надо подойти трезво к этому делу. Как она? Это называется, Колян, сексуальный альтруизм, блядь. Что, не знаешь, что такое альтруизм? Это когда человек себя отдает другому, бля, без остатку, нахуй, ты понимаешь, нет? Она говорит, настоящий мужчина, говорит, тот, который сам, блядь, не кончит, а бабе даст кончить несколько раз, блядь. А ты хуй-то альтруист, не, нихуя, поди сам пердолишь, блядь. Она там спит, думает потолки покрасить, бля, вот это мрак называется, супружка жизни. Мрак, вот я тебя хочу просветить. Конечно, конечно, есть перегибы, когда вот так вот это вот все нас идет. Типа, как говорят, существуют ведь разные отклонения от нормы, например, бешенство матки называется. Это, говорит, нихуя это не бешенство матки, просто, понимаешь, просто бабы себя уже, понимаешь, распускают и приводят исторический момент. Например, Катерина II, например, она, говорит, употребляла поршенек, блядь. Это с тех пор, говорит, да какой нахуй Екатерина? Раньше, говорит, поршеньками пользовались все эти. Пенелопа, ты что думаешь, она, блядь, ждала этого своего Одиссея, блядь, 20 лет? Так, с хуем, что ли, блядь? Правильно, с хуем. У ней был поршенек вот такой, говорит, еще какую-то тряпку привязал, как будто это яйца, чтобы по пизде стучали, понимаешь? Это, говорит, обязательно надо делать. О, блядь, это какой надо быть ненасытной бабой, блядь, а? Ёптать, ты пойми. Но, с другой стороны, конечно, поблажку хуй надо давать. Ведь если баба ненасытная, она, как правило, бывает, знаешь, какие есть? Нимфоманки называются, блядь, это пиздец. Она готова ебаться постоянно. Вот это смерть для мужика. Вот тогда вот этими поршеньками её заебать самое милое дело, блядь. Вот. Ну, вообще, она говорит, что отношение к члену, к мужикам должно быть очень тоже со стороны женщины почтительное, блядь. А то бывает, знаешь, как, блядь. Вот так вот тоже заебут, а толку никакого. Так что тут тоже бывает, знаешь, и каждому тяжело. А бывает наоборот, блядь. У мужиков, ты понимаешь, называется, ой, блядь, как бы тебе сказать, не соврать, сатириазис, блядь, во как. Сатириазис, это значит хуй все время стоит, блядь. Так вот, Коля, а вот этот сатириазис этот, это беда для мужиков. Беда, ты понимаешь, как правило, он, говорит, не может даже донести. У него кончина наступает, только он, говорит, докоснулся, пиздец. Ну, правда, быстро сразу опять пиздец. Говорит, такая, говорит, болезнь, беда для женщины. Никогда она с таким мужиком нихуя удовольствия не получит. А с другой стороны, есть еще болезнь, называется приопизм, блядь. Приобизм тоже все время стоит, но, говорит, блядь, это просто одна боль, блядь. Нихуя мужик кончить не может, у него елда отваливается, все время стонет, бля, но это болезнь. Это болезнь, нарушение функции, понимаешь? А есть, значит, такие пёдлы неуёмные, понимаешь? Вот она приводит, значит, вот Катерина II, вот царица Тамара грузинская, понимаешь? Загубила 200, говорит, сынов лучших грузинского народа. А наша Катя пизда тоже ведь, блядь. Ей надо было давай побольше. Так она, сука, до чего дошла в последнее время-то? Она, говорит, употребляла поршенёк, блядь, аж 9 сантиметров, блядь, диаметра. Вот в такую пизду засунуть, ты понимаешь? Но не дано у нее. Удовольствие она от простого вот этого акта она не получает. У нее извращение, понимаешь? Ты налей мне, если это в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. Вот хорош, спортсмен. Вот это, сейчас до розового дойдем, подожди. О. Конечно, Коля, я сразу, конечно, когда все это засчитал, все это проникся, блядь, схватил линейку, давай совать ее во всякие пёзды, понимаешь, блядь, краями, блядь, я говорю, да куда же, блядь, с тангенциркулем, ну, там такие рекомендации, надо знать, куда, где, что, блядь, уже у всех хуи перемерил, блядь, у всей округи, нахуй, блядь, кстати, слышь, Колян, а у тебя есть не мерил нихуя? Ой, ну ладно, шучу, бля, потом забери, бля. Я у Клавки скажу, как она не жалуется, нихуя, бля. Не, ну это смех смехом, а кверху мехом она, блядь, ты пойми. Она хоть кверху мехом, но тоже, сука, такая, бля, важная, понимаешь? Надо знать. Тут сантиметры долой, все, конечно, должно все идти от души, блядь. И, конечно, на взаимном поня. Если у тебя там то, а у нее вот это. Вот все там она рекомендует, как делать. А если она не умеет, ты понимаешь, себя любить. А вот у нее больные дни, например, менструации. Вот это страшное дело. Это, знаешь, бывает там манька облигации, например, была, да? А бывает манька менструации, блядь. Это страшное дело, блядь. Это мужику как пережить. Он думает уже, ой, сейчас начнется, куда ему идти? Куда ему хуй приложить, блядь, ты понимаешь? Это же страшное дело. А мой Диман-то почитал книгу, Диман мой. Ну, Диман, это знаешь, блядь, он же в Бобруйске живет, блядь. Он как Димка Сорванцов у нас селял, ёпта мать. Ну, сука, блин, хороших, блядь, песен написал, Сисков, блядь. Он, сука, короче, Сисок просто рассказывал про это по теме. Ой, вы гули-гуленьки, треньки-поебуленьки. Снова женские дела у моей лапуленьки, бля, Коля, бля. Как писать, сука? Это значит, у меня отпуска законные. Спим на разных простынях, словно незнакомые. Я насупился, лезу, в одеяло пукаю, хуй на привязи держу, по головке стукаю. Мол, смирись, христианин, не пиздой единою. Ну, а он мне, сукин сын, все грозит дубиною. Подо мной скрипит кровать, за окошком ветрено, надо что-то предпринять, срочно и немедленно. Можно, правда, и в кулак, но какого лешего, если есть законный брак, и здоров он, ежели? Мы женились по любви, а не по оказии, слышь, Дуся, прояви чудеса фантазии. Знаешь, баба не мужик, а петух не курица, ночь другую полежит и к соседке сунется. Вот как пишет, ублажит ее болтом, языком приложится. Это как раз вот по этому поводу знает, как делать, блядь. Кто там знает, как потом все по жизни сложится? Может, будет каравай, ну а может, сушечка? Ну давай. Ох ты, моя душечка. Крик души, бля, Коля. Или вот у меня есть тоже насрательный для девчонок, бля. Что ж вы, девочки, сидите, губками олеете, люди голову кладут, а вы пизду жалеете. В общем, Коля, так я тебе скажу. Вот конкретно, ты наливайся, а выпьем, да? Выпьем мы с тобой, Коля, за сексуальный альтруизм. О как! И чтоб он был и в мужчинах, и в женщинах. Ебитесь на здоровье, дорогие мои. Наливай, Коля, пьем.
1: Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит: ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь. А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит: я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у меня, нахуй. Она говорит, блядь: Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась. Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам ёб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит тёплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь, в смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено. Ну, лежит, значит, это Ума Турман, заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда. Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй. Ну, у нее красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне. Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь. Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй. Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь. А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, Господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, Билл этот ебаный звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она, как она жива, блядь, она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче... Они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь, сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем... Это ведь дело такое. Вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нас у данного товарища, блядь, каши Быстрова, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы смотрите, вы их сожрите нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шимону, блядь, там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Суть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали. Спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля. Это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёпта мать, я только что сдал. Ваш, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемодан еще вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули, нахуй, мы их. Пизду, блядь. Орали, кричали, блядь. Говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шимон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обсарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сын. Короче, 3-й раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. Мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажмай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь. Этим великим Шимоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь. Вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, и можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь. Да искали они там какого-то слона, блядь. А слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь. Один страшнее другого. Ебалы такие, блядь. Ну... Я по сравнению с ними просто Пушкин, блядь. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить поэтому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебучем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала, нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля, блядь. Ой, кореш-то мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь.
0: еще молодого, блядь, да еще на окраине, бля, брошенного, побитого, бля, покоченного, сука.
1: Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта мать, ну этот наебался, а мы-то что же, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь.
0: Говорит, какие тёлочки были.
1: Одна из них там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег дохуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, до хера.
0: Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптань. А чего то они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут.
1: Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то.
0: И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет.
1: Говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически,
0: из-за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь? Ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь?
1: А выяснилось-то что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается,
0: это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На Лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь.
1: Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля.
0: Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш твой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде.
1: И по портвейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим.

ну что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, игры, играем все, ёпта мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывать к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю своим, я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля, ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена про... Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, явно собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на БМВ, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты сегодня что купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошего пива. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь? Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь. Ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенально крепкая, блядь. Арсенал говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакат. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, говорит, а поебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я Солодова попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что это, углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется, ну знаешь, так, блядь, как-то не оттягивать, не оттягивать, не оттягивать. Ну выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздец, кому не лень, блядь.

Я помню тот Ванинский порт и гул пароходов угрюмый. Как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали языка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия.

Качаются люди, как тени, машины не ходят сюда, бредут, спотыкаясь олени. Там смерть подружилась с цингой, набиты битком лазареты. Напрасно этой весной я жду от любимой ответа. Будь проклята ты, Колыма, что названа чудной планетой, сойдешь по неволе с ума. Отсюда возврата уж нету. Я знаю, меня ты не ждешь, и письма мои не читаешь, меня ты встречать не придешь, а мимо пройдешь, не узнаешь.

0: Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Вот тебе насосаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну что, говорит, что будем делать, блядь? Ну берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там... Киля, блядь, какой-то на. Ну там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Лёха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре.
1: Это вот Колян, я, сука, бля, сука, я обоссался с тосмехом, бля. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля, про деревянного, блядь, этого. Все, башка-то, блядь, маленького, как его, пизденыша, блядь, это, Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино, это нет, это луковица, бля, это бура, буратино, вроде чихпы. Это наш Лев Толстой, блядь, этот... Ой, блядь, пизда, не Лев, нихуя. Другой Толстой, там их дохуя, толстых, толстых было. Взял итальянскую сказку, бля. Она называется, значит, это. Для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Леша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подписывать нихуя. За свое выдают. И то пиздец, нахуй. Короче, Колян, вливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сяра, бля. Сизый сяра. Аж сирень, бля. Че ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, бля. А бывает и сиреневая в рот, бля, чихпах. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Понимаешь, чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну 10, блядь. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёт здесь. А ведь Италия, блядь, 10. В Италии происходит. Жара-то какая, блядь. У него все в цараках, вспотя он весь, блядь. Намогр, блядь, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полено осталось одно. Единственное, я схватил его, говорит, блядь. Сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул, понятно, пару, она. Ой, блядь. Ой, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут. Черти полезут нахуй. Но вроде не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там. Чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полено, ты что, охуела, бля? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, бля. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Ой, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать вас, сраку, блядь. О, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь. Да, похмел. Принес Полину, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, от себя, блядь, 100 грамм. Ой, ёпты, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёпты, я тебе Полену принес. А сам, говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, пардон, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет полену, рассмотрел, блядь. Он ножичком пристраивается, нахуй. Ой! Ой, что, ёпта мать, ой! Папа Карл охуел, понимаешь? Больно мне делайте, нахуй! Этим голосом таким гнусным, блядь, еще деревянным, блядь.
2: Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу нахуй тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот мясо. Да не Сюрочка, пизда. Сюрочка, Сюрочка, это я, бля. Сюрочка, Сюрочка, че, пизда. Вот так вот. Колян, наливай пизду.
3: Ну, ёптать, папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там, шарнирчики привинтил, шурупчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о, а носик мы, говорит, тебе вот этот запиздоем такой сейчас, блядь. Хуя, как вотну такую, блядь, морковь, нахуй. В рот мясих пыхту, говорит, блядь.
2: Буратин даже охуел, блядь. Он говорит, нет, оставь мне, папа Карло, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие, делать всякие штуки, блядь. Говорит, откуда ты знаешь, я нахуй, что штуки такие есть, блядь. А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратин. Ну, блядь, сука, какой. Ну, хорошо, хорошо. Ты пока голый, я тебе пойду курочку куплю, хуюрточку, блядь. Ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя. И луку тебе куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карло, а где твои курочки? Говорит, Буратин, да хуй снесь курочки, вот тебе лучку принес поесть, блядь. Азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян? Азбуку! Учиться будешь, Буратино! Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так поджатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь. Про пизду ни слова, блядь! Папа Карло, он такой, блядь, мудрый, сука. Короче, папа Карло все ему отдел. Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй. А вон там, какая школа, блядь, до первого поворота, блядь. До первого рынка и нахуй. Ебень матери всю школу, блядь. Короче, блядь, ведь, ой, там, блядь, кукольный театр. А он такой же, блядь, видите, таких же куклята, блядь, куклёны всегда таки пляшут. Пляшут, сука, заливаются нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю, какого хуй, меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь. А, говорит, наебали написано, Буратино, блядь. Он, прыгнем туда. И говорит, давай с нами веселиться, блядь. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, я аж под сраку, блядь, заворачиваюсь, блядь. Он ходит, блядь, всех запарю нахуй. А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина. А Буратин тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь. Все, вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь. Надо революцию организовать, блядь. Вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь. Карабас-барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуичком, блядь. Я, Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-барабас охуел. Кто это мне такие слова, говорит, блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй, всех и тебя ебу тоже, Карабас-барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь. На коморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня. Этот вот. Ну как его, ебаный Колян. Ну этот. Очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь. Этот ебаный, блядь, Карабас-барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну сяду нихуя, блядь. А хули ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, блядь. У нее волосы синие везде, и на пизде тоже, естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, в чем дело-то, блядь, Колян? Оказывается, за этой халтиной дверь была, блядь, в рот мячих пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, блядь. Кто еще может? И там кукольный театр, блядь. А они там мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь. А хули толку, блядь? Прости, блядь, что ты мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хух, забрало. А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, оказывается, там дверь-то, блядь, а ключик золотой, хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, что пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало высовывает. А Буратин, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку-то эту открыть. блядь. Он подслушал эту хуйню, блядь, этого карабаша-барабаша, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, ути, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. А я не боюсь нихуя, я старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратин как ебанется с моста и своим гвоздиком все расковырял нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвини впердолил, блядь. Хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получил хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь. А тут папа Карло подваливает. Ромесик бы Буратино, где ты был? Я тебя 100 лет не говорю. Бля, у меня уже борода стала расти, пап Карло, нахуй, пока ты, да, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ёбаный. И всей толпой, как они в эту коморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуя. Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать, в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери, в рот, блядь, чих-пых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре. А папа Карла руководил. Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что... где-то все время надо быть карабасом-барабасом. В рот мяч их был, блядь. А у нас вообще не только папа Карла, а просто только сизый нос, блядь. У нас просто руководит сизый нос, и пиздец там все. А с сизым носом только говорящие полено можно найти. Самое большое счастье, блядь. И белочку нахуй стрик, блядь. Ой, ебаный проблем.

0: А там в этом Манисалисе, блядь, среди бела дня. Кафе «Азирис», блядь, называется. Ой, говорит, там такой колорит. Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, блядь? Вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, блядь. Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, блядь. Он и так по-чашечке так. Ой, это я не по-чашечке, блядь. Это я тебе похуёвый какой-то послушал. Только так, не глядя даже, она подходит, чё, извольте, блядь. Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, блядь, в пластмассовых тоже мне, блядь. Мол, а вы, мы вас не знаем, нихуя, кто вы такие, блядь. И по ебалу вашему не поймем, кто вы, блядь. А мы, блядь, Раша, бля, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия, бля, о, Русия, бля, о, Русия. Делают, еще знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, блядь. Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, блядь, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, блядь. Ну, Америки, может, кусок там, нахуй. США, блядь. А России нет нихуя, кому там нахуй нужны были, блядь. Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, блядь. Вот похую, я тебе говорю. Вот только, блядь, хуярят эту свою, блядь. Даже они тут косяшут, они пьют нихуя, как там... Граппы ёбнут, блядь. Ещё у них такой был напиток на траве, блядь, какой-то. Заборище собака, помню, я очень долго болел, блядь. Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, блядь. На бильярде пошли играть. Вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, всё хорошо в меру, блядь. В меру.
1: Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя.

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в румячих пых о царе Салтане, полное название тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в румячих пых, ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, как бы я была, да как бы ты была, пизда была, блядь. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночь не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихо, я такая, блядь, я блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям сорвуй, а я прям сатуду бы ему дала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, блядь, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, все, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, значит, когда тут мне дают прям сразу. И упущено, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, с этой стороны только государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, я отвечаю на колку, кто тебя тянул-то захуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, вот на сих пор. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил, так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском царстве всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честный давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... В терема, имен золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел вот срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, матушка, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуй заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батька сари, бля. У тебя родился, блядь, мутант. Ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь. 3 хуя, блядь. И 2... Не, не 2, блядь. Не. 2 глаз здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь. Ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй. Он говорит, да пойди нахуй, блядь. Ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй. Он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенить направо-налево. Тут ему успели сунуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. Этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, гонец, ёпти, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Короче, сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Сантаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, вольна. Ну, гулил, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сусю, в рот мячих пых. И такая музыка, ты знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще есть опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет. Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акулы поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун. Орел летит, блядь. Нет, смотри, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоёб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, короче, не будь, он же, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая. У него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать. И тут его перебороло, блядь. Он пизданул в этом, попал ему яйцо, прошил насквозь залупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя. Без яйца, без, блядь, залупы и без глаза, блядь. Погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не корчено убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Блядь. Ты, блядь, за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, бля. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй? Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мячих пых, какая скромность, блядь. Даже не подумаешь, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Его поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все это города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за всадство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как, как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало, а у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пиздюхал он за этим кораблем, прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка, ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, не проси все, от коробки золотой, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а интересно, кто там такой? Говорит, а как паренек какой-то, блядь, такой. Симпатичный, баба у него вот такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хуй моего. Он прилетает, он говорит, вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же, скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало, ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя, пиздец хуяк нахуй, и готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня, она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 30 рыбодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем снись. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то все, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть, что не можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то нахуй. Он говорит, ёптить, это что, блядь, Клара, ты нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя.
1: А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В рот этих пут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не свой опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, спиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан пизданул метку братки, блядь, все у него.
2: Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь.
1: А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Ну, как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чихпы. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. До подлинной информации проверь. Ебать, тёфу.

0: песня просто отпасть.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молси, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь? Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. Атака клоунов, блядь. Или как ватага клоунов, как хочешь назови, сука, блядь. Звездные войны 2. Она же 3, 4, 5, 6. И окончательно. Дать очко, блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
1: Теперь утихни, утихни, блядь, утихни.
0: И сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, блядь, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг слепей калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец, а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают, ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе, ты что? Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочись нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его. С усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа... Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он давно, это уже, это наши дела, блядь, понимаешь? Это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь? Типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуяк-хуяк, говорит. И такой все время усталый, блядь, значит, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть. То с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш. Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ебаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда. Не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него для ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь, джедаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука. Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, блядь. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну, туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну, как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, и там уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? Им же, ну, хуя ж прости армии, бля. Лишние рты, бля, говорят, какие нахуй рты, бля, там все за порядке, бля. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну, вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на счастье, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ебаных. Аби, блядь, там, тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, проклятие, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Ты понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот Сусами мелкий, блядь. Йода, блядь. Юда, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну, что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Э, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Раз свет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. просек этот момент через стенку, Коля, блядь, влетать только она ей куську, блядь. Прислонился, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом, куя-куя-куя, и на две части рассек обоих, блядь, не целясь, нихуя, Коля. Это так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хули, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, нашли. Как они сталкивались, нихуя, гаишника, ни одного, нихуя, нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафы не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хули, а там другой уже, наш, блядь, главный жида его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит, шутка. Шутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, да? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот, вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь. Он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, как и на пизденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит. А что, говорит, типа... юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуйца этому. Нет, не то. Нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Я чувствую, там, ой, затравка, он из нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, бля, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, а, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут нахуй воды какие, блядь? Оказалось, действительно воды нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ну, ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором.
2: этот смотрит, бля, а там ебесь вот этих клоунов нахуй со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, мы хоть и убивец, да, куда деваться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? Во. Говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй. Говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь? Обосрались, бля. Малина, бля, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, джедай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам. Ну, так, блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну, ёптама, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука, он говорит. Он говорит, этой сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну, я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебаться, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, все, а как там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, я уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о, как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебиться буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И вот так вот, нахуй. И ушел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Он, говорит, упал, нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрическим, как ёптаный. Хуя-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё влезите, блядь. А это в это время хуяк и шнулся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошёл, нахуй. Потёрли, потёрли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадём, нахуй, не разберёмся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на 600-х вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал, но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля Корешка, мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
0: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашёл опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как её попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идёт. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ёбнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыёбываться. Ну и да выёбывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистеретели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ой, да хуй с ними, чувство у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь, великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь, вот в чем история, и в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит, так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо, но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна, какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на мощи 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4, блядь, понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, бля. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

В декабре меня взяли, сука. Мне еще не было 18, сука, взяли. Ты понимаешь, сука, руки вертели, бля. Я, сука, грузчиком работал, она говорит, пошел, говорит, сура, блядь. По все тяжкие и пошел я, Коля, ты мой драгоценный, в армию, блядь. Сел в поезд и поехал, как князь Гарик, сука, блядь. Едем, сука, тяжело, бля, ночами, днем стоим, прячемся. А холод начинает подступать. Чувствую, едем, сука, на Урал, бля. И уже когда один кореш проснулся, у него волосы, блядь, пристыли, как ну нахуй. Мы его отдирали все вместе, кипятком обливали нахуй. Он уже, ёбаный рот, только на голову не лейте, сука, блядь. О, как мы приплыли, сука. А знаешь, а в сортире бабы, главное, бабы, сука, с нами едут, блядь. А пацаны все молодые, все норовят впердолить, бля. А они, сука, ходят такие все заёбанные, бедные, видать, им впердоливали периодически, блядь. Они, сука, знаешь, накалят вот этот пруд, блядь, жгут такую охуительную проволоку, здоровую, блядь, и протыкали унитазы, блядь, потому что унитазы, сука, все замерзли, нахуй, блядь. Приезжаем, сука, ночь. Всех распределили, всех по нарам, нахуй. Ты первый, ты второй, ты третий, блядь, все вперед, блядь. Сигаем с поезда. Ой, блядь, по самую строку в снег провалились, блядь. Вперед, бежать, а там какой-то перегон, блядь, куда бежим, нихуя не понимаем, глаза вытаращили, блядь, ну как всегда в армии, блядь, ура, вперед в атаку, нахуй, пиздец, половину положили, остальных оставили там, блядь, как Суворов говорил, блядь, Суворов говорил, не дай в трату, не дай воина в трату, он на сраке все Альпы проехал с солдатами, блядь, я, говорит, кашей питаюсь, блядь. Я когда надо, я, сука, грамма в рот не возьму, блядь. Я кашей одной и на сраке спустился с Альпов, блядь. Да пуля зубами ловил, потому что пуля дура, он ее ловил зубами. Реакция охуительная, блядь. Легкий мелкий старичок. Какие нахуй ниндзя, блядь, черепашки, блядь. У нас своих черепашек таких, блядь, дохуя. Они такое сделают, геморрой тебе. Самбо-чебурашки, блядь, такие типа, блядь. Вот веришь, нет, дали нам еду, блядь. Мы ее, значит, в пизду. Сразу, даже не глядя, блядь. Точно такая была еда, что я тебе скажу, ну, видел я говно, например, блядь, да? Жидкое вот говно, видел, да? А это даже не говно. Это даже, как сказать, с какими-то хуюшками-какушками, блядь. Ну, конечно, мы все это нахуй сразу в окно вы... Ну, окно не открывается, мы в унитаз, унитаз залип, нахуй. Все, куда могли, покидали, между вагонами. Едем все в этом говне. Это оказалось каша шрапнель. Но это была первая подготовка. Это какой-то хуй изобрел такую кашу, Коля, блядь. Ты не поверишь, у меня до сих пор сердце захлебывается, бля, болью. Назвал ее шрапнель. С юмором у него было в порядке, но с головой нихуя, блядь, не в порядке, сука. Хоть бы гречки добавил, сука, железо нам же надо для хуя стояния. Нет, хуй, говорит вам, солдатам, у вас хуй не должен стоять. Ебитесь сами по себе, блядь. Там в пространстве, ебят, те старые костыли, блядь. И нам еще давали какую-то хуйню, говорит, для принижения, значит, половой наклонности, блядь. Брому нам наводили, блядь. Брома этого как наебенют. А нам по пизде мешалкой. Бром у нас в пятках, а хуй стоит. Вот в этом-то вся история, блядь. Ну да, молодые, да, блядь, сука. Это Верхоянск, ебать, ё, старые костыли, 48 градусов. Там белицо нам выдали, блядь, все, обрили, обули, блядь, побрили, похуюрили. И мы начали службу, Коля, ты мой дорогой, блядь. Служба наша была, о-о-о, блядь, и опасна, и трудна. Они спрашивают, в каких войсках? Хуявких войсках, блядь. Лопату давали, блядь, оружие нихуя. Только, блядь, дали подержать карабин. Смотри, не стрельни, блядь. Ну, конечно, разряженный, блядь. Эту, блядь, присягу принимали. Так один хуй додумался, мы стояли в два ряда, блядь. Представились, нет? В два ряда стояли. И так долго стояли. Вот один стоит, руки за спину заложил, а ему один хуй все палец сюда совал, все палец совал. А когда уже заебался на полтора часа уже, блядь, когда я, гражданин Советского Союза, торжественный клюз. Ну мы, правда, охуели всей ротой сдавать. 180 человек, блядь, я гражданин Советского Союза. И чувак вместо пальца ему хуй положил в руку, блядь. Тот мял-мял, потом, ёп твою мать. Вот это я никогда не забуду, блядь. У нас он, как сейчас помню, его фамилия была Анохин, блядь. Потом в сержанты пошел, блядь. Другим стал хуи в руки совать, блядь. Ну такой грамотный товарищ, блядь. Пошутил называется. Но смеялись мы долго, блядь. О,
Так что я тебе скажу, блядь, срабатывает, но и некоторые, блядь, пограничники мне не позавидуют, блядь. Но было очень тяжело, очень поначалу. Морозы яйца щипали. Я тебе расскажу про мою пиписочку, блядь, несчастную. Как я бежал за нашим капитаном Насюровым. Вот, блядь, такой был случай, блядь. Вот и послушай, кореш мой драгоценный. Иду я, блядь, по тропочке тенистой, блядь. А хули, сёсны кругом. Капитан, вперёд, нахуй. А у нас такой был заёба, блядь, наш капитан. Важенко, Константинович, блядь. Ой, вперед! Он любил войну очень играть. Ну, он военный, понимаешь? А мы-то вроде как солдаты, блядь. А он военный, он себе берет вперед. И всем вперед брюхо говорит: «За мной! Все бегом, блядь!» А ребят там поздоровся, блядь. А он бежит, бедный. А у него уже пердок тоже срака здоровая, блядь. Он бежит, весь вспотел, блядь. А там километров 5 бежать, блядь. А наш, который за ним-то бежит, ему опа! Под сраку-то, блядь, пусом. Опа, блядь. Вот опа, блядь. Смотри, меня солдаты догоняют нахуй. На сняти в форме нихуя. А он ему опять опа под сраку, опа, блядь, под сраку. А он ему говорит: давай, давай, под сраку, давай, блядь. Он... А он уже, блядь, пыхтит. А уже не рад, что взялся под лами бегать-то, блядь. Я говорю: куда ты нахуй? В стройбате, блядь, и все. Капитан, ебать, тебя в сраку побежал, и все, блядь. Да ходи хоть пешком, ёпта, тебя что, за хуй тянут, что ли, блядь, как на найца, блядь. Иди спокойно, бля, вроде всех пы. А мороз, блядь, дает себе знать. И вот нам выдавали такие кальсоны, блядь. Значит, кальсоны, блядь, значит, нижнее белье называется, блядь. Коль, ну, ебаный рот. Ну, ты как ходил, блядь, в этих тритонах своих, блядь. Как они у тебя, блядь, сатиновые твои, блядь. Ты, блядь, в пизду ничего не помнишь, нихуя. Нам давали кальсон, значит, сатин, блядь, белый, нахуй. А потом, блядь, на них второе белье, ёптая мать, 48 градусов, ты-то охуел, блядь. Надевали, блядь, эту хуйню-то, блядь, эту, как ее, такая, знаешь, мягкая там, байка, ёб твою мать, байка, ебать, тё, старые костыли. На вторую, блядь. Но ни одной за пуговицы, блядь, на этой залупе нет нихуя. Ты, блядь, там прорезь, блядь, прорезь. А мы, знаешь, как делали, блядь? Мы, значит, одну эту хуйню сюда повернем, налево, значит. То есть эти, которые нижние кольцо налево, блядь, ну, чтобы хуй не выпадал, пизда, замерзли, пёс, пизду. А иди, блядь, уже байковый нахуй, направо, блядь, направо, и у тебя вроде как все, залупа закрыта, иду, все, пиздец, а яйца дальше у детей не рожал, ебаный рот, мне же, блядь, надо хранить было яйца, как, я не знаю, блядь, как яйца Годзиллы, блядь. Короче, я их берег. Ну, молодое дело, сам понимаешь, это, когда у тебя такая штука появляется, ты же все время разглядываешь, блядь, и смотришь, как она произрастает, блядь, как это, мол, а кому бы впертолить, уже, да-да, уже мысли появляются, два серьезно. Вот, значит, так. Ну, вот я волосок к волоску, блядь, я периодически ей интересовался, как там дружок живет, блядь, у меня, как там чего. Бегу-бегу, нахуй, блядь, за этим капитаном, ебать его в сраку, блядь, чувствую, блядь. Какое-то отсутствие присутствия, блядь. И вдруг ты, кореш ты мой драгоценный, Коля, блядь, чувствую, ледок подступает прямо к самому сердцу, блядь. А этот ледок, ебать мои старые костыли, блядь, между ног моих, блядь, и залупа совершенно не то что синяя, она просто обледенела. Я когда увидел, блядь, я, конечно, блядь, отринулся нахуй. Чур меня, чур, я так и стал. Коля, бля, да что ты, блядь, все про пизду? Да не Лида, ебаный, не ледок, блядь, пиздок. Мудак ты, еб твою мать. У тебя одна извилина, блядь, и да на сраке, блядь, та прямая в пизду, блядь. Ты меня заебал просто своими этими комиксами, блядь. Лед, блядь, на залупе был, лед, пизда. Пока я бежал, блядь, за этим ебаным капитаном, блядь, то есть сползлись все кальсоны в одну кучу, блядь, и я получил так. Ой, блядь, но слава богу, детей потом зачал, все, залупа вроде порозовела, все нормально, блядь. Но когда я увидал, Коля, это было отвратительное зрелище, блядь. И вот ты, а сусяра, ты не знаешь, что такое сусяра?

Тебе сисмуге пиздец, нахуй. Вот и сидишь, блядь, с моим философом, блядь, лириком Игорьком Катанским, блядь, сидим, сука, и вспоминаем былое, блядь. Он философ, Игорек мой, блядь, сука. Я говорю, Игорёчек, блядь, вроде как жил? Он говорит, Сюра, вот что самое, говорит, интересное, блядь, вот ты пойми философию жизни, блядь. А комаров у нас было дохуя, ну, да самые сираки. Они просто нас жрали поедом, блядь. И вот он сидит, блядь, когда на этом очке-то, блядь, в сисяре-то, блядь. Я говорит, ты знаешь, Сюра, что самое, говорит, страшное, блядь. Я говорю, что, Игорёчек, блядь? Он говорит, что когда-то эти комары кого-то кусали, говорит, в сраку, а теперь кусают меня в лицо, блядь. Вот, а я тебе по этому поводу вот такой дал песняка забацаю. Песня про сусяру. Любимый сортир армейский. На известную мелодию, но слова Сюрины. Приют для божьих странников, все сярый уголок. Кого на путь изгнанников твой добрый вид обрек? Бывало, сидя рядышком с бумажкой в руке, читали мы о новостях в Москве. Читали мы о новостях в Москве. Часами забывались и думали о тех, кого давно не видели, не слышали, честь смех.

И пусть как оголтелые сержанты нам кричат, но все равно в уборную торопится отряд. Затылки наши лысые, все в ряд, все.

0: Давай, бля!
1: О, ребята, бля, кореша вы, мои драгоценные, дембель все равно неизбежен. И как бы мой капитан, бля, не усирался, как он не хотел меня отпускать. Отсюда! Вы, блядь, нарушаете, блядь, дисциплину, вы не ходите строем, вы ебете всех в рот. Я говорю, вот так, капитан, вот этого я не говорю. Вот это вы сказали, блядь. Вот это вы сказали, я всегда был очень мягким человеком. Я просто ходил по лесу. Собирал клубничку, блядь, земляничку. Кого я ебал, ёпты мать. Ваш товарищ Степан, никогда. А я, кстати, у него был связным, блядь. И однажды тревога, блядь. Я скакиваю нахуй и 5 километров по лесу пиздую. Пиздую за капитаном нашим, блядь, драгоценным, Насуровым, блядь. Товарищ капитан, тревога, блядь. Он в новый дом переселился, как раз только построили, блядь. Сами строили дом. Охуительно хуёво строили, блин. Потому что штукатурка отваливалась, блядь, все было зимой. Сам споклевал одну квартиру, блядь. Сука, помню, что хуёво споклевал, блядь. Споклёвка плохая, блядь. Звёздка зябнет, все тянет 48 градусов. Доложил ему, я говорю, товарищ капитан, а слава богу, рядом контора, в которой я оттягивался и думаю, пошли вы нахуй. Пока рот проснулась, блядь, тревога, а капитан попиздовал туда. Это опять 5 километров. Думаю, 5 километров туда, 5 километров оттуда. И это я высплюсь 100 раз, блядь. Пока он допиздавал, все было замечательно. В армии, главное, ребята, смекалка, смекалка. Один мне говорит, кто умеет рисовать на часах, блядь? Я говорю, каких часах, блядь? Так, кажется, на часах под стеклом ему нарисовать нужно было голую бабу, блядь. 2 пальца обоссать, блядь. Я говорю, давай сюда, нахуй. Свою бабу, вернее, часы, блядь. Я тебе там бабу такую нарисую, блядь. А потом на Демель пошел, говорит, слушай, закрась, трусики, может, нарисуешь ей, блядь. Я говорю, ну такую пизду нарисовал, да жалко закрашивать, блядь. Говорит, ну нарисуй что-нибудь на ней. И я рисовал, блядь. Очередь стояла, блядь. Каждому на часах надо было трусы нарисовать. Ну и, естественно, на грудях тоже какой-нибудь этот вот самовар. Ебать, мои старые костыли, вот до чего талант доводит, блядь, как я их, блядей, уважали. На стене рисовать, на жопе, чего колоть, блядь, я даже татуировки делал нахуй. Мастерки, блядь, делал, сука. Один говорит, у меня татуировка, блядь. И нахую делал татуировки, блядь. На залупе такую ему, блядь, звезду за сандалью. Залупа потом вот такая, потом не знаю, что с ней он делал, блядь. Может, отрезал нахуй. А так на плече, бля, всегда, любовь, сука, навечно, бля. Все с тобой. Так что, ребята... Блять, всю эту хуйню я прометал, все знаю, блять. И вам только одно могу сказать. Сначала очень трудно. Но так скажу.

Эмбель неизбежен, блядь. Неизбежен, сука.

Огладами, ушкозадами, широкозадами, блядь. Смешан с неграми, блядь. С индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Ассорти, йо. Ассорти, йо. Ассорти, йо. Веселый смесь. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Миллиарды народа, бля. Миллиарды народа, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блядь. Чем они виноваты, блядь? Вообще, хоть как с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну, тот, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть, есть. В каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: ошибка впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют, а потом пиздонется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
2: Поэтому безмолвные твари, она всегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, культура общества, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять.

0: Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь? Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь.

0: 10 раз, блядь, пиздить.
1: Вот раз, вот раз.
0: А ты хуй мордашник, кто ты хуй, блядь?
1: А не мешай, ты жужу. Уёбанный, блядь, хуя.
0: Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй, блядь? Покемоны, ёбаный, какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёптаны, какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Покемоны, ёптаны, какие-то.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёптая мать? Ты тому-то махуё-то, блядь. Ну хуя ты хуево-то, блядь. Ты что же папу так заебенил, блядь. Бля, ну прикольно там все это, бля. Пикимоны, ёпта, бля, какие. Или пубзики, бля. Мужики хуевы, блядь. Пять раз, блядь, для кого вы нахуй? Для торможнутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, бля, вообще мозги отлетят нахуй. Бля, ну прикольно там все это, бля.

0: Да, до этого... О, бля, я тебя забыл, сука, рассказать. До этого же менты хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя, они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь, полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. У, да вы что, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, блядь, откуда вы взяли, да, нахуй? Ну, вынимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят, я, говорит, вот тот его шар, а, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, блядь. А, сука, блядь, взял деньжата, у него какие-то достал, ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так, отсчитал себе, говорит, ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты, на тебе еще две штуки, блядь, мол, там, ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал себе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля, вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. Ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамший, котя-то, блядь, он увидел такое дело, засел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, значит, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, ничего? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
1: Эливай. Эливай.

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть сейчас, если сказать, кроме канала культуры, ну, совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может, там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще, это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака. На остров Яву, бля, ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, я вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компании какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через еще, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют идут. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на BMW, нахуй. И начнут еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что, ничего купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошее, упи. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь, ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная, крепкая, блядь. Арсенка, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, блядь, ёпты. Так, сука, что они все сделали, блядь, они его снять-то сняли, блядь, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакат. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а по ебалу. Вот а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солодовый попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что, это углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивает. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, буль делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь. Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, блядь. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, блядь. Буряты, наверное, видели сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот мягких пыл? Ну все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он столько показывает. Там как долбанет, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тенялики и цветочек, нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что... Они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик Навальный-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы? Что ты, три сберкассы, бля, ты, бля. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник дыри нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там Наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще Колян надо полазить, бля. Ну если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мне всех пых, бля, тетя, или там внуся, хуй, не знаю, сделай погромче, в рот мне всех пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот мне всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль Титаник, блядь, и вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, блядь, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, а вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал, хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У меня хоть дыхание улетело, затруднённое, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха погасит. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в родме сих бы, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это ж надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай... Потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Говорю, а в рот мясих пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит. Так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Он говорит, да кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Он говорит, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорим, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было. И вот плывут они, блядь. А показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африки, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытным взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь, не на подводных, надводных, блядь. Ещё налей мне, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля, в рот мясих пых? Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мясих пых! Ну нахуя? Опять вермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, блядь. Они говорят, ходят, блядь. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, а плывите нахуй, бля. А чувиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица. Красавица, Золушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой чувихой, блядь, приперла ее, давай замуж, блядь, пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец, куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь, пирамида, ёпты. Там у них давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец, надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги дохуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Ой, дай я тебе, говорит, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, блядь. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех пух. И, значит, когда Чувих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну, знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, блядь. Он говорит, ну не могу. И она носит на палубу, а палуба хуй, хуй, в душу, блядь. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшваряется в воздухе, блядь, если оттуда стануть, блядь. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это, блядь. Там, сука, так не несет, бля, ветра, Атлантика, ёпта, шторма. А нем бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, бля, к рекордам, сука, на многих подкузьмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, бля. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, бля? Сука, сосисками обожрался, бля, сдох нахуй. Вот такие рекорды, бля, в рот. Назло рекорды, всякая передача еще, бля. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, бля? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, бля. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, бля, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мало такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... сука, мало такой, блядь. Ленька, Леня, блядь. Леня, блядь, в общем, Леня, блядь. Я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, сейчас на нее блевать все будет. Она прыгнул в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, блядь, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, блядь, покупать в магазине, блядь. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, блядь. Возьми, сука, купи, слушай, блядь, на здоровье. И в рот меня всех пых. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит, она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде меня всех пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, носика, блядь. А там высоко, блядь. Она прям на мыс бежит, блядь. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, блядь. Ты как ласточкой, пиздой, блядь. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, блядь. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь. Он говорит, а нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников, бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля. Поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этих все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпте, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, и у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну, ты, сука, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать, это картину, блядь. Живописа. Называй, живопись. Живопись, блядь, в рот мясих пы. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой, чик-чик-чик, блядь, в разным цветом, блядь, сука. Разным цветом, чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал татуировочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, бля. Одна туда-сюда снует, бля. На ногах они устали, бля. Если я сандали надену в рот мячих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука. И попой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет? Пока они этой хуйней занимались, бля. Написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко. Блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, блядь, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, блядь. Раз тебе надо для науки, блядь, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, блядь. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать моя, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка. Рот меня сейчас пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газеты, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй свинту. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля, капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно, говорит. Он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Ромящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики, все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется. Пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец. Канифоль все равно, блядь, пиздец. Сотрется, блядь. Доигрываем по полной программе, бля. Вроде всех пых. Во, мужики, бля. А евреи, бля. И мужики все равно оказались. Все оказались. И в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», бля. Врагу не сдается наш гордый. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнет, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сырячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот
1: И Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пыл. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, бля, семья, бля, вот у тебя, бля, Зинка, бля, семья, бля, иди хлеба, бля, купи, принеси, в рот мясик, это разве счастье, бля, это так, подзатвуха, бля, живи, живи, но надо, момент, бля, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, бля, вот этот момент, вот она его и запомнила, бля, вот так, Колян, ебёна мать.
0: Ну так все чинно и культурно. Кладбище там богатое, Колян. Я не к тому, Коля. Не к тому. Дай тебе ух здоровья. Очень богатые. Они все этим цементом норовят, блядь, сука. Вот как турки, знаешь, строят у нас, блядь. Монолитом, блядь, хуярят. Заливают бетон, блядь. И у них такие мавзолеи стоят. На взгорье, как едешь, блядь. Город мертвых, ебать, колотить. У нас скромнее все гораздо. У нас, вон, у Даниловского едешь, так? Холмики, блядь, то все. У них прямо монолиты, бля. Дома. Жить можно, бля. И та же вся так красиво, блядь. Город очень красивый, блядь. И туда народ весь приезжает оттягиваться, нахуй. И тогда говорит, а чего же нам, блядь, здесь сидеть просто так? Пойдемте смотреть китов, блядь. Кого, бля, говорю, китов? Я говорю, ну вас нахуй с вашими китами. Этого добра я дуже богато бачил. У меня и ревматизм начался, блядь, тут меня продуло где-то, блядь, думаю, дай хоть высплюсь, нахуй. А ты веришь, нет, разница 9 часов, блядь. 9 часов, блядь, Коля. Спать-то хочется по-московскому-то, блядь. Утром хуй глаза откроешь, блядь, туда-сюда, блядь, природа, братцы, свое берет, ёпта, блядь. Те с утра вскочили, блядь, охота пуще неволи, блядь, поехали китов смотреть, блядь. Ну, наш-то один, блядь, тоже товарищ, блядь. Мало-то меня кореш мой пугал тут. Выпил таблетку, блядь, от этого, от малярии. И всю ночь кричал, стоп, стоп, стоп, блядь, стоп. Я говорю, ты что, охуел, блядь. Таблетку выпил, там кошмары снились.
1: Такая хуйня снилась.
0: Я таблетки пить не буду, ну их нахуй. Мне и так хуйня снится всякой, без таблеток, блядь. Родина, блядь, и прочие дела. Короче, блядь, они поехали. 4 часа директор оплачивает, нахуй. Башляет. А в Эквадоре, кстати, между прочим, тоже доллары ходят, блядь. Им надоело печатать всю эту хуйню, блядь. Говорит, да просите вы в пизду, блядь. Курс там, доллары и все в пизду. Как просто, может ли нам так перейти, нахуй, а? Коль, я сейчас подумал, блядь. Хули нам печатать эти, блядь, фантики, нахуй? Доллары, блядь. И не надо ничего, вот они. Все равно у всех полные карманы, нахуй. А? У кого есть, конечно. Все равно переводишь. А сколько тебе будет долларов стоить, блядь, а? Внутренний, ты себя ловишь на этом? Во. Ну и все, блядь. А то рубли какие-то, блядь, копейки, считай, блядь. А у них не надо нихуя в Эквадоре, все пиздец, блядь. Ну все я. И правильно сделал, что я не поехал на этих китов ебучих, блядь. Наш, блядь, руководитель, блядь, выпил таблетку, блядь, накануне от малярии. В океане у малярии заед, понимаешь? И ромом покрыл, блядь. А шторм 2 балла, блядь. Все взбаламутилось, ебальца скукожилась, блядь. Говорит, назад нахуй блевать сейчас буду. Уплотила 4 часа поездки, блядь. Куда ж мы нахуй? Нельзя, блядь. Деньги... Нет, вы меня потеряете, кричит, сука, блядь. Ну, все напухались, естественно, что терять, блядь. Мастера сцены, нахуй. И назад

лучше принимать, а не с утра, блядь, если ты еще и пить нихуя не умеешь, блядь. Надо сейчас оценивать себя критически, блядь, и возраст прикинуть, блядь. Что у тебя эйфория такая хуевая, блядь. В человеке живет, блядь, да еще в Эквадоре, блядь, когда раньше 9 часов. Я, говорит, сегодня всю ночь не спал. А другой подходит, говорит, да храпел, как собака, говорит, блядь. А мы нашему корешу говорим, чего ты так сегодня храпел? Он говорит, а вы как храпели, блядь. Я говорю, все, сняли тему, блядь. Все мы храпим. От тоски по родине, блядь, все. Сука, храп такой возникает, блядь. Это нормальное расслабление, блядь, идет. Потому что у нас там день еще. А здесь уже ночь. Ёптать, сколько же можно, блядь.

Но нахера так он сделал здоровое-то, блядь? Но не какой-нибудь, блядь!

маленький, а сука такой гигант, заебень. Это, бля, мало не покажется, в рот мячих пых, бля. Они, сука, туда столько металлу, блядь, всю Африку изрыли, бля, блядь, все золото все оттуда вынули нахуй, чтобы это, блядь, вот хуил это сделал. И назвал как? В рот мячих пых карать, блядь. Столько металлома хуячил и назвал «Титаник», блядь. Ты веришь мне, у нас титан там стоял, блядь, для кипячения воды, блядь. Не назвал его даже «Титан», блядь, а назвал «Титаник», ёпта. И этот гигантский, блядь, «Титаник» с таким именем, блядь. Куда же он нахуй денется, блядь? В рот мячих пых. Куда он доплывет нахуй? Да к в Америке в рот мячих пых. Назвал бы хоть «Титанище», бля, или там «Титанище», бля. Ну, в рот мячих пых поставь, ударение там, блядь, на борту, блядь. Если ударение поставишь, там, доберешься, блядь, до этого борта, блядь. Небоскреб, ёпты. Гигантомания, бля. Зачем такую хуйню делать, бля? Я вот тебе веришь, нет, бля, когда читаешь всякие, блядь, вот я как в библиотеке сидел, блядь, читал, блядь, сука. Так я прочитал там, сука, вот этот, блядь, ковчег сделал, блядь. Так ему, сука, сверху пришло, бля. Сверху, сука, будет потоп. Опять, блядь, он не верит, говорит, будет потоп, блядь. Ему опять поебал, будет потоп, блядь. И случился потоп, блядь, в мячих пых. А он уже, сука, подготовлен. Он подготовлен, блядь. Он сделал ковчег, блядь, называть ковчег. То есть здоровую, блядь, засандалил, блядь, такую, блядь. То есть, сука, брёвень достал. Готовил долго, блядь. Ему за год дали знать. За год, Господь сверху, блядь, дал за год знать, блядь, будет потоп. И, блядь, и он нас бревен, блядь, там всех своих баб, блядь, не ебет он их нихуя, блядь, ведь бревна таскать, блядь. Они говорят, блядь, мол, это вот. Они говорят, нихуя, нихуя. Таскай бревна, сука, наши погибнем все в рот, мяч всех пых, блядь. И взял туда, и как написано, блядь, у него каждой твари по паре, блядь. Это же значит, чтобы они могли, значит, в рот мясих пых. Ты понимаешь? Я не буду об этом говорить, это интимная вещь, бля. Интимная вещь. Значит, они в рот мясих пых там, значит, и выкуплялись бы. Но, говорит, сука, запретил размножаться, блядь, на ковчеге. Иначе, говорят, не выдержать, блядь. Треснет нахуй. Всем презервативы нахуй надел, блядь. Только когда, говорит, потоп кончится, блядь, тогда, сука, приплывем нахуй. Вот, сука, расселяйтесь, и там все в кустах, что делаете, что хотите, блядь. Размножайтесь, плодитесь, вот они так и все. Во, какой был мудрый человек, но ему сверху пришло. А это все, что, бля? Он сделал такой гигантский корабль, бля. Больше этого ковчега на в тысячу раз, бля. Из железа, бля. Из железа и плывет, бля. И думает, нихуя мне, никто мне, блядь, нихуя, бля. Я плыву, бля, вроде разоди все, бля. Эти все пиздюки, Вавилон нахуй строили, бля. Начали воротить, блядь, да мы, говорит, до неба доберемся, бля. Нахуя, спрашивается. Вот по-русски, блядь, я тебе, или с татарским акцентом скажу, нахуя. И добрались, блядь, только до верху. А там сидит тот же, бля, Господь, хуя к Богу, бля. И весь Вавилон пиздой накрылся, бля. Еще два города были, Содом и Гоморея, бля. И Гоморей тоже накрылся нахуй, пиздец. Ну что, говорит, осведомились, что ли, бля? Он им, ну, Господь, бля, я вас предупреждаю, бля, раз предупредил, два, блядь. Все вы, блядь, сука, гомосексуализмом тут, блядь, занимай, блядь, петушки все, блядь. В рот мясих пых все там друг друга норовя, блядь, сука, в сарак. Вот предупреждаю, блядь. Заканчивайте эти дела, блядь. То есть время истекает, блядь. А те все, блядь, да в рот мясих пых. Он как пиздец, двумя стрелами, блядь. Хуяк, пиздец. Ни Содома, ни Гоморреи, блядь. Вот, сука, гонорея осталась, блядь. И ты, сука, тоже за гонореей сиди, блядь. Предупреждаю тебя, Колян. Презерватив всегда с собой носи, блядь. Я к чему говорю-то, блядь, все это? Все нельзя, блядь, это вот громадное, создавать все это, блядь. Природа, она любит, блядь, все маленькое. Ну, хороший, вот сел ты с чувихой в лодочку, в долбленочку, отвез ее на бережочек, отшпандорил потихонечку, водочки выпил, комарик тебя в жопу укусил. Ты ему, блядь, все, спасибо, комарик, блядь, отсосал кровушки, плохой, блядь, у меня в рот мясих пых.
Ты понимаешь, и все вихотя довольна, бля. И все довольны, бля. Куда ты на такой корабль, бля, засадил? Тысячу народу, тысячу. И нихуя не доплыли, нихуя, никакого рекорда, бля. И все, веришь, нет, чувак? Все характерно. Блядь, ты знаешь, потому что нельзя, блядь. Я еще раз говорю, потому что нельзя. Блядь, фразы какие-то ебаные. Ой, блядь, тут меня заебало один с этой фразой, блядь. Потому что нельзя, потому что нельзя. Да что ты, блядь, я сижу, с утра встал посрать, блядь. Сел спокойно, блядь, точечный массаж себе делал, блядь. Все нормально. Бля, пора в кухне, потому что нельзя. Говорю, все нельзя, в рот меня сих пых. Все нельзя-то, сейчас все можно, блядь. Деньги есть, все можно, блядь. Пошел ты нахуй. Чего, блядь? Ой, опять, потому что нельзя, блядь. И главное не говорить, чего, блядь. Я заебал. Я, блядь, просрался, блядь. Вышел, блядь, яйца почесал. Минут 10 я сидел, блядь. Выхожу на кухню, блядь. Потому что нельзя. Да чего нельзя-то, бля? У меня эти парки, бля, свалились нахуй. Я говорю, чего нельзя-то? Расскажи, наконец-то, бля, вот меня все. И что ты думаешь, он сказал? В рот меня чих-пых. И, бля, потому что, говорит, нельзя быть красивой такой. Нихуя себе, блядь, отмочи. Ты что, бля, мальчик? Что, тебе каракатиться нахуй, да? Раком поставить, блядь. Ты, значит, красивую девушку уже не можешь, блядь. Тебе, значит, горбатенькую, блядь. Есть такие ребята с отклонениями, блядь. Тебе горбатенькую, блядь. Там, с мозольщиками, блядь, на жопе, блядь. Ну, в рот меня чих-пых. Ну, все. И, блядь, по радио России, блядь, Это в рот меня чих-пых. Это все же мы с тобой, Колян, слушаем, блядь. Я, сука, выключил сразу. Залез на антресоли, блядь. Радио оборвал нахуй. Если вы такие песни будете петь, блядь. Че? Че я в рот меня чих-пых? Я хочу красивую, блядь. Красивую, хорошую бабу. Чтобы пахло хорошо. Чтобы нормально было. Клёвая, красивая баба. Какой там Титаник? В рот меня чих-пых, блядь. Нормальная женщина, блядь. Потому что нельзя делать все, блядь, через жопу, блядь. Нужно все делать впрямую, блядь. Нельзя изобретать такие гигантские, сука, штуки, блядь. Небось, все это ёбнется. Поверь, блядь, мне. Вот ты, Колян, поверь, все ёбнется. Венца сделал. Полуидрулся. Минимум 0,75. Больше сделаешь, пиздец. Расшибется нахуй. Расшибется, блядь. Сделай 0,75. Все проверено, в рона сихпы. Дел 2 литра, бля. Пиздец. Все, ебнется нахуй. Или пластмассовую бутылку наливай. Тут, бля, сука, еду, блядь. И ты веришь мне? Приезжаю к своей ребятне, бля, сука. Взял бутылочку, блядь, этого ебаного, блядь. Кока-кола, блядь. Ну взял, сука, кола, блядь, эту всю хуйню. Твой ответ, сон, сука. Какой ответ? Пизда. Какой ответ, сон, сука, бля? Смотрю, там написано. Велосипед, бля. Ёб твою мою. Я обрадовался, обосрался, бля. Ребятам велосипед себя привезу. Прихожу, они говорят, папа, хуйня. Говорит, надо вторую, говорит, половинку найти, бля. Говорит, в рот меня чих пых. Да вот же половин. А там, говорит, ты видишь, половинка велосипед. Только, блядь, до руля нихуя не дошло, бля. Ёб твою мою. А где же руль взять? Говорит, сука, коко, соло все это надо выпить. К ебе не мази, ребят. Я говорю, ребята, ёбнемся, блядь, я столько не выпью, блядь. Ёбнемся, не выпью, блядь. Эту сёшу солу, блядь. В рот она чих-пых, блядь. Лучше квасу нашего родного, блядь. Кваску пизданёс, блядь. После баньки тут мы с Митьком ходили, блядь, как пизданули. Банька, всё нормально, блядь. Кваску, блядь. Потом водочки потихоньку набираешь, бля. Набираешь, и все нормально, бля. А это вся хуйня, это все сосало, блядь. Сосало она хуй, блядь, у горбатого медведя, блядь. В холодном парадном, блядь. И все, никогда не снилось, когда наши квас варили, блядь. А тут мужики что затеяли, блядь? Мухоморчики, бля, варить. Сука, берут мухоморы. Сука, Ленин, говорит, любил мухомор. Вот поэтому он революцию-то заебенил, блядь. Он, говорит, мухоморщиков напиздюкается, бля. А что делал, сука? Не иначе настой, бля. Иначе так пиздец, сгинул нахуй.
В этом. Смотри, какое село, бля, Сюсинское, бля. В этом Сюсинском мухоморы, бля, вот такие, сука. Сука, такой, что он делал? Наберут мухоморщиков. Мухоморщики пропарят три разика, блядь, нахуй, все, сольет водичку, бля, а там дуря сольет, а дуря, бля. Замачивает, блядь, потом хуяк, щепочку на ночь, блядь, и революция. Щепочку на ночь мухоморной воды, блядь, сводочь, революция, блядь. Я бы запретил, блядь, мухоморы, блядь, известь. Тут мужики сделали, блядь. И что ты думаешь, блядь? Сделали, блядь? Правда, революции нихуя не было, охуели все, блядь. Они съели, три раза отварили и сделали себе мухоморку. Блядь, ну стояли, блядь, неделю. Стопку, блядь, 100 грамм. Неделю выходной, блядь, пиздец. Неделю выходной один ходил, пиздец, блядь. Других в реанимации нахуй. Самый крепкий ходил неделю, блядь. Второй вызвал, блядь, говорит. Ну, говорит, привезли этих из реанимации, говорит, мужики, нужно делать. Какая тяга, сука, к наркотикам, блядь. Что это такое, блядь? Это наш наркотик, мухомор. Владимир Ильича Ленина, блядь, мухомор. Любимый наркотик, блядь. Так что, ребята, давайте так. Наркотики не потреблять. Нихуя. Гигантские судна не строить, блядь. Никаких лодок, блядь, не изобретать, блядь. Все уже изобретено. И не надо тебе на этот Титаник. Рот его чих. Он все равно потонет, он изначально обречен. Он изначально обречен. И вот я тебе скажу, Коля, все это вот гаджелизм, блядь, тидентилизм, блядь, и вся эта хуйня, это добро не приведет.

0: песня просто отпад.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молти, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

0: Не в этом дело, Коля.
1: Я о спорте говорил, пизда! Ты меня перебил.
0: Сколько тут боулинг, блядь? А в городе Ростове, знаешь, как в боулинг играют тоже? Ой, любят, блядь.
2: Самое козырное место – полярная станция. Комплекс.
1: Да не тот комплекс, который ты себе с детства загрузил. Что у тебя, мол, хуй маленький, блядь, все чего-нибудь.
2: Не в этом дело, пизда! Комплекс имеется в виду, что там все есть, блядь. Все в комплексе, то есть совместно, блядь. Бильярд, хуярд там, блядь, и боулинг, Коля. И ты знаешь, там все характерно, что отсюда призы вручают, блядь.
1: Кассеты, блядь, хуё-моё. Я подписывал тут, сука, у меня рука заболела, блядь.
0: Что, не знаешь, что такое боулинг?
1: Пизда, засиделся ты, сука, на этой кухне, ебать тебя колотить, блядь. Боулинг это, сука, это, блядь, это такой спорт, сука.
0: Ну как тебе сказать, ну как тебе сказать-то, бля, как объяснить-то тебе? Ну, как штанга, только живее.
1: То есть силы тратишь тоже большие, блядь, но это все как-то живяльная игра, понимаешь, катишь ты по дорожечке, блядь.
0: То есть как колобка. Колобка, помнишь, как мы катали нахуй? Хуяк колобок, а он покатился нахуй. Только ты можешь ногой пиздать, а тут рукой надо, рукой, Коля. Рукой, и берешь эту сигуночку, блядь, а там пальчики, сука.
1: Вот как раз для крутых, ты сам понимаешь, да? Для крутых там распальцовочка. Ты туда вставляешь эти пальчики-то, блядь. Только не забудь их разогнуть, пизда, когда бросаешь. А то вместе с этим шариком так и пизданешься по этой дорожке, блядь. Как колобок, блядь.
0: А если выберешь потяжелее, так он тебя и закатать может. Помнишь, как у нас эти, блядь, матросы, блядь, открыли нахуй остров? Как они Кинг-Конгу дрочили. Помнишь, я тебе рассказывал?
1: Не помнишь анекдот, не? Ну, Кинг-Конгу, блядь. Увидели Кинг-Конга, блядь, он говорит, дрочить, сука, блядь. Ну, они всей командой и бросили ему дрочить. А у него, представляешь, Кинг-Конг, какой хуй-то, блядь. Вот они дрочат ему, блядь, бегают. Потом говорит, что, блядь, боцмана под шкурку закатала, нахуй. Ты веришь, нет? Вот так может быть и там, в боулинге-то. Кинул, нахуй, пальчики не успел выкинуть.
0: Так шариком и закатайся под эти кегли, блядь.
1: А их там 10 штук стоит, блядь, пиздани.
0: Желательно все, конечно. Но это какую вибрацию надо иметь, Коля, кореша мой драгоценный. Чтобы этот шарик так вибрировал, знаешь, кидать.
1: Я там, сука, как-то посел, блядь, в эту, блядь, звезду, сука. Я говорю, ребята, блядь. Он говорит, чура, ебать, Я говорю, колотить меня не надо. Ебать тоже не надо, я ебаный, уже все. Я говорю, позвольте метнуть шар, блядь. А говорит, за что тут брать? Я говорю, вот за... хоть за хуй, грубить.
0: У него хуй нет, он кругленький, блядь. Он же этот, как его, колобок. У него дырочки, блядь. Я говорю,
1: о, дырочки, это, блядь, мне знакомо. Дырочная проводимость. Помнишь, по физике, блядь, мы, сука, всем классом лежали. Говорю, бля, мы тогда по дырочкам тоже у меня были специалисты, блядь. Ну, сука, короче, беру я этот ебаный колобок, вставляю ему в срак, в эту, ну, в срак, может, попал, хуй, вот знаю, блядь. Говорит, ты только пальчики да разогни, да, блядь. Говорит, а ты не легкий взял, блядь, там потяжелее есть.
0: Тоже надо, понимаешь ли? В зависимости от твоей махалки, блядь, от той хуйни, блядь. И дорожечка, и кидай, блядь.
1: Только я тебе скажу, Коля, кореш самый драгоценный. Если хочешь поиграть хорошо в боулинг, нихуя. То есть водяра тут уже не хиляет. Один мудила вон на немецчине, блядь, так докидался, что у него мотор нахуй отрубился, нахуй. А хули? Он кидает и кидает ему похую.
0: Завелся, не попадает нихуя, а уже взято много на грудь, бля. А со много на груди нихуя в этот шарик не попадешь, бля.
1: Я, значит, пизды как катанул, блядь, он куда-то, сука, как полетел. На соседнюю дорожку не выскочил, нахуй, куда-то пизданул, блядь.
0: Смотрю, блядь, у меня один какой-то упал. Хуй.
1: Остальные стоят, хуй, подери. Он пролетел туда, нахуй. По-моему, стенку прошиб и выскочил на соседнюю улицу, пизды.
0: А я думаю, может там народ стоит, перехватывает, блядь, да уебет нахуй, блядь, этим шариком, блядь. Думаю, как они там его останавливают, как тормозят, блядь. У меня вопрос, блядь, там, в застенках-то, блядь.
1: Ну, наверное, люди стоят, блядь, здоровые, наверное, негры, нахуй. Я думаю, так, стоят и ловят, нахуй, зубами, блядь. Ой, блядь, тяжелое дело, блядь. А тут на соседней дорожке один хуило, блядь, метнул. Смотрю, блядь.
2: Ёб ты. У него середина вся провалилась, осталась по краям. Справа и слева.
1: Две этих ёбаных кегли.
2: О, бля, как интересно эта сука.
1: Я пока, значит, пивка посасываю. Он берет, значит, выбирает себе шарик. Какой-то другой берет, сука. Думаю, сука, какой натаревший, блядь.
2: Как же он, думаю, сейчас одним шариком, а ему надо, понимаешь, сбить сразу два. Причем один с этого краю, другой с этого краю, блядь.
1: Так что ты думаешь, это как завертел?
2: Метнул, блядь. И вот, веришь, нет, прям на моих глазах, Коля, блядь, я сука, глаза сам не верю, блядь. Он, сука, хуярит в этот, блядь, в правый, отскакивает, блядь, в левый. И хуярит оба этих ёбаных кегля.
1: Я говорю, товарищ, я вас уважаю. Не успел я к товарищу подойти, какая-то пизда прибегает. Не мешайте тренироваться спортсмену.
2: Куда вы нахуй, блядь?
1: Я говорю, позвольте, я хотел выразить в восхищение. Вас да хуя здесь. Говорит, блядь, которые хотят выразить восхищение.
2: Спортсмен тренируется, ебать, колоти.
1: Я говорю, так что это, блядь, что, Олимпийские игры, что ли, блядь, входит? Говорит, да, скоро войдет. Я говорю, сейчас вот отведу тебя нахуй за стенку и войду, блядь, куда надо, пизда Марья Ивановна. Почему ты мне не даешь со спортсменом пообщаться?
2: Нельзя, говорит, у него режим, блядь.
1: Я говорю, вы что, сюри, блядь?
2: Не знаем, не знакомы, блядь, пизду.
1: Я говорю, ну знаете, блядь, у меня тут призы имени Сюркаретна выдают, а вы тут все это нахуй. Я говорю, ну и хуй с вашим спортсменом, пускай он ебется без Сюры, блядь.
2: Ну, тут так остался ебаться, блядь. Он долго потом еще всякие вариации создавал. А я сидел, пил пивко и поглядывал, думаю, нихуя себе, блядь, устроился чувак, да? Шарики катать, блядь.
1: Хорошо, не в чужих штанах, ёптая мать, хоть свои катай. Коля, все мы драгоценные. Плесни мне, блядь, чуть-чуть в горле пересохло, блядь. Я тебе про этот боулинг как заебал, блядь.
2: Ну, эффектно. Заметь, эффект. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь.
1: А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают нахуй туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там.
2: Прости, господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит, ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот бил-то, говорит, я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю. Турман, я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь. Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у них, нахуй.
2: Она говорит, блядь, бил, блядь, ребенок-то твой, нахуй. Ну и вроде как затуманилась.
1: Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как Сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь. В смысле, темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй. Ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально поставлено.
2: Ну, лежит, значит, это Ума Турман заебанная этими некрофилами, нахуй.
1: В каком-то, блядь, отсеке, блядь.
2: Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь.
1: А идет эта вот пизда.
2: Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного, у которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй.
1: Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает хоть бы хуй по деревне.
2: Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй.
1: Тут посел у меня, тетка он лежит, дай ей бог здоровья. Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй. У нас только по средам. Я говорю, как так? Ну, говорит, нахуй, потому что так.
2: Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь.
1: Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
2: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что же вы раньше не сказали, выебывались тут? Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
0: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто, хуярят по больницам, блядь. Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон. Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь? Ну, бил этот ебаный, звонит. Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза? Я, говорит, тебя потравлю, я тебе такую жизнь устрою. У тебя, блядь, пизду в клочья разнесу. Да даже так странно. Судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее. Хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино. Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну, Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче... Они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что раз она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем... А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот мячих пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, бля, она по магазину, сука. Включил там радио, поискал, думаю, как, ну, стопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, значит, блядь, да-да-да-да, блядь. Потом родное что-то, блядь, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, девчонки, девчонки, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, у меня заебывает, блядь. Вот такой, блядь, ба-ба-ба-ба, блядь, там я торчок такой, знаешь, блядь, я оттягиваюсь, блядь, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь. Балда-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру. Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь. Кто это? Кто там нахуй? Ау, бля, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выстрелил, нахуй, бля, выстрелил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушайте вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч, на кого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ, это, бля, классно, мне понравилось, бля. Говорит, это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп! Твою мать, я говорю, блядь, сука, стер нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами, блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь, ну музыка-то клевая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Да-да-да-да-да-да-да-да. Только, сука, блядь, я говорю, да что ж это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне одним попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский волок, я ведь говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёж, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да
2: ты что, хороший радио? Я говорю, свиди, бля. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся там, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы за тобой заедем, бля, нахуй, возьмём. Я говорю, да хуй, я сам приеду, всё, я в один разлился, блядь. Включил на лицо, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, стрёмкий, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто? Говорит, Сюра, бля, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, понимаешь, конечно, он меня зауважал, бля. А я говорю, я вас тоже уважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра «Эрмитаж». Давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь. Но это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя. У вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь. А мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь? Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейну и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает как, только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Говорит, если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Он будет на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну может все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудет ты его нахуй, блядь. Я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Бля, ну да-да-да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь. Я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, бля, понимаете? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам... А публика же хочет со мной пообщаться, блядь. Где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу. Можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить? Сюра, как жизнь? Я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс? Я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и всё. Так что вот, блядь, сука, кричат вы мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте на радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придёт. Я приду, блядь, появлюсь, а сука, вам

Здравствуйте, мое почтение. От Аркаши нет спасения, я приехал вас развеселить. Зохтор, парень, я бывалый, расскажу я вам немало и прошу покорно, браво, бис, эй. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге. А в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фатон, я... Опа! Надумал я, друзья, жениться, вздумал я остепениться и решил порядочным я стать. Стали в ЗАГС мы собираться, чтобы с нею расписаться. Тут явилась родная жена. Она набросилась на мне, как лютый зверь. Вы же поймите, мои колики теперь. Невеста поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Тарелки, вилочки по воздуху летят. По фене всяко меж собою говорят. Мамаша поняла, что я женюсь на Влад. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа! Оттуда я, друзья, смотался, больше с ними не встречался и решил порядочным я стать. С фраером завел я дружбу и пристроился на службу, совесть мне пришлось испытать. Я был у Питере, Одессе и на юге, у Кишкинёве, Магадане и Калуге вообще, а в Мелитополе пришлось надеть халат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Ты-ри-ды-ри-ды-да, опа! Лежу у добры, загораю и на потолок плеваю. Кушать, пить и спать у меня есть. Если вы аид ехидный, если вам чего завидно, можете прийти и рядом сесть. Я говорю, как говорил мне один, кто служит в добры, самый честный гражданин. Я говорю, как говорил мой родный брат. А зохтер-махтер, акбинах, фахтоган, я... Опа!

Здравствуй, дорогая! Здравствуй, дорогая! И прощай! Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай!

И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как ее? Кито, блядь, кито, нахуй. Понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не сказал, все жарко, блядь, воздуху не хватает, блядь. Ну, там в посольство зашли, блядь, закорешковались ребятами, там, блядь, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь, почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 м, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну мелкие такие, блядь, все, так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, знаешь, в обслуге, во все дела, блядь. Ну этот... Блять, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну, принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал, нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки. Думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили и стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали, нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы нам поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, блядь, почему мне дома, блядь. А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть, утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь. Стоят. И Коля сидит, блядь. Хуярит. Во, блядь. Смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать. Ну, все же, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу. Даже из ОР. Из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй. Ну, Коля, кореша мой драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что... Мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, кореша, у корешей, у спортсменов, например, как-то у Витюшки Гончарова я сидел, как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю, уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит, а кто-то и верит. И ведь есть такие тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там... Ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь
странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мы разошли. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейна. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

0: блядь, вот так они и думали, бля. Думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили на свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь. С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну, не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну ёпта и мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься оно сейчас моднее, блядь. Тебя и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка, прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист.
1: Вот и веришь, нет? Колян, вот и веришь, нет? Ну прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля, буряты, наверное, видели сюда. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за Титаник такой, в рот на сих пор? Ну все об нем говорят. И звук там такой, блядь, долбанный и сраный, блядь. Ну, сказали, сраный, блядь, а звук ничего, блядь. Даже на нашем, блядь, хуёвом походном магнитофоне, блядь, он сука показывает. Там как долбанёт, блядь, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь. Ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, блядь. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тянялики и цветочек нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, навален-то в этом всем Титанике, бля. Что там сберкассы, бля, что ты, три сберкассы, бля, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в Титаник нырни нахуй, пиздец. Все твое, бля. Там наваль, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, бля. Ну если выйдет у нас с собой, бля, я чищу там, блядь, это хорошо, можно полазить, бля. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая. Сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мя сих пых, бля, тетя. Или там внуся, хуй, не знаю. Сделай погромче, в рот мя сих пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС. В рот мя сих пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль Титаник, бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открываю, бля, ломом, сука, бля. У него дыхание уже затруднено, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба, ёбаный рот. К
2: картина, бля. А и старуха погасила, она говорит, у нее ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Она говорит, хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в Рудмесихбых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, что и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша, и она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки говорит, а это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мне всех пыха, нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Чернополиса, бля. Что надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Она говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Говорю, слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуяс. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытным взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот мячих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мячих пых. Ну нахуя? Опять в ерму эту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай, да.

0: ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля.
1: Сука, тоже гордые, бля, все. Да в рот вы слибитесь, плывите нахуй, бля.
0: А Севиха бабка, которая расскажет, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, Зёнушка, блядь, аленький цветочек, Насенька, бля, все вспомнил я нахуй. Бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля, пиздец, там мужики, бля, не промах, бля, там наебут кого хочешь, бля, козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля, она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец, надо, говорит, вот для того выходить и показывать. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги до хуя. И они, значит, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля. Ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, в ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля. Я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Но я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, бля. Только дай я тебе, бля, ну, ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, бля. Ой, дай я тебе, говорит, трахну, бля. Я тебе алмаз дарю просто, бля, просто. Так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный порядок. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот меня всех ты. Иначе, когда Севих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, бля. Ну, знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мама, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. Я наношу на палубу. А палуба, хуй, выдусил, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшваряется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Как вот хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А у него бы похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, она многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, блядь, вру. Назло рекорды, сука, передача еще, блядь. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, блядь? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, блядь. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, в общем, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот меня всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, сейчас на неё блевать что-то будет. Она, прыгну в рот меня всех пых. Вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я тебе сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупайте в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнула, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в рот меня сих пых. Так что я вам тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч сих-пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, блядь. Раз она на палубе, ночка, блядь. А там высоко, блядь. Она прям
1: Знаете, на мысль бежит, бля. Сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой слечу, бля. Ты какая ласточка, пиздой, бля, камнем.

попадешь, пизду, блядь. Говном последним, блядь. Рык, блядь, а чувак там идет, художник-то, блядь. Куля хуем груши околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь. Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь. Он говорит, я вас боюсь, а. Я говорю, да нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бульянам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, блядь, буду за вами. Я вообще художник, блядь. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, блядь, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, блядь. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Блядь. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал? Нихуя ведь не трахал, бля. Поди, такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой всё культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прямо перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенной, блядь. Халат, блядь, сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, блядь. А у того, значит, глаз так забегал, блядь. Ну как, у меня хуже, блядь. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, блядь. А думаю, может, я понтин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, блядь, как говно в проруби, блядь. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, блядь. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпты, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей жинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стену разъебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь? Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот на всех пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать, блядь. Ты не понимаешь, это хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, блядь. Писать, блядь. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, блядь. Писать это картину, блядь. Живопись, а. Называй, живопись. Живопись, блядь, в рот мя всех пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, блядь, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. Носичкой, чик-чик-чик, блядь, разным светом, блядь, сука, разным светом, чик-чик-чик, блядь, ох, как писать, блядь, у него так ручка построена, я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал, пописывал, сука, пописывал татуировочку, пописывал, я вижу, у него ручка занятая, блядь, у меня на жопе две мышки, блядь, одна туда-сюда снует, блядь, на ногах они устали, блядь, если я сандали надену в рот мячих пых, у меня все расписано, блядь. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля. Там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля. Написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясных пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну-ка, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стояли, как, блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, блядь. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, блядь, на самом конце. А там, блядь, пропасть, а ветер, блядь. И они вот так, лети, блядь, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, блядь, в трюм. То есть,
по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, блядь. И теперь, если нет, у меня даже есть версия, что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, сол за бабой, блядь. Она раз подъезд, он за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, он, во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь, на це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не знаю. Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Ну это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошу. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этой ёбаной Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойди, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да ёба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ущерб, и другой. Получилась стрелочка, рот мячик пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа, тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь, прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк, вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец, Титаник начинает тонуть, я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мясих пых. Есть свой айсберг. И он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они тонут, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, блядь, мужики, все, блядь. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, блядь. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, блядь, в оркестр, блядь. Хуя, блядь. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, вроде всех, во мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались.
Все оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, блядь. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер «Варяг», блядь. Огонь не сдается наш гордый. Мужики пели, блядь, «Варяг», пощады никто не желал. И в рот она чихпыхла, там японцы, сука. А тут, блядь, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила здесь. И все живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, блядь, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пыл. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот. Тогда я и была, блядь, счастлива. На «Титанике» в рот мне всех пэх, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь. Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи. Принеси в рот мне всех. Это разве счастье, блядь? Это так, подзадвуха, блядь. Живи, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать!

блин, на квартире.

3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытаращит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё. Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, бля, в России, ёпта. При царе, батюшке. Я не говорю, что царь-батюшка, это всё, блядь. Я не Михалков, нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, бля, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду... Нет. Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся, нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег, нахуй, и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги, нахуй. Да, а вы, говорит, московиты, блядь, эти уебанные москали.

Держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей.

Встань, поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

0: А хуй он ли, кто такой? Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Я говорю, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывай там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие, какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось, говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, чувствую, ты тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? А получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, блядь, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь, недавно, блядь, сука, блядь. А там, нахуй, всё разврат, бля, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
1: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
1: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, и действительно обладает хуем, очевидно.
1: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, да, посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться, на встречу, блядь. Говорит, они тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёпта, сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёпта, мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. Он говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёпта твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь. Как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какая-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильно, и точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну, агенты, блядь. Про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь. Ну, агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит. Вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько посекочим, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь, на пупок-то бросил, блядь. Ёб ты мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, бля, там же дырка, бля, хуяк. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Слышь, нет? Да все, дошли, блядь. Агент-то, блядь. Ну, короче, сучка ему засунули, блядь, под козью, блядь. Шершавенького, блядь. И все. И говорит, иди пиздуй от следова. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит. Думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну ты чего, блядь? Думаешь-то, блядь. Будешь встречаться с Морфеусом? Тринити, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну. Все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так, машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
1: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёпты мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздорут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука, ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
1: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победил это все. Морфеус приходит, он такой
1: спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду?
0: Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
1: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь.
0: Это тебе, ёпта мать, как говорится, это... О, блядь, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец.
1: Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, ешь опилки, блядь. Ну это все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, бля, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли нахуй бегают, блядь, как в компьютере нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот ся пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит, внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то,

Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела, и в тихом опарке музыка играла. Но было мне тогда еще совсем немного лет, но

Когда вас хоронили, ребята говорили, все плакали, убийцу проклиная. А я тогда один сидел.

0: Там глаза навеки я закрою.
1: Коля, кореш твой драгоценный, в рот носик бы посмотри. До чего доводит частое пьянство.
2: Ты мне поверь, поверь, бля.
1: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля? Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
2: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
1: ой, бля.
2: Только и сказала.
1: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет все, навевает. Я говорю: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески, я пернул, в рот меня всех пыл, блядь.
2: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
1: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
2: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, блядь, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит: хочу издать фэнтези. Говорит: а все ваше фэнтези заключается. Говорит: а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе: нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь, остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она хороший, прихорошился, бля, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя это хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками за меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое, как говорится, ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой океан, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь: блядь, я не знаю, как, блядь, сюра, блядь, как обращаю, говорю: коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели.
2: космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все. Это грязь. Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь. Пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, мне даже собака боится, пизда. Она, наверное, прячется нахуй. Я говорю, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш ему драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, уже спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, Росовча. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь. Я был удивлен, блядь. Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвень? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, какой Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пиздатый Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру каретного тоже пишут. За что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, кореш-то мой драгоценный. Главный бухгалтер, дай ему Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крести по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, бля. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: давно хотел тебя спросить.
1: И спрашивай.
0: Ты мамбу любишь?
1: Слушать люблю, а так не.
2: Мамба никого не любит.

0: Мукс,
1: чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас
0: ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут пэр сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по су.
3: Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально. Хуяк! Во, блядь. И этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх подымаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если бы баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, он опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун специально, я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровье, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то издохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, уродно чихпых, блядь. Правильно, линять.

Ну, конечно, я не знаю, Коля, корешный мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после 3 стаканов. После 3 стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, корешный мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пишется для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: И вся эта, бля, братва и хуярит, блядь, на этих вот. Ну она тоже, братва-то разная, ей же становится, блядь, Коля. Братвой ведь не рождаются, блядь. Ей становится, вот что я тебе хочу сказать. Вот они такие, блядь.
1: Нереализованный мир, как говорится, нереализованных возможностей возникает.
0: У пацана он смотрит, ну хули я на стройку пойду кирпичи таскать, да? Ну как баба, та же проститутка. У меня есть пизда, зачем я пойду тягать какую-то хуйню? Пускай пизда трудится, блядь. Она чего ей трудится, блядь? Ноги развела и трудится на здоровье, блядь. Кто трудится? Тот, кто наверху, ёптем. Есть, конечно, любительницы, блядь. Она и наверх слазит, блядь, и так, и сяк. Есть трудолюбивые женщины. В наших селениях, блядь. Ну так мужики тоже рассуждают. А хули, если у меня кулак хороший есть, блядь, так реакция, туда-сюда, спортивная подготовка. Лучше я пизды кому-нибудь дам, нахуй. И все, блядь, и вся работа, блядь.

0: Это вот еще был поэт, этот ебаный, блядь. Ой, хороший мужик, блядь. Я почитал тоже, я когда в библиотеке сидел, и попал ты мне, блядь, глядя, говорит, задумчиво, в небо, говорит, небесное, блядь. Оказывается, я выяснил, блядь, Тургенев, блядь, Тургенев, ёпта, Муму написал. Муму, самый любимый рассказ, бля, мой. Вот это, бля, меня поразила история, ну просто, блядь. За душу взяла, блядь, за душу. Ты веришь мне? Вроде нехуй. Вот Бобби кончил, сучки слез, и вместе с ней помчался в лес. Хули про собаку, блядь. Собаку звали Муму, блядь, ты понимаешь? А так, блядь, сука, знаешь, заныло, блядь. Там такие пласты, блядь, на слабане, всякие напластения, блядь. Эти ямки, блядь, выебанки, блядь, и всякая хуйня, блядь. Ну, с ним вроде бы сих пы. Чувак, да, крепостной, блядь. Ну, знаете, это, блядь, в крепости, знаете, блядь. Ну, сука, сидел в крепости, блядь. Ну, там не крепость, там замок, блядь. Ну, хуй с ним. Ну, с ним он служил там бабе какой-то, блядь. Да они там мало там, хуё моё там, балы, три балы, блядь. А он там живёт, я в конторочке в какой-то, блядь. Под лесенкой там, подметёт там, блядь, там всё. Польёт садок, блядь, там. А здоровый, блядь. Чувак, здоровый, русский крестьянин. Ну, русский крестьянин, блядь. Но не мой. Не мой нихуя ни слова, блядь. Более того, глухонемой, ёпты. То есть ему, мол, Герасим, бля, его звали Герасим, бля. Мол, Герасим, а он нихуя. Он только говорит, бля. У меня, сука, были ребята, один вот, тоже немой, бля. Здорово, сука, бля, татарин, бля, ух ты, бля. Они молчат все время, бля. У них силы, блядь, да хуя. У них то силы, блядь, необоснованно, бля, много. Вот мы с тобой, корешок, тратим всю эту хуйню, бля, вот это пизю, бля, пизю рассказываю, бля, я силы теряю, бля, ты весь вспотел, бля. А он, сука, молчит и молчит, бля, а силы-то у него остаются, остаются силушки-то, бля. Он как, сука, впердолит, мало не покажется, бля. Он, сука, здоровый, бля, кирпич, блядь, такой, сука, ты чё, ты его, блядь, не обселишь за неделю, бля, он здоровый гад, бля, понимаешь? Ну, правда, хороший, добрый мужик, он молчит, бля, молчит, бля. Собачка бежит, бля, он говорит, муму, бля, она к ним хуяк, бля, подбежит, он говорит, муму, бля. Ну, она поняла, что она муму, бля. Значит, она ему как родная, бля, у нее подобрала, у нее детей-то нету, блядь, никого нету, бабы нету, блядь, а и вообще хочешь, я там понимаешь, блядь, и сил делать некуда, блядь, хоть, блядь, просто зёбой, блядь, об стенку хуячься, блядь, и в муму все, блядь, им силы, блядь. Ну, я не думаю, что он, конечно, занимался с ней, блядь, какой-то скитоложеством, блядь, каким-то, сука, в роме всех пых, блядь, она маленькая собачка, куда нахер, бля, хотя хуй его знает, блядь, ты говоришь, тоски, блядь, ведь и хуем две тоски, блядь, выше без сна. Ну он, вот она у него живет, бля, срет, все, блядь. Слушай, Герасим сам нихуя не жрет, бля, нихуя, бля. У гороху, блядь, нажрется, блядь, напердит, бля, на сука, бедная шаровать и падает, бля, сука. И тоже гороху ей дашь, бля, она серить с него и серить, бля. Стравы какой-нибудь, блядь, бузины, хуй знает, чего она дает, бля. Она все подряд жрет, бля, жрет, бля. Ну хули делать, бля, и Герасим тоже, бля, здоровый, сука, одну зелень только сала, блядь. Как, блядь, сука, помидоров нажрется, бля, выйдет, сука, бля, как перни, бля, хорошо. Барня, блядь, с антресолей падает, блядь. А раньше, блядь, ты поверь мне, нет, ты не поверишь нихуя. Сосиски, блядь, в деревне продавались, блядь, так же, как в городе, блядь. Ты веришь мне? И они, отрыв, падлы, там жили, бля. Жили, сосиски, сардельки, бля, все было, бля, бананы, сука. Это сейчас ты разъебай, бля, мамай губастый. Ты сейчас сидишь, мои сардельки, ты жрешь, бля, колюха, бля, ебаный. Ну, короче, раз барни выходит, блядь, а тут, блядь, бедная эта деть, муму ёпнуть, собачка, блядь. Ну, дреснула, блядь, подпрыгнула, блядь, хуяга, обдресталась, это гороху, блядь. Она хуяк, ты сказал, как пизданётся, блядь. Ой, ёпты, как Герасим, блядь, скорее, блядь, он нихуя не слышит, блядь, он там косит, блядь. Она говорит, кто насрал, блядь, пальцем покажет, блядь, вот я тут пизданулась, ну, объясняет, ну. Ой, бля, муму, бля, ой, ёпты. А, муму насрала, блядь. Ах ты, сука, ты сраная, блядь. И иначе муму хватает, блядь, говорит, что вы, сука, это, блядь, не было здесь никакой муму, блядь. Я здесь не буду со своей муму. Тетка старая такая, бля. Ну, вроде как, я так понял, что она старая, бля, она сняет. Когда-то я, говорит, была молодая, бля. И меня ебли, говорит, во все хуев. А сейчас, говорит, никому нахуй не нужна, бля. Говорит, что бы здесь не было муму, сейчас у меня бал. Бал, бля, приедут, блядь, джентльмены, всякая хуйня, бля, навалятся, бля, и будем здесь, блядь, тусоваться, блядь, туда-сюда, вертеть, пердеть, блядь. А тут тоже, блядь, непонятная вещь, может, какой кобель забегал, блядь, сиранул, блядь, ну, подставил собаку, бля, муму. Очень короче, вертели, бля, приехали, блядь, все. И опять какая-то падла, бля, насрала, бля, на крыльце. Наворот, значит, опять князь выходит. Пиздык, бля, на говне. Хибическая сила, бля. Ёбнулся, блядь, широко разбил, ебалом ебанулся, говорит, я в этот дом не ногой. Пиздец. Не надо мне, бля, вот это вот гнать, бля, вот этого паука, нахуй, мне на шею, бля, вешать, бля. Я, говорит, больше сюда, сука, в эти, блядь, ваши Палестины, блядь, не ногой. Кто у вас все время здесь сидит? Кто все время сидит на крыше? Парни, задалась вопросом, бля. Герасим, бля, кто, сука, сидит на крыше?
1: Муму.
0: Ебать тебя в сраку, блядь. Да что ты, бля, на муму, блядь, сука? Он муму, он больше нихуя сказать-то не может, бля. Вот в чем, блядь, парадокс, бля, и трагедия, блядь, этого высокого рассказа моего, бля. Трагедия, говорит, ну ёпта, говорит, подать сам муму, нахуй. Вот что ты через, блядь, собака, а собака, ну-ка, не понимает, она ветвит, ну, маленький, бля, глазенчики такие, бля. Ну, ретирпир, бля, иди нахуй, говорит, пиши ему записку, утопить в пизду, неси куда-нибудь, бля. А Герасим-то нихуя, блядь, у него мозгов-то нихуя не, бля, му-му-му-му, бля. Вот, ну, сука, все, надо ее утопить, бля. Он такой был максималист, сука. То есть, либо, блядь, так, либо нихуя. Вот максимализм, кстати, Коля, блядь, вот максимализм — это хуйня. Потихонечку надо, бля, по жизни, сука, сориентироваться, дай всем жить, в рот мячих пых. Все сразу мочить-то, бля. Вот он эту муму, давай же мочу, бля. Значит, он не мог, бля, тут весь, чтобы она побежала какой-нибудь сама по себе жить, бля, какому-то другому там чуваку, бля, и все. Вот, сука, какой, блядь, был злобный, бля, чувак, русский, бля. Но она напоследок на него так посмотрела. И во взгляде, бля, вот точно я, блядь, как Тургенев, блядь, так написал, говорит, в рот мячих пыль, Герасим, хули эти маленькая тварь-то сделала, блядь, что ты меня мочишь, блядь, что я родилась, блядь, здесь, блядь, на твоей территории, блядь, в рот мячих пыль, чем ты я виновата-то, блядь? А Герасим, бля, вот так на нее посмотрел и говорит, ну-ну. А у него что-то ебло, блядь. Он его хуяк, блядь, вместе с мешком, блядь, бросил в пизду, в озеро, блядь. Пиздец, как муму, блядь. Вернулся назад, говорит, бля, мешок бросили. Тут его, блядь, совесть, блядь. Как заглохнет, блядь, заглохнет. Что же я, говорит, мудак сделал, просто мудак. Что же я просто мудак сделал, блядь, он начал метаться, блядь. Совесть, муму, муму, блядь, где ты, мол, нахуй, блядь, где ли она? Пары попалась ему тут, блядь, он как поебал я, ебанё. А там гости, блядь, там бы кого в сраку, кого в зё. Блядь, разогнал весь особняк к ебени матери, блядь. Ты чё, Герасим, охуял же, слышишь, нихуя? Ну, блядь. Так вот тебе кореш мой, я тебе скажу, что такую штуку, блядь. Вот у тебя есть кореш, бля, вот сурка каретная, блядь. Неужели ты, сука, меня вот так вот сможешь, бля, подставить, бля? Так что пойми, блядь, меня, сука, пойми, почему мне так взорвало душу эта история, бля. Ты корешей своих, бля, цени, люби, бля, уважай, но никогда не мочись, старичо. А то еще, Коля, блядь, какие, сука, бывают чудеса, блядь. Ну, чуден мир, в рот мячих пых, блядь. Сижу, блядь, я, сука, там где-то ждал Зинку, бля, на по магазину, сука, включил там радио, поискал, думаю, как, ну, стопизило все, блядь. Включишь там эту хуйню, эта хуйня, блядь, ну, что такое, блядь. Потом нашел какую-то, блядь, там, блядь, музыка, блядь, такая она классная, блядь. Идет так, блядь, не напрягает, сука, какой-то сел, блядь, начал, бля, да-да-да-да, бля. Потом родное что-то, бля, повеяло, сука, думаю, сука, как классно, не напрягает вот этой, знаешь, вот этой хуетой. Да-да-да-да, блядь, блядь, вот эта пиздата, понимаешь, у меня заебывает, блядь. Вот такой, бля, ба-ба-ба, бля, там я торчок такой, знаешь, бля, я оттягиваюсь, бля, думаю, что за хуйня, нажал кнопку, блядь, это волна-то, блядь, пизда. Смотрю, 107,8, блядь. Так, что за хуйня, блядь? А нихуя музыка хуяру? Я говорю, ну скажите хоть слово, блядь, кто это? Кто там нахуй? Ау, бля, ку-ку. Что за волна, блядь? Я ее так, сука, выставил, нахуй, бля, выставил, бля. И слушал, бля. А потом, говорит, какая-то баба, бля, приятный голосок такой, говорит. Ну вот сейчас слушали вы композицию такого, блядь, великого, нахуй, блядь, мастера музыкального. Так, и называют, блядь, сука, там какого-то, блядь, там карибана, бля, накрученного, бля. Говорю, о, бля, интересно, как, смотри, бля. А потом, говорит, вот сейчас послушай вот это, а потом вот это, а это, бля, радио МВ, бля. Я говорю, что за хуйня, бля? МВ, что за хуйня, бля? И я на Карипаныч такого, блядь, там спрашиваю, бля, говорю, что это за МВ-то, бля, классно, мне понравилось, блядь, говорит. Это, говорит, пизда, говорит, милицейская волна. Я говорю, ёп твою мать, я говорю, блядь, сука, стёр нахуй в памяти, блядь, сразу пальцами. Блядь, такой. А потом маленько постыл, думаю, блядь. Ну, музыка-то клёвая, блядь, а что ж, менты такую музыку хуярят, блядь, а? Блядь, да. Только, сука, блядь, я говорю, да что же это, блядь? Думаю, не, несправедливость такая-то нахуй, блядь. Я говорю, слушай, тут мне один попался, блядь, он мне тут разведок. Я говорю, слушай, эти волны нахуй, дай мне, блядь, это радио-то, блядь. Где вот эти волны нахуй, по каким волнам, какая нахуй радио живет, блядь. Говорит, правильно, вот эта хуйня там-то, блядь. А это, говорит, она в Балаксихе, говорит, сидит эта хуйня, вот это ММБ. Это милицейский Валаки, я говорю, да, блядь, что за хуйня? Я говорю, там что, менты, что ли, сука? Говорит, да пиздёшь, говорит, это все. Да знаю, у меня кореш, говорит, там работать. Я говорю, как работать, блядь? Да ты что, хороший радио? Я говорю, сведи, блядь. Говорит, да ёпта, два пальца обоссать, ёпта, я... Мы собираемся, блядь, завтра замечаем всякие планы, бля, хуй. Приходи, ёпта, я говорю, блядь, мы за тобой заедем, бля, нахуй, возьмем. Я говорю, да хули, я сам приеду, все, я в один разлился, блядь. Включил на рецепт, поехал, нахуй, бля. Приезжаем, бля, вот чувак приходит, какой, блядь, скромки, говорит, блядь, здрасте, здрасте, а вы кто, говорит, Сюра, бля. О, блядь, зауважал, бля. И мне приятно, вы остановились, у меня зауважал, бля. А я говорю, я вас что, зауважал, я говорю, музыка классная, бля, моя, блядь, мне нравится, сука. Зинка торчит тоже, бля, возбуждает, сука, бля, говорю, бля. Вечерком, когда мы пьем с партнерчиком, бля, хорошо, ты понимаешь, оттягонщик такой идет, бля. Говорю, слушаю всегда, он говорит, это приятно. А потом говорит, а хули, говорит, блядь, нам? Правда, мам? Я говорю, как хуй, мам, блядь? Говорит, хули нам не сделать такую историю, блядь? Чтобы Сюра, блядь, выступил нахуй на радио. Я говорю, ну ты, меня вот тут один уже спрашивал, пизда, из театра Эрмитаж. Говорит, давай выступим, давай, говорит, поставим. Хуй ты, говорит, как ебало мое увидел, пиздец. Да, говорит, это же радио, где ебал-то никто не увидит нихуя. Я говорю, это интересно, блядь. Я говорю, позволь, позволь, но это же, блядь, а я если как пиздану два слова-то, блядь, по пизде мешалкой, блядь, там про пизду ни слова же, нихуя, у вас же радио, ёпты мать. Он говорит, не в этом дело, блядь, а мы, говорит, сделаем такой колер, блядь. Вот посадим, говорит, твоего Коляна, друга, блядь, твоего Лепшего, блядь. Он же знает, как ты, сука, пиздишь, да? Где ты вставишь вот эту хуйню-то, блядь. Он же прям, блядь, сука, у него реакция хорошая, говорю, блядь, гениальная, сука. Он стакан однажды уронил полный портвейн и поймал у самого пола, блядь. Сука, даже на ноготь не капнуло нихуя. О, бля, какой сука. Он говорит, вот этот нам хорошо пригодится. Он говорит, знает, как только, сука, остановить твою эту хуйню-то. Хоть если ты русский язык начнешь вспоминать по полной программе, он сразу пип. Ну, будь на кнопку, мы ему кнопку дадим. Он все равно тебя молчит, нихуя не говорит. Я говорю, ну, может, все не скажет, блядь. Да нет, он на кнопку так увлечется, вообще забудет, как забудь ты его нахуй, блядь. Ура, я говорю, только я пи, а он пип. Я говорю, ху, а он пип. Я говорю, б, а он пип. Вот так. Он говорит, ой, я говорю, это меня устраивает. Я говорю, мне пиздит не дадут. Я говорю, там, это же ментовское радио. Ты что, блядь, менты-то нахуй сказать? Ты что, нахуй? Кого ты привел, блядь? Он говорит, нихуя, я отвечаю. Я говорю, ты хозяин, пиздец. Блядь, ну вот это да, блядь. Так что, Колян, блядь, ты веришь, нет? Он говорит, все, Сюра, заметано. И я тебе так скажу, Колян, что с некоторого времени, блядь, скоро, блядь. Я говорю, ты, сука, будешь слушать только радио МВ, блядь, понимаешь ли? Но там ребята, там не позорные, понимаешь? А ребята очень культурные, блядь, понимаешь ли? Они, раз они увлеклись, Сюра, как ты расскажешь? А если ты нам, а публика же хочет со мной пообщаться, блядь, где бы Сюра с тобой поговорить? А вот здесь мы можем связаться по прямому проводу, можно позвонить, а я там сижу, блядь, портвейн пью. Говорю, а Сюра, а как ты думаешь? А я говорю, а пожалуйста, рассказывай, блядь. И без всякого, ёб твою мать. Колька все время пип, пип, блядь, пип, ебать тебя сраку. Понимаешь? И передача может называться «Под большой пип». Вот так вот. Или назвать как-нибудь, ну, камера смотрит в мир, и я в мир смотрю и передаю своими глазами. Как, а, и ты мне можешь позвонить, блядь. Сюра, как жизнь? А я говорю, как? Хуй никак, блядь, пизда. На радио сижу, блядь, пизда. Чё тебя интересует? Рассказывай, блядь. Вот, а вот как ты смотришь на этот процесс, я говорю, сейчас расскажу, блядь, клади трубку нахуй и прочие дела. Так что, и на письма могу там отвечать, блядь, и все. Так что вот, блядь, все, кричат вы мои драгоценные, что сентилось-то? Радость-то какая? На радио меня, сука, выводят, вот, блядь, что? Так что смотрите, блядь, слушайте радио 107.8 МВ, блядь. И слушайте там Сюру, блядь, ждите, когда он придет, я приду, блядь, появлюсь, сука, огромный. И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Не, вот, не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как ее? Кито, блядь, Кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну так дождишко идет, блядь, я не скажу, все жарко, блядь, воздуху не хватает, блядь. Ну там в посольство зашли, блядь, закорешковались ребятами, там, блядь, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь, почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет?
1: А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 метра, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну как индейцы, блядь? Ну мелкие такие, блядь, все так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, знаешь, в обслуге, во все дела, блядь. Ну этот, блядь, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки, думаю, ебать. Он говорит, так, быстро нахуй мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили, стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы, главное, поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричал, бля, где мой муж, бля, почему мне дома, блядь? А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть, утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь, стоят. И Коля сидит, блядь, хуярит. О, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать. Ну, все же, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй. А ты говоришь, бля, атаку клоунов тебе рассказать. Хуй тебе в сраку. Вместо мака, клоунов, там хуй чё разберёшь, бля. Я сам не смотрел, тебе не советую нихуя. Ну так посмотри кусочек, думаю, бля. Там оказывается, блядь, там, блядь, 150 тысяч нахуй, блядь, одних этих ёбаных, как их, компьютерных, блядь, героев, блядь, сука, ты понял, нет? Игрушки, ёптать, поберушки, блядь. Там люди эти раз, два, три, обчёлся нахуй. Гусеницы какие-то ядовитые, блядь, ползают, всякая хуйня, понимаешь ты, блядь? Ну что я буду эту хуйню смотреть, блядь? На человека мне надо посмотреть, блядь. На человека, на его переживания, на его душу. А там, блядь, мымыри какие-то ебаные. Один так, другой так пиздит. Да, глаза на выкате нахуй. Ну такого напридумывают, блядь. А с другой стороны, все злобные, блядь. Злоба присутствует нахуй. Вот такая хуйня. Ну что тебе, клоуны? Я тебе как-нибудь потом про них расскажу, блядь. Ну детский фильм. Я тебе рассказал, блядь, уже и Харю в Поттера, блядь, тебе рассказал, блядь. Это уже детский кино, ёп, ну что я тебе рассказал? Я тебе рассказал эту, блядь, золотой Властелин конец, я тебе рассказал. Все, я тебе рассказал. Ну что тебе еще от меня надо, а? Ну все, я тебе лучше расскажу, говорю, блядь. Вот смотри, вот сериал был у нас, да, сняли. А ведь тихо так прошло, говорю, так, как-то не понятно. Два раза показали, раскрутку сделали, все. Этот, как он? Этот. Акунин, ёпта мой. Сериал, ёпта мой. Про Фандорина, бля. Ты знаешь? А идея-то, бля, хорошая, сука, я тебе скажу, бля. Возродить русские традиции, а чё? Всё, мы тогда не жили, что ли, бля, до большевиков нихуя? Всё, у нас не было хороших людей, бля. Всё, Конан Дойль один только написал, бля. Вот, Шерлок Холмс. Да у нас таких Холмсов, знаешь, сколько было, бля? Да хуя и больше этих Холмсов, блядь. Это же метод дедукции, понимаешь, блядь? Это все Ватсон пытался овладеть методом дедукции, бля. Он говорит, почему, говорит, Холмс, говорит, вот, говорит, блядь, у женщины, говорит, на лобке волосики такие нежные, блядь, ласковые, блядь, а у мужика такие жесткие, противные. Он говорит, вы не философствуйте, говорит, Ватсон, сосите, говорит, блядь. Вот тебе и дедукция, ёб твою мать. А у нас, блядь, Фандор, он, блядь, не смысл, сука, блядь, молодой, блядь. Дыхание задерживает на 2 минуты, нахуй. Из-за этого весь сербор, блядь.
0: Его в мешке как ебанули, бля, под воду, а он там 2 минуты ковырялся, размышлял, как вылезти, блядь, пекал нашел, бля, извлек, мешок разлил, бля. Эти уже все давно ушли, уже забыли про него. Он, блядь, хуяк под пристани сидит, притаился, блядь. И так вот выживал, блядь. Он сам себя развивал, сам занимался, бля, он, потому что он говорит, я, говорит, сыщик, блядь. То есть я могу всякие там и по государственным делам пошел, круто пошел. И вот это вот возрождение вот это вот всех этих традиций наших, русских, бля. У него там дохуя этих всяких. Вот ты посчитай книжек-то дохуя. Ну, много-то читать я тебе скажу, не надо. Ты все равно поймешь там все. Там всем понятно. Потому что там монашка какая-то, блядь, уже занялась сыскным делом. Там хоть все разберешь. Понимаешь, это уже дебри, блядь. Ты в дебри не внедряйся, бля. Ты посчитай основу, бля. Вот. Первая, бля. Там еще у него там про турецкую войну, блядь, вот это вот. Потом еще этот гибель нашего генерала, там тоже так закручено, бля, там интересно накрутили они, бля. Якобы там он, ой, бля, на бабе помер, ой, бля, там такого навертели, сука, бля. А все гораздо проще, конечно, оказалось, бля, ну, там, типа, якобы она траванула, бля, я шпионка немецкая, ой, ёпна, ужас. Ну, по крайней мере, это хоть, блядь, сука, в историю, понимаешь, патриотизму поднимает, а тут игра, выеби меня, ну, ёп, ну, я не знаю, Ну, выеби меня, все там говорю. Выбери меня, или как это там называется, бля. У них же там, все не возьми, все, блядь, из другой оперы, бля. Ты смотри, все наносное, Коль. Вот приносит ветром, блядь, перемен этих ебусь. Там уже отработано все. Уже отобрано, обосрано, надоело уже все. Все к нам, блядь, вот все. Как какие-нибудь, блядь, какие-нибудь хуяты котлеты прокисли, все к нам, блядь. Вот что ты будешь делать? Сторона большая, говорит, все рассосется, блядь. У них, говорит, все переваривается, говорит, у них кислотность другая, блядь, понимаешь? У нас, американцев, мы, говорит, обосремся с этого продукта. А, говорит, это вот, говорит, они русские, все съедят, блядь. Ты бачка, говорит, что, говорит, для русского, говорит, хорошо, для немцев смерть. Или для американца смерть, блядь, и все, нахуй. Вон они, смотри, эти изобретали, блядь. И те опять японцы, наверное, какие-нибудь, сука. Сначала они изобрели вот эту вот говорящую пиздежку, блядь, эту. Бля, как попалось, я говорю, ёпта мать, что за хуйня? Ну, говорю, как же это можно, бля? Я, знаете, как перед ебальцем помашешь вот так, она... Ку-ку, блядь, кукареку, нахуй. На ихнем голосе говорить-то, блядь, язык это, блядь.
2: Сикока сегодня вот это таза, блядь.
0: Я говорю, всего, бля, повтори.
2: Повторяю, говорю, блядь. Сикока, что это таза?
0: Я говорю, блядь, отъебись. Так, такая маленькая пиздюка, так интересно, блядь, ты понимаешь? Ей там поебала штука, она говорит,
2: не бей меня, блядь, такая.
0: Я говорю, ах ты, сука. Или голоса, блядь, раз, он повторяет, блядь, сука. Такую изобрели, блядь, ну, пиздюки, блядь. Как называть, забыл, блядь, ну, это хуй, не знаю, блядь. Это такая хуйня, блядь. И все вот это к нам прут, блядь, с этим, понимаешь, блядь, как во глубине сибирских руд, блядь. Только там старуху прут, а к нам все прут, блядь, вот это все.

0: Идут в каком-то доме, блядь, какой-то замок, блядь, хуй по лестнице какие-то. Он говорит, тут коты, говорит, какие-то мерещутся, блядь, говорит. А это, говорит, дежавю, блядь. Что, Коля? Уже было по-французски, пизда. Это я, говорит, я где-то уже видел. Вон кот прошел, говорит, это один и тот же кот туда-сюда мотается, блядь, пизда. Черный, блядь, сука. Барсик. Вдруг, хуяк, чего там, блядь? Оператор этот Газманов сидит все там, на корабле нахуй, завозился, говорит, караул, все-то не так. И вдруг такие клещи на весь экран, хуяк трубу и перегрызли. Он говорит, пиздец, нас отключили нахуй, питанию перегрызли, что делать будем? Надо уебывать, кто-то справедливо замечает, блядь. Мы в ловушке, сбой в матрице, перерубили канал, что делать-то? Ну, говорит, дай телефон мне. Он говорит, да нельзя, зекут нахуй. Говорит, да, блядь, пиздец, все равно. Давай, Газманов, выводи нас нахуй. Они говорят, он говорит, бегите туда, туда нахуй. План, говорит, у меня этого, здание давай. Куда, как нам выходить? Он говорит, там, а там один паренек-то у них был, блядь, автоматов набрал с собой. Я его прям как захуярили все эти полицейские, блядь, из 5 стволов нахуй. Он в окно хотел, а там кирпичом заложено, бля, понял, да? Пиздец. Матрица, блядь. Ну, короче, вложили паренька, как нехуй делать, блядь, короче. И, естественно, все и там на корабле, он тоже дуба дал. То есть все. Готов. Короче, блядь, эти бежать. Какие-то, блядь, унитазы, кафель какой-то зеваный, блядь, желтый, блядь. Такое все засранное. Как в таком дворце такое засранное все может быть? А тут агенты идут эти, блядь. Агенты пиздуют, понимаешь ли, блядь? Шалевич и компания, блядь. Все в темных очках, блядь, цвета хаки, пиджаки, блядь, галстучки, блядь. Ебало такие, блядь, за ухом у них эти. Сука, там наушники какие-то, блядь, все. Кто-то им диктует там что-то, блядь. Все они узнают, нахуй. А этот, бля, Морфеус, говорит, с ними, говорит, с этими агентами бесполезно биться, говорит, блядь, башкой стенку прошибают, нахуй. Кулаком пиздаю, говорит, все, нахуй, насквозь, блядь. А кто они, агенты, блядь, Коль, я так, честно сказать, и не понял, нихуя. Откуда они после, с какой, блядь, галактики, нахуй, чего им надо, блядь. Ну, один потом признался, что ему надо, блядь. Короче, блядь. Эти агенты пиздуют, все на своем пути стреляют, нахуй. И, конечно, как всегда, этот Сайфер ебаный как чихнет, нахуй, блядь, а они по стояку спускаются около унитаза, блядь. Думаю, ну, конечно, блядь. Ничего человеческое мне чуже при всем при том, блядь, при такой компьютеризации. Пернуть не мог, блядь, чихнул, блядь. А как пизданет, они говорят, они здесь. Через кафель как пизданут, а этот агент аж ручищами своими через кафель их хватит и держит, сука. Ну, те скорее туда вниз посыпались, нахуй, знаешь, как в мультике, блядь. Ноги по стене, и стена вся по швам пошла, нахуй. Ёбнулись где-то, блядь, тринити там вся в пыли, блядь, в говне. Какую-то решетку открывает, говорит, уходим, блядь, все туда. Сайфер, прыгай, пизда, блядь. Тут туда, нахуй, блядь. Хотел в дырку, да не попал, блядь, ёбнулся об эту решетку, блядь, лежит, нахуй. Говорит, показался где-то, нахуй. А, потом они через канализацию опять. Ну, любимое дело, ёбнулся. Все, по говну, блядь, поплыли, нахуй, выплыли. Через этот люк вылезают на улицу, блядь. Он говорит, там, Газманов, блядь, Сайфер ему кричит, блядь. Выручай, куда мне, нахуй, ткнуться, блядь. Говорит, а вот ты иди, говорит, там, это, такая комнатка, там, телефончик, блядь, туда подойдешь, я тебя там оттуда и назад верну. Ну и возвращайся его назад, пиздюка. А он назад вернулся, а уже ему так все настопиздило, понимаешь, Коля? Вся эта жизнь, блядь, ему хочется, блядь, а до этого его эти, сука, вербанули, блядь, и все к тому же, понимаешь, эти агенты-то, блядь. Мясом накормили, он и разомлел. На, говорит, жри мясо, но, говорит, вы нам поможете, я надеюсь. Нам нужен код, блядь, компьютерный от этого Зиона, нахуй. А что такое Зион, Коля? Я и сам хуй знаю, блядь. Видимо, какая-то, блядь, страна благоденствия. Рай, ёпты мать. Все в рай хотят на чужом хую. Понимаешь? На чужом коде, блядь, проехать. Он говорит, сам кода не знаю, но человека сдам. Имеется в виду Морфеус, который знает код, блядь. Тут вообще одни коды. Мы сегодня к корешу к нашему хуй попали, блядь. На калитке код, блядь, новый появился, блядь. Коты и кошки кругом, блядь, сука. На двери в подъезд код, блядь. И переходишь, и еще код, блядь. Все в котах. Как он тут живет, не знаю, блядь. Но зато, блядь, все нахуй, тихо, спокойно. Никто внезапно не придет, нахуй. Посылку не принесет тебе с телефоном, блядь, мол, позвони, уебывай. Наградили себя, товарищи, правильно, нахуй. Нехуя. Как говорится, Березёнова Бог бережет, блядь. Вот так вот тут, блядь. Колян, ёпты мать. Вот кот к Зиону, давай их все, сука, бля, говорит. Все, сдам, товарищи, блядь. Короче, блядь, да. Чем заканчивать? Короче, тут они, значит, гоняют по этому стыку туда-сюда. Этот-то пизданул, этот ёбаный. Сайфер-то ёбаный. И уже оказался у Газманова, нахуй. А те-то ещё там, а нахуй. Тринити, блядь. Морфеус, блядь. И этот, и Нео там, а, блядь. Он тогда берет, сука, этот пидор. Ему все надоело дальше, блядь. Это такая жизнь, блядь. Отвезись, такая жизнь, блядь. Привези хорошая. Они там, знаешь, питаются. Ну, знаешь, как, блядь, это. Ну, на корабле. Какой-то слякотью, нахуй. Да вот, говорит, сопли жуем тут, нахуй. Вот что же такое, блядь. А это, говорит, нихуя, говорит. Это нормально, говорит. Это, говорит, это... Как ее... Это... Как он ее назвал-то, блядь? Называется, говорит, это... Многоклеточный белок, блядь, плюс витамины и минералы. Жрите, говорит, эти сопли, они очень полезны. Говорит, блядь, ну хочешь миска какого-нибудь там, того-сего. Говорит, а нихуя. Переживете, блядь. Ваш организм получает то, что нужно, и ебитесь в рот. Вот так вот, блядь, тоже негр там какой-то сидел. Так этот, сука, этого негра достал какую-то, блядь, дуру, блядь, сука, электрической вспышкой стреляет, блядь. Негра замочил. Не, он сначала этого Тена, блядь, хуякнул, блядь. Тот пиздик, блядь, о, блядь, готов. Он у него наушники отобрал, нахуй, говорит, ну что, сука, а там тела всех этих товарищей-то. Как в усыпальнице, нахуй, лежат, глаза, блядь, закрыты, нахуй. Они же вроде душа-то у них там бродит, нахуй, они там, а он уже вернулся в свое тело, блядь, сука. И давай к бабе приставать, блядь, Тринити, я тебя люблю, сука. Она молчит, она тихо, она там, нахуй. Но слушает его по телефону и говорит, Сёйфер, блядь, для... ты что, нахуй, как же можно, блядь, ты наш кореш, дружок, блядь, ты там давай это, типа, этого, нам, Тена-то, блядь, а нет, нахуй, Тена, я его заебенил, блядь, и негра второго заебенил, блядь, одним он, котлета от него, блядь, нахуй, жареная осталась, блядь, антрикот, нахуй, черный, блядь, вот и вас сейчас я буду потихоньку вырубать, вот там у тебя кто рядом с тобой стоит, говорит, кто, Коля, Вася, блядь, Вася, сейчас Вася не будет нихуя. Подходит к этому Васе, который лежит спокойно. Хуяк у него, блядь, из жопы эту затычку, нахуй. Все, жизнь ушла. Как сон, как утренний туман. А тут в это время там стоит около Тринити. Хуяк на пол, готов. Вот так, блядь. Сейчас, говорит, я этого отключу, нахуй. Хуяк, думаю, о, блядь, что ж ты, сука, делаешь? Пидор ты гнойный, блядь. Он говорит, а хуля, мне поебать уже все, блядь. Мне просто поебать, мне так все надоело, эта вся хуйня. Я вот хочу быть знаменитым артистом, блядь. Вот хочу, сука, блядь. Думаю, ну какой ты нахуй артист, блядь, ты думаешь. Пизду. А он еще эти наушники надел, как чертик, блядь. Носик курносенький. Рожки торчат, блядь, сидит на этом, блядь. О, говорит, Морфеус, ты нас наебывал, блядь, залез на него. И молчать, и говорит, сука, блядь, кожи ему строят всякие, блядь. А Морфеуса-то там нет, он же там, на земле в это время. А тело его тут, а. Он на телом измывается, нахуй. И бабу хотел выебать, блядь, Тринити. Ой, блядь, а Тринити оттуда по телефону кричит, не еби меня, не еби, я здесь, блядь, и там тело мое бренное, блядь. Говорит, сейчас мы проверим, сейчас я к этому бренному телу, к Нео к вашему подойду, блядь. Он, сука, что у вас, избранный? Сейчас проверим. Избранный умереть не может, если я ему сейчас из сраки все выну, блядь, из головы выткну. Как он, будет жить, нет? Как же избранный и мертвый, такого не бывает, нихуя. Говорит, что ты делай, не делай, пидор, блядь, ты вон, у нас одна надежда, блядь. А этот Нео стоит глазенками хлоп-хлоп, думает, ну пиздец, нахуй. Ну раз он избранный, такого не будет, и действительно, блядь, просыпается этот Газманов, нахуй, оказывается, он его ранил, блядь. Достает эту хуйню, он ему рядом положил как раз. Как ебанет, умри, говорит, гад. Пидор гнойный. Так и сказал. Тот раз, о, блядь, и улетел аж куда-то в сараку, блядь, этот сосер, нахуй. Ну, говорит, так, товарищи, я снова в операторской, блядь. Прошу вернуться, блядь, нахуй, к своим бренным телам. Говорит, товарищи, возвращайтесь, нахуй. Так, пойдете там туда-туда, не знаю куда, нахуй. Там будка, хуютка, по телефону, блядь, и... Короче, залетывай, нахуй.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну вот, корешок, ты веришь, нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурного прикинулся, бля, за культурную библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь, не, бля, сука, время дохуя. Время, да хуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, вроде меня сих пор. Хуй читать, по форчикам лазить надо. Вроде меня сих пор, бля. по магазинам, бля, скрипсти. Вроде меня сих пыль, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, корешь мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, бля, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мя чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека. Сука, ты понимаешь? Ну а все там правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Зачитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Ой, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, Пушкин, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех за душем, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебаков. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина, девушка такая. Она была девушкой, она была маленькая, то есть и беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, б, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, блядь, чистит, прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, сука, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они какую-нибудь хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорасы эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, сестра погладила. А вот тебе сказку такую, бля. А вот тебе про Анги цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А упал, бля, шкаф к ним. Библиотека, ёпта, тебе на улицу нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. У меня зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, сука, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ёбаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, бля, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то не нравится, бля. Ну, не нравится. А потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Тоже, бля, приходи, бля, сразу царь, бля, все, в рот мне всех пых. Я здесь. То есть колуны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать, на стихи, бля, солнце, ёпта, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам. Говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну, в рот меня чих пык, бля. Колян, ну, ну хуй ты все жрешь и жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя. Ну, если, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля. Вот она, потребляй, потребляй. Она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь. Тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну, слушай, бля. И он, сука, вот, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там, в рот мясих пых, он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него, он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет, в рот мясих пых, бля, как нахуй. Как нахуй, бля, на балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот стоит такой мудак, бля. Он подержит, как заебло его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевай, говорит, что ты меня заебло хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, бля, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, вообще, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, такой запал, блядь, прям хватать, прям заебало, заебало, бля. Ну, кому же, блядь, нравится, что это, блядь, заебало всем хватать, бля. Они жаловаться начали, бля, государю, бля, жаловаться, бля, жалобы пошли, бля, говорит, хуй, бля, заебало всем хватать. Ну, гений, бля, но заебало-то зачем каждый раз хватать, бля. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, ну, тебе понравится, бля, а? Понравится, бля. Тогда не было авто, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, ну невозможно, бля, отгради, ёпный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он зарыло, она говорит, зарыло. Отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, бля, тут стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, бля, маленький, прыгкий, бля. Ему завидно то, что один здоровый, бля, он с этим упаяется, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот меня чих-пых, бля. Все тебе надо в натуре, бля. Гений, в рот меня. Ой, он так точно говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он такой, сука, такой был заебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, чубаки, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот мясих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот мясих пых? Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, а выбрал себе бабу, бля? Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза вырастосят, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца, не, пизжу, пизжу, пизжу. Она ему по пупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизжу, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. Даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, мясих пых, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потуги, ёпты. Это как, бля? Ну он сосок, как говорится, ходит, усвоится, бля, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, они вот заебли деньги, пришли, ушли, бля, башка, бля, как жопа трещится, бля, давай деньги, бля, нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля, старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя, пиздец, бля. Мама вышли, батя вышли, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяземся, вышли в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы заработал. Миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля. Честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мальчих пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля. И заебал, в конце концов, а чего, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля. Всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну пусть им послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля.
0: и отвалил, бля. Они говорят: Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит: бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мячих пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Все, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, бля, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебал разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Это чего там на мокруху пошли, бля? На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли и ебнули генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулась пушка, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Мехники, ёптеть, а как ты хочешь, блядь? Батюшку царя, блядь, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некоть повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля, сука, наша зона. Отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
2: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мячих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. Ну, за княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое? Коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь, в рот мячих пых. Но, блядь.

И ей тоже показалось, что он на нее внимания мало обратил. Ну, а сейчас я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сейчас я тебя напрягу, бля, напрягу. Он, блядь, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она вот сивокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если всего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в ровных пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, бляди. Все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пс, гению, блядь, такой я, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, блядь, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих... С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорил, опять Наташки нет. Блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Заподлошивали, бля, держите, бля, в рот на чьих пых. Он одного разъебло, бля, схватил, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на чьих пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он, я не знаю, нихуя, и все. В размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебу. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде от всех пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько ну, я завидел, блядь, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, блядь. Хуй его не знает. Но тоже, блядь, фантазирую, блядь, свою синку, блядь, натянут нахуй. В гастрономе, блядь, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, блядь, вроде от всех пых. О, и сосок, блядь, гений русской литературы, блядь. Пошел, бля, говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не прыгай, ты понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее тару как дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля, обиделся. Как же так, бля, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на... нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, солнце, руси, блядь, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, бля. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнень, бля, комаров до самой сраки. Но правда была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, блядь, принес свои слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Да ты ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отшибет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, вроде всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, бля. Он стрелял во всю вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля. Во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как

попала в железяку, блядь. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, какой ушло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданю, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах, блядь. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминая шум Пушкина в натуре.

заветном Шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном Шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: Коля, кореш твой драгоценный, в рот на сих пор посмотри. До чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали
1: мой день рождения, ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: ой, бля.
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю: я нормально вроде пёрнул, бля. Ну, как поутренний, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи я пёрнул, вроде меня всех пыр, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
0: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольцы, дорогие, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит: хочу издать фэнтези. Говорит: а все ваше фэнтези заключается. Говорит: а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что ж нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они тебе: нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй сбугорный, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь, остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хоромся, прихорошился, бля, галстук надел, блядь, пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится... Ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки — это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой океан, нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь: блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, я говорю: коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели, нахуй, и все.
1: Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавочки. И говорит, мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, мандавочки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавочки, нахуй летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, спин, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим в себя, бля, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш-то мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

0: Ну, корище мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, бля, на видеорынке, сука, бля, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Вот, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, бля, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло. Чув, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, бля, погладить, сосисочку схватить. Пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он для чувства... И у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке, все, бля, в рот на сих пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда первый раз увидел, бля, он пришел сюда куда-то, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире и жопа, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, хуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, а он там молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сороку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он такой, внутренний, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот на сих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка ебаный ты, братан, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь. У него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тихо-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то слегаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, бля. Или так ручонкой чоп его за херок, бля. Да ёпта, как же так, бля. Ну, это живой человек, бля. Я сам сижу, думаю, бля. Ну, там девочка дает, бля, да. Кроме сих пых. Любой мужик, бля, он все. Какие тут, сука, законы законами, блядь. А страсти, блядь, есть страсти в рот на сих пых. А он сам от себя охуевает. Он же не может, блядь. А тут мама, блядь, в рот на сих пых, бля. Давай, говорит, сука, поженимся, бля. Говорит, да, бля. Да нахуй ты мне нужна, бля. В рот на сих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, блядь. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, блядь, качается на каком-то качелях, блядь. Блядь, этика, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, блядь. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челюсть в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думаешь, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосерс, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну, дочке ничего не сказала, блядь, ну, это маленькая, вот, дочка, блядь, хули ты там, вроде, на сих пых, блядь. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, блядь, выходите, сука, блядь, не глядя, ну, сука, блядь, разгневалась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, блядь. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, блядь, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь. Там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена, пиздец. Я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, блядь, во. До чего дожился, блядь. Он идет, блядь, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь. Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но это точно и сделаю, блядь. Хочу, я везу туда на море, блядь. Хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санатории, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, бля. Они там уже маленькие все ебутся, бля. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, бля. Он так на нее смотрит, по головке погладит, бля. Тельце прижмет, бля, ее так прижмет к сердечку, бля. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, расскажу, какая я противная была, бля. Не надо, бля. Ло, бля, не надо, сука, нахуй мне это знать, бля. Не, ну хочешь, бля, расскажу, какая я противная была. Да в рот ты, все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. Она уже так ему, так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, на. Просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь. Из-за такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он там, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, с ним уехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, ло, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь, он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, лет 15, хуй с ним. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, блядь. Где, бля, ло, круж, бля. Выходит пизда такая, блядь. Ну, она невзрачная такая, блядь. Она была маленькая, ничего. И как красная шапочка, бля, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, бля. Если долго по дорожке, бля, прыгайте, скакать, в рот меня ебать, бля. Чарль Перро написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, бля. Он ее истерозил, бля, хоть пирожки, что ему нахуй были нужны, бля. Красная шапочка, да в рот мне сих, бля. Дозволь, блядь, на пол сисечки, бля. Она говорит, да, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь. И дальше бежать, бля. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, бля, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, бля, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй пизду. И эти пизду проглотил, ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный сап говорит, ёпты, мать, знал, лучше дала пять раз, блядь, в рот тебя чих пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёпты, блядь, дюймовочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рот мячих пых, блядь. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, блядь. Но этот-то пёс махнорылый, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хуй она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интерес-то прошёл, блядь, и всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что она хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот мяч их пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундру, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хуй, я беременна, муж, блядь. Оп, философии, блядь, накатила такая, блядь, я сижу, думаю, блядь, сука, а жалко мне этого чувака, блядь. Как у него не сложилась судьба, блядь. Ну, значит, дал им денег, блядь, ну хули, и поехал, блядь. И тут у него, сука, блядь, да что же это такое? Из-за чего у меня вся эта хуйня случилась? Ага, блядь, из-за этого хуя, блядь, который увез ее, сука, вот из-за него это все, блядь. Как будто можно подумать, что без этого хуя они бы жили хорошо, блядь, женились бы, блядь. Да куда нахуй, блядь, сука, в роме сих пых, блядь, буду мстить, сука, на свол его, блядь. Входит, сука, здорово, говорит, блядь, Петро, блядь. Ну что ты, сука, сидишь, блядь, тут? Ты нахуя, блядь, вот увёз эту девочку, бля, мою, сука. Он говорит, какую в пизду делать, блядь, нихуя не помнит, блядь. Да время прошло 2 года, ты что, охуел, блядь? Он говорит, так, сука, блядь, иди сюда, сука, пидорас, блядь. Говорит, ты, сука, с ней надругался, блядь. Он говорит, да какой нахуй надругался, я импотент, вроде сих пых, блядь, отбрыкивайся, блядь. Он, да сядь, пистолет, сядь, я грохну, блядь. В сраку ему хуяк, блядь, ой, блядь. Тот так охуел, блядь, даже, блядь, взял, блядь, пошел в спальню, лег и накрылся одеялом и уснул, блядь. Кто ты вы еще, блядь, хуяк, он говорит, не бей, блядь, я тебе песенку спою, блядь, нихуя, блядь, тебе песенку, блядь, хуяк, так хладнокровно, блядь, убил, думаю, ёпты, ну тебе легче от этого стало, блядь, в рот мячик пых, блядь, ну, сука, ну что это такое, блядь, из-за этой маленькой пиздёнки, блядь, да, конечно, мы её осуждаемся, блядь, да пиздёнка, блядь, она вот такая сякая, нализа, Коля, ты сам смотри, блядь, когда на тебя налезут, блядь, ты чё, блядь, ты живой человек или нет, блядь, сука, они нимфетки, блядь, были всегда и будут, блядь, сука, как и карлики, блядь, нахуй, это природное явление, блядь. Феномен, ёпты мать, блядь. Коля, блядь, называешь это русским словом? Феномен, блядь. Вот так, сука, блядь. Поэтому я, сука, конечно, блядь, так говорю, блядь. Кореша мои лепшие, я глядный, блядь. Лучше Лолита, чем 15-летний капитан в ротмячих пых, блядь. А то ведь некоторые все норовят, блядь, а усудить, блядь. Есть такие, сука, блядь. Мальчонку какого-нибудь ухватить, блядь. Ой, блядь, сука, я их, блядь, пидорасом, блядь. Прямо говорю, блядь, сука, завязывай, блядь, буду, блядь. Не надо, блядь.
1: Сука, бля. Все в пизду.
0: Все обосрано, бля.
1: Все в пизду.
0: Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля.
1: Пизда не по гнезду.
0: Как ебанет, бля.
1: Пизда не по гнезду.
0: Огр, блядь.
1: Пизда не по гнезду.
0: Как ебанет, бля.
1: Пизда не по гнезду. Она бегает хоть бы хуй.
0: Пизда не по гнезду. Как ебанет, бля.

ебло, блядь. Гигант, какая пизда, блядь. Блядь, громозила. Громозила, блядь. Гигант, какая пизда, блядь. Блядь. А типа ну кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь, я не знаю. И вдруг, блядь. Становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло в экран, как сиганет. В рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь. Или потом огнем дышало все время, блядь. Огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на сих-пых. Это откуда нужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот. Как пиццают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй. Машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь. О, блядь. О, блядь. О, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромную яйцу. Потому что там нам делать коля с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и нух я,

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, везде отмучилась старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пых, все истории, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь с этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пиздец, все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посудишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, блядь, слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а?

0: режиссёре, конец, блядь.
1: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, знаешь, такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все, они индульгенциями торговали, это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь, а народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, бля, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все, блядь. Да мне доебались, блядь, и норовили за Старкова схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, бля, был бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезьян. Вот мы и давайте приблизянству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кольц его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да бересь, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Здоровый в народе живет, бля, тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
2: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля, или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь? Это уже перераблезьянство, бля, перья. А перья — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь. Мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, блядь. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он она идет, срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и раблезяться по-настоящему, блядь. А это не раблезянство, это не путай, блядь.
0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане. Полное название тебе говорю. О сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых. Ты понимаешь, я не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, а, бля, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, бля. Во-о-о. Короче, три эти пизденки прут-ткут их там, не поймешь чего, бля. А царь Салтан-то, бля, он холостой пиздю был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночь не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли, знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе, ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу урод на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их, мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такая, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь, хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я такая тихая, я такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы еще, блядь. Я... Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастие, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям сорвует, а я прям сатуду бы ему дала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходрочкой занимаюсь. Вот, массив, когда тут мне дают прям сразу. И упущено, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, переносит. Царь, с этой стороны, тут государь, блядь. Он входит прямо, у него залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас же прям сразу в церковь. Взяк и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля, а, пиздец, бля, отвечайся на колку, то кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь, ты что, бля, гребенка хуева, все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пых, ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты, кто чего хотел, тот и получил, так, ты что хотела, ты хотел всех накормить, нахуй, да, пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь, ты что хотела, а будь одеть, блядь. Пиздец, будь косиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятого разряда. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все, а это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти... В терема, ребят, золоченые, блядь. Или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячных пых, блядь. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там от этого ебаной сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчей пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, а я обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь. У тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. Четыре уха, блядь, три хуя, блядь, и два... Не, не два, блядь, два глаз здесь и два на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да поди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь.
1: Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. Этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпти, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемычку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за один из трех хуев схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй, а это пизда с бородавкой вышла, вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь, вот так всю жизнь на Руси, блядь, да мы хули, народ безмозглый, блядь, безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулива, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячик пых. И такая музыка-то, знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут, значит. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь, она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке, ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь, сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, блядь, вот ты в рот мягких пых, блядь. Чего ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочкой, смотри, блядь, вот тут. Она и появляется. Только она еще не царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, коршун, орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это коршун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. О, блядь, хотел сначала лебеду раздирать-то надо, коршун, не будь он, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать, и тут его перебороло, блядь, он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя, без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь, погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не коршуна убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой. Ты за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
3: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот русская простота и красота. В рот мягких пых. Какая скромность, блядь.
1: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь.
0: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот... И Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот все этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали-то, понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут Римский Корпусов дал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
1: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм.
4: тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке Римского Корпусова все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он над этим кораблем, прилетел и слышит там всякую хуйню. Эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй ежа голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая белочка, пушистая, сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут. Пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как не буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую мое. Он прилетает, он отказывает, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну, в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну, куда мне нахуй, что взять? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал себе, блядь. Через царевну лебедь, блядь. Как в этом, нахуй, в зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена, нахуй, блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Все, нарный нормальный бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слиз. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптым. Ну, что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, раздуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя, блядь, заложили меня, блядь. Ну, придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что у тебя, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь этих пут. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, глядь, и целочка. Корсун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они же в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствует, недолго ему жить осталось, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял. И сестер, блядь, всех. Эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из не палят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку у братки, бля, все у него.
5: А говорит, блядь, а, сынок, бля. Не, у меня был сынок, бля, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, бля. Меня неправильно сообщили, бля.
4: А проверить хуй проверишь, бля. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит,
5: ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптать.
4: Ну как, сынок, ты?
5: Вот я, батя, в рот меня чихпыль.
4: Как узнал? Ой, Игорь, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая? Говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей по сраке дали пару раз. Говорит, иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнишь информацией, проверь. Ебать, тёфу.

0: кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Им похуй, кому отдавать? Нахуй! Нахуй!
1: Только?
0: Нахуй!

0: нахуй.
1: Токот,
0: нахуй. Нахуй.
1: Токот,
0: нахуй. Нахуй.
2: Рот на чипых колян.
0: Нахуй я. Нахуй.
2: Только Вик.
0: Нахуй я.
2: Только Катю, блядь.
0: Нахуй я.
2: Нахуй.
0: Только Вик. Нахуй я.
2: Только Катю, блядь.

пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать. Козёл!

блядь. Да хуй ты мамин, блядь, козёл. Блядь. Ты бабу захотел? Отпердоль. Ты живи здоровой жизнью, блядь. Козёл. Поебалу дала? Извини, бля, старуха.

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И значит, ну...
1: Подъезжает, бля, к домику, все хорошо, мирно. Какой домик, хуй, где в пизде? Откуда узнала, нахуй, через 4 года могли адрес 100 раз поменять? Ну, в общем, приезжает. Открывает такая милая негритяночка, бля, такая, миленькая так. Ну, такая тоже, блядь, из этих, из резких, блядь. Из ядовитых, нахуй. Говорит, что, сука, блядь, пришла пизда. Говорит, а повесить нельзя? А то поебальцу можно слопотать. Говорит, а хуй с тобой, повесиви. Мало тебе пизды там в церкви надавало, нахуй. Я говорю, о, блядь, даже все с ним усидит. Значит, за что-то пиздили знатное, блядь. Знали, за что пиздили, блядь. А сука, говорит, ты что ты? Ты, говорит, сучка в законе была, говорит, блядь. А сама сука, блядь, завязала, блядь. Я, говорит, друзей не знаю. Вот мы тебя и отпиздили, подруга дорогая, блядь. Я, говорит, сильно тебя пиздил тогда, помню я, блядь. Ну, говорит, а теперь я тебя буду пиздить, блядь. Говорит, я, говорит, теперь не беременная, здоровая, нахуй. Давай, говорит, бери ножичко, блядь, пойдем пиздиться, нахуй. Ну, уронили пару полок, нахуй, поебало друг друга, блядь, стол разбили, нахуй, стеклянный, еще всякую хуйню. А тут автобус подъезжает, блядь, дочка, блядь, со школы приехала. Ну, дочка 4 годочка, такой негритеночек тоже, блядь. Ну, говорит, мы вот тут, говорит, с подругой кофе собрались пить. Значит, у одной поебало струя течет, блядь, у третьей сопля свисает, блядь. О, какой у третьей? Их всего две. О, Коля, короче. У второй там, значит, сопля, портки разорваны нахуй, там сиська свисает или что-нибудь в этом роде. Ты, доча, иди наверх, говорит, блядь. Уроки-то делай, блядь. А мы сейчас с подружкой поговорим.
2: Какое самообладание, Колян. То есть все похую.
1: А дочь так говорит, ну что же, посмотрел на их разбитые ебалы и говорит, ну ладно, мама. Я пойду. И пошла. Хоть бы хуй по деревне. Ну, недолго там просидела. Короче, говорит, ладно, ты, пизда, Марья Ивановна, блядь. Я, сука, удовлетворю твои, блядь, потребности, блядь. Ты что, сука, мне мстишь? Она говорит, говорит, блядь, это я не мщу. Это я так, блядь, сострадаю, нахуй. Если я, говорит, буду мстить, тогда я сейчас пойду твою вот эту пизденку маленькую, блядь, повешу за пизду на гвоздик, нахуй. И муж твоему хуй отрежу, блядь. Вот тогда я мстю. А так я не мстю, это я просто тебе пизды даю, блядь.

0: как нахуй. Ну, говорит, ладно, блядь. Ладно, говорит, давай тут все-таки не будем заводиться, нахуй. Все-таки дом, дочка, блядь. Говорит, прошу, просто, ну, по-человечески, пизда. Пойми меня, нахуй. Говорит, ты же меня не понимала нихуя. Она теперь просит, блядь, лярва. Та говорит, ну ладно, там, давай кофейку попьем, нахуй. Давай, хуй, там, кофейку попьем. Все, похую ей, блядь, этой мстительницы нахуй. О, спокойная, блядь. Говорит, давай кофейку, наливай, нахуй, наливай. Ну, а та пока ковырялась, блядь, где-то залезла там и в пачку с овсяными хлопьями заебенила пестик, блядь. Ну, пистолетик, блядь. И из пачки ты как пизданула, да там, видать, не так уложила, промахнулась, нахуй. Та сразу носиком-то хуяк ей, блядь, между грудей, блядь. Все, бля, негритянская, привет тебе. А ее, значит, те эти ебаные гады, вот эти вот профессиональные убийцы, называли черная мамба. Я сразу вспомнил, о, говорит, блядь, Вася любит мамбу. Сережа, блядь, тоже любит мамбу. А мамба сидит около параши и говорит, а мамба вас не любит. Черная мамба такой, негр, блядь. Ну, короче, ее звали черная мамба, блядь, не знаю почему. Такая, наверное, ядовитая жаба какая-нибудь, такая мамба, блядь. Короче, она эту между грудей, и девочка выходит, говорит, мама, ага, хули мама, блядь. Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца, ёпта мать. Алименщика отца, блядь. Тут мама лежит, блядь. Уебанная полностью, блядь. А это, говорит, мстительница наша, блядь. Говорит, так вот, дочь. А захочешь мне пизды дать? Я тебя жду, блядь. В назначенном месте. Думаю, как же такой маленький ребенок ей пизды даст? Такой здоровой пизде, блядь. Нет, она говорит, вот вырастешь, блядь, можешь меня найти. То есть мщение будет продолжаться. Это Квентин Буратино намекнул на то, что будет 10 серий. То есть возможно. После того, как Билла там замочили, и все-все, она уже старенькая, и вдруг тук-тук-тук, я представляю. Она с клюкой подходит, пернула, блядь. Песочек сыпется, кто там? А? Открывай, пизда, это я, маленькая негритянская девочка, пришла тебе пизды давать. За маму.
1: Ну что, Коля, кореш твой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
2: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там знаешь, Федька Кастров, бля, ёпта,
1: Фёдор, ёпта,
2: Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек, бля. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Я опять, Фидель, ебать тебя в сторону. Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут, Коля, я вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал, Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь! Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. и Фидель Кастер рус, тоже не дает нихуя ответа, блядь. Когда я начал разбираться, блядь, я говорю, блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй? Когда меня первый раз за жопу схватили, мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь. Я говорю, как мыло нахуй? Я говорю, я с собой нихуя не взял. Я сейчас не мыться нихуя, блядь. Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят, савон, савон. Я говорю, какой нахуй совок, блядь, пизду еще, говорю. У вас тут кругом совок, блядь. Говорит, савон, савон, мыло, блядь. Я говорю, блядь. А мне кореш один говорит, ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла нахуй, блядь. А лучше два. То есть, ты за это мыло нахуй можешь бабу там мылить целый день. Я говорю, ёпт, неужели, блядь, такое возможно? Я говорю, плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь. И забыл я все мыло нахуй, блядь. Ну, привыкли к хорошему, ёб кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал, нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло, нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь. Ну, ты, Рому-то наливай, ёптай мать, ты поменьше половины, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёптай мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёптай, Коля. Вот, что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну, ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас, когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну, у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный торшник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь. Брашку на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько? Доллар, блядь. А мясо, блядь. А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй. Все с неба падает, блядь. О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы в 6 утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе, и всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь, просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь, ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука, но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Через ноги, блядь. Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь. Только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука. Вот, блядь. Я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну ты, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь. А там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ебаного такой фанеры, блядь. Ее повело уже, блядь, ну не знаю, с какого года, нахуй. Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда, нахуй, сглажу, блядь. Я говорю, сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь. Вот такие, сука, и сели, блядь. Там, сука, блядь, не то что таракана. У них тараканы, блядь, кукарача, нахуй. Там, блядь, такой, блядь, ебется, блядь, лезет, нахуй. Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь. И так тихо, блядь, и вдруг я слышу. Только лег, ебать тебя в сраку, блядь. Я говорю, блядь, кому-то плохо, нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит, нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, тук, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ебаный кондиционер, ебать, в сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснуть, сука, меня не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, может, выключим нахуй, мне в уши надуло, блядь, у меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну, раньше сейчас залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь. Я говорю, вот оно, легче, легче, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коля говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну не ебут, я говорю, надо сосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли мы в магазин, блядь, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Просто вот них, вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Хе-хе-хе-хе. Вижу, блядь, пиво стоит, нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо, ёптая мать. Я говорю, да копейки, нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда, нахуй, менять пошла, что ли, блядь, слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как ну, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, всё в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серых профсоюзов, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздавал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. С пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, километров 60. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, блядь, на который нас посадили.
3: Кой, блядь.
2: Коля! Я у меня сраку всю растрясло, блядь. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, блядь. Час 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда-нибудь кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, бля. Пляс, сука, называется Гварда Лавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гварда Лавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову, я говорю, нихуя. Если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, бля. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, блядь, разъедает, на. Говорю, нырнули, блядь, это что, океан тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, бля, только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы, говорит, тут моя кореша, говорит, ты что, мудила, ты до акул там будешь плыть дальше, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет, чувствую сейчас, бля, а это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Его, бля, вижу, его хуй возьмёшь, бля. У нас вот сочевелись, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живёшь, блядь. Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает, молчит, нахуй, всё. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала, поебала. И так, звёзды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь. Остроконечный, нахуй. А мяч, такая хуёвинка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот то, блядь, это вот точно, Коля, аленький цветочек. Блядь, буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, что это наш, блядь, тогда наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке так вот разится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь, наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Но, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуярись, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспортом потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со сеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со сеткой, он стоит со сеткой, но уже нигде, просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас тысячи рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, бля. Я имею в виду поношенник, ёпта, пизда. Просто, компакт, дичь нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, уже покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну, эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак мне кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую. Одна сайт тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй. С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот все мы держим Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь, у него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь, и пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй, самогон свободно. Пиздец, все, все народу надо. Вижу объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, блядь. Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипедах хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Но, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать их, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и смываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. А ходит, зарабатывать хочешь, блядь? И всего стоит, говорит, ёпта, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй. Мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, бороду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один, там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячи. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Плану мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой, нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, косюшево, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь, из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят, нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара, нахуй, на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, бля, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришел голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролить. Двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под эти, под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя. Загорать до хуя. Да, поздравляю вас. Вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда! И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я достану. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, блядь. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она такая помельче, блядь. Но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у нее Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с кем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок ты мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. Вот. А я, Коль Парфен. Вот это портвейн. Ну, хороший, бля. Ну, с этими хуйнями. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Писли кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе, помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь? Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и кореш самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёб твою мать. Поебли бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитым, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Он говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёб твою, нельзя. Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волту лезть, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёб твою мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Ну, скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели, эти хуйни машину стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлинисты шли, блядь, японскую психику, а японцы пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась, сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, а вас в сейф отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь открытая, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, срака тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от консю до кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японцы, о, блядь, а нация, сука, нация, блядь. Понимаешь, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми на какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не взлибится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там Студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем. Пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй! На этой, блядь, как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, говорю, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, блядь, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит вверх, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплёй прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всеми другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас простор, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свать, знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот, блядь, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, и все покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу нахуй. Физкультура и спорт нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, прости, все сойдут нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
0: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
2: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот, это я... Просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
0: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
2: А, блядь?
0: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоть не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, что я делаю, нахуй.
2: Вот, ой, не надо, блядь. Оказывается, это, блядь, у девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, Может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабу, вот этот, средний бабу, но на две, как правило, одна попадается. Блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание. Ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа, у него нет, это нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь. Ну, если бы папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, у меня, да, говорю, я, блядь, созрели, нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, сидит, пока детишка, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, о, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошло человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям залупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бать, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанной глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась. Хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет. Ну, это природа, Коля. Вот ты, сука, вот смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был. Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй. Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе все рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь. Общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
0: Много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, ростовчан. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь.
2: Я был удивлен, блядь.
0: Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот. Так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цеблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? Как это все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так? Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там.
1: Пизда ты, Марья Ивановна, бля.
0: В этом Ронихе они тоже пишут, блядь. Писюру каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить за здоровье Ирониса, и главного директора, и главного бухгалтера. Коля, корешки мы драгоценные. Главный бухгалтер, дай бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай, наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто здоровый бухгалтер, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек, захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует? Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крючки, по них портвейн-то самый лучший, бля. Почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Говорит, потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш ему, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

И осетра? Все, ты глаза выпустил. Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом мужском шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй, 1,5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкусай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, коли там, великий Чехов, блядь? Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь, который посетил, блядь, мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чехоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себя все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, ее колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь, поедатели, блядь, сука, каннибалы, ебать, их крутят. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно, со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь. Тем не менее, Коля, так я тебе скажу, кореша мой драгоценный, в области, блядь, все идет своим чередом. В Орловском районе орловские рысаки, которых можно разгонять до Калмыкии и назад, блядь, понимаешь? До сих пор это все существует, блядь, пизду. И вот как казаки туда пришли, так они и сейчас. Казачество, кадетские корпуса, мы возрождаем. Ну, с одной стороны, я, конечно, не приветствую такую тягу к военизму, блядь. Не к вагинизму, пизда. Вагинизм — это другое, Коля. Это уже относится к женскому образу, блядь. Я тебе говорю про Ростов, который папа, блядь. Несмотря на то, что белые банды были разбиты. В результате, когда эти суки очнулись, блядь, наши. А там могло быть что угодно, блядь. Буденному чуть пизды не дали, блядь. Ворошилов чуть в полынье не утонул в это время, пока там вся эта хуйня происходила. Но эти сука не утонул, блядь. Прямо на коне, между прочим. Так его и поймали. За яйца, блядь. О, и, сука, потом гуляли там, сука, блядь. В общем, это вообще загадка. Это гражданская война. Я не буду в эти дебри тебя тащить, блядь. Это все равно, что взрыв на мукомольной фабрике, Коля. Блядь. Ты же понимаешь, блядь. Но скверики долго перестраиваются. Седует мой вот товарищ, корешок драгоценный, старейший житель города Ростова. Скверики, говорит, долго перестраиваются, собаки серут. Ну, может, им дырки позатыкать, чтобы не срали, хуй, не знаю. Я ему говорю, ну, что-нибудь надо делать, бля, как же так? Он говорит, то стеночку, говорит, сломают, то поставят. Говорит, был один мэр, тот все заборы поломал. Ну, тогда была такая мода. И народ начал ходить, как ему похую, понимаешь? А народ всегда же ходит, как ему похую, бля. Он хуярит, а хуярит, прямо, например, да? Ты ему там заборчик поставил? Ага. Какой хуй покрепче, тот через забор начинает лезть, блядь. Портки рвет нахуй там, виснет на нем, блядь, кричит «мама-мама», блядь, но все равно пиздует, понимаешь, короче, блядь, понимаешь? Тут один хуй через дорогу пиздовал, блядь. Так его двумя машинами аж, блядь, поддело, блядь, думаю. До чего тяга у народа, блядь, порисковать своей жизнью, блядь. Ох, как любит нахуй народ у нас, блядь. Так и это, лезут нахуй, блядь, а заборчика нету, а хули лезть, просто так прошел. А там кустики реликтовые росли, блядь, в садике посаженные, блядь, имени Первого Интернационала, блядь. И все, пиздец, кустиком наступил. Сразу пиздец, блядь. Топ-топ, блядь, один рабочий пропиздюхал. Трое пацанов пробежало, еще там собачка попила. Все, пиздец. Поэтому опять заборчики стали ставить, блядь, чтобы окончательно не лишиться, блядь, флоры, фауны и прочих, блядь, причиндалов в Ростове.
Другое дело, у меня сестра Надя, она живет у хуя на рогах, бля. О, прости, Надя. В смысле, в хорошем месте, в поселке Северный, там, бля, северо-западном, бля. Там частные домики, черешня белая, бля. Карьеры, овраги, ямы и пруды. Где ваш покорный слуга? Искупался, блядь, замочил свои семейные штаны, блядь, высушил и пошел к ебени матери. Выпивший, опять-таки, спущенного из проходящего вагона, и вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь, от какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь? Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, кореш ему нравится. Пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год. А потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, блядь, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налей ты еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут, пидлю. Яйца кровью обольются, на. Ну, вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь, вот потом начинать путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 году. А ком-то б нахуй была 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? А басратушки перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний, она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, кореш мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у неё ворочается. И пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало. Хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь. Зёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. Ебло такой, ну, мужик, блядь, такой. Знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сесть под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь.
Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Он говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется, нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее к пизду. Ну, вот, оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клиночком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, бля, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие штуки. Конечно, я не знаю, Коля, кореш мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после 3 стаканов. После 3 стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пишется для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

Да к чему тебе, об актерах-то, блядь, епты. Ну, Кырлу-мырлу этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сука, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, бля. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом, вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел всю. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой, певец был такой русский, знаешь? Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь? Один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь. Баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Все он поет, хуячит, блядь. На все голоса. Вот это Анискин все разбирался, блядь.

0: Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон. Ну купи покемон.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: купи покемоль. Ба, ну купи покемоль. Ба, ну купи покемоль. Ба, ну купи покемоль.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля. Таркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ба, ну купи покемоль. Ба,

Нет. Да тогда я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей поки.

0: Yes. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, бля. Ну ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Что, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореш его драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки, из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозит обратно, блядь, в Смоленск, понимаете? В москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, блядь. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь. Тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля. Понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю. Но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему. При всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую женщину. Я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля. Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты заебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да вы ебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня, четверо называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России. О, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Пусть тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь. На футбол приехали наши ребята, бля. Ну, Спартак, сука, у него там, блядь, кризис. Кризис жанра, тенденция, блядь. Хули, блядь. Олег Иванович охуел совсем, блядь. Там уже корреспондентов гоняют, спыняют всех, блядь. Хуй толку, блядь. Раз в корреспондентах дело, блядь. Олег Иванович, ёб твою мать. Эти все, блядь, разбежались. Сельцов убежал, блядь, в казино где-то сидит, нахуй. Тратит свои, блядь, договорные деньги, нахуй. Хуй откупится потом, блядь. Ему откупиться надо, блядь. Потому что, видать, приезжали и за яйца взяли, бля. Кому охота, чтоб тебя за яйца все время держали, бля. Скажи мне. Вот я тебя сейчас схвачу. Больно, бля. Сука, бля. О, смотри. Вертишься, как шкурка на хую, бля. А ты вот, бля. Кому хоть за яйца держали? Знаешь, игра такая была, бля. Матросы играют, у них дохуя времени, блядь. Они сидят на палубе, блядь. Вот сидят на палубе, у них столик, там дырочка, бля. И каждый свои яички привязывает, нахуй, и в дырочку просовывает веревочку, блядь, на которую привязал. Потом они все перемешивают, блядь, эти веревочки-то нахуй. А начинают потягивать, бля. О, бля, сука. Кто, думаешь, самый счастливый, блядь? Кто свою веревочку взял, блядь, пизда. Вот так вот, блядь. Так и тут, а нахуй. Вот свою веревочку держишь себя за яички сам. И не дергайся, блядь. У тебя все спокойно, блядь. Тенденция, видишь, какая, блядь. Береги свои яйца. Тоже тенденция, блядь. Они всегда нужны. Так что мы с тобой, Колян, хоть и на кухне сидим, но скажем нет терроризму, блядь. Нет, и все, пиздец. А что мы для этого сделаем, хуй его не знает, блядь. Надо будет подумать на досуге, блядь. Выйти и подумать. Конечно, всех мы хватать с собой не будем в округе, блядь. Чернявых, блядь, кучерявых, блядь. Но тенденции есть, блядь. Так, ну а сейчас, коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь. Коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретова, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Понимаешь, поймешь потом, считай себе книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь, но бензин, сука, нефть не высылает. Иначе пиздец, мы на белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь, о бабушках, дедушках, блядь, сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать, как убитый, бля. Спать, как убитый. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все к всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь, а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, где я все скажу к народу, блядь. Обращуся и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас всяко, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот тячих пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально у нас, мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои ГКО, блядь, проценты, блядь, да хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ценой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. В Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь, тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, хуй там не спать, пускай насыт в сапог, блядь, отправь этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились в пизду.
1: Охуенно, кто такой на
0: комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь, не спи, сука, замерзнешь, пизда. Он говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Я говорю, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывай там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то, панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать там, ну типа как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь. Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь, нихуя, уж не поймешь, нихуя, все смещалось. Говорит, ну почему бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попизим. Ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, всё, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь? Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь. Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, а, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? А получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там. Телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, блядь, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит, крыша открывается, нахуй. Ёпта, хули, блядь, буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? А, блядь, недавно, блядь, сука, блядь. А там, нахуй, всё разврат, бля, всё в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
1: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
0: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорить таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
1: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
0: Он действительно в пальто ходит, блядь, и действительно обладает хуем, очевидно.
1: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
0: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они тебя сейчас охуярят, и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уебывай. Ёпта, блядь, сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбовый. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбовый нахуй. Ну, ёпта, мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда зеваться, я же, блядь, без работы. А сам, говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёпта, блядь. Вот, говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь. Как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, бля, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою! А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
1: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какая-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
0: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь, гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильно, и точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько посекочим, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Ёб ты мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёпта. Ну залез бы в сраку, бля, там же дырка, бля, хуяк. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Казин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под козью, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Тринити, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь. Сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь. Ну, все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
1: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
0: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пиццолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёпты мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздорут. Говорит, ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука, ну нихуя, если с этого начинается, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей.
1: Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство до коре до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать ее колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь.
0: Победил это все. Морфеус приходит, он такой
1: спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду?
0: Только что жучка отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться?
1: Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь.
0: Это тебе, ёпта мать, как говорится, это... О, блядь. Говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец.
1: Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Понимаешь, туда пойдешь, блядь.
0: А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, ешь опилки, блядь. Ну это все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, бля, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли нахуй бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёпта, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот ся пойдем нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит, внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь, вот это облепили его всё, как ебанёт, блядь, и в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку какую-то.
2: Это русские народные сказки, блядь, возьми любую простую, блядь, о, сука, я тебе сейчас так, колобок, блядь. О, колобок, блядь, сука. Вот сидит девочка, бабушка, блядь, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет, периодически она у него сопротивляется. Жрать нехуя, хуя. Они хуй сосут деда, блядь. Благо он же не стоит, нихуя висит там, где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, когда деда, и все время хуй сосать. Там что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду говорит, бабушка, блядь. Испеки мне колобок, бля, о, сука, блядь. Не, мне главное, блядь, тебе нахуй, блядь. Мне, сука, испеки, блядь. Я, мол, один буду берлять, блядь, ты будешь сидеть смотреть, блядь. Она говорит, дед, я хуел совсем, я тебя испеку-то, блядь. У меня, сука, муки, блядь, нихуя нету, блядь. Он говорит, да ты по совсекам там поскопли, бля, поскреби, блядь. По пизде помети там, блядь. Ну, она, ну, хуй делать, бля, пошла, бля. Тут соседи охуительные у нее видят, бля. Скребла, блядь, скребла, блядь, там с опилками, с говном, с каким-то, блядь. Ну, сука, вот такой шар скатала, бля, футбольный мяч, блядь, прям. Не, и главное, сука, что это за привычка такая, блядь, берлять вот такой шар, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики, не, нихуя, колобок, блядь. Футбольный мячик, блядь, сука, скатала, блядь. Крутой получился, блядь, там уже, сука, там, ну, хуй там не хватает, если стрелять продукты, блядь, круто, блядь, замешан колобок, блядь, получился, блядь. Она хуяк в печку, блядь. Из печки достает, блядь, а у него даже один бачок пригорел, блядь, он на одном боку так круто замер, блядь, у него тесто уж больно крутое, блядь, он пригорел так, что, сука, блядь, о, блядь, говорит, ну что, блядь, сука, блядь, они, ой, блядь, колобок, говорит, нахуй, блядь, дед говорит, дай ему сюда, я, блядь, у меня уже слюни текут, блядь, я его сберляю, блядь, говорит, да он горячий, блядь, дедушка хуи языком, ой, блядь, обзёкся, нахуй, давай его на кочко положим, блядь, пускай лежит, блядь, остывает, блядь, а мы пока тут всё, блядь, может, взремнём чуть-чуть, блядь, ну, сука, легли, взремнули, да и уснули, нахуй, блядь, колобок сидел, блядь, на этой, сука, своей, блядь, приступке, блядь, на окне, а уже ночи холодные, блядь, стал подмерзать, блядь, а эти, блядь, не спят, нахуй, блядь, подмерзает, блядь, так он, сука, мало того, что он крутой получился, блядь, он все отмороженный, блядь. Отморозился по полной программе. Сидит, блядь, у него уже пальцы растут, блядь. Он уже, сука, здесь трясется, блядь. У него прям его колотит, блядь. Сядь, что бы такое, блядь, сделать, блядь. О, какой, сука, колобок, блядь. Он говорит, какой я, блядь, колобок, я Коля Боков, нахуй, блядь. У меня и бачок, блядь, подожденный, блядь. И расходится, сам закачивается, блядь. Он говорит, потом говорит, ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. И в это время, кореш ты мой драгоценный, кто-то пернул, блядь, вдруг в тиси, блядь. У нас на зоне так было, блядь. Ну-ка, дохлый, попиши. Дохлый встал, пошел, поссал и мгновенно пописал, блядь. У этого, сука, тоже зазверепело все. Говорит, кто, блядь, сука, пернул? И пописал дедушке и бабушке. Пику достал, блядь. И деда с бабкой парит на мокруху посел, блядь, отмороженный на мокрое дело, блядь. Сука, хуяк через окошко, блядь, и пиздец делить сферы влияния нахуй на большую дорогу, блядь. Уйдет, блядь, аж весь прям трясется, бля, ну кто попадет сейчас всех по лицу, блядь. Он, сука, даже лысый, блядь, подстригся, блядь, коротко, блядь. Зашел, говорит, короче, подстриги, блядь, его коротко подстригли, нахуй, блядь. Идет, блядь, трясется, блядь, какой-то на джипе едет, блядь, Мишка, блядь, на севере, нахуй, блядь. Он говорит, стой, блядь, сука, сядь, блядь, говорит, ты, говорит, что такое за хуй, блядь, говорю я, говорю, Коля Боков, блядь, он говорит, да я тебя сейчас нахуй, блядь, съем, говорю, я тебя сам сейчас урою, блядь, эту штуку, я сейчас такую тебе песенку спою, ты охуеешь, я сейчас девушку порешил, бабушку порешил, говорит, ёбаный рот, да он отморозок, блядь, пиздец с ним, блядь, этот джип бросил, блядь, медведь и с ракой, блядь, в лес, хуяк, блядь. Тот за джип сел, бля, и поехал, говорю, сука, самый крутой. Пальцы прямо из джипа торчат, бля, торчат, бля. Стебаются, бля, стебаются, бля. А хули себя, бля, вот такие колобки кругом одни катаются, бля. Вот куда ни посмотришь, бля, кругом одни, бля, колобки нахуй, бля. В каждом джипе по колобку, бля, урок на сих пых, бля, а то и по два, бля. О, какие, сука, бля, не дай бог ты, сука, ему, бля, дорог не так. Бля, он выйдет, он, бля, аж трясется, бля. У него судороги начинаются, бля. Если у него, бля, пекало попадется по руку, пиздец, бля. Хорошо, он тебе в стеклышко, блядь, кнёт, блядь. А если, блядь, у него прости нахуй, блядь? И пиздец, блядь. Тут один пиздюк, я, блядь. Еду, блядь, сука, поворачивать, блядь. Блядь, вот, сука. А он решил развернуться, блядь, прямо на повороте, блядь. Я охуел, блядь, он что? А там такой сидит, блядь, какой-то, блядь. Хуй его не знает, блядь, грузинский лидер, хуй знает какой группировки, блядь. Ебло такое, что, сука, блядь, его... За неделю не обсиришь, бля, он, сука. И на меня, бля, главное, бля, я дверь открываю, говорю, ну, бля, ребята, вы даете, бля, он, сука, он на меня прям, бля, на машине, едь в румол. Мол, блядь, что, блядь, сиська разорвет. Я говорю, да я тебя сейчас отрихтую, на, я один был просто, бля, у него все корень сам сидел, блядь, и не начали думать с автоматом, бля, буду. Ну, ладно, бля, хуй с ним, с хлопками, блядь. Надо везде, блядь, не забывать, что ты, блядь, человек, человечек, бля, в румол. И окружают тебя такие же человечки, блядь. В общем, бля, короче, бля. Там волчара, бля, бежит позорный, блядь. Он говорит, ты куда, сука, пес махнорылый травишь, блядь, стоять, блядь, и отзипом на него, блядь. Тот говорит, да тебе, сука, чего я тут своих овечек пасу, блядь, Даньку собираю, бля, в рот мясных пых, и все нормально, бля. Он говорит, теперь я, сука, твоих овечек буду пасти, блядь, Даньку собирать, блядь, я где-то все стрелочку себя назначу, там порешу тебя, как собаку волчару позорного, блядь. Волк обосрался, блядь, крутым сыром, блядь, и бежать нахуй, блядь. Вот, сука, бля, говорит. Тут, блядь, зайчишка, скок-скок-скок, говорит, ну а ты-то куда, блядь, пиздуешь, блядь? Он говорит, я вот тут травку грызу, блядь, да пошел ты нахуй, блядь, я тебе, сука, блядь, попишу сейчас, сука, блядь, своей травкой, блядь, она у тебя сраки посыпется, блядь. Торгуй травкой, пизда, блядь, слышишь, блядь, это... Нахуй, блядь, мне травки тоже, блядь, подкурил, блядь. Будешь мне тебе травку поставлять, я тебя беру под свое крыло, блядь, в рот мясных пых, блядь, будем, сука, вместе, сейчас будем, сука, блядь, всех мочить, блядь. Сука, зёна все переделим, блядь, самые главные, блядь, самые крутые, блядь, ну не бывает в природе самого, блядь, главного и самого крутого, блядь. Все в природе существует равномерно, Колян, блядь, я тебе все говорю. Равномерность, блядь, здравый смысл, блядь, это все нормально, блядь. На хитрую жопу вздохуй с винтом, если сам пойми, блядь. Ты же помнишь, блядь, Титаник уж какой был, блядь. Навороченный, и то на него еврей, бля, айсберг налетел, пизду, блядь, ему пробил все в сраку, бля, ооо, я тебе давно эту мысль, блядь, ты запомни, я тебе давно ее тягаю, блядь, хотя у тебя, сука, блядь, одна извилина и там, на сраке, блядь, но тем не менее ты все, как Колян, многое понимаешь, бля, многое понимаешь, я тебе не рассказывал тогда, блядь, значит, короче, блядь, он самый крутой, блядь, и говорит, ну так, сука, блядь, пора мне кого-нибудь выбить просто, блядь, я же самый крутой, блядь, и яйца у него уже, блядь, так начали уже, блядь, тянуть к низу, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, бля. Лисенька, бля, в рот мясных пых, хуяк, бля, бежит, бля. Он говорит, стой, бля, ты пизда, куда бежишь, бля? Он говорит, я, блядь, по своим, бля, всем делам, бля. Он говорит, ну, нахуй, бля, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй. Сука, быстро, блядь. Она говорит, ой, блядь, с удовольствием, бля, ой, колобок какой-то гладенький, блядь. Ты, наверное, такой сладенький, бля, баба, они, сука, ой, блядь. А колобок-то, блядь, ебло развесил, блядь. Да, я сладенький, я гладенький, бля. Лиса-то ему ментяру отсоросила, бля. Он глазки закатил, блядь, бдительность потерял нахуй совсем, блядь. Она говорит, ой, какой у тебя сладкий, блядь, этот, вот, сука, блядь. Ну дай, говорит, я сука, сейчас вот полежу немножечко, бля, понюхаю, блядь, он только, ну на, бля. Сын с такой гордостью, бля, лежит, бля, колобок, сука, я, мол, блядь, самый крутой, бля, самый отмороженный, бля. Она хуяк, блядь, у нее, откусила нахуй, блядь, и проглотила нахуй тут же, блядь. Не знаю, да ты что, бля, охуела, бля, как же я, блядь, таким голосом, блядь, заговорил, нахуй, бежишь, куда ты, нахуй, блядь, нет, вся крутизна пропала, блядь. Потерял бдительность, блядь, хоть и крутой, вот так вот, сука, блядь. Ты хоть какой бы ни был крутой, Колян, я говорю, блядь, вот, сука, ты когда-нибудь бдительность оно потеряешь, иначе ты усеришься, блядь, ты либо спать не будешь, блядь, будешь, блядь, сторожить себя, блядь, ёбнешься нахуй, блядь, поэтому не надо, блядь, вот этих крутых всяких, блядь, все хорошо в меру, блядь, вот так наш колобок пасил в возе, она его доберляла спокойно, блядь, одна корочка горела от него осталась, ну кто его вспомнил, блядь, дедушки нет, бабушки нет, блядь, кому нахуй нужен, блядь? Вот так вот. Они замочил бы дедушку с бабушкой-то, блядь. Они пришли бы, блядь, колобочек, блядь, пожалели, блядь. Притяли головочку, блядь, к сердцу. Где ему, блядь, хуиська новый пришили, блядь. Муки-то там еще бабушка поскребала по своим широким сусекам, по пиздекам, блядь. У нее там такая ширина, блядь. Еще бы там, глядишь, блядь, ему как буратине, блядь, деревянненького вставили бы, блядь, нахуй. А так пиздец.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: песня просто отпасть.
1: Да, отпадная песня.
0: Ну, чтобы записать такую песню, нужно нарисовать много-много бакса.
1: Да, очень-очень много.
0: Знаешь, Молси, а у меня в школе по рисованию была двойка.
1: Пиздец, Йоксель! В шоу-бизнесе тебе делать нечего.

Это дело такое. Вот нам, например, наоборот, там не подсовывали, вот в Колумбии. У нас, наоборот, сами искали все, блядь. Где же у вас, сука, запрятана, блядь? У нашего данного товарища, блядь, каши Быстрова, блядь, все перетрясли, нахуй. Вы... Да сварите вы их, сотрите нахуй, убедитесь, что там нет нихуя. А ему говорит, товарищ, а вы спокойнее, сейчас вообще не вылетите нахуй отсюда, блядь. Я тебя назвал, Коля, День Великого Шмона. Или, как говорится, который не слился и самому Пересу Шмону, блядь, там, в борьбе с арабами, блядь. Нет, сука, мы вылетали так, что нас, сука, чистили 3 раза. Чуть в сраку пальцем не лезли. Я говорю, ёб вашу мать. Я говорю, мы же уже сутки в аэропорту сидим. У нас уже не очень свежее белье, блядь, невозможно же показывать, блядь. Как же вы так, блядь? Говорит, нет, нахуй. Компания называется «Континенталь», Коля, никогда не летать такими компаниями, блядь. Американская компания «Континенталь» — все пиздец. Смерть клопам и мухам. 3 раза, блядь. Пока шмонали. Спиздили сумку у нас, нахуй, у товарища, блядь. С паспортом, правда, местным, слава богу. Хуй с ним, с российским. С ключами от квартиры, где деньги лежат. И с мобильным телефоном, блядь. Ну и майки, хуяйки, это уже никого не ебет. А почему это было? А потому что там, сука, вот так. Вот ты стоишь у стойки, да? Паспорт показал, билет показал, чемодан сунул, нахуй. Они его взвесили и попиздовал он туда, нахуй, в эту, в кладь. Нет, не попиздовал, Коля. Это ты попиздовал, блядь. Тебя зовут потом за эту стойку и говорят, товарищ, вы свой чемодан опознайте, пожалуйста. Я говорю, да вот он, ёптай мать. Я только что сдал. Ваш, один. Я говорю, один. Ну все, свободен. Пока я ходил, там сумку спиздили. О, как, блядь. Спиздили сумку, блядь. Чемоданы все вскрыли, все посмотрели, все обшарили. Кашей Быстров выкинули нахуй мы. Пизду, блядь. Орали, кричали. Блядь, говорит, не кричите, вообще никуда не уедете, нахуй. Все, замолчали. Так, сумку спиздили, пошли искать полицию, блядь. Сумку спиздили, ну хуй с ним, блядь. Короче, пока второй Шмон был, спиздили мобильник у директора, нахуй. Все в пизду накрылось, блядь. Все ножнички поотбирали, нахуй. У девок, блядь, маленькие, вот эти, которые коготки, они стригут свои, блядь, и делают всякие пилочки, все нахуй, блядь. Все, попиздили, все. Обшарили всех, в жопу палец засунули, за хуй дернули, блядь. Бабам тоже, наверное, куда вставили, блядь, сумку. Короче, 3-й раз уже я, блядь. А это что у вас такое, камеру можно включить, блядь? Посмотри, пожалуйста. Мне уже похуй, блядь. Посмотрел в камеру, что видишь, блядь? Я говорю, могу научить, как снимать, нахуй. Вот так нажимай, то смотри туда, блядь. Смотри, сними наши изможденные лица, блядь, этим великим Шмоном, блядь. А когда сели мы в этот ебаный самолет, блядь, компании «Континенталь», Коля, блядь, вздохнули, блядь. И нам обеды повезли, блядь. Открыли мы нахуй. Там лежит маленький пластмассовый ножичек, блядь. Маленькая пластмассовая ложечка, блядь. И вот такая, Коля, блядь, полуметровая металлическая вилка, нахуй. Вот тут, блядь, вся наша камера так рыдала, что самолет хуй, блядь, думал, сейчас сядет, нахуй. Когда все обнаружили такие вилки, и можно самолет проткнуть, нахуй. И двоих нанизать нахуй. А щипчики отобрали в пизду. Вот тут нам стало так смешно, блядь. Ну это на нервной почве, Коля, блядь. Трясун такой был, блядь. Я говорю, ну ладно, хоть дали этого. Немножко пивка, того-сего, блядь. Ну народ, конечно, немножко отошел, блядь.

Ну, короче, поехали мы дальше, бля. Вот, сука, парень только хотел жизнь менять, говорит, Настя, бля, ну хули делать, говорит. Ну вот браток звонит, а ему там пизды вставляют этому братку, блядь, уже. По ебалу дали, блядь, говорит, да телефон хоть отдайте, блядь. Ну, вот тебе назначаем здесь стрелочку, машину, блядь, нахуй твою отгоняем в пизду. На стояночку, блядь. Будешь отвечать по полной программе, блядь. А у них там организованная, оказывается, преступная группировка, блядь, была. Как потом выясняется. А говорит, в кафе там, блядь, как они там, сирень, блядь, мы вас ждем. Ну, что, говорит, что будем делать, блядь? Ну, берет он, значит, эту дриколье, блядь, свое, биту эту ебаную, бейсбольную. А Настя спрашивает, а это зачем? Он говорит, да дам там, ребятам, я уже теперь все, новую жизнь начинаю. Хули там, зачем мне эта бита, мол, типа того, бля. Там, мол, блядь. Ну, у них там братки тоже, блядь, тоже кликухи там ошпаренный, там Киля, блядь, какой-то на. Ну, там, знаешь, такой, а этот, блядь, тоже Леха, блядь, такой, знаешь. Ну, блядь, Савелий Крамаров. Блядь, отличный Савелий Крамаров, только глаза у него прямо смотрят, сука. А ебальцы прямо вот издали, ну, сука, Савелий Крамаров, блядь. А еще когда шапку на него надели там в деревне, блядь, ну, Сава, бля, вылитый, сука, сидит, парень, бля. Но вот он, как артист, он, конечно, не комик, нихуя. Хотя, может, и комик, если его попробовать в этом жанре. Ну что, кореша, вы мои драгоценные, вот и лето пролетело, все, конечно, впереди. У кого что впереди, не знаю, бля, у меня впереди. Так, все нормально пока. Ну вот, письма тут читаю ваши, перебираю. Писем до хера, скажу я вам, но они накопились, правда, с мая месяца, ребята, извиняйтесь, отвечаю, не так часто. Да у нас и кассеточка вышла только недавно одна вот по сказочкам, потом десочек вышел, который можно покупать, нормальный десочек, тоже по сказочкам, плюс там Золушка, блять, все такое. Ну, я вам тут отвечаю вот на письма. Тут хорошие письма есть. Есть хуевенькие, ну, на хуевенькие я не отвечаю. Вот. А тут ребятам хорошим вот письмецо. Вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Коляна, от группы товарищей. Васе Мельнику. Кликуха у него такая. И по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну, все. Ивану и Вовану. Из Череповца, вот что. Они пишут, на Сексне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, блядь. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, блядь. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Косе за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь. Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюр, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества. Так, вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сирот, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. О, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе. Все написала ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит, и никто, говорит, тебя не впердолит тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая, ну, поняла суть просто, понимаешь, и вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит, она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает, вечером, когда, говорит, навалится тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины, слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как.
Вот так вот, спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Чел Полина называется. Чел Полина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер 1. 102Б в Томске. Он там Парфемиду так распиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, он Парфемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках, слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь, привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут: «Слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд». Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На-на. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, блядь, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поему свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил, и в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово «пизда» в отношении к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда презервативов не было, блядь, да и спида. Ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише. И жене его Ариадни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся, вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоцанная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали. Мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем, сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Сюра каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь? Лаврухину Лёхе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, где чего? Я говорю, пока не все левые, бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними на...

0: я им пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. О, а ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой, красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. Вот Кириллу и Равилю из Москвы, с Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне, стихи хорошие, вот пишут. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет, 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где там, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырышками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь. Который, блядь, мы послали его нахуй все время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь. Тогда он, может, себя вел бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали с длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского. Наташке Карандашовой из Сызрани. Которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которую пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам, развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал, нахуй. Понимаешь, ебен мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь. Вот какой, сука, стих прислала, вот. Вот еще кому? Нате, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что Степанов Дима, блядь. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ. Узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается мальчик хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля, приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, блядь, взглядом, блядь. Ну, Микулича Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь, большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, я не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай.
1: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Смоконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот меня чих-пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочет. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то... Ну, ага, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это там он писал, типа один, ну там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека, человек, он выходит человек в натуре.

Мора такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понятно. И говорит, у нас, и главное, что он все отличает. Отрицает все нахер. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй. Прям в натуре прям посылать. Да. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. А Гамлет говорит, как, ёптин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит, и с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но про себя. И раз так, он сидит, говорит, все-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом, во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дребадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет. Говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет куда бросился? Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, ну, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька, на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре, Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля, вот, и говорит, Гертруда в натуре, и говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял, он говорит, батя, прости, буду мстить. Ну, вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, не все. Но он начал умом брать, умом, за тури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там я такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его. У Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю. Он говорит, иди ты нахуй. И все время такое, она от этого охуела совсем. Она не поняла, понимаешь, а он что он отрицает-то, понимаешь? Она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла. Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он не знал, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит, мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит, ты что, Гамлет, охуелся? В натуре, ты что, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит, да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закабенила, говорит, я проститута в натуре, понимаешь? А Гамлет, я говорю, я тебя смазь сейчас сделаю, мама.
Ты не в натуре себя неправильно ведешь, и с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Девять там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выясняет отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимает кинжал. Херак в эту занавесочку, а там полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит, а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму. Ну, я бы так не стал на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь? Ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит, да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Потому что накапливается, накапливается. Он говорит, пошли вы все нахуй, пошли вы все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему, знаете, трубку вот эту, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. Это, а тут говорит, о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит, да идите его сюда! Гамлет, и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое, все самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сосет, чувак. Понимаешь, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат, значит, в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать? Ну, бля, в натуре, ребята, ну кому у нас придет в голову, сука? Ну, там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает, он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мать над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, блядь, жальче всего, а это все только там, сука, подумает. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание, последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер-то классный, блядь, смотрю, он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил.

0: ее вполне красивое лицо.
1: И между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
0: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча. Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой. А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
0: Съезжай, Маруся, милая, до туда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: Ах, здравствуй, Маша, детка.

труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале берет.

0: У нас воров суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, и...

0: один шермача.
1: Вот так они и думали, бля. Думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили. На свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь. С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну, не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну, ёпта и мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься оно сейчас моднее, блядь. Тебя и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка прикинься, нахуй. Прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист. Ну, Коля, Коля, самый драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу. Ты знаешь, кто-то где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, кореша мы драгоценных. У корешей, у спортсменов, например, как-то у Витюшки Гончарова я сидел, как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там... Ну, не хочу вещи называть своими именами, какой-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко, как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в спортивной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш, там, как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим. небо в алмазах.

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

0: была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие, сука, любители, блядь, холодненького, блядь. Зайдут в морг и таращутся, блядь, на голых баб. А есть и молодые, блядь, там. Прости, Господи, мою душу грешную. Некрофилизм, Коля, блядь. Вот такой зайдет на кладбище и говорит: ой, ебать, копать, блядь. Вот до чего у них доходит, блядь.
1: А этот говорит, блядь, этот Билл-то говорит: я, говорит, не садись, я с тобой такие надругательства делаю.
0: Турман,
1: я, говорит, мазохист, я, можно сказать, себе сердце раздираю. Ну и ебанул ей промеж рогов, блядь, из пестика, блядь.
0: Ну вот только в этом случае пестик я увидел еще один раз, все, больше нет у меня, нахуй.
1: Она говорит, блядь: Билл, блядь, ребенок-то твой, нахуй.
0: Ну и вроде как затуманилась. Так, короче, пока она лежала в этом затуманенном состоянии, ее ебли, как сидорову козу, блядь. Санитар сдавал, нахуй. Сам еб и корешкам, блядь. Приходите, говорит, там баба лежит теплая. Главное, что безответная. Еби, как хочешь. Только, говорит, она, говорит, это... хладноват немножечко, блядь, в смысле темперамент. Ты, говорит, вот баночку с вазелином, нахуй, ты хуй-то намажь, блядь, тогда легче пойдет. У него просто все профессионально было поставлено.
1: Ну, лежит, значит, это Ума Турман, заебанная этими некрофилами, нахуй. В каком-то, блядь, отсеке, блядь. Более того, лежит она, лежит. Вдруг какая-то пизда свистит, нахуй. По коридору. Думаю, кто же в больнице свистит, блядь. А идет эта вот пизда.
0: Одна из этого гнезда, нахуй. Змеиного. У которой глаз фанерой заляпанный, алебастером забит, нахуй.
1: Ну, у него красный крест прямо на глазу, блядь. Переодевается, ботиночки, тапочки, халатик, блядь, пошла и посвистывает, хоть бы хуй по деревне.
0: Пиздует, блядь. Думаю, как у них в больницах все устроено, нахуй. Никому дела нет, нахуй. Тут пошел у меня, тетка, он лежит, дай ей бог здоровья.
1: Вы, говорит, кому, товарищ? Я говорю, ну, я к тете, блядь. Говорит, пошел нахуй.
0: У нас только по средам.
1: Я говорю, как так?
0: Ну, говорит, нахуй, потому что так. Я говорю, ну, яблочко, блядь, вот телефончик передать, мобиль. Да хуй тебе, говорит, к сраку, блядь.
1: Я говорю, тогда я на консультацию, пропустите нахуй.
0: Ну, на консультацию, говорит, можно. А что ж вы раньше не сказали, вы ебывались тут. Я говорю, а вот так вот, с вами так надо говорить, блядь.
1: А там вообще никто ничего не спрашивает, куда кто хуярит по больницам, блядь.
0: Потому что, Коль, тогда фильм затянется, понимаешь? Надо объяснять, как она проникала, блядь, да почему, как она там объебала, блядь, охрану какого-нибудь нашего охранника, блядь, с деревянным еблом обошла. Как она переоделась, никого не встретивши, зашла в эту самую палату, наклонилась, прости, Господи, отрыжка, блядь, пошла. Наклонилась, достала яду, блядь, вынула эту ебаную трубку у нее, впердолила туда шприц, и, естественно, в этот момент раздался звонок. У нее в сраке. А в сраке там телефон.
1: Алло, бля, говорит. А там голос мужской приятный, говорит. Ты там что, сука, делаешь?
0: Ну, Билл этот ебаный звонит.
1: Ты, говорит, там догадываюсь я, говорит. Ты, говорит, поди, говорит, хочешь ее потравить, зараза?
0: Я, говорит, тебе потравлю, я тебе такую зизю устрою. У тебя, блядь, пизду в клохе разнесу, нахуй.
1: Да даже так странно, судя по ебалу по ее и потому, как она себя вела, ну, нихуя ей не страшно, блядь, в этой жизни. Одного глаза нет уже, блядь, там и все-все похую. Но она как-то почему-то так отнеслась к этому уважительно. Говорит, ладно, Билл, дорогой, блядь, не буду я ее, хотя уже там осталось только на шприц нажать и все. Но это счастливый течение обстоятельств в кино.
0: Ты же понимаешь, Коль, блядь. В кино все счастливо, а дальше иначе все пиздец. Ну, мы, конечно, все вспотели, сраки у нас вспотели. Ой, жива осталась, она... Как она жива, блядь? Она в коме, нахуй. Короче, блядь, эта пизда с фанерой ушла. Ну,
1: Билл-то запомнил, что ребенок-то его пизда. А у меня, блядь, бабушка-гинеколог знакомая говорит, если сердце бьется, ребенок может родиться. Ну, короче, они у этого ребенка-то у нее, видать, вытащили. И он где-то, как все догадываются, но нихуя не понимают, что она была беременной, блядь, когда ее убивали. Значит, где-то он живет, блядь, на поруках, нахуй. Или где-нибудь там в сиротском доме, блядь. Сидит, проси. Все догадываемся пока только. Догадываемся, бля, мозги кипят, сука, думаем. А еще, кореша вы, мой драгоценный, должен довести до вашего сведения, что такую мы тут бодягу замутили. Вернее, тут с нами еще бодягу замутили, бля, козлы наши, блядь, одни. Сука, пидорасы, бля. Я уже вам говорил, бля. Вот, сука, взяли мы, главное, ебало-то мое, спиздили, ты понимаешь, и расположили на своих, блядь, альбомах. А альбомы называются для любопытных, сука, байки из публичного дома, блядь, сука. Ты понимаешь, как меня задело, блядь, как байки из зоны нашей, блядь, группы товарищей. И назвали себя, суки, блядь, новая группа товарищей. Да, блядь, сука, вот если попадется вам такая новая группа товарищей, прям посылайте их нахуй вместе с продавцами, вместе с этими байками из публичного дома, блядь, чтобы они заеблись, блядь. Это такие, сука, бездарные.
2: Клёвая песня! Да, клёвая песня! Мокси, Амуси, я сейчас тебе загадаю загадку, а ты её отгадай!
3: Загадывай!
2: Чё такое большая, волосатая? Всем нравится, на «П» называется, на «А» кончается!
3: Ну ты даешь, Юксель, это ж дети знают! Пизда это!
2: Угадал? Не совсем. Вообще-то это певица!
3: А какая разница? Все равно пизда!

0: тебя заебу, заебу, заебу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Будешь что-то с этой пулей, бля, мучаешься в рот мягких пых. Засунешься в сороку. Место могу. Ой, девчата, гуляем, одного живем.
1: Парнишка мой, прикинутый, конечно,

0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёптай мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ убивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёмны, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько? У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало у себя. Что там у тебя происходит? Не, маляча. Попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну, что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну, дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится эта такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочки как он сделают, а тут вообще уже борзели, понимаешь? Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбзи туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочется, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Это же, бля, опять членовредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуют себе в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, ты уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Много там в жизни утверждающих эпизодов, кореша мой драгоценный, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы, я.
1: Феодалы и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот, говорит, он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там, мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какой-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот, пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковшом на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, чего надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись они на эту войну, блядь, налетели на какие-то, блядь, монастырь, там, виноградников, духуя, монахи, они всегда были-то народ такой, блядь, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, ой, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, блядь, или просто какой-нибудь там еще, блядь, там, ну, какой-нибудь там когорчик, блядь, так покрепче, блядь. Лакернуть, понимаешь, что же употребляли, блядь, лакировочки, блядь, они монахи вообще. Во многих, кстати, блядь, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, знаешь, балагурами, раздебаями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, блядь. Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, блядь. Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, блядь, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, бля. Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
0: Ёпта.
1: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, блядь, и боится, блядь, хуй прикоснулся, блядь. А то, говорит, не дай бог кончить, блядь. Поссать, надо пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, блядь. Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот и сусять, так и сусять, и сабу, и говорит, или говорит, как это говорят, или хуй в дребезги, или пизда пополам, блядь, или наоборот, как там, блядь. Вот это и сусили, понимаешь ли, вот это здоровый ревлезианский образ и сусения, блядь, монах. Там брат Жан такой был, блядь, монах какой-то, блядь, ух, такой, сука, сустрый, как веник, говорит, ты как же так, ты, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, блядь, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, блядь, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого аббата там, кого его там, этого монастыря, бля, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, блядь, бедных солдат, блядь, которые там это виноград-то, блядь, топчет, блядь, и этой дверью он их, значит, побил, ну, где-то, говорит, 1300 с чем-то человек, блядь, а эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, блядь, вот какой здоровый образ жизни, Коля, и показал, что нехуй тут выебываться, а то, если мы возьмемся, то это, блядь, это мы пока так тихо вот молимся, блядь. Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешки мой драгоценный, прикоснуться к истине. Там забегали, блядь, привезли. На Ямайке нашли, блядь, груз, блядь, привезли через сутки, а мы уже улетели из Богаты в Манисалес в сторону медельинского Коля картеля, блядь. О-о-о, вот оно где, думаю. Попахивает, блядь. Попахивает кокаином, попахивает, блядь. Но кокаина нигде нету. Но пахнет. Весь воздух пропитан наркотиком, я тебе говорю. И народ такой ходит весь такой, блядь. А там везде высокогорье, блядь. Там горы, блядь. Кордильеры, блядь. И садимся мы прямо на эту, на площадку. На самолетке летели, знаешь, как Фокерс 100, блядь. Ух, блядь, садимся в высокогорье и давай на автобусе съезжать из аэропорта. Едем, блядь, конца края нет, сука. Высоко живут люди, блядь. Очень высоко. И дыхания, конечно, явно не хватает, блядь. Явно хочется лишний раз, эх, передохнуть, сука. А уж не говоря, там какой портвейн в пизду, не знаю. Хотел вот я чайку, блядь, купить с листиком, блядь, кокаиновым, блядь. Сиськам, ну коки, блядь, там, у них есть там, блядь, ну, говорит, официально запрещено, но есть. Ну, а как я языка не знаю нихуя? У нас вот один товарищ тоже, блядь, языка нихуя не знает, на диету сел, блядь. Ну, нахуя ты перед поездкой в такую дальнюю страну, нахуя, сел на диету,
0: Поэтому. По ген-коду, блядь. По крови. Ему этого нельзя. Того нельзя. Приходим, блядь, в ресторан. Подходит официант. Он говорит. Так. Мне, говорит, этого нельзя. Показывает, мол, жареного, блядь, типа. Мол, официант должен понять, нахуй. Мне гриль. Гриль, блядь. И заебал его. Тут пучит глаза, блядь. А гриль понял. Пошел. Пока официант ходит, блядь, за грилем, блядь, он заебал, достает список и говорит, мне вот этого нельзя, я потом выучил и говорю, список не надо, я говорю, вам все расскажу, все вам нельзя, блядь. Товарищ, успокойтесь, нахуй. Вы своей диетой заебали всех, кто там был, блядь. У меня Коля спокойней, тут хоть молчит, блядь. Хоть она вечной диете уже, блядь. Ну, ёб твою мать. И тут диета была совсем нам не кстати, блядь. Но когда человек потом вдруг прозрел, выпил пивка, блядь, хотя бы даже. И так ему стало весело. Я говорю, смотри, как человек меняется на глазах. Кстати, диета, да? Злобный, блядь. Грустный. Кукурузные хлопья жрет, блядь. Хрустит, блядь. Бегает, озирается, блядь. А тут идет спокойный, веселый, радостный. Пивка ёбнул. Ёб твою мать. Я говорю, как человек меняется? Много ли ему надо? Вот человек придумает для себя диету, а чтобы жизнь не казалась медом, бля, в далекой поездке от родины, бля. Ну так устроен человек, бля. Кончи трудности, мы их выдумаем, нахуй. Обязательно для поездки, бля.
2: А, Коля,
0: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет? Какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше. Потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, ты понимаешь? Что-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, блядь, потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля, перепутал. Ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать по многу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь. Может, с возрастом, понимаешь? Хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени. У кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя. Тогда придет. Ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь? Тоже грех, понимаешь? Так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля. Так что... Тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло, а сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, блядь. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, море. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь, если додумаешься, просто лучше не ёбнися. Я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть.
2: Все в пизду. Где сука, бля? Все в пизду. Все обосрано, бля. Все в пизду. Все обосрано, бля. Икру метать надо, бля. Все обосрано, бля. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Ох, блядь. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля. Пизданили по гнезду. Она бегает хоть бы хуй. Пизданили по гнезду. Как ебанет, бля.

трупе у негра, блядь, я не знаю. И в дыру, блядь. Становится, блядь, все колом. Море, блядь, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, блядь, потом огнем дышало все время, блядь, ну как пахнет, блядь, как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на сих пых. Это откуда нужный огонь, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиццают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызь, блядь. Дышит, блядь, но ее, сука, кто-то трахнул. Он кепкой, блядь, сука, эту гадзилу, блядь, как трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нет. Нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. Ну и ну-ка.

Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пизде отмучила старушечка, блядь. Ну вот, и в рот мягких пых, вся история, конец, блядь. И стоило из-за этого такой сырбор, блядь, заводить? Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь с этими делами, блядь. Ядерами вот этими всякой, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, вся Индия с Пакистаном пизданули, блядь. Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мягких пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где какие-то негры, блядь, сука. Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь. А тоже, блядь, потому что, блядь, пизде все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни всего не посадишь, блядь. Эрозия, бля, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу. Если бы ты, бля, слушал внимательно сейчас, бля, вот эту всю историю, бля, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, бля. Нахуя ты бычок сейчас в томат, бля, поставишь, а? Громози,

прощаю. Вот, а тут ребятам хорошим вот письмецо, вот Сереге Водянову из Нижнего отвечаю. Привет передаю от меня лично, от Колян, от группы товарищей. Васе Мельнику, кликуха у него такая, и по всей его медицинской братве из Красноярска. Ну что, Ивану и Вовану из Череповца, вот что. Они пишут, на Сексне реке стоит. Поэму мне прислали. Ямамото такой генерал, харакири обычай такой. И вообще мне очень радостно, что на улице командарма Белова на всех домах написано «Любовь — это, бля, полет». Ну что ж, классика, ёпты, классика, куда денешься нахуй? Ну что, большой привет, вот наилучшие пожелания Москаленко Игорю Федоровичу. Прикован к постели, бля, лежит бедный в поселке Мурманши. Зона, бля. Зона в палате номер один, бля. Ну ему спасибо за маляву, за сесары, бля. Сесары так ничего, ну можно доработать, бля. Димону из Сургута привет, Максимову Коси за просто хорошее письмецо и фотку. О, Макееву Вовану из деревни Ангуй Тулунского района Иркутской области. Он даже где пишет, хороший отзыв о кассете «Большой чих-пых». Вот мне понравилось, что ему понравилось, бля. И он тут пишет такие строчки мне. И тут я понял суть искусства. Даже в театр билет купил у них в деревне, блядь, Анхуй, если театр есть, ебать, вот живут люди, блядь. О, даже в театр билет купил. Ребята, чтобы не было скучно и грустно, слушайте, что Сюра вам говорит. Он русский язык постиг до основы. В его рассказах я много нашел. За пояс заткнет он поэта любого. Во, бля. Привет тебе, Сюра, от всех корешов. Вот это я понимаю, сука, оценка творчества, так. Вот тут еще, ага, Самохвалов. Димка пишет мне 69-й параллели. Это тоже где-то Красноярск, по-моему. Хорошие слова, блядь, ему спасибо. Вот, и заботу о моей песне, блядь. Говорит, Сюра, говорит, не пей, сироз, заработаешь, не пей много, говорит, портвейну, сука, блядь. Ну, я, во-первых, хороший пью, блядь, нормально все, да? Спасибо, спасибо тебе, кореш. Ну, Каратегину Витьку, блядь, из Воронежа. О, и братану его, которого в армию забрали, я желаю всего самого хорошего. Пускай привет ему передает. Так, вот. Александре Григорьевне Сычевой низкий поклон из Петрозаводска. Низко, спасибо тебе. Все написал, и ты мне, ты, понимаешь, приглашение я получил от тебя, что приехал, Сюр, посиди со мной, поговори, я тебя всегда встречу, говорит, и никто, говорит, тебя не впердолит, тут у меня на полсычки даже, говорит, шутка, говорит, такая, ну, поняла суть просто, понимаешь, и вот пишет мне такие трогательные строчки, говорит, она потеряла своего сына, мужа, ну, трагедия, в жизни все бывает, вечером, когда, говорит, на вальсе тоска по сыну, я включаю ваш голос и ваши матершины, слушаю очень долго, и мне как-то становится легче дышать, и кажется, не так страшно жить. О, как! Вот так вот. Спасибо ей, конечно, за такие хорошие слова и такие откровения. Ну, братве из деревни Бычково, по-моему, не первый раз уже передаю. И сказку мне они прислали. Челполина называется. Челполина. И Мурзилкин рисунок там есть. Спасибо. О, держись, держись, кореш ты мой. Насенников Серега Николаевич. Мается он в СИЗО номер один. 102Б в Томске. Он там парафемиду так распределил. Пиздякал, мать ее так, блядь. Вот даже какие-то строчки мне пишет. Мне понравилось. Хорошо пишет, между прочим. Она, ну, про Фемиду, бля. Закутанная в тогу шлюха, с кровавым тесаком в руках. Слепа, глуха на оба уха, живет бомжихою в судах. Нихуево написал, между прочим, блядь. И в этом есть все-то, блядь. Вот. Почерк только немножко неразборчивый, а так, бля, хорошо пишет, бля. Приятно пишут, блядь. Вот из Ангарска, блядь. Привет вот всем в Ангарске, блядь, я передаю. Из Ангарска мне много пишут, блядь. В частности, вот пишут, слух идет о твоих поступках, что ты не мал и не горд, любезен и в делах, и в шутках, приятен в дружбе и очень тверд. Все правда, блядь. Что тверд, то тверд, блядь. Особенно там, где надо. Там, где надо, я тверд. Зинка подтвердит. На. Вот так вот, блядь. О, еще насчет трипера тут, блядь, кореш Санька из поселка Авдон, Башкирии, бля, мне прислал. Правильно просвещает народ, правильно. Он прислал поему свою, Руслан Людмила, бля, и пишет мне, бля. Пишет, смотри. А, он говорит, ну, в смысле, Русланка имеется в виду, он хуй Людмиле засадил. И в сравнении с бараном я ставлю этого Руслана. Пизда! Он трипер подхватил. Вот здесь очень правильно употребил слово пизда по отношению к мужику, блядь. Правильно, понял кое-что, блядь. Я в этих строчках справедлив, надел бы хоть презерватив. Вот так он правильно чувак говорит, блядь. Ведь вот такую систему мне прислал, блядь. Это очень хорошее развитие поэмы, блядь. Между прочим, Пушкин не знал, он бы ёбнулся совсем, блядь. Да, ну тогда презервативов не было, блядь, да и спида, ну, слава богу, не было так. Вот ребятишкам из Питера Грише, дальнобойщику Грише, и жене его Ария.

одни. Между прочим, солистки балета «На льду». Нихуй собачий, блядь. И всем интересующимся вот этим вопросом с прискорбием могу сообщить, что видеокассеты с «Титаником» и «Годзиллой» не прошли через пидоров-чиновников, блядь. Отрубили они нам все яйца, блядь. Так что, ребят, пока не ждите нихуя. Не получилось, а. Ну, в общем, тут, говорит, самое драгоценное, не знаю, что вам сказать. Может быть, видеоверсия обкоченная, обосранная, может, появится в интернете, блядь. Сейчас мы открыли там, блядь, там столько сайтов без меня понаделали, мы уже с ними, блядь, тут разговариваем, блядь. Ну, короче, выйдет это вот сидюк такой, сидером для компьютера, бля. Выйдет он, понимаешь? И там этот вон MP3, блядь, формат нахуй, и MP, блядь, какой-то MJPEG, блядь. Вот там можно будет посмотреть все это, блядь. Так что вы глазами-то шевелите, моргайте, ищите диски, блядь, там да, появится все со временем. Ну, не сразу, конечно, блядь, ну сделаем. Игрушечку будем делать, блядь, путешествие Шуры Каретного по Москве, блядь. Что-то в этом роде, так что вы уже тоже, блядь, так, покоцывайте, поглядывайте, блядь. Ну, что еще это, блядь, Лаврухину Лехе из Приморского края. Вот, кстати, о сайтах, блядь, вот я. Он меня спрашивает, блядь, чего? Я говорю, пока не все левые. Бля, я не знаю, сука. Вот мы с ними налаживаем сейчас контакт. Уже нам одни позвонили, говорит, извините, что мы вас опередили. Ну, святое место пусто не бывает, бля. Вы не хотите, говорит, жопу отнимать, а мы ее, говорит, давно уже отняли и летим в полете, блядь. Ну, мы к ним присоединимся, блядь. Вот. Называется это там какой-то сайт у них. Как он называется? Колька, скажи слово, блядь. Гамадрил какой-то. Короче, блядь, я им, этим пиздюкам сказал, что, блядь, если они, блядь, будут продавать мою собственность, блядь, я к ним с дневным посланием обратился, блядь. Делиться надо, потому что с корешами, блядь. Я еще подумаю, блядь, и предложить, блядь, сотрудничество. Я подумаю, с кем я на одном поле сразу сяду, а или не сяду, блядь. Тут тоже надо понять. Вот. А ребятам, блядь, с Воронежского ипподрома, блядь, ипподрома, Кости и Сереги, бля, хочу скромно заметить, блядь. Песни петь, не хуй сосать, нужен слух, ебёна мать. Вот так у меня строчка родилась сразу, бля, понимаешь? Вот, Гоша химику, ну это отдельной строкой, Гоша, бля. Отдельной тебе строкой, красной, блядь, золотой строкой. С пожеланиями здоровья, блядь, и удачи, блядь. От Кириллу и Равилю из Москвы, с Переславки, с Большой. Спасибо за сесары обо мне. Стихи хорошие, вот пишет. Он и добрый, и блатной, и конкретно молодой. Также верный кореш мой, его имя Сюра дорогой. О, бля, вот это я понимаю, сука. Так, Баталову Михи. О, за высочайшую оценку моего творчества. Пламенный привет. 100% настроения ему и всем тоже его корешам. А для всех, кто интересуется общей фоткой, ребята, блядь, дорогие мои кореша, блядь, общей фоткой есть, она в «Комсомольской правде» нас приходили, тут щелкнули, блядь, с группой товарищей, Сюра стоит на крыше, весной, блядь, какой номер газеты забыл. Значит, «Комсомольская правда», воскресный выпуск, блядь, где-то, блядь, апрель-март, блядь, холодно было, как сейчас помню, яйца, блядь, все попрылись пупырочками, блядь, ну, сфотографировались. Короче, блядь, либо Колька, либо Клавка с Зинкой жопу вытерли, не знаю, блядь, не любят они славы, блядь. Вот, потерли вот так вот нахуй, и все, и использовали, блядь, не могу найти нигде. Вот. А вот тут многие кореша мои раскололи одну подляну. Раскололи и правильно сделали, потому что знают они Сюру хорошо, блядь, и нюх у них есть на всякую падлу, понимаешь? И да, есть у нас один, блядь, пидорас, блядь, по имени, блядь, Денисов Денис, блядь, который, блядь, мы послали его нахуй в своё время, блядь, за объёбку, и пизды жалко не дали, а надо было дать, блядь, тогда он, может, себя вёл бы получше, блядь, распиздяй. Использовал, сука, наши, блядь, все эти, блядь, рисунки старые, блядь. И выпустил всякую хуйню, типа байки из публичного дома, блядь. Посылайте нахуй эти кассеты вместе с их продавцами, блядь. И с Денисом тоже, блядь. Вот так, ребята, блядь. Ну что еще, блядь? А, вот за сказку о богатой нищете российской. Косте Соколову из Прокопьевска спасибо. И его забаве, блядь. Фотку прислали длинным языком, блядь. Ох, спасибо, блядь. И возможно, кстати, что ваши произведения, ну, конечно, такие более-менее приличные, которые мне понравились, появятся на сайте на моем, блядь. С именами авторов обязательно. Это мы все обязательно отметим, блядь. Вот. Вот, Шустриком и Головастиком из Коврова. Передаю привет. Маркину Лехе с Дуная Приморского. Наташке Карандашовой из Сызрани. Которая просит, что говорит, Сюра, ну скажи, чтобы мне родители купили магнитофон наконец. Могу я тебя слушать нормально, блядь? У меня все трещит, пердит, блядь. И хороший стих такой гигиенический прислала про красную шапочку, которая пизду не мыла, блядь. Вот такой стих написала, думаю, ну всем надо читать, девушкам развивающимся, блядь. Чтобы они это все делали, блядь. А то от нее волк даже убежал нахуй. Понимаешь, ребенок, мать? И бабушка напугалась, блядь, когда она вошла вся, блядь, в мухах, блядь.
Вот какой, сука, стих прислала Бон. Вот еще кому? Нате, Диману из Нефтегорска, Михайлову Максу из Твери, рад, что... Степанов Дима, бля. Степанов, да, Дима, из Улан-Удэ. Узнал, наконец, как он пишет о Пушкине, о Гоголе, о Муму и многом другом, блядь. Вот как развивается Маси хорошо, блядь. За кличку маэстро, бля. Приятно себя почувствовать, маэстро, Каян, Колян, ёптать. Очнись, пизда, я маэстро, блядь, а не хуй собачий, блядь. А ты ко мне как обращаешься теперь, блядь? А, ты вообще никак не обращаешься. Ты взглядом только, сука, бля, взглядом, бля. Ну, Микулич Лёхе, блядь, из Екатеринбурга, Вожанникову Максу из Североморска и Гургену Оганесяну, блядь, который учится в музыкальном училище, за оценку культурного вкуса моего литературного, блядь. Большое спасибо. Пишите, кореша, я жду ваших писем, не обижайтесь, я не сразу отвечаю. Дел по горло, руки трясутся, Коля, наливай. И осетра? Чего ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл нахуй. Как в Азов зашел, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, косягу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй. 1.5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов, Сестер, а Таганрог с этой стороны? Кто, Коля, там? Великий Чехов, блядь. Чехов, Чехов, ёпта мать. Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь. Мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чахоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себе все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ ебать его колотить, блядь. Про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь, поедатели, блядь, сука, каннибалы, ебать, блядь. И Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуево со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно со здоровьем хуево. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь.

сапог, блядь. Коля Боков, нахуй. Колобок, блядь. Ну, лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Лепёшечки сделай, блядь, блинчики. Не, не хоть колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Колобок, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мяч, блядь. Футбольный мячик, блядь. Крутой получился, блядь. Одна извилина там, на царате, блядь.

0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: У какой щука колобок быть?
1: Блять!
0: Отморозился по полной программе.
2: И пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я сладенький, я гладенький.
2: Пиздец, блять!
0: Я самый крутой, блять! Очень, бля, хороший, бля. Хуяк, блядь, меня. Эх, ну, села нахуй, бля.
3: Ой, бля.

0: ты ешь, блядь! Я ж младенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я ж младенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я ж младенький, я гладенький, ты ешь, блядь! Я самый крутой, блядь! Потерял бдительность, блядь! Хоть и крутой! Все хорошо в мире, блядь. А так ты ешь.
1: Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интересней писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил: кореш, драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там уже сидела баба и пела: на столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ. Прям почти как та реклама про Сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя Юси нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. А сами все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, бля. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет. Коля, ой, блядь. Но по истории я тебе скажу. Хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь. Я на Фурцевой женюсь. Буду супер-сиськи я. Самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь? Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля, застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит: блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкей всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли? Да, блядь, сука, туфли можно купить. Сейчас, как сейчас помню, нахуй. А сейчас хули туфли, блядь? Туфли, блядь, купить можно, кстати. А билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Ну, искусство растет прям непомерно, блядь, кореш ему драгоценный. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Какого-нибудь театра Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружечка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуя его содержит, блядь. А артисты там дохуя получают? Да говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебай, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что ты такого получаем? Что ж нас такие будто все время? Всем нравится впердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится впердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересердится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою мать. Хули ему, говорит, блядь. Кто? Люди? Хуи на блюде, Коля. Ёб твою мать, люди, блядь. Ебал он их в рот, блядь. Ну, некоторых в рот действительно ебет, которые дают. А одни, которые не дают, так он их мстит, блядь. Дают, блядь. Угу, суки, блядь. Говорит, ну, не кажется ли приятно брать такой вот хуй, мол, можно сказать, в рот. Ну, некоторые стесняются, блядь. Как бы, и вообще, может, и там, что не позволяет. Нет, сука, блядь. Ах, не позволяет. Хуй-то. В уголок, нахуй, блядь, в пизду. А не хочешь, не надо, блядь. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр, типа, какая-нибудь сопричастность, злоебучесть, блядь. Там, типа, выеби меня. Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов, конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать, они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-то пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю, думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь, блядь, чисть язык, кобра, ёптами. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого напиздуюсь, думаю, нет, блядь. Умнее надо, сюра, быть, умнее уже, пора уже, нахуй, возраст, блядь. А нет, все что-нибудь, к примеру, как пизданешь, блядь. Оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты, нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвиска и допизжу, блядь. Короче, братва наша еле удалилась, блядь, вся в крови, умытая, блядь, дело непростое. Но им там чувак все-таки полторы, не полторы, а 150 где-то, говорит, я за себя отдаю. Я говорю, честно, вы там, мол, как бы нас отмазали от этих, блядь, от братвы, ну ладно, блядь. Остальные все нихуя. Короче, поехали куда-то, блядь, в деревню, парень с этой раной орет, стонет, блядь. Какого-то поймали там, где, говорит, тут больница, какая в пизде больница, тут глухомань, нахуй, говорит, там, блядь, куда-то езжайте, блядь, они куда-то за 900 километров к какому-то другому другу поехали, 900 километров, это же в Уругвай можно уехать, пизда. Это же, блядь, Питер-то, блядь, 700 километров. А как понимаю, если в Москве происходит, потому что знакомая набережная, блядь, на которой произошло первое дорожно-транспортное якобы происшествие, блядь, которое и послужило поводом ко всему этому фильму и путешествию на бумере воровном, бля. О, сука, бля, куда? Короче, они попали какой-то к собачихе, блядь. В какие-то, блядь, там, говорит, до этого, сука, до комбайна, там первый дом, блядь, там глухая деревня, ау-у-у, никого, блядь. Комбайн как стоял, блядь, он, наверное, там, как это, пахота закончилась, блядь, он так, вернее, или это, козьба. Так он и остался стоять. Похую всем, блядь. Пускай стоит, гниет. Ну, русская ментальность. Ёптать, а куда его комбайн запихаешь? Это какую крышу надо строить, чтобы его туда переть, блядь? Пускай лучше стоит, он же железный. Хуй с ним. Короче, там, бля, в деревне, они нашли эту, блядь, собачиху. Вошли в дом, у нее открыто, блядь. Смотрит, за печкой лежит какая-то чурка-баба, блядь. С открытыми глазами, нахуй. Они, мол, ей так и сяк, не моргает нихуя, как будто кокаину обнюхалась, блядь. А это, кажется, она такая экстрасенсорная была сильная женщина, что она спала с открытыми глазами, Коля. Это, значит, такая сила воли, блядь, у нее. Короче, они там говорят, давай хоть какие лекарства искать, она, наверное, померла, нахуй. Может, ее послушаем? Да сам ты ее слушай, блядь, что она, блядь, пластинку ее слушать, блядь, нахуй. Патефон тоже мне, блядь. Короче, блядь. Она сзади говорит, что, блядь, ограбить меня решили. Разъебай, блядь. Обосрались, народную учительницу, блядь. Да нет, блядь, тетя, у нас тут корешок, вон, блядь, сука. Поди отверткой ебанули. Она спрашивает. Нет, говорит, на арматуре нарвался. Да ладно, пиздеть, блядь. Видал я вашего брата, блядь. Ладно, иди он картошку чисть, блядь. Кормить вас буду. Русская женщина. А почему, говорит, собачиха ее зовут, блядь? А хуй ее не знает. По имени, по фамилии, блядь. А у нас народ такой, знаешь, у нас как кто-нибудь на отшибе живет, блядь, да? И все, и дело знает. Она говорит, такие подвиги совершила, она одному у нас, это, косой, блядь, это, ну, этой косорезкой, блядь, травокоской, блядь, отрезала ногу, так она пришила, бля, ёпты, мать. Хирург, блядь! Так в Москве, ёпты, мать. Пришила, говорит, и сларослося нахуй все. Ворожея, бля, отвары всякие туда, меды. Она этого в два дня подняла, братана-то, бля. А у нее внучка Катя, блядь. Ну, Катя там скучно, за ней там какой-то хуй ухаживал. Я, говорит, дембель, я, говорит, за вас кровь проливал. А дед там забор чинит, и говорит, какую ты нахуй кровь проливал? Ты, говорит, блядь, на хлеборезке, блядь, подвязался, блядь, ряху отъедал, блядь. Тоже мне, блядь, этот, ебаный десантник хуев. Ну, короче, блядь, ну, понятно. А он эту Катю любил, этот дембель ебаный, блядь. Ну, а Кате он не интересен, конечно, оказался. Ему, конечно, интереснее вот эти побитые, красивые ребята, бля. Романтика битов, бля, Коля. Язык батарей, как писал, блядь, великий поэт, бля. Вот именно, сука, Гренада, Гренада моя. О, помнишь, сука, бля. То-то, блядь, не надо, не надо, не надо, друзья, там у него говорилось. Вот и я им говорю, не надо, ребята, блядь, сука, не надо, друзья. Ну вот, ну тут не Гренада, блядь, тут, короче, блядь, уёбывать пора, ёпты мать. Это, говорит, у него, говорит, у этого хуя, блядь, у дембельнутого, блядь, дядя, блядь, где-то в райпотребсоюзе, блядь, милиционером работает, ебать, ёпта. Надо ёбывать нахуй. Иначе уже пиздец. Наведут нахуй пиздец. Не отмажешься нахуй. А куда деваться? А хуй его не знает. Куда, куда, бля. Кобыли под муда. Пойдем, говорит, там поехали, короче, все, блядь. А эту Катю-то он все-таки уёб. Корешок-то драгоценный, который вместо переднего заднее колесо поменял. Поменял колесо, сука. И поехали они, блядь. Ну и Катя, я тебе рассказывал, блядь, в два дня забеременела и родила. Потом я понял, что это ретроспектива. Ну что, понятно было, что с ней произошло. К ней пришел этот дембель потом. Сначала он ее дразнил, говорит, а, шлюха, шлюха, блядь. А потом говорит, давай поженимся, блядь. Ну, это их судьба. То есть он не крутой, значит, ты и живи тихо, мирно в деревне. Еще неизвестно, будет у него любовь. Она его никогда не любила, блядь. А так, притрутся, блядь, а больше нехуя. Хуй там делать, там три двора, блядь, два кола. А, бля, молодежи нет никого, все разъехали, они остались вдвоем. Вот он и предложил. Ну, может и вариант, а может и нет, Коля, хуй его поймешь. В этом тоже есть интерес этого фильма, что можешь додумывать сам, как хочешь. Все там дальше будет, бля. Тебе нет таких прямых лобовых ответов, бля. Вот это нужно так, вот это так. Тоже правильно, бля.
2: А вот еще была история, сука, вот как она, сука, ну такая тоже, бля, ты знаешь, тронула, бля, за сердце, сука, вот. Блять, тут, понимаешь, какая-то, бля, в этом есть такая вот наша русская тоска, бля. И вот какая-то вот доброта, бля, вот натуре просто, понимаешь. Ну, вроде история там, простая там, жил купец. Ну, он добротный был такой, зажиточный, ряха такая, блядь, здоровая, как твоих, он, три, бля. Борода до хуй до самого, такой, блядь, солидный, русский купец. В натуре русский купец, вот мне всех пыль, бля. Пес такой, бля, махнорылый, бля, сука. при деньгах там все, кораблики снаряжал он туда-сюда, значит, типа, какая-то сейчас, соптуры, бля, туда, повез, бля, оттуда привез, тут поменял, ну, купи, продай, хуё-моё, ну, купец, ёпты. Ну, вроде бы, типа, купец, ну, что надо ему, бля. Он там, значит, это, меха туда везет, оттуда, значит, там всякие потроха, бля. Ну, по-разному, там, камни какие драгоценные, там, туда везет, там, с Урала у нас там, наверное, хуяк-хуяк, самоцветы, бля. И, значит, туда, бля. А тут, значит, эти, всякую хуйню котлеты, бля, всякую. Ну, значит, всегда к нам всякую хуйню подсунут, бля. Вот, мы туда, значит, меха, бля, золото, бля, нам всякую хуйню, бля, одноразовый презерватив, бля, гандоны, сука, всякую хуйню, понимаешь, бля. О, ну, ну, блядь, торговал у нас народ тоже, бля, о, сука, блядь, тоже надо, бля. А у него, значит, был три дочки. Дочки, две, ну, две такие, они так, блядь, вроде как, одинаковые такие. А третья, бля, Настенька. Настенька, вот это хорошая была девчоночка, бля. Дочь была самая любимая, младшая. Ну, она говорит, ну, что вам, бабы, мол, привет. Ну, знаешь, что эти сейчас, блядь, батя, давай там парки, бля, там всякую хуйню. Тряпки, шмяпки, бля, там, косметику. А младшенькая говорит, батя, она вообще такая была смышленая, бля. Ха, батя, вроде бы сих пыл. Говорит, привези, говорит, мне цветочек аленький, бля, а, сука. Помню, замочила, бля, говорит, цветочек, говорит, аленький, батя охуел. Говорит, какой нахуй цветочек, дождь, бля, вон, тюльпанчик, бля, растет, аленький, бля. Не, говорю, есть такой аленький цветочек, где-то она слышит, кто-то ей там... Рассказывал, бля, Анька, он говорит, ну, Настя, бля, ну, для тебя, любимый дочь, ну, все хочешь, бля, ну, все, что хочешь. Ну, привезу цветочек, Анька, хоть я все, говорит, продам, нахер, за цветочек, бля. Ну, и поехал, бля, поехал он, сука, бля, и все, думаю, где цветочек достать? Ну, там этим все уже купил, все эти товары продал, отправил там всю эту покупку, все эти котлеты, всю эту хуйню, домой, значит, отправил. А сам говорю, ну не могу без цветочка. Как я Настеньке в глаза-то посмотрю. А Настенька, знаете, так у нее мордочка такая нарисованная, такой нарисованный, такой фильм, нарисованный, такой, глазки большие такие, добрые, ласковые такие. Вот она такая вся ласковая. Как я в эти глазеньки-то посмотрю, в рот мечих пыль. И вот, значит, он говорит, поеду дальше, бля. И еще один кораблик взял, она. Буря поднялась, бля, тут такое началось, бля, купец, блядь, и так, и сяк обосрался, бля. Раз, бля, сука, хоть все, и села, бля, тишина, бля. И лежит он, сука, как на острове каком-то, бля, каменья, бля, борода вся в клочья, на, все, портки лопнули, все полоп, пиздюли, ёпты, где я? Молчание. Птички поют, бля, солнышко светит, бля, молчание. «Ау!» — говорит, бля, «где я?» Молчание, тишина. В рот мячих пых, куда же я, бля, попал-то, сука, далеко ли? Туда глядь, ёпты! Дворец, ай, на озере дворец, бля! Это царский дворец! Заходит, бля, скромно, бля, ну мы сейчас тут пизды дадут, бля, какие-нибудь слуги выслушают, бля. Ну, оглядывается все время, говорит, «Ху, где, бля, какие, блядь, может, какие негры живут? Хуй, я не знаю, бля, тоже выбуты все нахуй, блядь, ну, знаешь, как, блядь, на другом острове, ёпты. За жопу держится, блядь, караулит все, блядь. Входит, ау, блядь. Тишина. Ау, люди. Нихуя. Да ёпты, мать, да что ж такое, блядь. Есть ли кто-нибудь в рот мячих пых или нет, блядь? Купешься, говорит, бля, в натуре, ёпты, мать. Может, блядь, контуженный, блядь, еще ударился, блядь, еблом об камень в какой-то, бля, контуженный, бля, полностью все, он говорит, да в рот мячик пых, садится за стол, портвейну как налил, как ебанул, бля, водярочкой покрыл, лочком покрыл, все, бля, какую-то рыбку сбурлял, бля, идет, опять никого, люди, бля, нихуя, уже разошелся, бля, ему хорошо, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, попал, бля, раз, бля, и вдруг такая, только, ну, как печечка такая решеточка, оттуда, бля, какой-то свет, как пизданет, он говорит, что за хуйня? Бля, какой-то камин, что ли, сука? А тут как пизданет, бля, он раз, еблом-то. Ёб твою! А там, значит, на палочке, блядь, стоит вот эта какая-то хуйня, сияет он. И он так какую-то хуйню нажал, блядь, он поднимается решетка, блядь, поднимается решетка. Цветочек аленький, он догадался сразу, говорит, вот это он, блядь. Это, сука, он, блядь. Он нас его, а как взять-то, блядь? Он так горячий, что ли, сука, блядь. Хватит руками, блядь, хватит руками. А здоровый был, Рора, блядь, здоровый, блядь. Как куяк с корнями его, как пизданет, и, блядь, тут голос, блядь, куда нахуй? Стоять, блядь! О, нахуй, цветочек чуть не ебнулся у него, блядь, из рук, блядь. Где, блядь? С неба, блядь. Вот. Блядь. Все, сука, страшно, блядь.
1: Купец обоссался, бля, он устал, блядь, ебаный. Кто хоть ты, скажи хоть ебло, блядь. Че ты, блядь, на меня орешь? Я все сделал-то, бля, в натуре, бля. Я кричал, кто тут, бля, никто, болсят, сука, все, бля. Че вам, блядь, в сларке пробки, бля, позабивали, блядь, ебло твое, бля. Что сказать, мол, свой был, не ходи, бля, нельзя, бля. Я ж не жнял нихуя. Че ты, говорит, ты мой цветочек спиздил? Я говорю, ну, мой смысл, человек, заебись ты в рот, бля. Купец, ну, знаешь, блядь, его задело, бля, за живое, бля. Задело, бля. Говорю, ладно, нихуя, бля. Цветочек уже все, пиздец, сорван, блядь. Забирай цветочек, но за это ты мне, блядь, сука, сделаешь одно дело. Вот так вот, блядь, сука, вот я тебе колечко даю, бля. Еще бы сюда, блядь, твоя дочка, блядь, Настя явилась. Сука, откуда узнал, не знаю, блядь. Что, у меня дочка Настя есть? Хуй его не знаю. Или купец сам там, блядь, пока бормотал, хули, говорит, да я для дочи, блядь, хую мою, там что-то мялся, сопли жевал, блядь, обосрался три раза, блядь. Ну, сука, да еще бы такой гол грянул, блядь, с молнией, блядь. Он как этот, знаешь, на кладбище нищий дричит, блядь. Как, говорит, ты смог в такую пору, блядь, а тут мертвец, вот точно история такая, блядь. А я как представил, ебать! Мои старые костыли, Настю, бля, в его объятия, как представил, ёпта, страшное дело, мужики, блядь, ну это страшное дело, блядь. Ты понимаешь, он же, блядь, это, ну я не знаю, у него там, наверное, бля, хуй знает что, блядь, это, блядь, что-то такое, блядь. О, хотя бывает и наоборот, здоровое, а у самого нихуя, ну бывает, бывает, а может, столько тоже, знаешь, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь, Настя тут... Настю, бля, как представляю, дочечку, бля. А этот, сука, купец, ну, он сразу не понял, он сразу отбрехивался, мол, все, бля. Он говорит, вот тебе колечко, бля, колечко. Наденешь на палец, повернешь два раза, и все, бля. И сразу здесь окажешься, бля. Повернешь в другую сторону, будь дома, бля. Но ты мне, Настеньке, дай колечко, бля. И говорит, сука, чтобы она у меня была вот именно в это время, чтобы не раньше, не позже, в это время, значит, он будет готов, понимаешь, уже, бля, вот в это время, бля, в это ему, не раньше, не позже, говорит, бля, чтобы была и будет. Ну, купец, ну, хули делать, бля, купец и так, и сяк, очко, зим-зим, блядь, он и так, бля, ну, хули, говорит, сам явлюсь, хуй с ним, что будет, Настю, блядь, отмажу, бля, явлюсь, бля, руби голову, сука, ну, не пидор он какой-нибудь, блядь, не будь за меня, сука, бля, еба, ну, ёпте, ну, ладно, в конце концов, бля, умучить, сука, ну, за дочу, блядь, хоть заступлюсь, а дочу-то не отдам, ну, значит, повернул колечко, хуяк, и оказался он, значит, у себя дома. И себя понять нихуя не может, бля. И товары все там уже лежат, все по сундукам, по лавкам, дочки бегают. Ой, папаня, ой, батяня, в рот мне чих-пых, да как хорошо. А купец думает, в рот меня, и, блядь, что делать-то, бля. У него груз, надо сказать, груз, бля, камень лежит тяжелый. Он говорит, эх, доча, бля, давай, бля, водочки ебанем, ебанем, водочки, сел, говорит. Он говорит, что делать, блядь, сам не подумал. И он зовет свою там, ну, кореш там какой-то у него там, это, и все ему рассказывает. И рассказывает ему, значит, эту историю, бля. А Настенька мимо, бля, значит, батиного кабинета шмырк, бля, ну, хотел там поссать, что такое посла, ну, хуй, не знаю. Короче, шла, бля, ну, девочка молодая, ну, что там. Раз, бля, услышал, вот такая, говорит, хуйня, говорит, на товарищу, бля. Мол, чудище-то, бля, Настеньку-то, бля, хуйня, колечко-то, бля, оп. И батя знает, ну они что, по стакану ебанули, батя заснул, Настя говорит, и тут у ей мысль-то, блядь, ты знаешь, она прям ее крупным планом показывает, она вот так вот, глазки такие, честно, честно говорит, вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых, и так на нее, на цветок так смотрит, блядь, здесь, а у нее в горшочке там стоит, в горшочке поставил его, смотрит на него, смотрит, она полюбил цветочек-то, бля, говорит, а, сука, ты какой кровожадный, бля, в смысле, подтекст такой, понимаешь, подтекст, ты мою кровушку пососал, во, бля, все, за батю, и она, значит, смык-смык, батя, охуел, значит, летит, бля, похрапывает, бля, она колечко пиздик, и, значит, на пальчик, не надевает, бля, ну, значит, все, бля, надо повернуть, и говорит, сестренки, ну, давайте, блядь, вот мне надо там, блядь, туда-сюда, вот, мол, блядь, это вот. И она сразу, сначала не, она, я перепутал нихуя. Она сначала не задумывалась нихуя. Она сразу пизданула на палец, хуяк и исчезла, бля. Блядь, очнулась, ебать мои старые костыли. Она на острове, бля.
2: То, и как батя, точно, бля. А этот, сука, у него прием одинаковый, бля. Никого нету, сука, столы на крыше, бля. Партичок там, все, закусь. Ну, Настя, она не очень это дело, бля. Ну, как бы так, села там, сачку какого-то попила, бля, туда-сюда. Ну, скучно, говорит, ну, кто есть тут кто-нибудь, бля? Есть тут кто-нибудь? Нихуя никого. Ну, ёпь, ты тоже, точно, бля, скучно, бля. А этот, сука, значит, за кустом, блядь, а ебало показать боится, бля, ну, Настя, раз в обморок, пиздец. Ну, что он будет делать-то, бля? Настя ёбнет, ну и куда, блядь? Грабежника посылай, блядь, сука, туда, блядь, на родину, блядь. В цинковом гробу отправить, блядь, Настю, ты понимаешь, блядь? В рот мясных пых. Тоже чудище, блядь, соображает, сука. Прячется, прячется. И так это, блядь, это он этими вот этими кустами селестит, блядь. Блядь, от сырака здоровый. Вот какой, блядь, волосатый, сука. И вот он раз, раз, потом не выдержал, залюбовался. А Настенька, знаешь, она прям как, блядь, горленько, солнышко такое стоит, блядь, глазками хлоп-хлоп. Такая, так у нее тут всего так... Напряней, бля. И несмотря на то, что у нее этот вот, бля, ну это раньше начали сарафан, бля. Но видно, что там у нее все в порядке, бля. Дочка такая развитая, такая девчонка, бля. И она же, еще здесь тоже заметил, естественно. И он так охуел, из пустоты и выпал нахуй. Хуяк, бля, бля. Я один раз только показали, блядь, иначе все обоссались бы мы нахуй, тут просто все, бля. Сука, страшный черт, бля, волосатый, бля, какой, блядь, морда, бля, бесформенная, бля. Какой квазимодов, пизду, да вот наши нарисовали, так нарисовали, бля, какой там нахуй. Это, бля, все, бля. Вот один раз показали только, под конец, блядь, чтобы совсем не ёбнуться, блядь, чтобы детишки не охуели, мы тоже все, бля. О, бля. Настя, ёбти! Думал, медведь, бля, бля, бля, осору... Стой, стой, бля, не боись! Отверни глаза, бля, это я! Кто я, ёптать, головка отходит! Куда ты нахуй выпал, бля? Ну, ёбаный ты рот, бля! Настя, конечно, говорит, ну, Настя деликатная девушка, она говорит, я, говорит, конечно, могла охуеть, но я не охуею, потому что я человек внимательный, бля. И она к нему так, сэр, что с вами, товарищ? А он говорит, блядь, заколдовали, бля, хуё моё, блядь, и вроде как, а она говорит, пиздец, бля, заколдовали. О, бля, это у нас такой ход, бля. Не, ну... Ты, говорит, Настя, конечно, бля, я для тебя такой бло, бля, и прочее, но ты, конечно, езжай домой, бля. Езжай домой, нахуй, мне что-то нужно, такое благородное, блядь, сука. Я отпущу там, батя там страдать, бля, сестры твои. Ну ты явись, блядь, ну начнёшься ко мне, вот просто вот, ну раз в недельку, понимаешь? Он ей все, сука, предлагает, бля. Ну раз в недельку, говорит, появись, бля. А потом как привыкнешь, знаешь, там, а захочешь, оставайся, а не захочешь, не оставайся, бля, и Настя, значит, говорит, о, бля, благородный, купил, а баба любит, знаешь, вот я, сука, помню, я дела, баба любит, когда говорит, там, сика, бля, как хочешь, сука, поступай, в рот меня сих пых, я и сказал, вот, бля, тут, сука, все, бля, тут около меня все сидела, бля, главное не держать, блядь, за горло, понимаешь, за горло не бери, бля, баб, она, сука, поймет, благородная, сука, если вор в законе в зоне, бля, все, бля, сделай все это, в общем, бля, Настя говорит, ну хули, бля, надо батя хоть сказать, я же не предупредил, что я хуяк и села, бля. Ничего не сказала, бля, пойду вот попрощаюсь и приду. То, говорит, в определенный час, опять, вот структура, в определенный час явись. Явись, не запылись, бля, значит, явлюсь, в рот мя чьих пых, клянусь, клянусь, бля, вот сука. Ну, Настя, честная баба, она, конечно, ну, хули, бля. А, хотя, не понимаете, а хуй ему от ней надо-то, бля, ну, сука, ну, невозможно плавучить вещи так вот, и все, бля. С этим человеком, бля, в рот, он же не человек. Может, там квадратный трехслен, бля. Ну там не поймешь нихуя. О, а батя как раз тоже, когда дочки там, бля, дуй, батя все видел, рассказал. Говорит, бля, такой вид мужика с тремя хуями, говорит, видел. Говорит, ёпта, дочки так заделись, бля. А батя, мы с одним-то, говорит, не видали, а ты, сука, такой рассказываешь. Ну вообще там умора, бля, умора, бля. О, значит, она раз колечко и опять туда домой. Сестры, Настя, где ты была, что видишь? Куда ты делаешь-то? В рот меня всех пых, мы тут всех подняли на ноги, милицию, хуё моё. А говорит, не, я, говорит, там, говорит, слетал, и батя все рассказала, батя, я слышала. Ну зачем тебе, батя, такой геморрой? В рот меня всех пых, я сама за тебя. Я просила цветочек, я отвечу за наколочку, я отвечу. За наколочку, батя, отвечу по полной программе, сука. Понял? Понял, как Колька тогда, блядь, отвечу за наколку, блядь, не ответил, сука, был похоронен, сука. Пахан, гроб взял, дохлый, закопали, нахуй. Пизда. А Настя, бля, в законе, в зоне, говорит, говорит, за наколочку отвечу, за цветочек, все, сих пых. О, бля. Раз, говорит, ну, Настя, он говорит, срок мне дал, говорит, появлюсь через такое-то время. Появляюсь, Знаешь, ну, говорит, давай отобедаем, сядем, хоть пообщаемся. Может, не увидимся скоро. Говорит, не, я буду, говорит, назад, ну, в общем, буду приходить туда-сюда. Ну, они чуют подвох. Чуют подвох, говорит, сели, значит, это. Выпивают, значит, все дела. Выпивают. Ну, значит, только наши тут дёрзит, говорит, что-то не так, блядь, что-то её вот гнетёт, блядь. А сёстры-то, блядь, они говорят, бля, ну нихуя Нася, бля, в рот я чихпых, все везет ей, бля. Эти чудо с тремя хуями теперь ее там будет, бля. Нам хоть бы хоть по чутку, бля, на полсисечки, бля. Ну нихуя, в рот меня чихпых, все Нася, бля. Давай, говорит, часы на зимнее время, бля, хуяк перевели, бля, Нася. На зимнее время, хуяк, бля. Они, Нася, сидят, бля. Нася, в рот меня чихпых, что такое, говорит. А ставеньки-то закрыли уже, в рот меня. Она раз, батя, а чего ставеньки-то закрыли? Он говорит, доча, бля, от батя уже, она раз, нахуй, бля. Тяжело, сердце болит, бля. Лёча, ёпта, я нихуя не знаю, не понимаю, нихуя, говорю, хуяк на стол упал, бля. Она смотрит, а время-то уже, бля, и прошло. Она, ой, блядь, стакан, хуяк, блядь, не колечко повернула, бля, раз и на острове. Раз, бля, тишина. Где чудище, где ты, в рот, я тут, я опоздала, говорит, пизду, опоздал. Все, бля, смотри, лежит, бля. Горочкой такой, бля, хуяк, холмик, блядь, волосатый такой, бля. Еще я так показываю, знаете, холмик. Ну, еблань показывает, уже страшный, сука. Так, мех какой-то, бля. Навален, сука, лежит, мех. Она говорит, чудище, бля. И бросается, я прям, бля, у меня, сука, да мурашки, бля. Вот я бы не прикоснулся бы никогда, бля. Она прям, хуяк его, бля. И давай его, бля, прям, тут не целую, бля, плачет, бля, прости, чудище. Во, бля, какая честная девушка, бля, была, а. Честный, плачет прям над ним, бля. Она, чудище, бля. И, бля, и как запел, она думала, ну, помер, говорит, бля, все. Помер, говорит, и она, говорит, блядь, ей так обидно, и она говорит, ёпты, как запоет песню-то, блядь. В это время вы родимой сторон. Я вот запомнил, сука, ты, блядь, мелодию все запомнил, блядь, сука. Солнце красное, ран. Мы в камере тогда ее все учили, блядь. Это в родимой сторонушке на свободе. Солнце красное, рано встает. Даже малая пташка, соловушка, Колян. Веселее и краше поет. В рот мне чихпых. Вот так как спела, блядь, ты веришь мне? Я прям вот как сидел, пиздец. Вот эти... Блядь, как воздействие искусство, это моя культура, блядь. Искусство, магия культуры, блядь. Она, блядь, я просто хуй ебло раскрыл, блядь, портвейн забыл пить, блядь, все, вот так сидит, блядь. Ой, и плачет она, а слезки кап-кап, и на эту, на мех, на этот хуяк. А он, оказывается, заколдованный, блядь, действительно был, блядь. А кто говорит, и вдруг хуяк. Раз, бля, а там тучи, блядь, гроза, буря, блядь, дождь, хуячит, блядь. Я раз, и сразу, блядь, раз, солнышко, блядь, раз, тишина, птицы, пели. И добрый молодец, в рот мячих пых, такой, бля, в законе чувак, бля, все. Такой, бля, стоит, говорит, Настя, бля, ну так все нормально, говорит, Настя, бля, все. Я, говорит, твой навеки, в рот мячих пых. А Настя-то вообще не ожидала такого поворота. Она говорит, ёпты, это что так, ты кто, бля? Говорю, кто, ёпты, дед пыхто, ёпты. Я говорю, бля, добрый мол, всё, я охуела, ослепла, что ли, в пизду. Не вещь нихуя, ну от радости, бля, она. Я, бля, думаю, вот, сука, везёт, бля, думаю, людям, бля. Я говорю, ну всё, говорит, давай, говорит, бля, значит, о. И она, говорит, ещё раз целует, бля, всё. Ну тут уже счастье, бля, тут, говорит, здесь я всё это, бля. Кончается, бля, и они говорят, ну что, давай, мол, колечко поверем к папе, говорит, и к папе, и тут такое началось, ёб твою, тут не в сказке, как не пером описать, блядь, все обрадовались, бля, все, и он говорит, я, говорит, дворец строю, все, туда переезжаем к Ибемире, все, бля, у них свой остров, бля, дача, все, о, бля, в рот меня чихпы, что ж, чувиха, бля, она, Сердцем, блядь, за все, она, блядь, за свое сердце, бля, вот понимаешь, ты вроде пострадала сначала, а потом получила, бля, по своей заслуге, бля, по своим делам получила, чувиха. Вот так, бля, Коля, ебаный рот, бля.
1: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
2: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, бля.
2: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую.
1: Нашу. Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
2: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука.
1: Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный.
2: Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
1: Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою.
2: Дон впадает в сердце мое, пизда.
1: Помнишь песню такую? О, бля.
2: Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах.
1: Ты веришь, нет?
2: Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй водохранилище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь.
1: А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь.
2: Ты знаешь, сука, корень собой драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
1: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй, всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь. Этот, значит, наша, блядь, неуемная Ума Турман несется, блядь, на всех парах с новосделанным мечом, причем в аэропорт и всем похую, таможня, не таможня, куда ты, мол, с мечом, я помню, я, блядь, фанерные скубы вывозил для детей, блядь, мачете, блядь. Ну, правда, там на дно сумки засунул, думаю, хуй с ним, но там она, хуй, блядь, с эту, блядь, с хуевой душу, блядь. Да еще незаточенная специально, чтобы можно проявить. Ну, вы увидели, нихуя не спрашивали. А тут с мечами заточенными, блядь, за спиной пиздует Ума Турман, блядь, Коля. Через аэропорт Шереметьево, нахуй. В зеленый коридор, все по пизде мешалкой. А, говорит, куда? А нихуя не ебет вас, блядь. Это, бля, меч. Вы понимаете, все это достояние республики, нахуй, японское. Как ты несешь этот меч, как ты его вывозишь, блядь? А похую. А может, там между островами у них так принято, блядь? Мол, это мой меч, я в нем ритуалю, мол. Ну, мол, я периодически должна кого-нибудь ёбнуть, блядь. У меня ритуал такой, блядь. Вот и я сейчас еду на соседний остров кого-нибудь ёбнуть, блядь. Или у нас там самурайские забавы, блядь, типа. Наверное, так объявляет всем таможникам. Те говорят, ну, знаем, знаем, ни разу пизды получали от вас уже, все. Спасибо, пропускаем, пожалуйста, идите нахуй. Там, видать, часто такое бывает, таможники уже все, глаза на эти закрывают просто. У них сами глаза закрываются просто нахуй. Как кого с мечом увидеть, все, пиздец. Глаза открылись нахуй, идите, пожалуйста, блядь. В пизду. Это они не попали на континенталь, рейс нахуй. Я тебе рассказывал, блядь. Угу. День великого шмора, помнишь, бля? Сука, бля. Ну, короче, это кино, кино. Кино, Коля, в жизни все гораздо иначе происходит. Тяжельше, я бы сказал. Тяжельше и не так зрелищно. Не так зрелище все это в жизни. А в кино заебешься еще, блядь, пыль глотать. Короче, блядь, она туда и прям приходит в этот ресторан, а там гигантский ресторан.
2: Как узнала, бля?
1: Где, говорит, эта пизда?
2: Она с группой подхалимов, блядь. Заебателей и прихлебателей, которые унижают, естественно, несчастного хозяина ресторана, заставляют его чуть ли не хуй сосать, понимаешь, тут.
1: Ну давай нам песни пой, хуй тут выебываешься, бля. Неси нам пиццу. Она говорит, пицца у нас не делается, блядь. Пицца в Италии, езжай туда, нахуй, с вашими деньгами. Я говорю, нет, говорит, ты хамишь, братец, блядь. Но тут вдруг прилетела стрела. Прям впрямую, в стенку. Хуяк! Известие, блядь. Ну, не стрела, там, носик какой-то, блядь, вонзился. Ну, это пизда. С плюсовой челюстью, блядь, проститутка, блядь, в школьной форме. Вылетает нахуй, говорит, где? Ебалом щелкает, понять не может. А Ума Турман над ней висит. Думаю, сейчас обоссытся, не дай бог, блядь. Как польет на нее. Но выдержала, блядь. Отвеселась. Та ушла. Та спрыгнула, говорит, и решила в Тубаркас сходить. Все-таки поссать-то надо было. Перед битвой великой, нахуй. Ты же не знаешь, что великая битва, нахуй. Ты чего, Коля, блядь. Это ты даже, блядь, ну тебе в старшем сне даже не приснится, нахуй. Пошла в тубзик. А там, значит, кабиночка, нахуй. Ну, ее специально так просветили. Для зрителей все она там, мол. А якобы ее не видно нихуя. Ну, прием, ёпта, блядь, Коля. Киноприем карантины. Ну нет, блядь. Вот звонок, блядь. Кореш драгоценный звонит. Пиздец, ребята, налетел, нахуй. Но он тоже, конечно, хорош, блядь, тоже, блядь. Димон, ёптынь. Блядь, он на белом мерседесе хуярит в очках, в темных, в красной куртке, блядь. Через две спасные завернул. Перед Лексусом белым тоже, блядь. А там сидят такие грибки, блядь. Ты, говорит, только, сука, ну-ка, припаркуйся, нахуй. Ну-ка иди сюда, блядь, нахуй, тот хотел было. Но они его, сука, подогнали, подзопили, бля. Выходит там один такой дерганный сразу, блядь, такой, сука, червячок, блядь, знаешь, такой, блядь. Что ли, сука, бля, куда нахуй, блядь, ты лезешь, сука? Ну, говорит, да чего, я говорю, да тон, блядь, я вас всех нахуй. Я говорю, чего, да, поебал, у сразу, раз, блядь. Там тоже, знаешь, как, блядь, ты или крутой, Коля, блядь, у них так. Или ты не крутой, блядь. Если ты крутой, сразу поебалу. Не тебе поебалу, Коля, тому поебалу, другому ты, а? А, бля, а не можешь, сука, тогда не лезь, блядь. Значит, ты не крутой и объезжай стороной, блядь, понимаешь? А то поебал сразу и все. А то и, блядь, а они, сука, такие есть, блядь. Ему доказать, чтобы он крутой, он от человека как поссать замочит, блядь. Как поссать. И никакой совести больной, нахуй. Ему поебать. А нехуй, говорит, было лезть, блядь. Я крутой, блядь. Знаешь, сука, у них... У них кто главнее, блядь? Они так за одно такое доказательство они ебало тебе изворотят все, блядь. Что они главнее, блядь? Ну, братва, ёптать, у них такие дела, бля. Ну, хотя есть, можно и решить там. Есть много вариаций, когда можно решить все по-хорошему. Было бы, блядь, хорошее настроение. И в голове хотя бы три извилины, ну хотя бы три, блядь.

10 раз, блядь, пиздить. Вот раз, вот раз. А ты хуй, мордашник. Ёбаный конотоп, Коля, блядь. Да что это такое, нахуй, блядь? Покемоны, ёбка, блядь, какие-то. Телепубзики, блядь. Мурзики хуевы, блядь.

или пупжики, блядь. Муржики хуевы, блядь. Пикимоны, ёптамы какие-то. Или пупжики.

0: Давай.
1: Вот тебе на. Сынок, ты что, ёптая мать? Китамо-то махуё-то, блядь. Нахуя ты хуево-то, блядь? Ты что же папу так заебенил, блядь? Бля, ну прикольно там все это, блядь. Пикимоны, ёптая мать, какие... Или пупжики, блядь. Мурзики хуевы, блядь. Пять раз, блядь. Для кого вы нахуй? Для тормознутых детей, оказывается, Коля, блядь. Не смотри нихуя, а то ты, блядь, вообще мозги отлетят нахуй.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому, по жизни не весело никому. И может потому, по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. А барыня была большой щукой. И может потому, и может потому, не полюбила парня муму. И может потому, и может потому, не полюбила парня муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому, насрать было ему на парню свою и на муму. И может потому, насрать было ему на парню свою и на муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому, Герасим утопил свою муму. И может потому, Герасим утопил свою муму.
1: Короче, блядь, она, значит, я понимаю, что там, а покажет куски. Мол, а это вот японо-китайская пизда добилась высокого положения в обществе. Якудза, блядь, японская мафия. И на охране у нее никто иной, как маленькая проституточка, блядь. Школьница, блядь. Челюсть вперед, нахуй, такая нижняя у нее, блядь. Плюс называется, блядь. Когда дождик идет, ей заливает по полной программе. Ебло такое, блядь. Ну совсем, блядь, ничего не выражающее, блядь. Короче, там показывают, какая она, мол, крутая. Она сидит с каким-то заебанцем-японцем, таким типичным, у того наоборот. Зубы, как крыша сверху торчат, нахуй. Крыша просто, нахуй. Он говорит, блядь, это было. Она говорит, ну все, сука, ну все, ну войди в меня, нахуй, ну войди. А, пизда, вот я в тебя войду, как его ножом, тебе жданет, нахуй. Тот, бля, вот тебе и о, нахуй. Вот, мол, какая я крутая, нахуй. И опять у меня в голове, и не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его, думаю, Серега Шнур саундтрек, точно, бля. И не жалко никого, ни тебя, ни меня, ни его. Ну это вообще похуй, какой-то японец с зубами, нахуй, кому он нахуй вообще нужен, бля. Человек, что ли, бля, так говно какое-то, бля. Короче, там все крутые, блядь. А та, говорит, девочка была, говорит, тоже непростая, и показывает кусочек из детства. И тут корешевый драгоценный для разнообразия, ну, Квентин Тарантино, он много смотрел, японские фильмы, мультфильмы любил, нахуй, и он мультиком пизданул все ее детство, нахуй. А мультяшечка, как там якудза на нее набросилась, бля, как маму с папой охуярили, блядь, она под кроватью лежит, а на нее мамина кровь хуярит, блядь, литрами. Ёптай мать, думаю, бедный ребенок, блядь, что делать, блядь. Короче, эти ушли, блядь, насытившись этими кровавыми сценами, блядь. Что делать, говорит, блядь, что делать, блядь. Пердеть и бегать, ёптать, вот что делать, блядь. Короче, девочка росла. Она тоже, блядь, ну, раз маму с папой на глазах захуярили. Она тоже, блядь, не пальцем деланная, блядь. Нашла этого ёбаного якудзю, блядь, главного. А он, говорит, был, говорит, падок до девочек. Якобы такой педофил, блядь. Вот мы уже с собой с этими уже сталкивались, нахуй. Который по мертвому телу, блядь, спецы. А это по девочкам, нахуй, по детям. Ну, она сидит у него на хую верхом, прыг-скок, сама ему пиздик. Перота в бачок, нахуй. Готов, нахуй. Тут охрана влетает. Все, мультик, все, Коля. Для разнообразия. А то мы уже охуели от этого всего, да? О, мультик идет, нахуй. И охрана перехуярила, естественно, и стала великой, блядь, вот этой пиздой. Которая попала потом в эти гадюки, и вот там она испиздила эту несчастную Умуту. А потом отвалил, они все откинулись, нахуй. Это, блядь, отбило, то есть. И она стала, блядь, уже главой этой самой банды, нахуй, японской. Красивая такая симпатичная девочка, а с ней все там пизда была. Соня, блядь. Софи, француженка такая, типа. Ну, она вроде больше такая на сподручном корме, блядь, там так это ей. Ну, как подружка, знаешь, такая дорогая, блядь, такая подруга моя, блядь. Ну, короче, она, ну так, может, сама руку прикладством не занималась, нихуя никого не пиздила, ну, вот так. Была подругой просто, блядь. Она все время на телефоне, алло, мол, хорошо, я объявлю, я сведу там, нахуй, все такое, разведу, блядь, беду руками отведу и всякую хуйню такую, понимаешь? А там как она до них докопала? Да их так всем похую, блядь. Главное, докопал. Главное, битва, нахуй. Битва титанов, нахуй. К этому все идет. Ну и каких все титанов, блядь? Титанов. Самоваров, нахуй. Титанов. Короче, показывают заседание этой, блядь, как ее. Мол, из нее сделали, блядь, великую предводительницу, нахуй. Она сидит за столом, такая вкратце. Говорит, ну что, давайте выпьем. Сяке, хуяке. Один только там такой недовольный сидит. Какой-то, блядь... Такой тумураки, хумураки, блядь, какой-то, понимаешь? Говорит, Мы с папой, блядь, создавали эту якудзу, сука, горбатились, сколько крови пустили, блядь. Как тут, можно сказать, блядь, ночи не спали, тут какая-то пизда. Она говорит, а вот за пизду ты ответишь. Понимаете, что она крутая, блядь. Подходит нахуй, к нему нахуй. И одним движением, вынимая меч, хуяк ему голову, блядь. Та так на тарелку нахуй, хуяк и упала. Причем далеко, на другую тарелку. Не на его тарелку, а в соседнюю тарелку, через два стола, блядь. Те, блядь, так и охуели. Мол, ну мы видали, блядь, всякие расправы. Ну, чтоб до такой степени, говорю, блядь. Я говорю, у карантина еще не такое бывает, нахуй. Это вы просто не знаете, кто вас снимает, пёзли. Сидите, не знаете, вам такое сейчас отчебучат, бля. Она села и говорит, так, если кто еще про пизду вспомнит, нахуй, того ожидает такая же кара, нахуй. Ну, все, конечно, обосрались, блядь, как бы, ну, естественно, попробуй не вошлись. Такое хладнокровное, блядь. Даже я бы сказал, не убийство, блядь, а просто хуй знает что. Такой хладнокровный выебон, я бы сказал. Вот они с своей подружкой-проституточкой, которая одевалась в школьную форму. Это тоже, блядь, такое, Коля, извращение, блядь, в некотором роде. Для привлечения некоторых разъебаев, блядь. Она в гольфиках, блядь, в юбочке в синенькой, блядь, в этой, в кофточке, нахуй, синенькой, блядь, пизда ходила. Сели вперед и хуярить, блядь. То с ломиком, то, блядь, с ножичком, то, блядь, с гирькой, блядь, на цепочке, нахуй.

0: Сына не верю, не верю. Обплевалась, это не значит, что еще жизнь кончилась. Она еще вся впереди. Вот Кузьма. Вот если мы ёбнемся, кто горше всех будет плакать?
1: Ведь жизнь такая штука, не знаю, где найдешь, не знаю, где бронишь.
0: Есть евреи на корабле, блядь. А зачем вам нахуй? Я, раз есть евреи, значит, должны быть враги, блядь. И опять начался великий Ублёв. Надо выручать компанию. Товарищи, кричу, тихо! Всем плевать на местах, никому не двигаться! Детей задавим, блядь! Вот на слово «блядь» они сразу откликнулись. И опять начался великий Ублёв.
2: Ой!

0: А ведь это самая правдивая история из моей жизни, блять. До Ласточкиного гнезда мы так и не доплыли, блять.
1: Атака

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кидай ты меня нахуй, блядь. А это где?
1: Кидай, блядь, кидай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля, бэш.
1: Кидай, блядь, кидай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Кидай.
0: Бу-бу-бу-бу. И пошли ебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Кидай, блядь, кидай.
0: А, наступил?
1: Кидай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей Бубу, типа же ебу. Диджей Бубу, типа же ебу. Диджей Бубу, типа же ебу. Типа же ебу, типа же ебу. Диджей Бубу, типа же ебу. Диджей Бубу, типа же ебу. Диджей Бубу, типа

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: Коля, кореш твой драгоценный, в рот на сих пых, посмотри, до чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени неразмеренно, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала:
0: ой, бля.
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит: да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю: а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, блядь. Уже веет, все навевает. Я говорю: я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачески я пернул, вроде на всех пыр, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю: а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
0: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, это какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь, а почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как, я фантазирую о том, что был? Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш это, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, бля.
1: Фэнтези?
0: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, бля, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь, в издательский дом, господ, это я не пернул, я плюнул просто, пизда, господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говоришь: хочу издать фэнтези, говорит, а все ваше фэнтези заключается, говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда, ты же не просто им будешь рассказывать, они же ебнутся, блядь, пизда, ты что, им всю книгу будешь рассказывать, нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят: нахуй нам ваша книга не нужна. А это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь, остался жив, блядь, у него 3, блядь, ноги, блядь, 2 хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она себе хороший, прихорошился, бля, галстик надел, блядь. Пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для меня заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое, как говорится, ну ладно, не об этом я говорю. Я про фэнтези, пизда. Мандавошки это не фэнтези, блядь. Это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда, из океана, нахуй, какой нахуй, с космоса, блядь, подослали, блядь. Ты говоришь: блядь, я не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю, говорю: коси всех нахуй косой, пизду. А лучше всего этой ёбаной тяпкой, блядь, ёбни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ёбни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь: караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто съели нахуй и все.
1: Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь лобок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Блядь, все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Блядь. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь. Чистучку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь. Ёпта, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечко, блядь. Там уже, синка, за спину, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля, после дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный, налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

Вот так они и думали, бля. Думали, думали, блядь, и придумали, сука. Ну, автомобиль-то они пиздили, ну и спиздили на свое горе, блядь. Бумер это, блядь. БМВ, причем как пиздил, знаешь? Дверку прикрыли, блядь, в подъезде, блядь. Шарфиком заботали, чтоб хозяин не вырвался нахуй. Ну, если проснется, а кто побежит, там еще и пизды получит, блядь. А как же так, думаешь? Что, пиздят просто так, что ли, блядь? Там подготовленные товарищи, блядь. С дубьем, с дрекольем, а то и, блядь... С волыной, нахуй. Ну и выбежишь ты. Караул грабить и получишь пизды, блядь. И будешь сидеть, хуй сосать потом. Ну не знаю, сосал ли товарищ, у которого спиздили этого бумера, хуй. Не знаю я, там потом не показывали нихуя. Но бумер спиздили и уехали нахуй. На хули там за сигнализация стоял, я не знаю, блядь. Ну уж явно не мангуст, блядь. Какая-нибудь хуйня. Самопал какой-то. То ли он его только купил, не успел поставить, там местная какая-то была своя, блядь. Ну, не знаю, короче, не знаю. Спиздили они этот бумер и упиздавали к этому чуваку. Уже каждый подумывает о хорошей жизни, бля. У одного девочка Настя, блядь. Ну, ёпта и мать, прям просто аленький цветочек, блядь. Ну, сука, куда ни сунешься, везде русская тема, Коля, блядь. Она говорит, нахуй тебе, говорит, Котя, блядь, его Костя звали там, Кот его они зовут там, блядь. Ребята такие симпатичные, видные. Кстати, блядь, актеры-то играют какие, блядь, ты знаешь? Молодые, бля, продвинутые ребята. Очень-очень милые, бля, ребята. Не знаю, как у них там, где они, в каком театре или что, вряд ли, блядь, наверное, сымаются, блядь. Сыматься, ну, сейчас моднее, блядь. Тебе и поебало узнают, понимаешь? И прочь, и прочь. О, артист, мол, идет. Ну и хуль артист, блядь. Артист, блядь. У нас один был, говорит, ты артист, говорит, артист. Ну-ка, прикинься, нахуй, прапорщик, блядь. И прикидывайся на полах, нахуй, как артист, блядь. Вот так вот, блядь, артист.

0: сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну, пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей. Хуй с ним, блядь. Ну, негатив один. Сука, смотришь телевизор, и главное, не поймешь, блядь. Я ведь включаю, как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же. Там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь. Да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости, нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь. Путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету. По цвету, понятно, блядь. Американский разрешается. Так, наши, блядь, так, на. Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, блядь, качество пошло, блядь. Кодек нахуй, блядь. У нас, ладно, когда, помнишь, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинский? Где ты, блядь? В какой пизде, блядь? Какая Свема, блядь? А сейчас, блядь, сейчас посмотрел. Цвета. Все цвета радуги, блядь. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя телевизор не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, блядь, сейчас дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, бля. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, блядь. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте, мать. А с другой стороны, конечно, блядь, хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь, говорит. Нет, говорит, папа, говорит, блядь, я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит огибать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь, такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец. И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, бля? Ну ты меня уважаешь, не? Да я еще не выпил, да хуя, ты что, бля? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь, по таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь, да меня уважаешь, бля. Нихуя не понимаешь, бля. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля, выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений, гений это, блядь, это... Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Думаешь, их дохуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Какой в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал дохуя. Сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себя засатировал там революции, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Серечок его, блядь, потом держали для этого, блядь, в заперти, блядь, там в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, и без мозгов, по-моему, так остался. Нахуй. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, человек спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто и нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец. Товарищи, все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновники, которые этим занимаются. Ну, вот разрушайло бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Представляете, это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, ху, там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушила, блядь. Разрушила его, блядь, по мозгам ударила, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидорович, блядь, ну, Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомню, наш, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчубучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные. Вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь. Ну, как пустили, ну, ёб твою мать. Ну, все у нас, это Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся, горок, как пернешь, блядь, так что. Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь, Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, бля, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В-газы у нас был, чувак, бля, говорит. В-газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот, сука, Коля, бля. А ты ебал. Так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, зы, бы, зы, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение от тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу. Посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенки, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пиздаты, Марья Ивановна, даты такие. Вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, на Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь, или вы сракой думаете, блядь. Конечно, надо было спешить, все, но если вы газы пустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь, у меня там кореша работают, говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь, мы наготове, у нас этих датов до ебени матери, блядь. Какие колоть нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь, чё колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там, блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, мы, блядь, даты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спишь, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все привыкли к этому способу. Такая у нас... Ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, бля, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь?
1: Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будить нихуя.
0: Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь.
1: Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь.
0: Сынок, ты спишь, блядь, типа?
1: Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Возвращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал?
0: Советская власть, блядь.
1: Ну нихуя, выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали, нахуй, и сажали, блядь, и все равно плодились, блядь.
0: Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачья, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным
1: Старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь. Она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусяром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, блядь, о, как, сука, блядь. Ну, гусары, хули, кос ебут, а, чего там говорить? Наливай, ёпты, мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, блядь, Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологичеством, блядь, или зоофилией, блядь, нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Я только знаю, что понимаешь ты, кореша мой драгоценный. У меня там сеструха двоюродная же живет. Надежда, блядь. Надежда. И вот она-то мне говорит, говорит, чурка, говорит, блядь, а пробовал ли ты, говорит, ростовскую сельдь? Я говорю, ой, блядь, я и простой-то не пробовал нихуя, не помню когда. Она говорит, а вот сейчас я даст. Они там в баночках, сука, в трехлитровых закрывают, как консервы, блядь. Ну, не знаю, сами ли ловят, но на рынке поди есть. Так вот у нее в саду растет. Белая, белая, бля, Коля, сука. Черешня и сельдь, выловленная из Дона ростовская. Она, понимаешь, не то, что такая селедка такая, она такая помельче, блядь, но тоже, сука, забористая такая, блядь, закусывать ей, ну просто, блядь. А муж у него Иван Иванович, бля, Иван Иванович, я говорю, Иван Иванович, я говорю, хоть делай, говорю, пойдем, говорит, сука, на станцию, я, говорит, работаю, я, говорит, там, сука, сейчас портвиску достанем, говорит, блядь, тогда было тяжело с этим делом. Талоны, блядь, талоны, Коля, когда я там был. Пошли мы с ним на станцию, останавливать поезд, говорит, сливай, нахуй. Слили, блядь, и ушли. И так жили все. Ну, я не знаю, с кем уж поезд там доходил до конечной станции, с полным говном. Что-то доливали же назад, блядь, понимаешь? Поэтому в Ростове всегда еще нормально было. Нормально всегда было. Я думаю, все будет тоже нормально, блядь, сука. Солнце в бокале, ёпты. Ты сам понимаешь. Корешок-то мой драгоценный. Так вот, я у Нади ел и белую черешню, и селедочку ростовскую, донскую. Она специфическая, особенная. Ой, в рот мячих пых, вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты, я вам сейчас один такой загнусь.

мою страну. В Кремле варьё съедают дивиденды, а мы

есть. Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Да, клевая песня.
1: Моксель, а Моксель?
0: Чего такое?
1: А давай вступим в общество охраны животных.
0: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
1: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
0: Ну и чё потом?
1: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
0: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
1: А мы их потом продадим. Погряну за коробок.
0: Погряну за коробок?
1: Да, и будет у нас лимон грину.
0: Ух ты, лимон грину? А что мы на них купим?
1: А на них мы купим мясо.

0: моя, теперь ты стала салом, что по себе само уже немало. Жопу твою теперь я ем с картошкой, но все равно еще грущу немножко.
1: Трюшка моя, я по тебе.

0: получаю. День ото дня трачу, но не кончаю.
1: Ты вот лежишь
0: передо мной на блюде,
1: а через час
0: тебя уже не будет.
1: Но я не забуду тебя.
2: Ой, ой, ой.

Ну, что хорошо, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово к Шуре. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чихпык. Шура ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, ну хули вы. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, бля, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока все, ну что делать, бля. Французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разгибай, то есть, не чтобы помочь, я, смотри, с потом покрылся, бля, испарин. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля, кругом терроризма всякое, бля. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша умерся, поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Шура. И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, бля. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, подешевки, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Ну, как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь, Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали дома, они славяне так и остались. А те мунаки, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука. Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяра у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, сикока, блядь. Ебать, мистера Сираку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь. Один обосрался, другой обосрался, бля. Всех на Волге, блядь. А, сука, белорусы, блядь, тоже охуели, блядь, совсем рода сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз, нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделает. Лыкасенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов, нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На Белазе, бля, и погнали, сука. Я понимаю, на Белазе хорошо на разборке ездить, бля. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседес, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца, и все. Вот чего он хочет, блядь.
Да где ж такого металла взять? Аэрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подобчал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя серебрин-то, блядь, и все. Пизде, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну, это версия, блядь. Что Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри. Лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает. Стесняется, лысина, блядь. А чего стесняться-то? Ну, лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета похож, до сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Заважались сразу вокруг, говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, чего он, сука, будет? Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, в рот мясих пых. Все на Мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, бля. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля. Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, бля. Ты что, ебаный рот, бля. Ты все, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй пошлю. И все ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко им говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, бля. Он говорит, это мое говно, бля, в рот мясих пых. Ему говорит, у всего, она говорит, ся, бля, так нельзя в рот мясих пых, ну говно все общее, бля. Он говорит, я туда добавки сделал, бля. Я добавки сделал, это мое говно, бля, пиздец. От него такой рост, бля, свеклый и другого сахарного, бля, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказывай, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его все в рот еба. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь? А и мировые эквиваленты, блядь? Как быть, бля, в рот мясих пых? Вы слыхали, как дают пизды? Дали, бля, в дрожжа. А почему? Это был его секрет, нонсенс, блядь. И вдруг он чувствует, блядь. А он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь. Там, сука, кругом мировая общественность, говорит, чувствую, спидет. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Каких агентов, вроде мясих пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно. Дошел, блядь. Вы...

0: Разды не полевы.
1: Тьфу, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло. Чувствую, что я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука. Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, бля, старик, ой, блядь, так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, бля, о, слово какое носил. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь, спрашивают у общественности, блядь, общественность, говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь?
2: Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит,
1: уебываем, Лукашенко охуел, бля.
0: А я говорю, отдай тьма говно, отдай, говорит, бля, все там грехи, бля. Да отдадим мы этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь.
1: И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля, Зинка, что ли, бля, скрипит дверями, бля, заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, блядь, ориентируется, бля.
2: Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
3: А что за проблема, блядь? Ну что, Крым это? Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский?
1: Ну, что с ним случилось? Я и сам никто не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда.
3: Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу.
1: А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихоя не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь.
3: Ну какие? Да нужно смотреть, блядь. Вроде всех, блядь. Вся стала скромнее, культурнее, блядь. Вся приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, блядь. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот мячих пых, в время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приближит Украине, блядь.
1: Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это сеча, блядь. Это я, как ее, блядь, рубка, блядь, сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня произошла, какая хуй раз, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Там уже никто не знает, кто американский, русский, бля, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешана, блядь. Вот она самая умная, блядь. Возьми дога, блядь, мудак мудаком, блядь, сука. Вот собака, блядь, вывели, блядь, породу, блядь. Мудацкая порода, никто не понимает, блядь. Только рвет зубами или, блядь, жрет, да. И больше нихуя не делает, блядь. А вот там, где смесь, блядь, там все самое лучшее, бля. Самое, все, блядь, первые медали золотые все. Американцы и русские, блядь, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал, за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших...
3: Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были.
1: А куда мы нахер денемся?
3: Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава, я, сука, там был, между прочим, бля. Там, сука, как нырнешь с этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал металлолом, блядь. Я, сука, не один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь, для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства, где мой металлолом? Отдай, сука! Отдай, сука, мой металлолом, чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Народ славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже, мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрек, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вы такой, блядь, сели с Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. А вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, блядь, чай пьют, блядь, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, блядь. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, блядь. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, блядь? Вот направляй свой удар, бля. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь. Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь. Не дадим, блядь, нашу славянскую девочку, блядь, тебе, сука. Попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь. Хочешь свой срок приезжать, тогда другое дело. Приезжай в Сербию, к Слободану Милоши. Мол, Милоши, у тебя бабы красивые. А там бабы красивые. Ох, там красивые бабы. Я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука. Брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь. Сиськи торчат, блядь, все они такие. Усатенькие немножечко, блядь. Но ничего, так темпераменты, видать, блядь. Сука, жопа волосатая. Ну ничего, хорошие бабы, блядь. Понимаешь? И вот ты в рот мясих пых. Клинтон, блядь, смотри, нахуя тебе этот удар, блядь? Пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь.
0: Ну как же так можно, блядь? Там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочие. Живите дружно, ребята, бля, в рот носил. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука.
3: Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, вроме этих мы, живите дружно, а то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, блядь.
0: Ну, ёптая мать, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают.
3: Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорит, ну, по-ихнему, то как у них там, там это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там.
1: Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда, в рот мячих пых.
4: А вышла, говорит, хули. Народу никого нет. Хозяйка бегает, блядь. Она говорит, так, вы хуи мамины. Кто живой там есть, блядь? Забирайте свои... Нет, не забирайте нихуя. У кого пол яйца отрезаны, пол ноги, пол руки, все оставляйте мне. А ты, пизда, Соня, иди сюда, блядь. А вы, говорит, идите нахуй. А это все мое оставьте мне. Куски эти, блядь. Я их потом пожарю, съем нахуй. Мстить-то уж до конца. Ну хули, так она, может, не сказала, но мне так подумалось, бля, Коля. Подумалось, потому что я везде все додумываю, нахуй. Нахуя я думаю, эти куски? Куда их девать? Это, бля, хозяйка китайка воет, плачет, блядь, бедная, заебанная. Говорит, вот это нихуя погуляли, говорит, блядь. Все исхуячили. Всю рисовую бумагу, блядь, по стенам размели, нахуй. Не говоря уже о конечностях, блядь, валяющихся кругом, блядь. Пупках, блядь, руках и прочих делах, блядь, хуях. Ужас, ужас, блядь. Ну, Соня, говорит, иди сюда, пизда. Она говорит, да пошла ты нахуй. Говорит, ой, ты спызалишь, бля, пошла нахуй. А та-то без руки все лежала. И никакой нахуй потери крови, Коля, блядь. Так из нее била, блядь. Фонтаном-то. Нихуя, блядь, где ты сил взяла? Остановила кровь умыслом. Говорит, все, не лейся кровь, я, блядь, хочу жить. Короче, она ее в эту машину куда-то отвезла, говорит, ну ты, пизда, если ты мне не скажешь, где находится, блядь, дорогой сер, который вот всю эту хуйню устроил, блядь. Товарищ Билл, блядь. Он же, по мыслям товарища кинокритика Клинтон, нахуй. Аналогия, блядь, Коля. Так вот, если ты, блядь, не скажешь мне, я тебя по кусочкам сейчас начну кромсать, блядь. Кромсать. И начинает ей отрезать всякие там органы. Ну, та, конечно, уже потом показывает, она сидит у этого якобы Билла. И говорит, Соня, ну как же ты, пизда, рассказала, где я нахожусь. Говорит, тебя бы за хуй так вот взяли, блядь, и резали тебе за лупу на части, блядь. Я бы на тебя посмотрела, хуй милый. Ну, правда, она не так уж агрессивна, она сказала, да я не могла, мне всю матку изрезали нахуй. Хорошим мечом, блядь. Мне сначала жопу побрили всю, блядь. Этим острым мечом, а потом нашли пол булочки отсекать. Ну как это у живого, блядь? Говорит, больно нахуй. Ну ладно, говорит, блядь, что же делать? Мы ей устроим козью морду. Сказал Билл Коля, и на этом первая часть фильма кончилась, блядь.
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука.
3: Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, парамоша, блядь.
1: Это издавна ведется. Издавна. Заметь. Сколько сейчас этих казино. Ебать, колотить, машину поставить негде, блядь, в центре. Одни казины.
3: Ёпты. Там евро, блядь. Там Шангрила, блядь. Там. Ебать.
1: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь? Видать, они оплачиваются. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
3: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машин некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
3: Сука, ты веришь, нет?
5: А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздец тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь.
4: Налог!
5: Я говорю, как 100%? Значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
4: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
5: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой здесь взядёшь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот, теперь. А, он тебе, родственник тебе, сын, нахуй. Коль, всё-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно... Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на, а потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются, им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь, ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ебаные. Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуй ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем кольцо фортуны, говорит. Ну, в пизду ваше кольцо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь, какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Что он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну, там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный, говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу поститься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А за вас не жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь.
4: Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит. Сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
2: Не гонят, сука.
4: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
2: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
4: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
2: Это не у нас тебе, блядь.
4: У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при Перешне, блядь, при Зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде.
2: Именно чистого спирта.
4: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносится и ебенится, блядь.
2: Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь.
4: Азарт не в том, чтобы
2: выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь.
4: Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытрясли.
2: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
6: А за углом уже джекпот, сука.
4: Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь?
5: Говорит, да хули.
4: А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь.
2: Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
4: Думаю, ну что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то.
5: А ты хуй докажешь.
4: Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
2: А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
7: Атака!

0: Диджей, блядь. Ой, ёпь, кидал ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, бля,
1: блядь. Едай, блядь, едай, бля.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И по-заебу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, блядь, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь.

0: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то. 4 года не думавши, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове. Ой, за живот, хватит. Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь. Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь. О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука? Оказывается, у них в этом... Видимо, как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, им учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь. Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, Ира, как ее поцеловать, блядь. Она глазки-то закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй. Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. Хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13, нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиздасова он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь. Ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноге, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сук, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому чего? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.

что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чем мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взлерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пичуть, блядь. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на чем я остановился, бля? Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Все, спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука, ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой голос костяный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон, наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, чтобы было грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше, лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь, мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь, и очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии да хуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть, тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя, ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю выходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уж сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать. Я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. Я говорю, пардон, пардон. А в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе. О, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь. Пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь о претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть.
такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, подвор. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотню. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по 40 дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил, и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Возник город, блядь. Начал расти. Мукомольные фабрики строить. Свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля Корешев драгоценный. Народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол. Евпалбипифор Парамонов, бля, заебенил. Так чего, бля, кроме этой фабрики? У него-то все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпиздануло бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сером виде... Хранится, блядь, сука, нулевая температура, пизда, на складах, ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля, при хорошей предпринимательской жилке, какую голову надо иметь, хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный, их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка, ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка, ростовчанка, не помню, просто так поется, бля. Наша горочка, краса, пулеметная Татьянка ее, помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь, низкий поклон, блядь. Всем режиссерам, блядь, от всех цыган.

0: Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет нахуй бедную эту Татьянку с цыганами, топчет, давит, блядь, там все. Да никогда он ее, не, блядь, не догонит нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он для тебя такую скорость держал, нихуя, пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь, а то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь. Как в книге-то написано, на обочине. Ну это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь. Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже, нахуй. Ну правильно, сука, тенденция чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь, давить как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержит фабрик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так кореш-то мой драгоценный.
1: Вот я откинулся, какой базар-вокзал. Купил билет, в колхоз большое дышло. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Ведь я железно с бандитизмом завязал. Все по уму, но лажа все же вышла. Секи, начальник, я гулял на склоне дня. Глазел на шлюх и мирно кушал пончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит: козел, займи червончик. Как вдруг хилянет этот фраер до меня и говорит: козел, займи червончик. Тут закипело по натуре в нутрях, и я чуть-чуть мешрок ему не двинул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Но нас сознанию учили в лагерях, и я сдержался, даже шабера не вынул. Я лишь сказал ему: продергивай, малыш. Еще сказал: канай без шуток, все законно. Ты за червонец налетишь, а там не шутки, землячок, там все же зона. Ты за червонец налетишь, а там не шутки, землячок, там все же зона. Но это падла, хоть по виду и босяк, кастетом мне заехала по морде. Тут сила воли моя кончилась вся.

0: морге. Сики начальник, я всю правду рассказал. Я мирно шел сюда в сопровождение. Ведь я железно с бандитизмом завязал. И дайте справку о моем освобождении.
1: И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финистым ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу... Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она же не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиста ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За это я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрело ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. О, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Залупа тогда, залупа, блядь. Она уже не нужна нихуя.

Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Что и вам стилось с пёрышком, она всё-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в третий раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь? Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ, в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Что ж ты молчал-то, мудак, блядь? Я ей чищу третий год уже, блядь, уже дочка заебалась, уже, блядь, прыщами пошла, блядь, а у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его жрать уже пыталась, говорит, кремом только серить, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, загургало одни грибы, блядь. А у них загургало одни хуи, блядь. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, где их сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложится, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна. Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а это там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам выпускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежде нет? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже думаю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает, чем он мастер, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, тоже летающий хуй, нахуй. Так вот, когда Илья Бурыч приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только «Осторожно!» Он читает «Летающий хуй!» И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет? Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас, ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто это летающий хуй. Вот смотри. Вот смотри, вот ты это сейчас делал. Вот это. О, считай. «Осторожно! Летал!» Давай. Хуй. А, на, соси, соси, бежа. Вот это как будто хуй тебе влетел. Понял? Ты смеялся, блядь, дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Вот ты не... Нихуя, юмор, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну. Пизда. Летающий огурец. Ну, пускай огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, прям. Ну, короче, блядь. Этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь? Он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался носил, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй. Опал, грянулся ебалом, блядь. Хуяк, смотри, перышко. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такое большое перо, куда его засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут у маленького такое, такое внутреннее перышко, такое пушистенькое, такое, знаешь, блядь, и там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк, подмышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все. С собой. Пишем коробочки, лезли, все. Если не проще, нихуя. Мечта любой бабы, блядь. Не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американской подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как, сука, блядь, отец. 1000 отдал, по времени на 1000, на что, блин? Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. За 1000 рублей, блядь, мой мотоцикл, сука, Кавасаки, заебаки можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Досе, блядь. Зато Досе удовлетворённый, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ёбово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а Досе темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. К
крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко насовывали всякие непристойности, типа «Позволь поставить вас раком, а теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь?» Отец тоже, блядь, краем думал, «Ёб, что за кандибобер такой, ёб твою мать!» Гнулся, гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь! Говорит, блядь, они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, блядь, любопытство нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра, как будто её всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Всё сошло, проси, всё прошло, блядь. И только так, блядь, ходит нахуй. Все, я в доме приберу, приберу. Эх, блядь, полы подметут. Все, так, нихуя себе, все к ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. Два в одном, блядь. Все она съела, нахуй. Какими, блядь, консервами она питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А шум слышит, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаба такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Садострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются, что такое. Говорит, ну, надо, сука, блядь, ты нам напиздила, у тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да, понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пиду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекла, нахуй, как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь, прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь, он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал, в это время она его выпустила погулять, нахуй, там, добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться чем-то надо, блядь. Он хоть и добрый, мол, финиш, блядь, лежать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь, хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй, о, он говорит, то, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну, а та вроде как ждала-ждала, заснула, ну, тут же две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно, она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит, она даже задремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может, говорит, вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили, я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытесит, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать, когда, блядь, это... У тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки уж во сне, блядь. Эники-беники, блядь, ели вареники. Ты утром просыпаешься, о, эники-беники, ели вареники. Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез ебаный, блядь. Он говорит, ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй. Пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь. Она говорит, так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёб твою. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьём, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перить надо собрать, а то их все блядь, наберут, нахуй, каждый ебаться, вот сестры, блядь, тут на них финишов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залогу хватить, блядь, перстик собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костер, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он, говорит, я на этот перстик хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя. Короче, она пошла, блядь, даже батя спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, сколько нагрузила-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь.
И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй, там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит, ей, как, блядь, избёнка там какая-то, старушёнка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь. Ну так вот тебе чайку нальем, говорит, вот дадим тебе вот такую хуйню, говорит, блядь. Значит, там какая-то это, блядь, блюдечко с золотой каемочкой, а по нему золотое яичко там ползает, блядь, если ты этим яичком, блядь, кому поеба, там столько яичек сразу расплодится, блядь, понимаешь? Как, короче, если умело воспользоваться, прям золотом там и все спасибо. Ну, хуй с ним. Короче, она, блядь, сука, пошло, блядь, переночевала, у меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, блядь, тоже. Только какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, чё-нибудь ещё, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, чай не было ни хутора. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девочка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чё, блядь. Слава, ёбну я, о, Колян, ся, он, горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то разъел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сука, блядь. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние посоха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже, ебать, ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиста ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой там нахуй мастурбация, блядь. Что ты нахуй, блядь? Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так, в общем, проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Ща уёбываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф, посёл таблеточный, бля, пиздец. Чего с неба в алмазах? ЛСД, ёптай.

0: И, конечно, там сейчас очень много памятников. Вот в старом Ростове, тут мне кореш один рассказывал, сокрушается, он старичок уже. Я, говорит, книгу написал. Сука, хуй издали. Даже на юбилей города. Я говорю, а кто же ее издаст, такую книгу ругательную? Ты там сокрушаешься все время, говорю, блядь. Что этого нету, того нету. Скверик засрали собаки. Я говорю, и не только в Ростове, а в Москве. Из дому выйдешь и заплачешь, кругом лежит говно собачье, у меня сиськи такие есть. Понимаешь? Потому что у нас не в Германии. Там пакетики, сука, лежат на каждом углу, блядь. Собачка посрала, сложи в пакетик и выкинь нахуй.
1: Да не нахуй себе, пизда, в этот вот бачок нахуй.
0: Понимаешь ты? Так это цивилизация, мы сейчас говорим о других, блядь, странах и городах, блядь. В частности, о Ростове-на-Дону. Я не думаю, что там пакетики лежат на каждом углу, блядь. Мол, собачка посрала, мол, положи и выкинь. Не думаю. Но есть другие прелести. Памятники, блядь. Отечественного зодчества, блядь. Культуры. А дед Сюкарь, на набережной который стоит с пальцем и с котелком. В котелке все время насрано, на пальце все время призраки. Как быть? А он все стоит. Ты веришь, нет? У нас вон напротив Мосфильма поставили Леонова. Ну, в его натуральный рост. А рост он был невысокого, ты веришь, нет? Думаю, ведь какая-нибудь сука и на голову может ему забраться. Прямо стоит на земле. Хоть постамент какой-нибудь. Ну, так ты знаешь, это впечатляет, когда вот так вот стоит человек на тебя пальцами вот так. Тр-тр-тр-тр-тр. Делает козу, блядь, понимаешь? Ну, из «Джентльменов удачи», помнишь, блядь? Там он стоит такой в майке, блядь, когда говорит, пасть порву, сука, редиски, блядь. Вот он так же стоит. И сюкарь так же стоит. Ты понимаешь? Ему все время на пальце какую-нибудь хуйню презерватив или какую-нибудь пиздату наденут. А в котелок обязательно насут или насрут. Ведь извращаются, залезут ведь сюки, блядь. Думал ли Сёлохов, когда писал такой светлый образ дедушки Сюкаря с двойной ущемленной грыжей в левом боку и в яйцах, что он будет стоять в этом бронзовом обличье с блестящим пальцем, который весь, блядь, уже блестит нахуй, понимаешь? Остальное все поросло мухом, котелок только блестит и палец нахуй. Никогда, конечно, не думал, блядь,

зоне сладостно мне и немая тна. Мужу вольному писем не шлю,

0: хули бог гневить, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, оказывается, заебательский, блядь, вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёптей мать, блядь, а я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сижу, квашу, это я тебя, сука, столько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь. Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёптать. Это же лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёптать, мать. Это лед, блядь. Коньки надо точить, ёптать, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знать, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, ты на их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты мать, просто щипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй, ты, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда, а он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретился с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ли? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полну бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь. Я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены. Водку на стол, блядь. Все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный из Спорт-экспресса, блядь. Желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука. Коробок, бля, еды наворотил. Типическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Ну, сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот, сука, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты, сука, такого никогда не видал, бля. Одни сидим, как короли, бля. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей и с Ваней, блядь. Ёпты, говорит, Ваня, говорит, давай подавай нахуй все, блядь. Говорит, комдан Рой, говорит, на ушко все подавать, блядь. И что, извольте, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорит, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, не жалко, блядь, нам ничего, говорит, нет для тебя, Сура, не жалко, блядь. И как понесли, бля, все, сука, что? Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, бля, он такой, сука, он грамотный, бля, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь? Ну, кто же под такую закусь виску пьет? Ёбаный ты, Паратон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувство не позволяет. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь. Ну, за столом, конечно, мы же не у Пронькиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек, если чёсочка съел, блядь. Оно и аппетит сразу же луна пошла, бля. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуяк-хуяк. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольные, морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольные, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь. Вот закуска навсегда градус крадет, блядь. Вот тут вот, все в меру хорошо, блядь. Вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И косне мне подарил на день рождения. Косне шелковое, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, бля. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры. Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже настал в 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут прочитал одного кореша, письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупайте там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, блядь, автопром ёбаный. Ты, значит, дерёшь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны, только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такую тенденцию, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трещит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Ситроен, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Ситроен, заебился, блядь, Ситроен. Не подступишься, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну хочется яку это, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократической, бля.
1: Ой, в рот мячих пых. Вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни тонкие моменты. Я вам сейчас один такой загну.

нет между глаз, а между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду отшибать.

Есть, Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: Опа! И вся эта, бля, братва и хуярит, блядь, на этих вот. Ну она тоже, братва-то разная, ей же становится, блядь, Коля. Братвой ведь не рождаются, блядь. Ей становится, вот что я тебе хочу сказать. Вот они такие, блядь.
1: Нереализованный мир, как говорится, нереализованных возможностей возникает.
0: У пацана он смотрит, ну хули я на стройку пойду кирпичи таскать, да? Ну как баба, та же проститутка. У меня есть пизда, зачем я пойду тягать какую-то хуйню? Пускай пизда трудится, блядь. Она чего ей трудится, блядь? Ноги развела и трудится на здоровье, блядь. Кто трудится? Тот, кто наверху, ёптем. Есть, конечно, любительницы, блядь. Она и наверх слазит, блядь, и так, и сяк. Есть трудолюбивые женщины. В наших селениях, блядь. Ну так мужики тоже рассуждают. А хули, если у меня кулак хороший есть, блядь, так реакция, туда-сюда, спортивная подготовка. Лучше я пизды кому-нибудь дам, нахуй. И все, бля, и вся работа, блядь. Весна набирает свой ход, кореш ты мой драгоценный. Выборы! Ебать их колотить. Приближаются они, между прочим, со страшной силой, бля, Коля. Ты слышишь, когда? По жопе аж мурашки бегут, блядь. Ну ты обычно не особо ходил-то на выборы. Сейчас стал похаживать, да? Похаживать стал. Ты все, блядь, хочешь, блядь, красный пояс переубедить, блядь. Все, хватит уже, наконец, блядь, за Зюганова-то голосовать, блядь. Сколько же можно, блядь? За Ленина, блядь, за Сталина, блядь. Ну сколько можно голосовать-то, блядь? Тогда хоть за сосиски, блядь, нахуй. За колбасу. А сейчас-то один хуй, блядь. Ну, кореш его драгоценный, блядь. Как раньше, товарообмен называется, нахуй, да? Советский товарообмен. Из Смоленска колбасу везут сюда. Здесь ее выставляют на прилавки, из Смоленска приезжает народ и весь ее хуярит, блядь. И увозь обратно, блядь, в Смоленск, понимаешь? В москвичи не успеют ебало раскрыть, блядь. Где же колбаса, которая из Смоленска прибыла, нахуй? Так она уже в Смоленске, ёпта, блядь. Которая доехала, если учесть, и все, блядь, между прочим, блядь. Вот это советский товарообмен, блядь. Выборы были, естественно, блядь, тоже такие же, блядь. У нас есть из кого выбрать. Товарищ Брежнев. Еще есть товарищ Брежнев, и еще есть товарищ Брежнев, блядь. Выбирай, нахуй. Ну, кого ты выберешь, Коля? Кого ты выбирал-то? Я знаю, ты не ходил нихуя. Сейчас надо ходить, Коля. За левых, за правых, за центристов, за хуистов, блядь. А то получим такой геморрой, блядь. Ходить надо. Но с умом, между прочим, Коля, понимаешь? С умом. Меня тут спрашивает одна девушка. Говорит, а что, говорит, Путин, останется ли он у власти? Я говорю, не знаю, но голосовать за него не буду. При всем уважении к нему, при всем уважении. Владимир Ильич, прости, бля, хочу женщину. Вот хочу женщину, вот ты заебись. Потому что было мне во снах пришло, что женщина спасет Россию. Вот веришь, нет? Вот мое такое собственное, вот мое личное мнение, блядь. Коля, и тебе рекомендую, женщина. Я знаю, ты всегда хочешь, блядь. Ёптать, да я не в том смысле, я в политическом, пизда. Хотя политический от сексуального мало отличается. В результате, Коля. А ты вспомни, бля, Екатерина, бля. Ну, конечно, дури много, ебливая. Ну, это же женские радости, блядь. Да ебись ты в рот, блядь. Хоть ты же ебись, блядь. Что у нас, хуёв в России нет, что ли, блядь? Да выебут так, что аж, блядь. Мало не покажешь. Было бы желание, ёпты. А желание есть, пожалуйста, блядь. Ебите меня четверо, называется, говорится, блядь. Но зато, блядь. Ни войн, ни хуя. Спокойно все. Баба для России, о, блядь. Они хоть бабы, понимаешь, они как-то поспокойнее. Они мочить не обещают, но потихоньку мочат, блядь. Понимаешь, тихой сапой. Скреб, скреб, скреб, скреб. А то пообещаешь, вроде как все ждут, когда же наконец замочат, блядь. Когда замочат. Там их, правда, мочат потихонечку. Там одного безногого привезли, другого безрылого, блядь. Ну, хуй толку. Хуй толку это, блядь. И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. От какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная. В
1: период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие же ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёб ты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай. Им же жрать-то надо. Коля, кореш ему нарисовал. Пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год. А потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременной, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, бля, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно-убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, блядь. Налей ты еще чуть-чуть-то, блядь. А то нахуй не лягут, пиздил. Яйца кровью обольются, на. Ну, вот так вот, блядь. Корешок мой драгоценный. Пизда не держи. А я тебе дальше, блядь. По аналогиям пойду, блядь. Короче, блядь, вот потом, знаешь, путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году? А ком-то нахуй была 4 года, это, значит, пиздец, а где же еще 4-5 лет, нахуй, 6? А басратушки перепрятушки, товарищ Виталий В. Захотелось ему, блядь, вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намёк. Но у неё там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, кореш мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у неё ворочается. И пистолет она видит дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя вылезает, вылезает, и летит прямо ей в ебало. Хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь. Зёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. Ебло такой, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой, Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаешь, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сысь под себя, блядь, серись под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту в сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, кореш мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда приехали-то. Шериф-то, бля, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется, нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Но не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее ёбка клиночком нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой это нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у нее мышцы остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй. Здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец. А здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее. Мышечная. Как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание ей, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ей не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаете? Есть такие штуки.
0: И вот у них такая же история, блядь. Ну, что делать, блядь? Девочка с этим финишным ясным соколом явно забубенила уже все, бля. Говорит, батя, хочу финиш. Не, она говорит, перышко хочу, перышко. Она говорит, не говорит, а я-то понимаю, что хочу финиш-то ясного. Ну, ты у сокола не знаешь, какой, блядь? Он у меня знакомый сокол есть. У него, блядь, нормальный, бля, говорит. Сука, нормально, говорит. За этого я отвечаю, но это же птичка, блядь. Она сверху сиранет и пролетела нахуй. Ты у нее залупу видел? Нет, не увидишь нихуя. Она сидит, блядь. Только если стрело ее, блядь. А там уже все нахуй мертвого. Какая залупа, блядь. Мертвые не потеют, Коля, блядь, нихуя. Ну, ебаться не хотят. Вот в чем история, блядь. Она залупа тогда залупа, блядь. Она уже не нужна, нихуя. Поэтому надо живого взять, блядь, живого, блядь. Все и вам скилось с перышком. Она все-то просекла какой-то момент, блядь. Батя приезжает уже в 3-й раз, блядь. Говорит, ну все, опять перышка нет, и ведь мужичок идет, нахуй. Говорит, идет, говорит, мужичок, и несет коробочку спичечную, блядь. Хуль ты ее, говорит, в карман не сунешь, мудила, блядь. Что ты ее на виду-то тащишь, блядь. Он говорит, там товарищ, блядь. Какой товарищ, в пизду? А говорит, там, говорит, перышко ясного сокола, который финист. Ёпты мать, тот ему поебался. Ты ж молчал-то, мудак, блядь. Я ей чищу 3-й год уже, блядь, если дочке заебалась уже, блядь. Прыщами пошла, блядь, у нее перышко, говорит, вылетит нахуй, блядь. Я говорю, ты крем Невея употребляй, пизда, или там что-нибудь такое, почисти пор, блядь. Не, говорит, там, говорит, ты какой батя нахуй Невея? Я, говорит, его жрать уже пыталась, говорит, кремом только серишь, блядь, а толку нихуя, ебаться все равно хочется, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь? Никакая эротическая литература, говорит, не успокаивает, наоборот, возбуждает, блядь. Хуя одни в глазах стоят, как грибы. Помнишь, когда за грибами мы с тобой ходили, у тебя в глазах, говорит, за гору глаза одни грибы, бля. А у них за гору глаза одни хуи, бля. А где она их видела? В эротической литературе. Хотя их видеть не надо, они сами предполагаются, поскольку посредством генов, блядь, в голове укладываются. А одна баба, говорит, ей сказали, говорит, у одного, говорит, мужика 40 сантиметров. Ой, она, говорит, у меня даже в голове не укладывается, блядь. Я говорю, еще бы, блядь, как тут уложишься, блядь. Ну, короче, блядь, перышку набрадовался, я, говорит, ну, все, говорит, блядь, я, говорит, тебе дочь принес это перышко, блядь, на, говорит, блядь, ебись с ним, все хочешь, сделай, хоть его, говорит, сука, блядь, я не знаю, съешь его, нахуй, блядь. Она говорит, ой, перышко, и уединилась, нахуй. А как она просекла, пизда, Марья Ивановна? Она, значит, уединилась, а перышко-то открывает, а этот там тоже не дремлет. Хуяк, блядь, и добрый молодец, нахуй. Хуй в спичном коробке. Представь себе, добрый молодец, блядь, посредством. Вот это, об этом все мечтают. Бабы особенно, они прям, они, сука, вот, сказать, хочешь хуя в спичном коробке? Вот когда захочешь, употребишь. Когда не захочешь, нихуя не трогай, блядь. И жрать не просит, нихуя, блядь. По ночам бы пускай полетать, блядь. Хуй с ним, сам себе добычу найдет, блядь. Летающий хуй, ты прежде? Ты помнишь, как летающий хуй, сука, блядь, на этой... На тропинке, нахуй, ты не представляешь. А теперь я тоже думаю, что же летающий хуй? Что же, с двумя яйцами летает? Чем он мажет-то, блядь? Этими? Крыльями, нахуй? Яйцами? Чайка? А это сокол, блядь, то летающий хуй, нахуй. Ты говорю, когда Илья Бурыч приехал на распутье, помнишь, блядь, и читает, блядь. Там нихуя не написано, только осторожно, он читает. Летающий хуй. И тут же резко засосал. Хуй-то влетел ему в рот, ты понимаешь, нет?
1: Он летал, оказывается, блядь. Это анекдот, пизда. Ты у меня всегда в анекдотах нихуя не понимал. Тебе все объясни, расскажи. Ну вот открой сейчас ебало, я тебе сейчас огурец туда засуну, блядь. Как будто ты летаешь и хуй. Вот смотри. Вот смотри, вот ты это сейчас делал. Вот это. Считай. Осторожно, летал. Давай. Хуй. А, на. Соси, соси. Бля, вот это как будто хуй тебе влетел. Понял? Ты смеялся, блядь. Дошло, пизда. Пока тебя не выбьешь огурцом, блядь. Нихуя ты не поймешь. Вот ты не... Нихуя, юмор, блядь, Коля, сколько ты со мной общаешься-то, блядь? Ты к образу должен привыкнуть, блядь, ну, пизда. Летающий огурец. Ну, пускай бы огурец тебе и так понятнее, что ли, блядь, я понимаю. Ну, короче, блядь, этот летающий хуй сокол, блядь, понимаешь, он раз в окно и улетел, нахуй. Попитался ночью, раз прилетает, утром раз перышком обернулся, нахуй, опал, грянулся ебалом, блядь, куяк, смотри, перышком. Перышко полосатенькое, финиш, ясный сокол. Причем не такой большой перо, куда его... Засунуть не знаешь, блядь, где спрятать в коробку из-под конфет, блядь, большую, блядь, ассорти, нахуй. А тут маленький вот такой, внутренний перышки, пушистенький такой, знаешь, блядь, и тихи там пару крапинок, блядь, чтобы понять, что это сокол, нахуй, сокол. Финиш, блядь, перышко. Его хуяк под мышку, нахуй, на сиську положил, блядь, все, с собой, пишем в коробочке, лежит, все. Если проще нихуя. Мечта любой бабы, блядь, не только русской, и японской, и китайской, и французской, любой. Американский подавно, блядь, нахуй. Вот она куда хватила-то, блядь. А ведь он за этого пенис-то, блядь, сока, 1000 рублей отвалил, нахуй. По тем деньгам, Коля? Как дочка, любил, блядь. Ну, не стал выебываться, мол, дочь, я тебя люблю. Возьми перо и все, нахуй. О, как сука, блядь, отец. 1000 отдал, поднимем на 1000, на 1000, блядь. Корова села 3 рубля, ёпта, блядь. Ну, за 1000 рублей, блядь, мотоцикл, сука. Кавасаки заебать ему можно было купить, блядь. И все объездить, нахуй, вокруг. Нет, блядь, перышко Досе, блядь. Зато Досе удовлетворенный, нахуй. Он хуяк! И пошло тут ебово, блядь, да такое! Все, сестры проснулись, нахуй. Говорит, она кричит, а Досе темпераментный попалась, нахуй. Крики, нахуй, блядь. Крики, блядь, а этот тихо только посапывает, блядь. И иногда ей на ушко нашелся всякие непристойности, типа, позволь поставить вас раком. А теперь позвольте вас перевернуть, нахуй. А не пробовали вы, блядь, кандибобером, блядь? Отец тоже, блядь, краем думал, ну, ёж, что за кандибобер такой, ёб твою мать. Гнулся, хотел посмотреть, что там происходит. Ёбнулся, блядь, с палатей, блядь. Говорит, блядь. Они говорят, батя вдруг оттуда, что с вами, батя? Говорит, да ебаться надо по-человечески, ёб вашу мать, блядь. Кандибобером, бля, любопытство, нахуй. Так вот, сука, там такое ёбово началось, блядь. Это выходит свеженькое с утра. Как будто ее всю, блядь, облили просто спермой с ног до головы, блядь. Потом смыли, она просто вся, блядь, засияла. Все сошло, проси, все прошло, блядь. И только так, блядь, ходит, нахуй. Все, я в доме прибиру. Эх, блядь, полы подметут. Все там говорит, нихуя себе, что с ней происходит, блядь. Второе дыхание, нахуй, блядь. Ронда, блядь. 2 в 1, блядь, все насъела, нахуй. Какими, блядь, консервами питается, нахуй? Мы, говорит, едим всякую кильку, говно, блядь. Она, блядь, что-то такое, блядь, о, надо подслушать, что там такое происходит. А все услышать, блядь, какой-то пиздёж, блядь. Ну, а там, блядь, опять вторая ночь, опять ёбаво такое, блядь. Только все скрипит, блядь, там, блядь, сука, такие вопли, блядь. Содострашные стоны, блядь, все. Они говорят, о, блядь, не знают, но догадываются. Что такое, говорит, ну, сука, блядь, ты напиздила. У тебя кто-то там был. С кем ты там, сука, ебла? Говорит, сама с собой. Я, говорит, имею право, блядь. Тайна, говорит, ебова. Все, сама с собой. У меня вот карандаш, вот я им ебусь. Все, вот, пожалуйста. Да. Понюхайте, блядь. Получите, нахуй. Говорит, распишите в пизду. Блядь, ну, кстати, пиздись, блядь, не верим нихуя, блядь. Сука, ты мужика себе таскаешь, блядь. О, говорит, ладно, хуй с тобой. Взяли, блядь, набили стекол, нахуй. Как у нас, блядь, на Кубе в посольстве, нахуй, блядь. Стекла поставили раком, блядь. Прибили вот так вот, блядь, все в пизду. И, нахуй, мол, сейчас полезет, блядь. Он ебал-то все раздерет, блядь. А глядишь, яйца отвалится, нахуй, блядь. Ну, этот, блядь, финиш-то летал в это время, она его выпустила погулять, нахуй, там добычу, мышек похуярить, блядь. Питаться себе-то надо, блядь. Он хоть и добрый мозг, финиш, блядь. Жрать-то надо, блядь. Восстанавливать, блядь, баланс, нахуй, блядь. Вот, сука, он прилетел с баланса-то, нахуй, блядь. Хуяк ебалом-то, блядь, а там, нахуй,
0: Он говорит: «То, блядь, сука, говорит, блядь, никак я к тебе не проникну». А та вроде как ждала, заснула. Ну, тут уже две ночи ебаться подряд, да еще так, блядь, она уже такая заебанная, ей уже хватит, конечно. Она не против еще, а она в другой стороне, ей уже хватит. Она даже дремала, блядь, слышит сквозь сон, блядь, ничего понять не может. Говорит: «Вот, говорит, блядь, ваш ебаный дом, блядь, сестры твои, сука, тут подкузмили. Я, говорит, весь тут изрезался, мудей изрезал, говорит, блядь, все, я в обиде, уебываю, говорит, куда глаза глядят, но сколько сил хватит, пока кровь вся не вытечет, блядь, это я улечу далеко, нахуй. Далеко буду лететь, нахуй. Ты вот проснешься, блядь, пошаришь, не найдешь меня, поплачешь, блядь, возопишь, блядь, потом пойдешь в кузню, запомни, пизда. А та, знаешь, как в телепать. Когда, блядь, это у тебя в трансе она лежит, блядь, а все понимает, нихуя. И бальцем, блядь, глазки закрыты, но все понимает. У ней там, как сказать, как языки во сне, блядь. Эники-беники, бля, ели вареники. Ты утром просыпаешься: «О, эники-беники, ели вареники». Откуда, нахуй, блядь? А вот оттуда, нахуй, блядь, телепатия, блядь. Телекинез ебаный, блядь. Он говорит: «Ты, говорит, блядь, пойдешь в кузню, блядь. Закажешь себе, блядь, чугунных сапог, нахуй, пару чугунных, два посоха, три, блядь. И, бля, хлеба испечешь, блядь, из каменьев, сука, блядь, будешь грызть их, блядь». Она говорит: «Так, нахуй, проснулась утром, нихуя понять не может, блядь. Только поняла, что не ёбана, блядь, была, нахуй, ёптва. Смотрит, а из окна, блядь, осколки торчат, кровь ручьем, перья, блядь. Да дохуя перьев-то, блядь, думаю, ой, блядь, перьев надо собрать, а то их все наберут, нахуй, каждый ебаться, хоть сестры, блядь, тут на них финисов, нахуй, ясных не напасешься, блядь, каждый, наверное, за залогу хватить, блядь, перышки собрала аккуратненько, блядь, нахуй, бросил в костерчик, меня, говорит, к себе одну оставил, говорит, но он говорит: «Я на это перышко хуй к тебе приду, блядь, я обиделся, блядь, теперь вот пока не сточишь все эти свои чугунки, блядь, вериги, блядь, железки, блядь, все, я к тебе не приду, нихуя». Короче, она пошла, блядь, даже батя ей спасибо не сказал нихуя. С этими хлебами, блядь, и чугунками она еле-еле пропердела, блядь. Понимаешь, когда я, сука, нагрузил-то, блядь. Ноги еле поднимает, посох чугунный еле тащит, блядь. Их три надо с собой взять, блядь, пизда. Значит, она еще в запасе, в сумке прет, два. Одним упирается, блядь. И еще трое этих, блядь, сапог валенных, блядь, из чугуна, нахуй. Там тащит, блядь, и на ногах двое. Представляешь, какой сюрприз, нахуй, блядь. Натюрморт, ёпта мать. Приятного аппетита, блядь. Вот она хуярит, блядь, хуярит. В общем, она одни источила, блядь, сколько там прошло, хуй не мерь. Вторые источила, этот, блядь, посох источила, ебическая сила. Смотрит, блядь, говорит ей, как, блядь, избенка там какая-то, старусенка, ну, как всегда, блядь, хорошая. Ну, говорит, ночуй, говорит, доча, хули делать, блядь, мы тут с дедушкой, блядь, сидим, яйца чешем, блядь.

сука, пошло, бля, переночевало. У меня все это. Нормально, говорит, ну, пойду, бабушка, говорит, иди, говорит, к сестёрке моей зайди, передай ей вот эту вот хуёвинку, бля, тоже. Тоже какую-то нужную вещицу передала, типа, блядь, там, этого. Ну, чай заваривать, нахуй, там, что-нибудь еще, блядь, какую-то хуйню, блядь, травки, блядь, какие-нибудь там, блядь, они же там, кстати, не было нихуя тогда. Зверобойчику, блядь, заварил и целый день свободен, нахуй. Ну, она, конечно, могла спиздить, но она поняла, она честная девушка, передала чайничек этот, нахуй. Этой другой бабушке, та ей тоже дала какую-то хуёвинку, тоже там, блядь, это, блядь, какую-то ситечко, блядь, там, хуй знает чего, блядь. Слава, ёбнул я, Колян, сейчас. Горло пересохло, нахуй, с собой, блядь, слизь, блядь, ты ебал-то раздел, он тебе по пизде мешалка, блядь, а мне, блядь, сокуло. О, вот Коля. Ну, значит, короче, она к другой бабушке, значит, та бабушка едет к третьей бабушке, там, говорит, тебе клубочек, он тебя выведет, короче, она уже охуевшая с этими последние пасаха у нее уже, блядь, эти, блядь, чугунки износились, и она понимает, что доходит к цели, блядь. Она уже значительно активизировалась, блядь, за это время тоже ебаться ей очень хочется, блядь. Она уже посохом каким-то там не удовлетворяется, нахуй. Кто узнал финиша ясного сокола, блядь, тот уже, блядь, дрочить не будет, блядь. Какой ты, нахуй, мастурбация, блядь, что ты, нахуй, блядь.

Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, но уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тирири, звоночек, блядь, тирири.

Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруге, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь, вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует, ну, в здоровом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй, там разыскивать на них, опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная, Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочерь, а остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит! А я тебе скажу, бог-то бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску, эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: между прочим, держит на примете ее вполне красивое лицо.
1: Он говорит, закуску придвигая, вином шампанским душу горяча: послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
0: Послушай, Маня, детка дорогая, мы пропадем без кольки ширмача.
1: Торчит ширмач на Беломорканале, таскает тачку, двигает кайлой, а фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
0: А фраера втройне богаче стали, кому же взяться опытной рукой?
1: Съезжай, Маруся, милая, дотуда, и обеспечь фартовому побег. И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
0: И торопись, кудрявая, покуда не запропал хороший человек.
1: Вот Маня едет в поезде почтовом, и вот она у лагерных ворот. А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
0: А в это время зорькою бубновой идет веселый лагерный развод.
1: Канает Колька в кожаном реглане, кипе военный яркий блеск сапог. В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
0: В руках он держит разные бумаги, а на груди ударника значок.
1: Ах, здравствуй, Маша, детка.

труда. Еще скажи, он больше не ворует, блатную жизнь навеки завязал. Он понял жизнь здесь новую, другую, которую дал Беломорканал. Прощай же, Маня, детка дорогая, Одессе маме передай привет. И вот уже Маруся на вокзале берет.

0: нет у нас воров. Суровые законы, и по законам этим мы живем. А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
1: А если койка честь свою уронит, мы шермача попробуем пером.
0: Тут встала Манька, встала и сказала: его не троньте, а то всех вас заложу. Я поняла значение канала, за это койкой нашим я горжусь.
1: Я поняла значение канала, за это колькой нашим я горжусь. Тут трое урок вышли из шалмана и ставят суку Маньку под забор. Умри, змея, пока не заложила, подохни, Манька, и...

0: Слышь, Мокси, ту, вот нет, ты, блядь, послушай меня. Нас тут на другую сторону перевернули, блядь.
1: В смысле, раком поставили?
0: Когда раком, тогда другие ощущения.
1: А ты откуда знаешь?
0: А ты рассказывай! Черепай!

Я уже много лет солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови, то холодной, то горячей.

крови. Я хохол, хотел бы сала. Я хочу твоей крови. Каждый

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

0: А он, пиздец-то, был здоров, блять, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да, чтобы ты понимал, вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А басталист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какого-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все в пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у нее там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду, говорит, вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь сейчас, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, рабле, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь. Рос не по дням, а по часам. Он сразу потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать их? Где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает, когда начали этого маленького младенца одевать, ему, то есть, знаешь, там, бля, пряжки из там... На что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели его, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, бля. А давайте, говорит, его сейчас как чирить, то что это, разве можно, бля, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, бля, у него должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там пять служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, как у этой, у нашего, говорит, пять ворон села, а у шестой все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими а в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуевина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает что. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, значит, вот маленький этот вот, значит, грандюанос, как он рос. И как он любил посрать. Там же ел очень много, блядь. Ну, там описывает, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сказал, тут там хорошо, что в каждой глава подписано о том, как там-там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Гаргантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, блядь, и как пошло. Вот, и у меня сейчас, вон, слушай, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про калоизвержение целый стих написал. Да ты что, бля, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, бля, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит. Ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, писькун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой зад. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим, да, блядь, все забытыми, бля. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел потирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это раньше не раблезианство? Нет, думаешь? Блядь, если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишутся, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, бля, потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля, сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка, я всем показывал, блядь. А хули тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой...
1: Наливай, пизда. О. Ну, наконец-то, блядь, дождался я влаги небесной, блядь. Не, ну это, конечно, хуйня, это не портвейн, сейчас, оборот, ну-ну. Не, сахару-то хуя. Это не портвейн. Это так хуйня какая-то. Вот француз, когда выпивает такую хуйню. Сейчас я тебе все объясню, пизда. Вот он, вот он. Пошлёл.
2: Хуёвый портвейн. Очень хуёвый. Ты знаешь, блядь, а там винтишко неплохое, Коля.
1: Это не вот эта хуйня, блядь. Так я там, сука, всю мадеру выпил, нахуй. Я зашел в бар, говорю, ну-ка, мадера мне, блядь. Мадеру обожаю, бля. Мадера — это, бля, Колян, не хуй собачий. Ты знаешь, как ее делают, бля? Ее в бочках везут, она на солнце парится на корабле, бля. И в шторм, и во всякую другую, в югу, она все время на солнышке, бля. Она и 20 градусов, блядь. Она ведь не хуй собачий. Не 17,5, это хуйня, кстати, что я налил, блядь. Вот я тебе сейчас выливаю, что назад, бля.
2: Ты знаешь, что это такое, бля? Мадера, бля. А у нее вкус такой теплый, теплый вкус.
1: А вот когда я всю мадеру выжрал там, в этом Солнечногорском, блядь, я говорю, а хересу нет ли у вас? Хересу, пизда. Ну, да не хер. О, бля, у тебя все. То хер, то пизда.
2: Да. Херес — это вино, пизда. Оно еще круче, чем мадера, бля. Там такой вкус. И ни грамма сахара, заметь, бля.
1: Так я, Коля, Коля, ты веришь мне? Я и херес весь выжрал там нахуй, блядь. На всем побережье Крыма, блядь.
2: Ты знаешь, Коля, я когда все это попробовал, я вник в глубины этого винодельческого творчества. А это очень непросто, Коля. Ты думаешь, что это так, когда налил, да, нахуй и выпил? Хуй-то.
1: А налоги, блядь? Я тебе говорю, хуй ты смеешься, налоги, блядь. Я не в том смысле, что я говорю, а как надо все это сделать? Это надо захуярить целый сбан, блядь, ногами истоптать, измочалить, блядь, девками. Лучше всего прям с раками, блядь, ими топтать, аж брызги, чтоб летели.
2: Но это, блядь, старые мастера знали, ты понимаешь, что мастера? Старые мастера.
1: Вот почему я тебя спрашиваю, блядь? Наше вино было так самое хорошее. Вот возьми херес, блядь. Это не компот какой-нибудь хуёвый, а это, блядь, вино. Бля. Вот у нас время было. Хуяк хорошее вино. Лучшие медали. Все, сука, советское вино. Ну, советский там был союз, совок, блядь. Потом раз, блядь, хуяк не то. Опять хуяк? Нет то.
2: Что за хуйня, спрашивают, блядь? Не знаем, батюшка, так же все делаем. Вот так ножками топчем, хуёпчем, ропчем, блядь, и на судьбу не ропчем. Пизда, понимаешь?
1: А в чем дело? Так ты понимаешь, Колян, все дело, блядь. До чего дошла природа, блядь? Оказывается, какой-то хуй. Царство ему небесное, блядь, помер. А он топтал своими ногами всю эту хуйню. И сколько он его истоптал, ты просто тоннами давил, блядь. Ну и нога, видать, была, сука, 46-48 размера. Хорошо топтал, блядь.
2: Но у него был, оказывается, блядь, на ногах грибок, Колян.
1: Да не грибок, он не греб, нихуя вот это вот, блядь. А грибок там, в ногах. Ну не грибы росли, пизда, не шампиньоны. А так, чтобы у него просто какой-то грибок, микроб. Ты понимаешь, блядь?
2: Так он, сука, способствовал получению вот этой вот этой хуйни, этого аромата.
1: Вот, сука, ты понимаешь, грибок, которого все стесняются, а его не видать нихуя, а он есть, блядь. И когда он топтал своими копытами вот эту ебаную всю эту вот, блядь, толкотню, так
2: они успевали терпеть туда нахуй завнедриться, бля.
1: И вино, французы говорят, о, бля, прононс. Ёптать, и отрыжка, знаешь, какая? Отрыжка такая благородная. О, о. А от нашего говна? Колян, я... О, бля.
2: Они обожают это дело, блядь. Они под ушечку, ушечку, ушечку, хуяк.
1: О, благородно.
2: А ты художный, это художная отрыжка, это пиздец. Они это обалдеют сами, блядь.
1: Посмотри, вам сказать, блядь. О, ёпцы, я научился там, нахуй. Все на сырах, между прочим, Колян. Про сыры у меня отдельная речь с тобой будет, блядь. Сыры чем вонючие, тем они лучше, блядь. Это я тебе очень скажу, блядь.
2: Но это ты сейчас не поймешь, ты не подготовлен нихуя. Значит, провины. Они, значит, посмотрели всю эту хуйню и сказали:
1: вымирают старые мастера, пропадают рецепты, молодежь ноги моет, блядь.
2: Ой, Коля, это долгая история. Почему он пизду? Но ты все-таки вникни, вникни, Колян, хоть у тебя мозги там долго щелкают, блядь, не как у меня быстро. Но ты вникни, вникни, пока ты вникаешь, я тебе еще вот что скажу, бля.
1: Реклама, реклама, бля, Коль, хуй ты недоволен, блядь. Ты должен быть самый счастливый человек. Ты смотри, как ты выглядишь, блядь. Ты как Аполлон, блядь.
2: Почему?
1: А, блядь, почему? Он спрашивает, бля. Потому что телевизор без этой хуйни, блядь. Без этого, без управления, нахуй. Ему каждый раз, когда переключить, надо вскакивать к нему и подбежать, блядь. Слышишь, Колян бегает у меня. Ха-ха, блядь. А у меня это вот, нахуй. Я сижу, блядь, и на эту хуйню нажимаю, блядь. Как только реклама, я хуяк нажимаю, естественно.
2: Вот сколько человеку нужно, блядь, это видеть, блядь?
1: Ну ладно, там пизду какую-то показывают красивую, пушистую, блядь. Мол, вот смотрите, пизда. Типа, мол, самая лучшая пизда в мире у нас, блядь. Это я могу смотреть все время, блядь. Это я правда, бля. Ну, даже вот какой-нибудь хуй стали показывать, блядь. Ну, я его увидел один раз, говорю, ну все, если у тебя здоровье, блядь, ну и заткни его нахуй себе в жопу, блядь. Это обидно для мужчин. Но
2: показали бы пушистую, соболистую, русскую пизду.
1: Да я с удовольствием, ёпты. Да это
2: так поднимает настроение, Колян.
1: Ну, это, Зинка, да хуй с ней, нихуя. Нехуй ей. Она пускай за своей ухаживает, блядь. Я ей сказал, сука. Постриглась тут, блядь, из колонны всего нахуй, блядь. Ну что такое, разве можно, блядь?
2: Надо сохранять эту некоторую волосатость, потому что она мягка для ощущений, блядь. Я ее так и зову. Махнулечка моя. Ты моя.
1: Ну ладно, хуйня, это все пошли тонкости, блядь. Это, да, по поводу всех этих дел. Ну вообще, я это дело, конечно, ты понимаешь, как я к ней отношусь. Блядь, единственное, что у меня жалею, что я не стал врачом-гинекологом. Блядь, Коля, гинеколог из меня был бы. Ой, бля. Только вот не знаю, как я к старушкам бы заглядывал, блядь. Вот это меня бы напрягло, блядь. А вообще, я бы облегчил страдания этих девчонок. Ой, бля. Я говорю, ну все, пизденка, страдаешь. Она говорит, страдай, батюшка. А чем страдаешь? А сам оттеньки. Глядишь, я ей сегодня помог. Мне Зинка сказала, Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. А я говорю, а отоларинголог? Она говорит, хуёвый. Вот, бля. А ты смотришь иногда, Колян, вот такой вот, например, блядь, по одному каналу, сука, показывают. Плейбой ночью, блядь. Он уж не то чтобы ночью совсем, ну так ножечка только припрётся, блядь. Только детишки засопели, блядь, там тебе и бы давай, блядь. Ну ты знаешь, я бы так сказал. Хуйня. Хуйня. Я бы не советовал смотреть. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты впердоль и застынь. Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь. Да не поймут нас нихуя, блядь, в нашей стране, блядь. Кто скажет, что это хуя такая, блядь? Мы в одну лунку всю жизнь суем, а они по-разному захотели.
2: А вот еще какая у меня мысль по этому поводу возникла, Колян.
1: Вот ты мне и скажи, Колян, политика это или секс? Блядь, я даже выговорить не могу. Одномандатные округи, блядь. Так, мандаты. Ну, ты знаешь, что вот такое? Вот мандаты. Это большевики придумали. Говорит, а покажите ваши мандаты. Говорит, сам ты хуй. Правильно отвечала баба, блядь. Говорит, мандаты. Ну как же мандат? Знаешь, что придумал ты? Андаман... Фу, ебать, твою мать-то выговорить не могу. Одномандатные округи придумали однополчане. Однополчане вроде нашего, блядь, товарища Селезнёва, блядь. Однополчанин такой, сука, блядь. Он сидит, я поебал увижу. Однополчанин. Больше двух палок не поставит. Нихуя, нихуя. Бесполезно упрашивать, блядь. Питание хорошее, но хуичка тоже стоит, но не держится долго. Особо держаться тут нужно не только питание, блядь. Тут политика нужна. Правильно Аушев сказал, блядь. С каждому мужику по 10 баб. Правильно? Потому что у мужика, у него от количества разворачивается. Вот у меня кореш один тоже присылал, говорит, блядь, что делать, сука, простата заебал. Пошел к врачу, она говорит, ебаться. Сидит старая такая, жидовка, говорит, ебаться и спать. А вот, но у меня жена, бля, не дает, сука, она старая, бля. Вот, еби всех подряд. Кто дает? Ты понимаешь, нет? Вот и поди тут разберись, блядь, в этом целомудрии, блядь. А здоровье-то дороже, Колян. Здоровье дороже, поэтому слово. Нормальной половой жизнью должен жить каждый настоящий русский мужчина, блядь. Колян, ты ведь сам знаешь, мне присылают много всяких интересных вещей, особенно из армии, блядь. Вот, Коля, помню, прислали мне боевой листок, сука. А написано-то, и счастье не выносить, блядь. И ведь пошли на такой риск, вынесли, более того, в письме прислали, блядь. Наши солдаты, которые обожают Сюру, блядь, считают, слушают его байки из зоны, блядь. Они просто мне пишут, вот сидят, вот опять, здорово ты, кореш мой дорогой. Ну, конечно, блядь, вот кто? Мухаммед Рахимов Рустам. Вот он мне прислал письмо, очень интересное, из Ханты-Мансийской АО, блядь. И очень интересно описал мне тут устав поведения жены для мужа, блядь. То есть он армейский устав прикинул, ты прикинь, Коля, блядь. Наливай, пизда. Ты сейчас прикинься, расколешься, блядь. Устав 335 ВС РФ, то есть Российской Федерации. Статья первая, я тебе говорю. Жена назначается. Двоеточие, блядь. Из наиболее подготовленных мужчине девушек. Логично? Логично, бля. О, как пизданул, блядь. Точно. Прям устав, сука. Она отвечает, двоеточие, блядь. За сохранность имущества в доме, денежных средств, пищевых запасов и поддержание порядка в доме. Ты веришь, нет, Коля? Вот так вот, нахуй. Статья вторая. Устава, между прочим. Жена обязана следить за распорядком в доме, сообщать свое местонахождение в любое время суток, знать количество человек в доме, по прибытию в дом посторонних лиц, узнать цель прибытия и доложить мужу. Вот это правильно, Коля. Как это? А то я, сука, иногда посмотрю, у меня, блядь, кто-то на диване, сука, спит, а кто не знаю, блядь. Какое-то, блядь, грыцкое, может быть, мужское, блядь, хуй их не знает кого. Забудешь с похмелья, блядь, пойдешь поссать, а на унитазе что-то сидит. Но ёб твою мать, вот это правильный распорядок, Коля, блядь, статья третья. В случае прибытия мужа в нетрезвом состоянии не беспокоить. Не беспокоить, Коля, его удовлетворить. Все его потребности, если муж дает команду, то жена должна быстро и в срок выполнить. И доложить мужу о ее выполнении. Команды, Коля. Ты понимаешь, нет? Это же устав, бля. О, где порядок, о, где в армии, сука, порядок, блядь. А тут в доме бардак, блядь. Статья четвертая. Выдавать пищу мужу вовремя. И в том количестве, которое надобно. И в тот момент, когда ему потребуется, вот это самое верное, Колян, самое верное, и портвейн выдавать тоже, сука, когда ему потребуется, блядь. Статья пятая. В случае принятия гостей в праздничные дни она должна находиться рядом с мужем. Статья шестая. Жена принадлежит только мужу. И это верно. Ох, как это верно! Это не блядство какое-нибудь. Статья седьмая. Жена должна стойко переносить все тягости семейной жизни. У ей такая природа, блядь. Правильно, статья восьмая. При появлении мужа в спальном помещении жена должна принять форму одежды. Голый торс. То есть топлес.
2: как называют за рубежом, топлес. С голыми сиськами надо встречать его, блядь, в спальном помещении. Статья 9, между прочим. При отсутствии жены в доме все обязанности, за исключением статьи номер 8, то есть где указывается топлес и голый торс, возлагаются на тёщу. На тёщу родную, запомни этот устав, Коля, и строго блюди его, блядь. Наливай, пизда, Марья Ивановна, блядь.
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Аналоги, блядь. Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Каждому мужику

Ща. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блядь! Юра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блядь! Коля! Коля! Вот сейчас! О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты в пердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот Коля Кореша, мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом.
2: А, Коля,
1: я тебе так скажу, а тенденция глобального потепления, ты почувствовал, нет, какая была прошлая зима? Конечно, стало как в Европе, ну как бы по суше, потеплее чуть-чуть, но погода тоже, ты знаешь, природа немножечко в заблуждении. То почки набухнут, то там яички у кого набухнут, и все-то как-то тут начинает теряться. Вроде ноябрь, похоже на март. Коты, понимаешь, теряются, начинают орать, бля. У меня тут котейка, он тоже, бля, бегал тут вон. Яйца драл, блядь. Потом куда-то он ушел, бля. Заспал, наверное, бля. Перепутал. Ночь днем уже, бля. Хотя коты помногу спят, им полезно, бля. Мы тоже сейчас спим помногу. Вот тоже тенденция, бля. К зиме спать помногу. Ты вот как? Я, например, как завалюся и двигаюсь, может, с возрастом, понимаешь, хотя, говорят, адаптация организма происходит к осени, у кого, говорит, короткая, а у кого и 2 месяца, может быть, между прочим, он будет вот так вот дрыхнуть, пока не придет в себя, тогда придет, ну, мы же не медведи все-таки, нам в берлогу ложиться тоже, Коля, знаешь, тоже грех, понимаешь, так жизнь проходит, а ты в берлоге лежишь, ну, хуль толку, бля, так что тенденция к такому потеплению, она, конечно, путает, но с другой стороны, планета нагревается, крутится, нагревается наш шарик, понимаешь? Мозги кипят, видишь? Терроризм, блядь, шуршит, блядь. Футбол гремит, вулканы хуярят, понимаешь? Все греется, блядь. Ледники ползут, ты понимаешь? Не выдерживают от теплоты, а там 1 градус. И пошло. А сколько народу гибнет, ёб твою мать. Так что, Коля, отдыхать только на равнине, блядь. Никаких гор. Пизду. Я туда и не лазил, никогда не интересовался и никогда не полезу. Только на равнине. Вот так вот. На равнине, у речки. Да и хватит вообще на юг лазить уже. У нас возраст другой. Сердце надо беречь. Жара, она, знаешь, тоже не подарок, понимаешь. Я на Кубе, он... Да что ты со своим телефоном, да? Выключи его нафиг. А, айсберги, Коля. Они же и тогда еще. Помнишь, Титаник-то? Забубенили. Айсберги, они всегда были. А теперь... Вся, это Антарктида, бля. Сука, она же покрыта этим громадным слоем этого льда. Сука, градус потепления, он, сука, хруп и хуярит. В море ползет, сука. А в море уже вода, значит, теплее, бля. Значит, он уже тает, бля. Уровень повышается, и некоторые низины могут быть залиты просто морем, Коля. Радуйся, что ты живешь, блядь, не на побережье, блядь. Венеция вон давно залита, и хоть бы хуй по деревне. Гондолы плавают, бля. Не хочешь быть гондоном, так что ты живи, блядь, подальше, блядь, моря. Тенденция к потеплению, все будет повышаться, вода, уровень моря, бля, и айсберги как поплывут, сука, блядь. Тут титаников таких, блядь, мы навидаемся, блядь, ты понимаешь, нет? Не ожидаешь, блядь, нихера, он как из мглы выплывет, как пизданет, и все. Курить надо бросать, Коля. Много дыма в атмосферу пускаешь, пизда. Надо с курем завязывать, блядь. Хотя бы в этом мы поможем матери природе, блядь. Все поменьше будет минус, блядь. Я, конечно, не предлагаю всем холодильники открыть, блядь. Чтоб похолодало чуть-чуть, блядь. Это, конечно, хуйня полная, блядь. Но что-то такое надо бы придумать. Ну, тут переход на всякое топливо, которое не будет выбрасывать столько вот всякой хуйни. Мы же такие факела пускаем, ёб, ты только посмотри, что творится, блядь. Ой, блядь. Если додумаешься, просто лучше не думай. Ёбнися. Я тебе говорю, ёбнися. Но потепление идет, и тенденция к этому есть. Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто, да хуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну, ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую. Красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёпта, понимаешь? А ее хуя кто-то сберлял, блядь, понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь, только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там, он, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь, раз спрятался, раз ебальце высунул, раз спрятался, раз ебальце высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, блядь, говорит, ой, блядь, но я, говорит, тебя, сынок, как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь, у меня с пипичечкой, все у меня нормально, блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам, будь, говорит, жить со мной, блядь, все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут щеночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её... Сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как не, Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился, нихуя, понимаешь? Там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так папку не будешь слушать, блядь, никакой школы, сука. Так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче... Едут они в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь. А они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, знаешь, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький. Ну, этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь, и еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. Это папа все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен все время веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте.

Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, мы сегодня с тобой в интимной обстановке, блядь. Ибо я сообщу тебе сведения, блядь, не то чтобы особо секретные, но которых ты совсем нихуя не знаешь, Коля, кореш ты мой дорогой. В рот меня чих-пых со всеми пирогами и костылями, блядь, так я тебе скажу. Недаром я пришел сюда с сеточкой, блядь. Да не с сеточкой, с арбаловной, пизда. С маленькой авосечкой, блядь, ростовского портвишка, блядь. Недаром я сюда пришел с этой сеточкой, блядь. Вот в ней раз, два, три, четыре, пять бутылочек хорошего, можно сказать, почти что цимлянского вина, блядь. Не знаешь, что такое цимлянское? Я тебе еще расскажу, корешок тому драгоценный. Ты приготовься потихонечку так. Это... Сейчас вот эту вот середочку-то так чуть-чуть порубай. Блинчик отложи нахуй. Не... Ну, не ной, Коля, не принимай все так прямо, ёпта. Не нахуй, не в лицо, блядь, пожалуйста, блинами, блядь. Положи сюда, у нас интимная сегодня вечеринка с тобой. Все-таки 8 марта прошло, блядь. 23 февраля отгремело в пизду. Выборы состоялись, блядь. Никто и не предполагал, что они будут выглядеть как-нибудь иначе. Главное, что черная сотня не прошла, Коля, кореш ты мой драгоценный, вместе с коммуняками, блядь. О, я не хочу с тобой обсуждать результат выборов. Я знаю, что ты голосовал за Хакамаду. Я знаю, ты такой у меня верный, блядь, сторонник женского голосования, блядь. То есть сперва разделись догола, а потом, значит, сование было. Так у тебя, значит, идет. Ты, блядь, вот ты корешок, ты мой драгоценный, блядь. Так, сука, ты наливай потихонечку, блядь. Открыл, да? Вот, молодец, сообразил, блядь. Открыл. Так, налил. Пиздец, ох, как хорошо идет, смотри. В смысле, пока в стаканчик идет еще только, блядь. Вот она, смотри, не мутная нихуя. Да не рви ты на мне, бля, рубаху, Коля, блядь. Не трепещи ты, как флаг на ветру, пизда. Все будет нормально, бля, тебе, Сёрочка. Мы с тобой садимся спокойно, бля. А у меня слюна пошла, сука, блядь, как ты льёшь. Ах ты, блядь. Слюнка пошла, бля. Ну, ладно, сука, давай. Потихонечку под одной пизданём, да? Сейчас, блядь, под одной, давай, давай. Для затравочки, для затравочки. Вот именно ростовского портвишку мы сейчас с тобой и пизданём. Короче, припиздавали они в этот седней, блядь. А в это время, значит, кореш мой драгоценный, этот Немо бедный, его трясла эта пизда, трясла, блядь. И он, естественно, сделал вид, что он оттопырился. Ну, думает, сейчас меня в унитаз. А этот, сука, блядь, врач хуев, дантист, блядь, берет его и в эту вплевательницу, которая, блядь, нахуй, ну, даже которая просто стоит внизу, блядь, стоит просто вот нахуй, это, туда вату всякую бросает, знаешь, нажимаешь ногой, хуяк, крышка открылась, блядь, хуяк его тут, блядь. Но в это время, сука, помог случай, блядь. Помог случай. Эта птица-пеликан как пизданула, блядь, у нее этот сундук, пакет этот ебаный из рук, блядь. И какие-то в унитаз ее хуяк, блядь. И там, и тогда он в унитаз, как он, как, знаешь, как матрица, блядь, загрузка. Помнишь, когда он в унитаз-то полетел и, блядь, там все завертелось, закружилось, блядь, и оказался он, как ты догадался, правильно, кореш мой драгоценный, в канализации, блядь. Канализации. Ну, вонь, хуй с ним, но зато воля, блядь. И пиздует он по этой канализации. И, естественно, припиздавал он в океан. Припиздал в океан, а в это время тут уже папа рыскает, блядь.

0: Туда-сюда, кругом опасности, блядь. То чайки норовят. Мое, блядь, дергать, сука. Он, блядь, бежит, она ему как, блядь, этим своим клювом нахуй по этому деревянному настилу. Стук за ним, стук. Тут они прыгают уже, блядь, с этой Кларой рыбки, блядь. Навстречу этот пеликан. Который не ест рыбок такой, хороший дружок-то, блядь. Он говорит, ой, где-то я видел такую окрасочку. Это, говорит, не ваш ли сынок там, блядь, бедный, блядь. Да, я, говорит, и сюсенка, а что, где? Вон там, блядь. Я его в унитаз спустил, говорит, как, блядь, в унитаз? Ах ты, ёпте! В это время, сука, этих всех по мешкам посадили, рыбок-то, блядь. Там и вор в законе сидит, скляр, блядь, тоже, блядь, сука, в мешках. Ну, тут тоже пеликан, конечно, подсобил. Мешки эти на улицу как перекидал, и они в этих мешках ползут, катятся кто как. Знаешь, как Моресьев, блядь. Без ног, нахуй, катится. Сбоку на бок и охает. В опере так пелось, блядь, у Прокофьева, нахуй. И вот они, как Моресьев, блядь, без ног-то, катятся, блядь, в этих пакетиках и норовят в море чпок, и попадали все нахуй. И плывут, значит, пузырями, блядь. Ну и как вы нахуй из этих пакетиков, пока вас что-нибудь не разъебешит, блядь, будет там торчать, блядь. Блядь, еще не каждый, блядь, вода вам подходит, вы, блядь, рыбки хуевы. Не всякая вода, если вы даже в аквариуме, нахуй, всякой очистительной системы не можете жить, блядь, куда уж там нахуй, блядь.
1: Мокси, ту, вот нет, ты, блядь, послушай меня. Нас тут это, ну, на другую сторону перевернули, блядь.
2: В смысле, раком поставили?
1: Когда раком, тогда другие ощущения.
2: А ты откуда знаешь?
1: А ты рассказывай, чертов!

Я уже много лет солнца не вижу свет. В черном гробу проходит жизнь моя. Вот уже много лет ты в мой приходишь склеп. Хочешь любви и ласки ты, ну а я хочу твоей крови. То холодной, то горячей. Я хочу твоей крови. 3 стакана захуячить. Я хочу твоей крови. Я хохол хотел бы сала. Я хочу твоей крови. Каждый день, и все мне мало.

кто-то принес чеснок. Много еще тревог в мрачной моей судьбе, но лишь услышу я звон твоих бледных ног, я забываю все и говорю тебе.

Держите руки за спиной, по сторонам вы не глядите. Она просила говорить, и судьи ей не отказали. А когда кончила она, все люди в зале

деньги, краденные мной, я другу милому дарила. В кругу товарищей, друзей он часто хвастался другою, вонзила в грудь ему кинжал своей дрожащей рукою. Она сняла с руки кольцо, перед глазами покрутила и незаметно для людей кусала.

Встань и поднимись же, дочь моя. Тебя ведь судьи оправдали. Над ней в слезах рыдала мать, и в зале тихо все рыдали. Встань, поднимись же.

Я пил простую, пил столичную. И в дни в обычные, и в праздники вином я жизнь свою губил. И хоть имел я представление,

Дулина квартира.

Сказка такая, не знаешь, я тебе сейчас расскажу, блядь. Финиш, ясный сокол. Соколом выебли, понимаешь, блядь? Одна, блядь, это тоже, блядь, лада, да, блядь, сука. Жигули, блядь, тоже, лада, лебедь на... Налетел, выебал ладу, блядь, эту ебаную, блядь. Просто один мужик, блядь, он был как, типа, волшебник, сука, понимаешь? Она легла раньше-то, блядь, одежка хуевая, блядь, жара, блядь, парит нахуй в Греции, блядь. Она легла, сракой-то повернулась, ветерок-то задул, блядь. Ну, а этот увидел, говорит, ой, блядь, какие прелести передо мной открылись. Обернусь-ка я лебедем, и ей прям клювом в самую сраку так туда и залез вместе с головой, блядь. О, как, блядь. Она говорит, о, очнулась, а уже все, пиздец. Девственность улетела, нахуй. Зацепил крылом, нахуй, и сейчас опять превратился в юношу, говорит, ну, нахуй, юноша не есть. Он извращенец был, блядь, в лебедя превращался. Это у каждого свои, блядь, тенденции, понимаете, по этому поводу. Вот. А это тоже девушка, все несчастные сокол, блядь, ну, что-то у нее, понимаешь, так повернуто. Что-то она чувствовала, тоже символ какой-то, блядь. Там такая же вся история, блядь. Папа только то этот плавал за 30 земель, купец, помнишь, с бородой до самых хуй. А этот мне такой скромный, блядь, посадский, блядь, купец. Но при деньгах, поскольку я понял, да хуя он отвалил за этого, блядь. Финиш, ясно, сокол-то, блядь. Но это потом, кстати, я расскажу, как было дело-то, блядь. Смотри, в чем, блядь, вот это вот. Вот когда девке хочется ебаться, блядь, она, сука, одно как долбит и долбит, долб, как ворона говно клевать. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Блядь, вот он говорит. Девки, уезжаю, блядь, нахуй. На ярмарку, блядь, чё вам привезь, сука? Чё привезь? Говорит, ой, батя, отрез на платье. Вторая тоже нихуя не понимает. И мне отрез на платье, блядь. А это, блядь, а мне пёрышко финиста ясного сокола, блядь. Не хуй финиста, а пёрышко, блядь. Это значит тонкое пощекатывание пёрышком, блядь. Какое нежное восприятие сексуальных, я-то думаю, блядь. Думаю, а что тебе с пёрышком делать, пизда? Я засчусь, у нее, блядь, явное созревание, блядь. Ранее. Она ранняя самая девочка, блядь, ба. Сука, вот темперамент, сука, наверное, татары поработали какие-нибудь, блядь, южные народы, блядь. Они тогда все как маханули, блядь, там, сука, там все смешалось, нахуй, блядь. Непохожая какая. Ну, он говорит, блядь, приезжай, ты там отрезал, отвалил, блядь, а перышкой финиста этого явного сокола, нахуй. Явного, блядь, неявного хуй его знает, какого ясного, блядь, не нашел. Говорит, доча, нет, нихуя. Говорит, ну, блядь, пойду так подрочу. Хуй с ним, блядь, без перышка, блядь. Ушла. А эти, блядь, резали, сьют все платьев носили. Ой, хоть щеголяют, блядь, лифчик все носили, блядь, там все. Говорит, ёпты. Она говорит, а нихуя, блядь. Пришла, блядь, у нее свои проблемы, нахуй. Батя опять собирается, говорит, тут чего вам привезти-то, ёп ваша мать. Дочки, блядь. Она говорит, ой, нам, говорит, это вот, блядь, нам привези серьги, блядь, хуерги. А тебе чего, дочки, младшие, блядь. Перышко финиста ясного зовут для еба, для долба. Ты что, говорить не умеешь нихуя другого? Ну нету перышки там нихуя, блядь. Ну ходил я все ваше. Ну ладно, хорошо, хуй тебе. Привезу. Приезжать нет нихуя перышка, блядь. Этим привез серьги, блядь, хуерги, блядь. Все, сидят все, блядь, чай пьют, блядь. А это не, блядь, ну нет перышки, хуй с ним. Говорит, нет, пошла опять подрочил нахуй там в сарай, блядь. Пришла довольная, блядь, она. Попизде мешалка, блядь. Ну перышки чувствует, ей надо, блядь. Когда три раза батя едет, говорит, перышко ясного слова. Да ёб твою мать, я думаю. О, как ебаться-то хочет-то, блядь. Чует она что-то в этом перышке, блядь. А может, ей сны навеяли, блядь. Может, сказок начиталась Аксакова, блядь, как годы Багрового внука, нахуй. Понимаешь, у меня там книжки были, годы Багрового, не Багрова, а Багрова внука, блядь. Помнишь, там, ну, тот же был такой, типа, Данила Багрова, только пизды не давал никому, блядь, в Америку не ездил, а так... По себе жил спокойно, блядь, сказки слушал, блядь. Понимаешь, что это Багров, ну, откуда это все идет-то, блядь, понимаешь? Истоки, блядь, истоки поднимаются, блядь, как Аксакову, блядь, туда, нахуй, на Уральские горы, блядь, переборы, блядь, там каменные самоцветы, блядь, раньше, блядь, дохуя было, пока все не распиздили при советской власти, блядь, и татары, когда набегали, каждый, наверное, то, блядь, какой-нибудь изумруд схватить, то алмаз, все так расторчили в пизду, блядь, понимаешь? Все растащили, блядь, весь Урал, нахуй. Он уже, блядь, рухся стал, блядь, каменья все усохли. Каждый, наверное, внутрь вглубиться, нахуй, понимаешь? Вот там Аксаков, блядь, проводил время, тоже камни собирал, блядь, пиздил. И однажды, блядь, там тоже у него, видать, после большого перезора, нахуй, он, блядь, увидел эту, блядь, еще царицу этой вот.
горы, блядь, понимаешь, этой медной, блядь, ебать тебя в сраку, блядь. Она говорит, что ты, дедушка, Аксаков, блядь. Он говорит, ой, блядь, дочка, обосрался, блядь, я что-то устал, далеко забрался, перепил, нахуй. То ли, говорит, я кларету переложил, блядь, тогда, нахуй, заворотник, блядь, хуй его не знает. То ли селедки переел, блядь. Не могу найти дорожку, но она его выпроводила, говорит. Он после этого сказку написал про горшочек, блядь, вот из этого, нахуй, блядь, каменный цветочек, блядь, нахуй. Как чувак сделал каменный цветок из большого куска мрамора, не мрамора, а изумруда, блядь. Обрабатывал его потом, блядь, чего его не съел, подавил, ты не мог никак выстрадать, блядь. Она все говорит, не выходит, я нанял каменный цветок. Он говорит, не выходит, блядь, сидит, серит, блядь, ничего у него не выходит. Вот такая история, понимаешь, это жуткая история, блядь, я потом ее расскажу, блядь, все подробно, блядь, подробно, сука, это все требует, блядь, очень подробного слова, Коля. Так вот, сука, с этим финишем, я тебе говорю, ты наливай, наливай. Вот, значит, это для... Русский народ, блядь, давно все эти проблемы уже уловил, блядь, давно они вот здесь, так у нас, сука, блядь, педагоги нихуя не знают. Когда девка, блядь, пизду облавку чешет, блядь, на уроке, значит, ей ебаться пора, понимаешь? Ну, один сводить к психопатологу, блядь, может, какой хуёчек маленький подарит, блядь. Иди, мол, там, только это, смотри, целку не порви, блядь. Хотя сейчас уже по пизде мешалки, у кого какая целка, блядь, их зашивают уже по 100 раз, нахуй, блядь. Одной пизде 5 раз сшивали, нахуй, говорит. Все, я девочка, блядь. Снова девочка я стала, блядь. Такие, блядь, ушлый народ, блядь. Косметика далеко шагнула, блядь. Хирургия, блядь. Лицевая, блядь. Ну и по пизде тоже досталось, нахуй, понимаешь, хирургия, блядь. Все сосьют, нахуй, блядь. Только нам нихуя не достало. Хотя досталось, бля, Колян. Пизю, бля. Он эти французы все. Они тут тоже про все обосрались, нахуй. А да, еще раньше нас обосрались на футболе. Так там травур, травур, пизда. Там просто все случилось-то, нахуй. Они выходят, ты смотрел, не, передача, нахуй? Смотрел, не? Куда ты, нахуй, за моей рыбой, блядь, пизду еще, блядь. Вот норовит, ну ешь, ешь, ладно, хуй с собой. Травур-то какие рожи, блядь, они идут, сука. Рожи, бля, каменные. А, блядь, им еще в машину говорят, пидорасы, пидорасы, блядь, пидорасы. Я говорю, ну, ты, ну что, это же игра. Неужели из этого надо делать такое политическое сову? Они же прошлый год были чемпионы, блядь, Зидан, блядь, там, сука, вся. Но дело в том, что у них у всех, блядь, ты понимаешь, для чего дошла? Лицевая хирургия, блядь. Это не лицевая, нихуя, это уже, блядь, хуевая хирургия пошла, блядь. Они им каждому в хуй вживляют, блядь, этот самый. У них у многих такая история. Один к ним попал, сука, откуда-то из Марокко, блядь, пошел с ними под душ, смотрит, у них почти у всех хуи почти стоят. Он даже напугался. Он говорит, ёб твою мать, гомосексуализм полный, блядь. Это что же они, сука, друг от друга возбуждаются и ебутся, блядь? Или меня захотели, сраку поджал и вон из душа, блядь. Пробкой заткнул и вперед. Говорит, как бы мы выебли, нахуй. Тренеру пожаловался, говорит, там все, говорит, почти состоят. Говорит, мудак ты, ёптая мать, ты с дерева только что слез, блядь. У нас у всех, говорит, они уже состоящими ходят, блядь. У них вживляют такой, блядь, имплантант, блядь. Чтобы им особо не напрягаться, а баб ебать. Вот до чего дошли-то, понимаешь, нет, Коля? А, ты слезу пустил, блядь, а ты все напрягаешься, нахуй. Да за этот имплантант тут, это, сука, всю залупу, блядь, сдерут, нахуй, блядь. Ты что? Ты, сука, диваны все продашь, нахуй, квартиру и будешь голым ходить, состоящим хуем, блядь, зато на морозе, блядь. Но зато всегда у тебя стоит, ты понимаешь, нет? Вот у них как? Вот все облегчение вам, ребята, блядь. Вот вы потренировались, вспотели, блядь. Чтобы еще хуй подымать, надо столько сил, столько крови отдать. А у вас уже все в порядке, блядь. Только, блядь, залупу наведи, блядь, и хуярь. Вот до чего дошла, блядь, лицевая хирургия глаза, блядь, а? Коля, какого глаза? Хуй, не знаю, блядь.

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: Пипа Тимой. Ба, ну-ку, Пипа Тимой. Ба, ну-ку, Пипа Тимой. Ба, ну-ку, Пипа Тимой.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
1: Отстань от них!
2: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля.
0: Ба, ну купи покемой. Ба.

0: Нет.
1: Да-да-да, я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей поки.

0: Yes.
1: Как сказал великий Танидзаки, отмечу одно обстоятельство. Живи по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
2: А почему нет? Why not, блять?

0: нас это все минетом.
1: Сиди по-русски, пизда.
0: Вышел на огород весной, подрочил, семью в землю сбросил,
1: чтобы растения росли.
0: Как сказал великий Танисаки.
1: Привет, Лужкова, нахуй.
0: А почему нет? Why not, блять? Вышел на огород весной. Why not, блять. Подрочил.

0: Привет, Лужкова, нахуй.
1: И пиздец. Why not, блядь? Пидор ты, говорит, гнутый. А, например, у евреев это считается анонизм. Вышел на огород весной, подрочил...

Пидор ты ведь гнутый. Пидор гнутый. А почему нет? Why not, блять? Как сказал великий Танидзаки,

0: не по-русски, пизда. Вышел на огород весной, подрочил.
1: Вот, а я какой портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, бля. Ну, с этими хуй с ними. Им по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Ты вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать. Поеблись бы. Добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый. Говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя. Тоже злой, как собака. Бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сизнёк, как за бабу волтузить, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать. О, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрели с этой хуйни машину, стали крушить, бля. А? Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венчлинистам, нахуй. Венчлини снесли, блядь, Сикольску, Сикольску. А японцы, пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже на цел... А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быстро строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь открылась сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, вас в шлиф отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Лигачев нам пизды давал, нахуй. А с серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь-то открытая, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, от консю до кусю, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. Японец, о, блядь, нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот эта девушка своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит захуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял. Он никогда не вздыбится. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем, пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты... Как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождик, блядь, а дождик у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, блядь. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплёй прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всякими другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, блядь, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москва-реку, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберётся, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свой знать, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где оборонишь, Колян, бля. Вот ты так сейчас сидишь с геморроем, нахуй, бля, да? Удручённый, бля, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую, рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, бля. Вот, понял, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит, мы будем смотреть все, нахуй, чтобы Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь, у нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, прости, все сойдут, нахуй. Все станет гладко, блядь. И энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девушке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь. Понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно. У него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется, девушке показать, блядь.
0: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
1: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал, задел, блядь. Вот, это я... Засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот, смотри, даже еще, бля, в русских сказках, ты понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
0: Ну, сука, это от темперамента зависит, конечно. Ну, там, у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да? Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рад за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь. Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
1: А, блядь?
0: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хок, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, то и делаю, нахуй.
1: Вот, ой, не надо, блядь. А как же это, блядь, у девочки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердой, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкусает по-нашему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь, вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой нормальный такой бабы, вот это вот, средний бабы. Но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, и она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, ну это природа, природа, природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды типа текло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хулер объяснит, блядь, папа, у него нет, нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь, ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусяйся, блядь, ты возьми пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет, это у тебя, говорит, там вот клетки новорождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так, так наплодотворять, блядь, а потом не знаю, кого, кормить тебя нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустился на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Да мы с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, бля, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что что-то ей, блядь, не так, блядь, что-то глозит, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, разрешите, пока детишкам, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он за лупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно-то, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Простой человек от сахи, блядь, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, блядь, и вот детям за лупу показал. Ну, что делать, блядь? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символ, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему про фаллический символ, мол, привезли ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу, батя, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанный гладкий потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром вся... Ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь? Ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был? Дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, блядь, поймал тебя, нахуй? Говорит, ну, говорит, дрочи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты, сука, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, чемуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое происходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиста ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.
2: Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, тебе бежать, нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят. Мне один висюд рассказывал. Пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь.

у барина, блядь. Ну, пивка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пизду я отсюда в поле, нахуй. Снопы вязать, блядь. Если мне ипотеть-то не чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Нахуй, похую, ты раб, блядь. Умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь. На юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздовали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться, далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали? Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове-на-Дону, бля. Ну, в смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бэбихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. На-Дону, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука.

0: я сейчас не об этом. Ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партизок, вот ставлю на стол, блядь, будем выпивать с тобой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блядь. Ага, по душам, бля, погода хуёвая, блядь. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы созерцательскому подходу. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню, пускай бренчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется налить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля. А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, я в сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто.
1: Козел,

0: Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось. Ну и так же, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И для сестра.
1: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых. Озадачен ты, я вижу, озадачен, блядь, глаза на лоб вылезли, блядь. Ну что ты, блядь, ну любопытный ты у меня стал. Как полез в интернет, все, одни ноги торчат, блядь, даже сраки не видать. Весь туда залез в интернет. Ну давай, пошаривай там, пошаривай, смотри. Это же тоже польза очень огромная от этого дела. Я смотрю, ты мне тут поемку на дыбл принес. Ты садись, ёптать, куль ты. Блядь, стоишь как, блядь, на приеме у врача, ёптать. Ты мне залуп пришел показывать, что ли, блядь? Или что, мы с тобой сядем, сейчас только по стаканчику накатим понемножечку, блядь, да? И мне по душе, бля, пришлась вот эта поемка, бля. Кулинарная, бля. Не просто так она написана, бля. Там знаток того сего, блядь. То ли повар, блядь, то ли кто, блядь, я не знаю. Он как-то, блядь, Эдик вроде, бля. Эдуард или, может быть, Эдвард, как сейчас Родзинский у нас. Или как вот, я не знаю, как его зовут. Эдя. О, и он написал такую хуйню, блядь, поем. Ну, 60 листов, нихуя себе. Ведь не просто так там, типа, ёб твою мать и бля. Он же там деловые, конкретные дает советы. Начинай, как приготовить яичницу, блядь. И даже, бля, вегетарианскую диету, бля. А у меня Зинка сейчас на вегетарианской сидит, блядь. Как мне пригодилось, блядь, это все. Думаю, сейчас этого гороху, блядь, нет, найду, блядь, этого нуту, блядь. Я ее, сука, закормлю этим горохом. Она меня бзеть этим горохом будет, блядь, по всей квартире, блядь. И главное, что он, сука, всем хорош, запах от него никакого, блядь. Понимаете? Ты мне все равно чеснок жрать, блядь, там. С простым горохом, блядь. Вот в чем дело. Я как посчитал, столько полезного почерпнул, бля. Я ему сразу отправил, блядь, опять через эту сеть интернета, блядь, отправил письмо, блядь. Желаю, мол, познакомиться, то да сё. И веришь, что нет, он, оказывается, не в Питере, в Москве живет, блядь. И может, мы с ним познакомимся еще, кореш мой драгоценный. Вот так вот, визави, как говорится, тет-а-тет. Выпьем еще по стакану портвейна, может, еще какие рецепты рассказывать, блядь. А пока для тех, кто не слышал поемки, может, не найдет ее там в сети, я хочу зачитать начало, бля. Как-то пролог. Начинается он очень интересно так, бля. Как сказал Шекспир когда-то, жизнь — борьба с утра до ночи, но люди в ней — борцы, блядь. И, конечно, это верно. Только с чем борьба такая и какого, в общем, хуя тут наш Вильям по-английски промолчал в свою панамку. Нам оставило лишь загадки и туманные намеки. Все, естественно, нихуево, потому как заставляет иногда о чем-то думать, кроме выпивки и ебли. Видишь, как сквозянул куда? В какие выси, бля. Действительно, есть о чем подумать, бля, Колян, корешь ему драгоценный. Ясен хуй, бывают люди, что живут одной работой. Не бухают, не ебутся, чисто думают о деле, но, по-моему, у них, бля, просто с головой проблемы. Потому как жизнь без секса не имеет нахуй смысла. Ну хотя бы потому, что все б давно повымирали. И показывает опыт, что одной из главных мыслей после ебли с выпивоном остается мысль пожрать, бля. И особенно в моменты, когда бабы все съебались и столовой в округе охуенно надоели однообразием, блядь, пищи. И не хочется идти, блядь, жрать говно по жутким ценам. В общем, в это время часто мы берем яиц 3 штуки и хуячим в сковородку, чтоб копыта не откинуть. Так ведь, кольца ему драгоценные, а? Так ведь правду, писущую правду, блядь. Все-все-все-все-ка, опыт охуительный, блядь. А теперь меня послушай. Нахуять сначала лука и на масле в сковородке послегка его обжарь, бля, чтобы стал он золотистый, а потом хуйни туда же кетчуп, все равно какой, бля, размещай все это дело, и теперь ебось угрюмо 3 яйца своих куриных, не забыв огонь настроить на совсем почти невидный. Если сверху кинуть сыра и кинзы, почиков мелко, то получишь в результате не кусок резины в миске, а еду, с которой легче будет мир восприниматься. А? Коль, как не отметить, блядь? Так что мне эта поема, бля, очень-очень понутру, блядь. Оказалось бы, хуйня ведь, лук и кетчуп, и всего-то. Вывод-то какой, бля? Правильно. Знаешь, как подводит тонко, бля, подводит тонко, бля. Если это прикололо, ты читай и дальше смело. Эта книжка для таких, бля, одиноких долбоебов, все на кухне своей стрёмной, кроме ебаных пельменей, ничего давно не варят. но при этом любит хавать непростые очень вещи. Только, сука, не умеют их пиздато приготовить. А в других подобных книгах нихуя не понимают и бросают их в окно, бля. Я и сам одну такую как-то выбросил со злости и попал в мерсюк соседа. Все как раз припарковался, бля. В общем, в этой, бля, поэме ты найдешь советы проще, по которым сможешь нахуй приготовить всякую пищу. И потом, хуйнув рюмашку, охуительно похряпать, накормить девиц безруких, корешбанов, бля, потешить, и вообще не быть уродом и забыть про бич-пакеты, блядь. Вот какую штуку ты по поэме мне откопал, бля. Ой, я считаю, бля, такие познаю вещи, блядь. Я думаю, мы ее просто выпустим отдельным альбомом, блядь. Это будет как пиздато. Так что, блядь, держитесь, гурманы, бля. Придем скоро.

блядь.

Они с крапой печенье там делают, бля, всякую хуйню. Курить никто не додумался, бля. Масло, бля, гнали с нее, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Курить никто не додумался, бля. Никто не додумался, бля.

0: Колян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем вот так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь. Мало того, ты молчишь, все меня спрашиваешь. Он, Колян, молчит. Колян молчит. Молчишь и все. Ну, ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называется опера. Ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых делись, вот так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Так грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. Все, у нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Коляна, с волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая мокруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас, сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был, ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь Сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и просто такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть. Кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая-то, возьми. Ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул. А народ, хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы. Все, и разбежать, ё-моё.
1: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад. Ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
2: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва! Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, бля, прям мне... И вот ты, я поэтому тебе вот ни словом не могу. Я тебе прям просто вот... Чтоб ты понял все это, я пошел, купил специально книжку, либретто называется, там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу, ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит. Потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин, этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ты? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь, и проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло, часа четыре. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил, но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай под музыку и проси. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку, но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор, ты понимаешь? Сродни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых, заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна. Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь? И мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половцев. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
0: Музыка первой картины своим бессабашным, Коль, бессабашным, я бы сказал, разгульным характером
1: резко контрастирует с настроением пролога.
2: Песня Галицкого «Только бы мне дождаться сести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь? Только бы мне дождаться сести, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, а я сяду. Понимаешь?
1: Ну, короче, они там бразничают, гуляют, бразничают, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да, бразничают. Вот. И они гуляют, там девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути или князя вместо Гарика, ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь, и дерзко посетив девушку, он прогоняет подружек, явившихся просить о ее здесь освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот Галицкий, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать? О, лихонько-то. А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня скоморохов. Что у князя до Владимира? Решили подсудить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно женственный, но волевой облик Ярославный. В рот мячих пых, вариоза. Чего сказал? Ария ее, ариозо. Это, значит, такая, ну, это у ей как песня такая, это, может, ариозо. Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, капитан? Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. Целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослава вспоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, воробья чехпых. Она сразу. Баба страшная. Русская страшная баба. Это все не страшная. Страшная. Жопа с Руссией. Разлился совсем слух. Совсем. А когда ты пойдешь в оперу слушать, как ты услышишь ее? Колян, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воробья чехпых. Вынь бананы-то из ушей. Воробья чехпых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославной с боярами. Хоры бояр! Музайся, княгиня! Музайся не ей! Как я музайся? Я женщина, в ровно всех пыках. Музайся, яйца я это российская. Они приказывают, срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музайся, княгиня, музайся. Говорит, я же баба, в ровно всех пыль. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я останусь женщиной навсегда. И страшно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? В рот мягких пыль. От половцев забиваться, в роме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, это смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный и грозный, наполнен суровой, мусленной силой эти все хоры, бояр. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже, Колян, посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляшки, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, знаешь, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хана Кончак, догадался, да? Кончак, а они, знаешь, ее развлекают всякими пляшками. Все, пля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаешь, что такое? Эх ты! Каватина для та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та- нескончаемый напор.
2: Она, значит, у нее, значит, это мецо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится?
1: Тут другая история. Консиковна, значит, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, такой басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. Постоянно говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У него тендер, понимаешь, и в рот мешок пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный, ты тенор.
3: Тенор, понимаешь? Ну так они поют, теноры.
1: Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь.
0: Во! А поэзией чистой юношеской любви, очарованием роскошной южной ночи веет от Каватины.
2: Опять Каватин, запомни.
0: Владимира медленно день угасал. А он тенор.
1: Медленно день угасал. Ромеша.
0: Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря.
2: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. То есть в роме сихпы, все делать, говорит.
0: Тут не просто все, Колян, понимаешь?
2: И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна? Говорит, тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хотят, но не могут, ты понимаешь? Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого.
0: Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Коньяк. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Коньяк, это я тебе задам. О, и Коньяк-то в своей арии, здоров ли князь?
2: Он как к нему. Волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Может, эти другие колики? Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все в роме сихпы.
0: Ты понимаешь, не?
2: А Коньяк ему говорит, Гарик, я тебя завозил, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты тебя что, мы тут всех положим. И говорит, вот, чего не буду, того не буду.
0: Ты веришь мне? Гарик, вот насколько он был благород, говорит, Коньяк, если бы, говорит, я сейчас смог, я бы тебя обязательно навалял бы сейчас, понимаешь?
2: Вот не будешь там. Он говорит, слушай, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не пошел. Ты патриот своей, можешь сказать, страны. Говорит, уважаю. Хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полович, а ты русский. А все равно, я за своих полович, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил.
0: Покорешковались они, понимаешь? Вы полши вместе бились, а смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Колян? О, какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровой. Я бы просто там все, вот эти особенно, с этими, с мучками. Ой, бля, все творится. А потом еще давай... Гремят вот эти вот хуя, летавры. А у них, знаете, как разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин, Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор, о, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Искавль говорит, а это у Коньяковны не выдержала баба, ну, любит она, говорит, Вова, останься! Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорю, Вова тоже ее любит. Она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда женская, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами. И все этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими слезами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, ток-сок-ток-сок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот еще песни лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали, ГТГ не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу еще. Сходим в галерею имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор. Третьяк, Третьяков был такой, картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день. Во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина? Не ждали.
1: Вот у них то же самое получилось. Не ждали. Гарри как врасплох захватил, говорит, что собаки? Псы мохнарылые, смерды.
2: Что вы тут копаешь? Глумились тут надо мной. Я все уже, я все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты.
1: Они, ой, Гарик, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на коньяка, говорит, пойдем. Мне, говорит, коньяка хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пипичка. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от коньяка. Глубокая несбывная печаль слышится в Ореозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ореоза, ты уже знаешь, да? Вот у нее «Ах, плачу я!» она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарик, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.
3: Наливай в пиль. Наливай нахуй. Наливай.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, яички сидишь похёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь. С интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил нахуй того всего, блядь, и сел, блядь, у телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Поджатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первого нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первого нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, протмичку маленечко, блядь, ёбнем сейчас, и тебе сейчас захорошеет, бля, я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля, ну людоед, блядь. Ну людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза, второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-то там сберлял, съел, блядь, так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, блядь, хуй его не знает. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, что вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь, потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь, другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь, нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже оказывается какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, он великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там, напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, вручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить, ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, знаешь, там, туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартин, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве-государстве, в этом, три десятом, блядь, а может и 3-20-м, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвенки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, вот жизнь, как же она проста, блядь. И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело, и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка о Стасе, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху... Ее не отхуячили пока еще. А отхуячи всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь, пока везли назад, естественно, она вдруг... Что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь? Но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Как же так? Такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, такие сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И все, что у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот человек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался, почему, потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь, осел, блядь. Просто ебло такое вытянул, блядь, и порит, блядь, бесконечно это, блядь, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, говорит. Да хули мы к этим принцам пошли, они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поем, говорит, к маме с папой, блядь, Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь, она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Ну, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй шель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый, нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлезал, блядь, там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. И тоже там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы. С мамой, блядь, потому что они меня давно не видели. Меня давно заколдовали. В этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна. Пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое. Пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь. Сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на ручки, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь у него сразу, нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос. Потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь. Ну, это старая эта сказка-то, ну, про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче. Приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Говорит, нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь, Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, говорит, ой, наконец-то ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего. Просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь. А папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. Наконец папа превратился в лягушонка, думал, ну, с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Бросил его в кувшин. Он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь, попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь, он говорит, ну, не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь, там и надо жить, блядь. Ну, хуй нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну, посмотри, эта пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь.
1: Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, ну, симпатичная такая. Благородные седины такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Блядь, я думаю, вот Карлсон, ебать, ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, причем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фреону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фреону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, бля, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка, ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь, нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуя, прошу не оскорблять, блядь, вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видел. Когда надо, блядь, и как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если как притянулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь, поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, бля. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень ему драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя, говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй, говорит, блядь, уёбываем. Говорит, не-не-не, хуй уебёшь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осёл говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да броси вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, блядь, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой Фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все, ну, не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешня мой драгоценный. Она, значит, это Ашрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, ее колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, двух недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто, то фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели, он говорит, я на тебя пойду. Нет, иди, сука, блядь, приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Шреку, блядь, нехуй делать, с усами такая, говорит, чё надо, бля. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз,
2: Папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазами, блядь, хр-хр. Есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит. Он как щечкой пизданет, блядь. Там все разлетелось, отец обосрался. Ой, блядь. Говорит, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит, годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, которые вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь, и вдруг... Сёрсткой поперхнулся, блядь. Бедный ты мой, Сёрсткой. И поперхнулся, поперхунский, блядь. А вот время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный. А он так глазками не на тебя посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было. А я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука. Куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах.
1: Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить. Мне, людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь.
2: Тут у него дружок еще появился, блядь, этот Антонио Бандерас, кот, блядь.
1: А что ты, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь.
2: Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье, нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем? Ты что, ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще или буду, блядь.
1: А не бзнешь, не испугаешься, а то ну, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
2: Не-не-не, возможно, нихуя.
1: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь.
3: И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
2: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
1: Тетка-то, блядь, это летучая, пизда, голанка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленный она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
2: Ага.
1: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже через какое-то время хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй, баб всех рассолкал, побежал, блядь, это Фиона, а там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит, как, блядь, накинула какой-то на себя плащ и висит где-то, как портьера, блядь, боишься меня, говорю, да

Замку никак не могут встретиться, там пиздец, там туда-сюда, это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну-ну-ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою фиону себя будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? А там этот Басков уже подкатывается и говорит, я, говорит, Шрек. Вот, ну, у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь, но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь, тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь. Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь, и вези за 100 морей, блядь, я уж взрослый давно. Вернее, это он так говорит, я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, блядь, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы-то, говорит, блеск какой ты наводишь, говорит, блядь. Ты чем губы-то намазал? Он говорит, хорошие вишневые помады. Говорит, ах ты пидор. Он говорит, я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой. Мужики такие есть, которые типа там, знаешь, Бекхима там, да, да, футболист, блядь. У него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все. То есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет. Он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор якобы, а на самом деле он не пидор, Коля. Нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, мать, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, это вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю, но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такое высокая культура, блядь, городского проживания, блядь, мегаполисные мены такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь, и едят нектар, блядь. Вы это прикидывайте, на самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь. В это время Шрек в это окно, хуё-моё, блядь, а это опять на папу, блядь, этой фион наступает, говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно, иди давай, блядь, делай чё-нибудь, блядь, ты и так уже, блядь, сейчас я вас всех тут похуячу, блядь, нет, нельзя, блядь, короче, этот всё норовит поцеловать, лезет тут, ты ещё тут, сука, мешаешься, этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека, говорит, блядь, а, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами, и этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там, блядь, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпты, блядь, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, блядь, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь. Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля. Говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит живая, блядь. Ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь. Куя-куя-куя-куя, говорит, давай я сейчас спизди что-нибудь соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться. Он говорит, ну, не знаю, что сказать, я такой честный. Говорит, ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь. Он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет. Ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь? Он говорит, нет, и тут нос раси, а. Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, о, да, травести, что тебе делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, я не травести, блядь, нос опять растет. Этот печенье надобежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, ну спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе нахуй столько муки, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, говорит, есть, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ошил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет печенье, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй!
нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом. Ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, вобличий человека, нахуй. А, да, блядь, а это летает, летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, бах, как из нее ишки-то посыпались, нахуй, она, говорит, блядь, и говорит, я не утерю, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железный.

Латы, бля, король, бля, говорит, сука, нет, бля, и под эту искру как ебанется. И хуяк, и на него это все падится. Но от него, от этих лат, так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй. Несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец. Вот и все достоинства, нахуй. Даже куска пизды не упало, нахуй. Все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было. И палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, может, со мной все сделать, и говорит, оставь, нахуй, надежду. Всяк туда входящий, останься Бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом. Тут перерусил, ну ладно, ведь хуй с ним. Короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться. Папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама говорит, и хорошо. Я его таким давно не видела, таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа-то, говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля, ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил, говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуевом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чувствует, зеленеет, зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился, говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, еще, может, будешь силы лошади, блядь. Так что, говорю, живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он, говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязки. Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушаешь всегда Сюру, блядь. Пьешь один и тот же портвейн. Вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы. Оставайся самим собой, корешь мой драгоценный. И тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать. Что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко. И не будет у тебя пердеж, понимаешь ты. И сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, корешь мой драгоценный. Живи дальше, блядь, со своей, блядь, клавой, хорошо и счастливо. А я буду с резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть. Как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Корень твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

Ну и тут машина, как всегда, завелась, конечно, и Димон понял, что нехуй ему тут делать. И упиздовал. Пиздует и плачет, блядь. От безысходности, блядь, они-то его не бросили, они ему вылечили его этой собачихой, все дела, а он ничего не смог сделать, ну уже менты все обложили, а его как бы не заметили, он в сторонке стоял, блядь. И упиздовал он, пиздует, плачет, бедный, блядь. И вдруг опять этот тире-ри, звоночек, блядь, тире-ри. Он лезет за эту торпеду и достает телефон своего братка Коти, блядь. Нажимает на кнопку, а оттуда голос Насти. «Костя, где ты, ёб твою мать?» И пропал. От последний привет подруги, но он уже его не услыхал нихуя. Да, доехал он до какого-то леска, блядь. Вышел, бля, бросил своего бумера, блядь, в какую-то чащу, блядь. Прямо с фарами он так и загас потихоньку, загас, сел на остановку. Тут режиссер тоже еще одну непредсказуемость, мол, размышляйте, как хотите. Где он растворился, в каком мире и куда он попиздует? Ну, в здравом смысле, может быть, в Москве ему делать нехуй, там разыскивать на них. Опера, все, розыск, все, все в розыске, блядь, все. Куда он попиздовал? Одному богу известно. Он сидит на остановке, автобус подъехал, его закрыл. Дверей не видно, значит, с этой стороны. Сел он или не сел, нихуя непонятно. Догадывайся, зритель, сам. Автобус уехал, остановка пустая. Как и жизнь его, бесшабашная Коля, осталась пуста. Не посадил он ни куста, не вырастил ни деревца, ни сына, ни дочери. Остался с хуем, блядь. Ты веришь, нет? А этого ли он хотел? Рассекая по Москве на белом мерседесе, блядь, подрезая всех направо и налево, посылая нахуй и братву, и ментов. Не этого, конечно, кореш-то мой драгоценный. Но ведь Бог, ты понимаешь, сельму метит. Ох, как метит. А я тебе скажу, Бог-то Бог, да будь и сам неплох, Коля. Наливай нашего ростовского портвиску. Эх, прогоним мы с тобой, Коля, тоску от увиденного фильма.

0: цветочек.
1: О, блядь.
2: Чё, сука, страшно, блядь?
3: Куда нахуй? Стоять, блядь!
0: Ёпта, страшное дело, мужики, блядь! Ну это страшное дело, блядь!
4: Эх, дочь, блядь, ёпта твою, что за хуйня?
0: Вот ты какой, блядь, цветочек аленький, в рот мячих пых!
2: Очнулась она на острове, блядь.
4: А этот, сука, значит, за кустом, блядь. Ну, видно, что там у нее все в порядке.
0: Настя, ёпти! Думал, медведь, блядь. Блядь, а остров? Чой, блядь, не боись. Сука, страшный жар, блядь, волосатый, блядь, какой, блядь, морда, блядь, бесформенная, блядь. Какой Квазимодо в пизду? Да будь наши нарисовали, так нарисовали, блядь. Какой там нахуй? Отверни глаза, блядь, это я. Кто я, ёптать, головка отходит. Куда ты нахуй выпал, блядь? Куда ты нахуй выпал, блядь? Куда

0: Это, блядь, Чоболь! Кореш, ты мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки и Коля, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить проблезиански, поскольку все были творцы и художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот проблезиански, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки да рючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже проблезиански, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. И есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали. Кореш ты мой драгоценный. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореш ему драгоценный. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словечки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушек ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, тебе, колотушечка, блядь, нахуй. Там два кореша, Максим и Федор, блядь. Это главные герои, блядь. Среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь. А светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь, там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный, стоит, блядь, все за пивом, там кончил, в другой пересел, там кончил, в третью пересел, блядь, и все стоит, стоит, а его объебывают и объебывают, ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь, сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь, он, говорит, пишет так, идет Максим по тропке между круч, но поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, кореш многостенный, ну как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел, блядь. Как наш вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш многостенный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше, и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш ему драгоценный, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно. На утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там всякое так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, коль кореш ему драгоценный, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. поэзии во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе. Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь, понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть, восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ли, сука, пора похмеляться, сука. То есть вонзай, вонзает этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить, уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него. Это другое уже, блядь. Это наш быт. На японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с жигулевским, 5 с мартовским, да 5 с адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня. Не ведая ни страха, ни упрека, Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось. И кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блядь. Ты представляешь? Насколько даже кота напоили, нахуй, блядь. Ты представляешь, ему жрать-то нехуя, блядь. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял. Кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздя. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можно любого испугать. Помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил. Бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Видишь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился почтись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Так, грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом с зубами пробку сковырнул, но пить не стал.
1: Максиму предложил галантно пиво.
2: Максим отменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, что осталось, Максим взял пачку беломора и тюкнул в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот кореш мой драгоценный, ты сразу отсюда подумали, отсюда ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь,
3: а потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, да, сейчас...
1: Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь.
2: А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш-то мой драгоценный, Хоку, танки и бронетранспортеры
1: до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный.
2: Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.
0: А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда, когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я относился ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь, я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюр-то оказался прав, бля. То там дрозды, тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, и спрежились, блядь. Эти, посольства, блядь, да нахуй нам эти посольства, бля, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом, блядь. Россия, блядь, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь. Мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь.
4: Ну, нихуя себе так тоже рассуждать, блядь. Ну, так каких-то денег поплати хоть, ты что, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёптэма, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь, ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь, Коль. Что ли, нам свои портки, что ли, снимать, бля? Нам детей тоже надо кормить, ёпта, бля. Тут твоих кто только, что ли, бля? Вот ты председатель, бля, ты и думай, нахуй. Как за газ платить, пизда. За газ надо платить, все равно куда деваться, бля. А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как-то пернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, бля. С этими газами, бля. Ну, дело все, я пререкал, бля.
1: А я тебе, Руси, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнть, Коля, дай сейчас еще стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, эта вот жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там еще эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо, последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость, нет, мой драгоценный, плачу после двух стаканчиков портвейна, бля, плачу, сука, рыдаю. Да чё трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь, они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь, ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот всё это вот это вот всё переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука. Рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? Да рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяистый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там. Какие-нибудь хорошо не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы. Ну, кореш-то мой драгоценный, блядь, тут такое, сука, до меня, блядь, дошли слухи, блядь. Появился, блядь, на видеорынке, сука, блядь, в прокате, сука, кассета, блядь, какая-то. Год, сука, называется «Лолита», блядь. Садимся, блядь, наливаем, сука, ну и пошло, блядь. Там музычка такая, блядь. И так, сука, ты знаешь, блядь, началось-то все с чего. Он-то был маленьким мальчиком еще, блядь, понимаешь? У него девочка была, блядь, и первое чувство возникло, чу, он к ней, блядь, ему хочется потрогать ее, блядь, там, по попочке, блядь, погладить, сосисочку схватить, пиздец, она умирает, блядь. Как он пережил, мальчик-то это, блядь, а он все чувства, и у него так, знаешь, блядь, как вот законсервировался, блядь. Консервы, блядь, любовные, сука, у него остались. Тянет его к девочке все, блядь, в рот на сих пых, блядь. Ну, а еще надо знать, какая девочка, блядь, ебать, мои старые пистоли, блядь. Ты на эту девочку посмотри, он когда ее первый раз увидел, бля, он пришел сюда, туда, бля, комнату снимать, бля, и мать у ей такая, блядь, одна, то заходит по квартире и жопа, и верьте, верьте, верьте, верьте. А он-то, блядь, как-то вроде смотрит на нее, блядь, и говорит, нахуй ты жопой вертишь, блядь, как ты мне не до тебя, блядь, у меня консервы там, блядь, в жилах кровь застыла, блядь, консервация, бля, а у него молодой такой мужик, блядь. И тут он видит эту, сука, блядь, девочку. Она лезет, главное, блядь, и пальцем, блядь, ковыряет в носу, блядь. А там фантастика, такой звучит, и на сараку кап-кап-кап-кап, фантастика. А ей нравится, видать, жарко у них там, блядь, и все так мокренько, блядь, пусть обтягивает, блядь. Я вижу, там, блядь, у всех что-то есть, блядь. И чувак-то тоже увидел, блядь, он так говорит, внутренне, блядь. Нихуя себе, блядь, девочка, блядь, в рот мясих пых, блядь. А эта пизденка, блядь, она уже, видать, у нее, блядь, уже все созревает. Она, название-то, блядь, как ее, блядь, есть, блядь, название таких девочек, которые рано, блядь, у них уже все, блядь. О, блядь, нимфетка, ебаный ты протон, блядь. Нимфетка она была, сука, самая настоящая, блядь. Это значит, у нее уже мозги повернулись, растет, блядь. Она уже на мужика смотрит, что, блядь, понимаешь, что я уже того, блядь. И в этом-то, блядь, весь парадокс и нонсенс ситуации. Здоровый мужик, блядь, у него еще пизденка-то, блядь, там, сука, блядь, тик-тик-то, блядь, пальчиком-то, блядь, не залезть нихуя, блядь. Куда же здоровым елдаком-то лезть, блядь? Она об этом не думает, у нее, сука, блядь, мозги-то слегаются, она хоть и зёбкой вертит, блядь. Вот подойдет, блядь, и специально раз ему на яйца наступит, блядь. Он сидит себе в качалочке, блядь. Раз на яйца наступит, пошла дальше, блядь. Или так ручонкой чоп его за херок, блядь. Да ёпта, ну как же так, блядь. Ну, за живой человек, блядь, я сам сижу, думаю, блядь, ну там девочка дает, блядь, а? Рубящих пых, любой мужик, блядь, он все, какие тут, сука, законы законами, блядь, а страсти, блядь, есть страсти в рот мясих пых. А он сам от себя охуевает, он же не может, блядь, а тут мама, блядь, в рот мясих пых, блядь. Давай, говорит, сука, поженимся, бля, говорит, да бля, да нахуй ты мне нужна, бля, в рот мясих пых, бля. Но, сука, чтобы вот с девочкой, бля, видеться, сука, хорошо, блядь. Давай, сука, поженимся, бля. И как-то он, сука, блядь, он вообще это, член, бля, качается на каком качелях, блядь. Блядь, отняка, сука, она раз ему, блядь, это вот зубы выправлять, блядь, такая была, сука, пластинка, бля. Она прямо изо рта, понимаешь, хуяк ему в стакан. Он так, ебать, мои старые качели. Это же равносильно поцелую, блядь. Хули, блядь, когда тебе челю в стакан кидают, блядь. Это же, блядь, равносильно поцелую, блядь. Ага, думает, ой, блядь. И, блядь, вот те шалости, блядь, в раскосяк, распердак, раскосец, блядь, пошел. И все по жизни, блядь. Ну, эта баба начала замечать, что тут дочка, блядь, что-то пиздой крутит, блядь, дочь его, твою мать. Она, значит, ну дочке ничего не сказала, блядь, ну ты маленькая, вот дочка, бля, хули ты там в рот мясих пых, бля. Она говорит, да, пошли вы все нахуй, бля, выходите, сука, бля, не глядя, ну, сука, бля, разъелась, не глядя, хуяк под машину, блядь, сразу нахуй, бля. Там какой-то пиздюк старый ехал, он говорит, бля, я даже не заметил, блядь. И она лезет, блядь, ручки-ножки вот так, блядь, там говорит, сеньор, блядь, этот вот нахуй, блядь, помидор, как тебя там в пизду? Спускайся, тут твоя жена пиздец, я говорю, как, о, блядь, он не знает, блядь, радоваться, блядь, ему или горчаться, бля, во, до чего дожился, блядь. Он идет, бля, говорит, не верю, блядь, неужели такое счастье, блядь? Он говорит, сука, все, пиздец. Я здесь папа, блядь, и все хочу, но эту дочь и сделаю, блядь. Хочу ее везу туда на море, бля. Хочу, хуй знает, куда, в горы, блядь, в санаторий, в хуёрии, блядь. А девка такая, бля, уж, а она была в пионерском лагере, блядь. Они там уже маленькие все ебутся, блядь. Она уже, значит, ее кто-то там пиздец. И она уже все свободно, блядь. Он так на нее смотрит, по головке погладит, блядь. Тельце прижмет, блядь, ее так прижмет к сердечку, блядь. А она все, дергает. Хочешь, я, говорит, расскажу, какая я противная была, блядь. Он говорит, не надо, блядь. Ло, блядь, не надо, сука, ну нахуй мне это знать, блядь. Он говорит, не, ну хочешь, блядь, расскажу, какая я противная была. Так, да в рот ты, Ну, все тебе от этого легче будет. Вот хотелось ей, блядь, какую-то хуйню ему все время, блядь, сморозить, блядь. Вот это мне тоже не понравилось в ней, вот эта вот, блядь, поскакушка, блядь, блоска маленькая, мандавошка, блядь. Она уже так ему так, блядь, сука. Первая остановка, блядь, в каком-то там, сука, блядь, этом кемпинге, блядь, он ее везет, сука. Поехали гулять, мол. Ну, сука, короче, блядь, кончайся тем, сука, она просто взяла его, блядь, изнасиловала нахуй, блядь. Села на него и давай хуяси, блядь. Ёпты, блядь, какой кошмар, блядь. Маленькая такая ебливая девчонка, блядь, а? Из-за этого все страсти, кошмары, блядь, из такой маленькой пиздюшки, блядь, гадюшечки маленькой, блядь, а? А там все, блядь, а это у вас дочка, блядь? Да какая ваша нахуй разница, блядь? Дочка, хуёшка, дочка, блядь, отъебитесь, блядь. А в одну останавливаться, блядь, а там такой хуй сидит, у него собачка, блядь, он так, блядь. Что, девочка, блядь, я люблю маленьких девочек. О, думаю, блядь, и ты туда же, блядь. А он такой был, сука, так, пиздюк такой богатый, блядь. А и она, сука, сама, понимаешь, ему ехала, блядь. Этот, бля, на машину, бля, где ты, лоб, блядь, рыдает, сука, где, блядь, девочка моя, блядь, все. Последняя любовь, все рухнула, блядь, пиздец, блядь. И нихуя, и года два, блядь. Он ее потерял, блядь. Значит, все, а ей уже, блядь, там, лет 4, знаю, блядь, 15, хуй с ними. Короче, блядь, тут, сука, блядь, получается такая история, блядь. Раз, бля, весточка откуда приходит. Папа, блядь. Сука, как дошлась, бля, побежал, споткнулся, блядь, пизданулся, блядь, скосил на машину, приезжай, блядь. Где, блядь, ло, круг, выходит пизда такая, блядь. Ну, она невзрачная такая, блядь. Она была маленькая, ничего, и как красная шапочка, блядь, знаешь, бля. Вот это, блядь, значит, была красная шапочка, блядь. Если долго по дорожке, блядь, прыгать и скакать, в рот меня ебать, блядь. Шарль Перо написал, тут, блядь, тоже, блядь, сексуальная подоплека. Волчара-то позор, он норовил впердурить красной шапочке, блядь. Он ее исторожил, блядь, пирожки, что ему нахуй были нужны, блядь. Красная шапочка, ты в рот носишь, блядь, дозволь, блядь, на пол сисечки, блядь. Она говорит, ах, нихуя себе, я с животными не сплю, блядь, и дальше бежать, блядь. А тут же пизденка такая была, ты знаешь, блядь, сука такая. Был бы, говорит, какой-нибудь там принц, блядь, там молодой пастух, блядь. Но он за это, блядь, обиделся, сука, блядь, съел бабушку нахуй, пизду, и эти пизду проглотил. Ну и потом, сука, и вынули, блядь. Она вся, блядь, как обосенная, блядь. Красный шап говорит, ёб ты, мать, знал бы, дала б 5 раз, блядь, в рот тебя чих-пых, блядь. А возьми, блядь, эту, ёб ты, блядь, дымочку, сука, маленькая была, пизденка, блядь. И все норовили ей впервые, блядь, все. Жаба, блядь, мышь какая-то, блядь, там, сука, крот, блядь, все норовили. Нихуя не получилось, правда, но норовили же, блядь. Она тоже, бля, была такая нимфеточка, бля, в рубящих пыль, бля. Так что там все непросто, блядь. И вся эта история имеет продолжение, бля. Но этот-то пёс махнарыл, этот-то, блядь, наш-то, блядь, этот приезжает к этой своей-то, блядь, она такая уже, сука, неказистая. А хули она может, блядь, она уже, блядь, всё, у неё интересы прошёл, блядь, всё, пиздец, блядь. И он это понимает, что хули, говорит, поехали, говорит, со мной, в рот на чих-пых, блядь, увезу тебя и в тундру, блядь, и в тундрю, там, ебать, я всё. Она говорит, да всё, хули, я беременна,